0: ни о чем не сожалею. Если есть о чем, так теперь поздно. Жаль только тебя, я рановато покидаю. Крылья твои не окрепли еще, не покалечили бы их. Ты из детства еще не вышел, и вести из него никогда не выйдешь. И счастье, и беда твоя в этом. Бог тебе в помощь. Я и сама сегодня между небом и землей будто. Если кого словом невзначай задело, простите обиду.
1: Время брало свое. Как говорила старшая мать, блуждавшая душа к своему гнезду вернулась. Вернулась и надвое разделилась. Одна половина памятью и верностью стала, вторая — жизнью и надеждой. Так каждой матери своя доля вышла — память и жизнь. И я одной душой, поделенной надвое, начал жить, так и живу.

0: как раз настала пора жать рожь. И мы на радостях затеяли помощь созвать. На помощь зовут с выбором, чтобы в работе был толк и за столом не оплошал. Попасть на помощь за почет считается. Помощь в жатву сама по себе целый праздник. До полудня жнецы порознь жали, а к обеду все вместе на берегу реки собрались.
1: Я, понятное дело, за теми двумя наблюдаю. Друг другу не льнут, друг друга не избегают. Будто никто не поднимался на девичью гору и не целовался. Совсем другие люди. Мне даже обидно стало.
2: Видать, а ты их больно медовым оказался. У них и губы слипли, и голоса не капают.
3: Ничего, ничего. Вечером мясом смажем, разлепятся. Лишь бы мясо вдоволь было.
2: Ну что, Искак, наелся?
4: Да нет, не наелся. Наполнился только.
5: Искак, спор есть? Выиграешь. Ремень себя сниму, твоим будет.
4: Ремень. А на что?
5: На что? 10 полных ковшей КТК. Выпьешь, твоим будет.
4: А ну покажи ремень-то.
5: Смотри.
6: Ну, на пустой желудок твой ремень ковшей 15 потянет.
4: Ну ладно. Все 20 будет.
6: А вот на полный больше 5 не смогу.
4: Погоди, Тарик. 6.
5: Да на что я даже с кубком спорить?
2: Люди, войдем в положение сытого Исхака.
4: Да, войдите.
2: 8 опрокинет, и ладно.
4: Согласен.
7: Не может быть. Не тот стал Исхак.
4: Богу доверимся. Ну, лопнешь, так лопни. Только не посрами. Тащите коты. Ну, Талиб, до 8 считай, а там видно будет. Черпай ты, Сафагай. Ты человек справедливый, у тебя рука легкой будет.
2: 7. И ты, Исхак, садись.
4: Не-не-не, я стоя буду пить, если разрешение будет.
5: Разрешения не будет. Нет, пищу уважать надо.
4: Ну, хорошо, будь по-твоему, Тарик.
5: Еле шевелишься. Ну, знову выиграет, конечно.
7: он до вечера задумал дотянуть.
3: Разве это спора? Как сиротливый бычок тряпку сосет.
2: Разжижаешь, Исхак. Сон же нагоняет.
5: Пополни, черпай.
4: Распорил.
5: Ну, Исхак, мой.
6: А давай, Талиб, продолжим спор.
5: А ну, говори условия.
6: Если при всем народе из штанов вытащишь завязку, еще два опрокинут.
4: Согласен.
3: Вот бесстыдники. Нашли потеху, помощь сразу.
5: Согласен. А ну, черпай, хозяин. А кому все равно будет, стыдливые пусть отвернутся.
6: Ну, Господи, благослови. Ой.
3: Ой! Ой, живот схватило! Ой, не могу!
8: А в нашем краю мужчины не в еде, а в труде состязаются. Ну, кто из мужчин со мной состязаться будет?
5: Ну?
8: Кто храбрый?
5: Ну?
8: Чей серп моего серпа проворней?
5: Ну?
8: Разве перевелись мужчины в этом ауле?
5: Ну, давай, ну, Ханза, выходи, живой состязаться. Докажи, что ты мужчина.
8: Посмотрим, кому цена выше.
9: В другой раз посмотришь. Я свою жену и без состязаний давно победил. И состязаться нечего.
5: Братья, братья, братья, мы же всем аулом осрамимся. Я бы сам вышел. Да у меня серп тупой. И руки нескладные. А языком-то разве много нажмешь? Неужели кроме меня и молодца в нашем ауле нет?
10: Пускай Асхат, у него рука везучая.
5: Да, Асхат пусть своей рукой везучий нос утрет.
10: Я выхожу.
2: Марагинки.
3: Марагин.
10: Сафавы, отмерь по три шага.
5: Победивший поцелуй получит, проигравший потеряет честь.
3: Мужская честь не ремень. Это ремень потеряешь веревкой, перепаяшься.
10: Погибель батыра в женщине, так ведь говорят. А такендос и позор поражения за почет, за награду приму.
8: О великой же награде помышляешь, Марагим.
10: Что назначено, то суждено. Ты гори, и я не погасну.
8: Какие красивые слова, сказал Марагин.
4: Снопы сами вязать будут.
10: Сами
4: что, пускай сами жнут и сами вяжут.
3: Нет, пускай сначала сожнут, а вязать потом будут. Ой, люди, ну как самим сподручно, так пусть и делают.
6: Как сами хотят, а считать будем по-последнему.
2: Начали. Побежденные пусть не плачут.
10: Почин за тобой, Акендос!

0: и сноха клад.
1: Ну, привалило тебе, Хамза, сыни бабцу.
0: Наглецы, паршивцы, бестолочь. На какое зрелище, затаив дыхание, надо смотреть. Словно песню героическую слушаете, а вы? Это же праздник, Боже. Здесь красота, силы, состязания. Такой раз в жизни увидишь и ту, если доведем. И впрямь. Красота силой состязается. Дозы снопы-то не снопы. Куклы стройные. В боках тугие смеются пусто.
2: А у Марагима снопы большие. Скопну каждый. И впрямь ты, мужчина, Марагим.
1: Нет, они шалые какие-то. Ну, сколько бес у них селился.
0: Вот кто друг другу парит.
3: Вы оба победили. Красиво победили. По высокой победе награда должна быть высокой. Нет у меня таких сокровищ. Вы молоды, работящие, красивы. Каждый из вас сам себе награда. Вы мою помощь украсили. Долго мы этот праздник вспоминать будем. Спасибо тебе, сноха. Марагим, и тебе спасибо. Спасибо. Ну, теперь... Застолью прошу.
1: Чтоб на работе был долг и за столом не сидел, как волк.
0: Что, притихли, девушки, пупушки совсем?
1: А где чернявая низа, мир нашего красавца?
4: У белянки сердце лед, у смуглянки уголек.
0: Кто? Анварбек, музафар, нам ставить самовар. Анварбек, музафар.

0: надо, на тысячи дел, а я одна. Надо, надо, надо, на тысячи дел, а я одна. Все сижу себе без толку, все жую липучку с волку. Все сижу себе без толку, все жую липучку с волку.
1: Хватит воронам каркать, дайте и соловью спеть. Спой, Марагим.
2: Спой,
1: да так, чтоб сердце сжалось.
3: У чужих моя боль и любовь.

0: вдруг ее я увижу. Лицо.
1: Заглянула я сейчас в свою будущую жизнь. Что на роду написано, прочла, сердце дрогнуло. Иса Апай, неужто мне всю дорогу жизни в чужой телеге ехать?
2: А ты те каракули, что судьба нацарапала, зачеркни.
1: Это в песне можно или во сне. А наяву? Знала бы ты, какая она полуночного часа тоска.
2: Того часа тоска, самая глухая тоска, знаю. Люди думают, этой бедовой рябой не сыт, только смех в груди плещется. Пусть думают. Зачем им знать, что черная тоска одиночества, как вода по колодцу вверх подымается и смех наружу выталкивает. Моя радость — отблеск на черной воде, глупенькая. У тебя хоть песня впереди слышится.
1: Не сапай.

0: Я был свидетелем большого, душу выстуживающего горя. 24 июня 41 года они расстались.
1: Попрощаемся. Пора. Земляки, точкой своей Акендос клянусь. Дважды клянусь, аул не опозорю.
2: Сыном своим, Зигандаром, клянусь.
3: Землей своей клянусь.
4: Пора.
5: Прощайся, Акендос. Прощайся, Акендос. Прощайся с Марагимом. Прощайся, Акендос. Прощайся. Потом каяться буду, чтобы попрощаться.
6: Прощайся, Акендос. Прощайся.
5: Прощайся, Акендос.

0: Если уж такая любовь от гибели не спасла, во что же верить тогда? На что надеяться? Я верила. Сколько книг написано о том, что любовь сильнее смерти. Я же их как веру чтила. Каждое слово на зубок заучивала. Неужели все ложь? Все выдумка? От такого богатыря только похорон.
1: Зверь с тропы моей прочь, засвечу я от сердца звезду. Я пройду 100 смертей, 100 пещер, 100 морей.

0: мужа моего, Пупка, убили. Вот.
1: Это не сама смерть, дочка. Только бумага от нее. Мы ей не поверили. Сын мой еще в груди живет. Вот здесь его гнездышко. Теплое не остыло. Значит, и могила еще не взяла его. Будь терпелива, дочка.
2: У судьбы объезда нет. Придется помаленьку привыкать. Жена, принеси огня. У нашего сына душа была светлая. Так и пусть провода не будут в темноте.
3: Сафагой. А в каком он звании был?
2: Туда Хаметьян все в одном звании приходят. Там не по званию. По достоинству принимают.
3: Здесь рядовой написано. А ведь он, кажется, командиром был.
0: Я не прочитала, не смогла.
1: Командир наш, командир. Уж верно, командиры рядовым не напишут.
3: Имя, фамилия, имя отца, все сходится. Яул наш. Погодите. А год рождения не тот. Писарь-то щедрее судьбы оказался. Не таким молодым Пупок. Может, было бы Пупкотезка? Давайте вспомним, а?
2: Подожди, подожди. Подожди, Хаметьян. На базарной улице. Нет.
0: Нет.
2: На улице трех петухов.
0: Нет.
4: Нет.
2: На улице больших камней. Нет.
0: Нет.
2: В Акманае.
1: Зять. Акманайский зять. Муж Кофеи. Я сына своего, Пупка, именем ее мужа назвала. Уж так она своего мужа любила, так молила горемычная душа.
2: Да-да-да-да-да. Мы же с отцом мужа Кофеи тезками были. Вот ведь как. Значит, у Пупка и мужа Кофеи имя, и отчество, и фамилия все одинаковым было. Вот ведь как вышло. Кофея идет.
1: Сестра, вот письмо.
0: Разве так делают? Это письмо вам пришло, вам его дали, а вы его на меня сбыли. На, сестра, возьми обратно это письмо. Сноха, сношенька, у тебя всего дитя одно, единственное, у меня их полный подол. Ты одного сиротить не хочешь мне, что же пятерых? Пятеро ведь за место одного бедствовать будут. Господи, возьми обратно эту проклятую бумагу. Сестра, сестра, зачем ты сына именем моего мужа назвала? Других имен не было, что ли? Не назови ты его тогда так, может, и не пришла бы к нам сейчас эта беда.
1: Если бы знать, сестра, если бы знать, ни почем бы не назвала. Не наша рука по той бумаге водила. Сама знаешь, чья.
0: Господи, Господи. Куда я теперь пойду? Что делать буду? В ком дети мои защиту свою искать будут?
2: Живы-здоровы, свояченица, будем, тебя не бросим. Детей твоих посильной помощью не обойдем. Других слов, чтоб горе твоему помочь, не знаю. Не гневайся. А что сказал свят? Ты меня, Кофия, знаешь.

И стало мне казаться, что сам того не ведая, угнал я чью-то жизнь, словно коня из чужого косяка, что живу я теперь жизнью, кем-то одолженной мне. Будто потому черную бумагу моей тетушке принесли, что я пулю, мне предназначенную, нашему зятю сбыл. Знаю, моей вины тут нет, но как в других смертях частичка и моей смерти была, так и в моей жизни доля жизни погибших осталась. Другие своей смертью и от моей смерти кусочек отрывали, а мне свою жизнь в долг оставляли. Ну вот уже и с войны много лет миновало, раны телесные затянулись, душевные унялись. Мы снова, как в детстве, сблизились, теснее стали жить. Единая судьба, которую мы по узкому шаткому мосточку от смерти к жизни протянувшемуся пронесли, снова собрала нас у общего очага. И все же одного мы, ровесники, боимся — переклички. Знаем, там, где густой лес шумел, редкие деревья стоят. Один ровесник отзовется, четверо нет. Но порою и чудо случается. Или без вести пропавший весточку пришлет, или кого отпели, похоронили уже, погибшим считали, сам домой приходит.

0: рыжий комар.
1: Пупок.
0: Долго ж тебя не было. 20 лет.
2: Небось, свою счастливую страну искал.
1: Искал, браток. 2 мечты у меня было. Одна Фарида, другая Вихрь, что в страну счастливых унесет меня. Сам знаешь, ничего у меня с Фаридой не получилось. А Вихрь, куда только не заносили меня вихри да ураганы. Но самым сильным оказался Вихрь, что в сердце поднялся. Тоска по дому. Да, брат, 2 мечты у меня было. Всего только 2.
0: Нет, 3. Асхат, 3. Еще ты хотел, чтобы прозвище у тебя было. Везучая рука. Удачливая рука. О счастливой руке мечтал.
1: Это не мечта. Это правда. Пальцев действительно маловато. Но ведь мне золотых пальцев не носить. Вон лошадь. С самого рождения без пальцев живет. Еще как живет. Да, браток. Состригла жизнь моей мечты, как эти пальцы. Но сам-то я ведь остался. Пальцы вот состригли, а сама-то рука, вот она, счастливая осталась. Сколько лет я никому не мог доказать, что удачливы вот эти мои руки. Знал я, есть в них какая-то тайная сила. А вы меня изводили, не верили никак. Все-таки доказал однажды. Без пальцев остался, но доказал.
0: Ну, где ж ты? Пальцы-то ухитрился состричь.
1: Отморозил вчистую.
0: Ничего себе. Удача.
1: Вот и удача. Но дело свое не сделали. Пальцы мои, как доблестные воины, пали. Я в артиллерии связистом был, с катушками бегал.
0: Я побегал.
1: Ну, тогда знаешь. Было это в зиму 43-го. В трескучий мороз. На рассвете начался бой. Наши орудия в лесу спрятались, и оттуда по немцу бьют. И вдруг линия оборвалась. Я вдоль кабеля побежал. Нашел место, где мина кабель порвала. Скинул варежки, принялся за дело, соединил концы провода, изолентой замотал. А мороз руки жжет. Только сейчас заметил. Замучился, варежек найти не могу. Я их в горячах далеко в сторону отбросил. Шагнул было за ними и обмяк. Только помню, что падал я долго и не спеша. Взрывом меня контузило, потом узнал. Наши в наступление перешли. А я остался лежать. Но удача-то, видно, не ушла. Наткнулись на меня, догадались, что живой. Но пока лежал, пальцы начисто отмерзли.
0: Вон, и не забыли о награде.
1: Этот орден? Нет, это я раньше получил, за Ржев.
0: Ну, а за последнее-то дело что дали?
1: Не дали. Может, и дали что, да я не получил. Меня в тыл отправили.
0: И не хлопотал потом?
1: Как это? Ходить, просить? Я, дескать, когда обязанности свои исполнял, руки отморозил. Нет ли мне за это какой-нибудь награды?
0: Другие же просят.
1: А я... Не другие. На мою долю самая большая награда пришлась. Жизнь. А 20 миллионам что досталось? Мы перед ними в вечном долгу.
0: Выходит, что мы, кто жив остался, перед павшими в таком долгу, что не расплатиться.
1: Так и есть, браток. Так что живу я теперь без пальцев. Но это ничего. Только вот на мандолине не могу играть. Знаешь, я даже песню сочинил, а спеть не могу. А какая песня без мандолины? Так, закуска в сухомятку. Мандолину бы сюда, а? И пальцы. Пальцы. Пальцы.
3: Почему Асхат так твердо верил в удачу своих рук, я понял только сейчас. Ему от своих рук ни корысти никакой, ни славы, ни наград, ни богатства не нужно было. Всю жизнь он этими своими руками старался кому-то хоть малое добро сделать, радость доставить. Надеялся в труде, в играх, в помыслах.

Когда-то еще подростком я наткнулся на груду валунов. Вынул из груды один валун. Он был теплый-притеплый. Я удивился. Потрогал другие, и те были теплыми. Оказывается, даже камни, когда вместе, долго хранят солнечное тепло, друг дружке передают. А люди, сколько из них оставляли мне свое тепло, свой свет, свою силу. Многие из них остались в начале моей жизни, а я все иду, иду, иду, и чем дальше ухожу, тем чаще назад оглядываюсь к напевам, звукам, в далях заблудившимся, но в памяти сохранившимся, прислушиваюсь. Вот они порой и звучат, как голос совести. Удивительно.

Теперь никто не станет слушать песен. Предсказанные наступили дни. Моя последняя, мир больше не чудесен. Не разрывай мне сердце, не звени. Еще недавно ласточкой свободной свершала ты свой утренний полет, а ныне станешь нищенкой голодной, не достучишься у чужих ворот.

Ох, и трудно же было на первых порах бригаде коммунистического труда, которую возглавил Николай Бурятов. Что это значит? Быть достойным звания члена бригады коммунистического труда. Какими должны быть эти люди? Люди будущего? Да нет, не будущего, а уже настоящего. Честно, вдохновенно трудиться. Всюду, во всем быть безупречными, чтобы ни сучка, ни задоринки, чтобы спаян был весь коллектив общим делом, душевной близостью, ясностью цели. И ребята решили, пусть бригадир поедет в Ленинград, посмотрит, как работает там первая коммунистическая бригада. Вот и отправился Николай Бурятов в Ленинград за живой водой, разгадать секрет успехов бригады самых первых, самых лучших, самых настоящих. Перед отъездом зашел он в дом к мастеру Григорию Григорьевичу Родину. Может быть, согласовать свой отъезд ему надо, а может быть, другие заботы привели его сюда. Старинный домик с верандой в одном из южных городов России. Вокруг множество цветов, тополя. Тихий предвечерний час светлого летнего дня.

0: Подождите еще.
1: Ах, Крачевый. Таких бояться надо, я все время это говорю. Да, Николай Бурят, у вас главное дело жизнь не вышла. Ваша бригада, как ее там называют, коммунистическая?
0: Да, коммунистическая.
1: А вот она под откос летит, а вы... не вышла, Николай Бурятов. Хоть и газеты, и радио, а не вышла.
0: Серафим Никитична, перевернем страницу. Это правда, что вы религией занимаетесь?
1: Религия дурман для народа.
0: Я лично считаю, что это кошмар для народа. Но когда мне говорят, что вы религией занимаетесь, я как-то теряюсь.
1: Хватит. К чему это?
0: Так, к тому, что религия, я не знаю, но там ведь... Там же дух какой-то, а вы...
1: Молодой человек. Запишите в ваши тетрадки, что дух к телу никакого отношения не имеет. Дух сам по себе. Ну, а тело это само по себе.
0: Откуда вы взялись?
1: Я дальняя родственница Григория Григорьевича.
0: Дальняя? Дальнейшая?
1: А вам какое дело?
0: Для разговора сочиняю. Ожидание настраивает.
1: В Ленинград уезжаете.
0: Кто вам сказал?
1: Аллочка.
0: Вы случайно не вместе ли работаете?
1: Нет, не вместе. И жаль. Аллочка, честный работник прилавка.
0: Честный?
1: А вы считаете Аллочку нечестной? Глупости! Извините.
0: Серафима, я тебе Аллочку не отдам.
1: А вот Аллочка шествует.
2: Что сия означает? Вы мило разговариваете?
1: Представь себе, да.
2: Очень интересно. Вечерить будем или отца подождем?
1: Лучше его подождем.
3: Ну, Коля,
2: проводи политчас.
0: Я тебе очень мешаю.
2: Терпимо.
0: Все равно не уйду.
2: Тогда пой.
0: Можно бы. Но у вас, кажется, церковные мелодии в моде, а я не умею.
1: Молодой человек, знаете, церковные мелодии поются в церкви, а дома мы поем, что хотим. Не то, что у вас.
2: Вот-вот-вот.
0: Что вот-вот-вот?
2: А то, что ты... Не хочу тратить нервы. Ты считаешь, что я торговка? Ничем не живу, опустилась, отупела. Но рубль, это, по крайней мере, реально. Это жизнь. А я люблю красивую обувь. Я люблю... Да мало ли, что человек вообще любит. Ты зачем в Ленинград едешь?
0: Соскучился. Я там срок военной службы провел. Ну, мне пора.
2: Знаем мы, зачем ты в Ленинград едешь, отец сказал. Не клеится ваш ансамбль. И, пожалуйста, без жестов. Некрасиво выразилась. Правильно. А вы с моим отцом красиво поступаете? Он ваш завод своими руками строил. А вы теперь его учите, как работать надо. Мало того, вы еще учите его, как жить надо. А кто вы такие? Ну, кто ты такой, скажи?
0: Решила ссориться, ссорься. С отцом мы сами разберемся.
2: Не выйдет. Далеко зашло.
0: Он культа хочет, понимаешь? Привык. А культа не будет.
2: Ты после этого негодяй.
1: Аллочка, Аллочка, не надо мальчиков обижать.
2: Мой отец, если знать желаешь, и сколько заводского человека сделал... Этот негодяй оскорбляет старика.
0: Анатолий, тебе что?
4: Ты на поезд опоздаешь, вот что.
0: Идем.
5: Серафима, помни, что я сказал. Аллочку я тебе не отдам.
2: Серафима, что он сказал?
1: Так, хулиганское выражение. О, Господи, денек прошел, смеркается. Цветы сегодня остаются не польты. Отец что-то запаздывает. Полью сама.
2: Как люди не любят друг друга.
1: Святые слова. Я это всегда говорю тебе. Вот, цветы люби, молись. Недаром их отец разводит.
2: Что со мной творится? Серафима, дай мне что-нибудь, а то сейчас плакать буду.
1: Я отцу принесла. Налить?
2: Не надо. Ухаживал бы, как другие. Ну, пошли бы в ресторан, потанцевали. А то не пьет, не курит. Удавиться можно с таким режимом.
1: Не любишь ты его, вот и все.
2: Пойдем в кино.
1: Не могу, родная. У нас нынче в храме вечером заседание церковного совета.
2: Скажи.

0: Скажи, пожалуйста.
1: Демократия.
0: Отец идет.
2: Добрый вечер.
0: Че ты буркнул, папаш? Мы ничего не расслышали.
2: А я не буркнул. Я ясно сказал. Добрый вечер.
0: Что с ним? Я его давно таким не видела.
2: Спать пойду.
1: Рановато. Птички спать не ложились, чирикают.
2: Хм. Они кругом эти птички и чирикают. Алка, купи отцу водки. И прости за это поручение. Я промотался. Денег нет.
3: Серафима для тебя купила.
2: Это зачем?
3: Я тоже удивляюсь.
1: Женить вас на себе хочу, Григорий Григорьевич. Наши родственные отношения это позволяет. Ищу способа понравиться.
3: Серафим, это противно.
2: Да не болтайте так уж. Телевидение сегодня приезжало. Фонарей понавезли, в цехе не пройти.
0: Кому приезжало? К ним?
2: А то к нам.
0: А Колька у нас сидел, ничего не сказал?
2: Еще бы, он скромный.
1: А то, до ужаса.
2: Со мной старые рабочие стояли в стороне, разговаривали. Мне Егорушкин заметил: Гриша, а каким же мы-то с тобой трудом 30 лет занимались? Капиталистическим, что ли? Мы же делали то же самое, что и они.
1: Да.
2: И теперь бы, хоть 30 лет не так работал. Ошибочно.
3: Я решила выставить Кольку из дома раз навсегда. Надоело.
2: Напрасно.
1: Вас не поймешь.
2: Лучшего супруга Алки не найти.
3: Люблю отцов, которые точно знают, какой муж нужен их дочери.
2: Желал и желаю видеть Бурятова Николая зятем в доме.
0: А я не возражаю, пожалуйста, пропиши его в качестве зятя. А я могу комнату в другом месте снять, мне все равно.
2: Ой, резкой ты стала, неузнаваемая.
0: Он говорит, что ты культа хочешь.
2: Какого культа?
0: Какого? Личности.
2: О, это по малолетству. Жалко мне Кольку. Телевидение, елевидение, это все политика на каждый день. А он душу тратит. В Ленинград поехал за опытом. Горе.
1: Он мне здесь сам признался, не вышло.
2: Я его как сына берег, как сына вел. А он от меня начал скрываться. Хочу заделаться гением. И не вышло. Да и чему там выходить-то? Я вам только двух типов сейчас обрисую, и вы все поймете. Ты, Алла, с Доном Карлосом знакома?
0: Вот еще, с каким Дон Карлосом?
1: Это театр или роман, я вот точно не помню.
2: Театр. На физиономии посмотришь и все поймешь. Хулиган чистой воды, но артист немыслимый. Зовут его Карп, и в паспорт чистит с Карпом. Но он подчищает букву «П» на букву «Лы», и тогда уже получается в паспорте не Карп, а Карл. Видите? А кто-то в цеху ему прилагает какого-то там... Карлоса из театра и привелось. Идем дальше. Возьмем Ланцова Максима. Семиразрядник, меньше 1500 в месяц, никогда не получается. Человеку за 40. Ну, какой ему интерес с мальчиком вязаться? А мы знаем, какой интерес. Ланцов коммунизма захотел. Квартиру он захотел получить, в не очередь.
1: Ай-яй-яй-яй.
2: А Николай им свято верит. Сам виноват, гением заделался.
3: Жили, жили, худо-бедно существовали. Ничего не затевали, не выясняли. А слушать не желаю. Серафима, уходим. Ты в храм, а я на танцы.
2: Скучно. Скучно мне, молодежь.
1: Знаю, знаю. Ну, Гришенька, я тоже пошла.
2: Лихая баба. И святость у нее тоже лихая. Ей бы цыганкой на свете служить. Так что же, люблю цветы, цветы мои. И кто-то уже без меня полил. Старый ты, черт неугомонный. Мне бы эту бригаду... Я бы, ты бы, и ничего я не обижу, ничего не оскорблен, завидую. Кому? Чему? Им? Молодости. Вот где гвоздь, Гриша, вот где тайна.
4: молодость. А что это? Возраст? Или билет на поезд, несущийся в будущее? Или это дорога к звездам? Или путевка в счастье? Человек становится молодым, когда любит. Звезды рассыпались в небе, и, запрокинув голову, сидит под насыпью железной дороги, глядит на далекие звезды, родина. Ждет Серафима.

0: пою. Что ж такое? Ничего. Пою. У тебя же дочь совершеннолетняя. Истукан ты нелепый, вот ты кто. Сраб. Кто бы видел тебя, сидящим ночью в глуши, под насыпью железной дороги, и пою. И петь буду. Буду, и все. Что ты за человек, Григорий? Знаешь, нет?
1: Нет.
0: Нет. Нет.

0: Ты тут?
1: Кажется.
0: Чем занимаешься?
1: Песни играю.
0: Я шла, не слыхала. Еще что?
1: Тебя ждал.
0: Ну вот, дождался. Господи, благослови меня грешную.
1: Это на какой же подвиг он должен благословить тебя? Ты зачем сюда пришла? За любовью? За какой? За ворованный. А сие по Евангелию есть прелюбодеяние.
0: А кто тебе мешает вести нашу любовь в рамки законного брака?
1: Так и ты ж меня в церковь влечешь.
0: Люби и молчи. Не тронь того, что болит. Бог простит.
1: Опять Бог. Пойми, Серафим, это же горе, что ты такая верующая. Хороша ты, как сон, но недалека. А может, потому и люблю тебя, что недалека. Женщина, ты любишь меня? Спрашиваю, ты любишь?
0: Мало сказать «люблю», душу отдаю.
1: Вот месяц светит, провода гудят, ночь на земле, и я говорю: счастье! Поезд. Как-то нам жизнь строить надобно. Ты начинай почаще ходить к нам. Алку приучай к себе, она и сама к тебе тянется.
0: Смотри, Григорий, потом не вилять. Гриша, брось ты этот немилый степной край. Это небо, черное оно здесь у них. Мы с тобой люди северные. Я не знаю, что тебя, меня война сюда закинула. Мне беспрестанно снятся наши леса, белые дороги, сосны за воротами. Домик у меня там был. Гриша, поедем на мою родину.
1: Да ты что мне предлагаешь? Ты мне предлагаешь жизнь паразита. У ней садик, домик. На черта мне сдался от твой домик.
0: Ты не видел и не говори. От такого домика никто не откажется. Его отсудить надо. Там чужие люди живут.
1: Погоди. Я, может, тебе необходим-то как сутяга? Не понимаешь ты главного. Вот главного ты не понимаешь.
0: Ну что ж, голубчик, ты уж и люби это свое главное. Будь оно трижды, тысячу раз проклято. Давно усвоила, что она такое. Слишком преданный государству. Слишком носишься со своей преданностью. Ты готов нашу любовь променять на свою преданность? Меняй! И не тревожь ты меня больше. Не мучай. Одна уеду. Прощай, родин.
1: Серафима!
0: Нет. Не могу. Господи! Господи, люблю я этого человека! Прости нас, Господи, слепых людей!
1: Глупая, перестань!
0: Не позволяй себе этого.
1: Ну как же дальше-то пойдет наша жизнь? Ну давай какую-то середину искать.
0: А ты уж нашел. Я теперь буду часто запросто ходить к вам. С Аллочками поладим. А ты мой.

0: Утро встречает нас солнцем, врывающимся в окна, и радостью от того, что живешь на свете. Утро обещает день, полный невероятных свершений и самых, что ни на есть, обыкновенных забот. День, полный до краев делами, желаниями, надеждами и тем главным, без чего нет счастья человеку – работой. Утренняя смена. Вот они пришли в свой цех, Галя и Нюша. До начала смены осталось несколько минут.
1: Нюшенька, дорогая, ну ты скажи все как есть. Знаешь, как Николай возмущается, когда лгут. Ну, а если ты действительно своего ребенка бросила, как щенка?
2: Что за слова? Как щенка? Мальчик живет у бабушки. За ним дома некому смотреть. И кому дело? Кому дело, ты мне объясни.
1: Нюша, но ведь бригада коммунистического труда накладывает же... Ну, ты вспомни. Ну, вспомни, о чем мы договорились.
2: А я клянусь тебе, что мальчик у бабушки. Муж против ребенка. Ребенок не его. Страдает. Понять можешь?
1: Ну, могу.
2: Я ведь в бригаду записалась не ради чего-то. Жить хочется не так. Муж у меня прекрасный. Первый шофер в городе по такси. А живем не так. И мне хотелось узнать жизнь какую-то иную. Во! Во наши! Они ведь тоже тянутся к чему-то иному.

0: наслаждения.
1: Ну, хватит, хватит, ну, хватит. Не наплясали, что ли? Женщины, кто знает, Николай сегодня возвращается?
2: Если поезд не опоздает, с утра на работу выйдет.
1: Поторопился уехать, сам решать любит. Родин говорит, гений, и правильно.
3: Братцы! Волшебно, колоссально, не верите, Фах?
2: Что с тобой, что случилось?
1: Ну ничего, просто Дон Карлос в своем репертуаре.
3: Ты же ничего не знаешь, шипоматый. Братцы, я вам сейчас преподнесу новеллу, можно умереть. Вы представляете, я в Доме культуры знакомлюсь с выдающейся девочкой, представляете? Мы обмениваемся своими телефонами на случай новых встреч. Прошу честь, мой телефон стоит в коридоре общежития, это очень важно. И вот она звонит мне. Звонит, как полагается, между порядочными и просит телефон.
1: Кого же она просит? Дона Карлоса?
3: Я не всем позволяю разговаривать со мной по-хамски. Гнилые сатирики. Так вот, она просит к телефону честного Карла Синовалова. Короче говоря, того человека, кому она симпатизирует, но подходит... Бесчестный человек, вообразите, кто? Только бабушкин. Эта тихая сапа подлаживается под мой характерный выговор и нахально узнает, где и когда я должен с нею встретиться. О, но вы слушайте дальше. Слушайте дальше. Он грузит воз цветов и направляется с ними на место моей встречи. А там только говорит ей от моего имени, что я заболел чахоткой. Что у меня собрание, что я ночую на заводе у станка. Короче говоря, я и понятия не имею, что он говорит, но факт. Этот мерзавец проводит с ней вечер, а я, как мертвый, валяюсь на койке, потому что некуда идти. Теперь даем занавес, и после перерыва начинаем новую сцену. Наш друг Толя, это всем известно, спит так, что его можно гладить раскаленным утюгом. Прошу запомнить эту важную деталь. Братцы, я целую неделю скрыто ношу месть в груди, но молчу. И как-то я иду в театр оперетты, где на сцене вижу... Негра. Негр меня вдохновляет, и я иду к нему в уборную, узнаю, как он делает свою физиономию совершенно черной. Он дает мне рецепт, при котором холодная вода не смывает грима. Представляете? Так вот, сегодня наш дружок Толя спал своим обычным сном, а я превратил его в нормального негра.
2: Ну хорошо, но он же мог посмотреться в зеркало.
3: А я дурак. Я спрятал зеркало. Вы не верите, да?
1: Братцы, сам сюда идет.
4: Здорово, народ!
5: Галь, ты почему хихикаешь?
2: Меня Карлос смешит. Он комик.
5: Он-то? Да. А у меня сегодня, как он любит выражаться, волшебное настроение. Поспал я классно и могу поделиться. У меня установились крепкие товарищеские отношения с некой выдающейся незнакомкой. Какая девушка! Растущие, понятно? А вы что, веселитесь? У меня, наверное, голова не так. И, ребят, я дома не мог причесаться, расческа потерялась. И какой-то идиот зеркало утащил. И в трамвае на меня подозрительно смотрели. И вы тоже. Ну прекратите, а то обидишь.
6: Ты в душевую отправься, а физиономию платком закрой, чтобы никто тебя не видел. Тебя черным загримировали.
5: Карлос, ты собака.
3: А на свидание к моей девушке ходишь ты или не ты? Кто так делает, люди или собаки?
5: Я ж через весь город. На меня народ смотрел.
4: Но помни, Карлос.
2: Дон Карлос, подойди ко мне.
3: Не испытываю желания.
2: Так, все понятно. Карлос пьяный.
7: Как? Ну ты что? Что ты?
1: Быть не может.
2: Да ты глянь на него. Я же очень хорошо знаю его привычки. Значит, вчера напился, а сегодня он поправился.
1: Синовалов, ты что же, а?
3: что же ты? Повело.
2: Ну, зачем ты это сделал? Мы же только что начинаем. Это же грандиозно, что мы начинаем. Бригада. Ломается наша бригада.
0: Ну, кто будет заявлять? Ланцов. Кто будет заявлять? Я обязан, лучше, если ты заявишь.
8: Ну, а если обязан, так о чем разговаривать? Давай, делай. Делай давай.
0: О, как ты. Ты, кажется, желаешь выглядеть обиженным. Хорош приятель. Ну вот, вот он, ваш соратник и друг, так сказать, подал мне заявление о том, что он с завода уходит.
7: Почему?
2: Как это?
0: Мотивы у него солидные. При распределении квартир в новых корпусах наш заводской треугольник ему квартир не дал, а он надеялся.
8: Да, надеялся я. Надеялся, как всякий, кто просит.
0: Всякий, не всякий, тут вопрос очень тонкий. Ты надеялся, они на тебя надеялись.
8: Да я не понимаю, о чем разговор идет.
0: Они на тебя надеялись. Но вы не я. Возможно, вы поладите. Ах ты.
2: Да, дела.
9: Спешили бригаду сколачивать.
3: Что это значит, сколачивать? Я думал, что мы сплотились на одном понятии. Тут пошли какие-то разные понятия. Вот, Дон Карлос. Я предлагаю снять Дон Карлоса с работы. Кто за то, чтобы снять его с работы, как нетрезвого?
10: Я сам ухожу. Пусть за мной будет прогул.
3: За тобой будет прогул по пьяному делу. Уходи!
11: Галь, прости, повело.
12: Мы будем петь, смеяться, как дети, среди упор.
2: Да, утро.

0: что такое? Что с тобой?
1: Здравствуй, Коля. Коль, когда приехал? Только что?
0: Да.
1: Ломается наша бригада.
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Говори толком, что случилось?
1: Карлос опять пьет. Нюша врет все насчет своего сына. А Максим Ланцов вообще уходит с завода. Как ты поборешь все это?
0: Понятия не имею.
1: Очень ты веселый.
0: У ленинградцев все было почти так же, как и у нас. А теперь они передовые. Но Ланцов – это потеря. А к Нюшке надо домой сходить всем табором. Ну, ладно, ладно, иди. Много внимания на себя обращаем.
2: А, здравствуй, гений.
3: Здравствуйте, Григорий Григорьевич.
2: Ну, какие такие новинки из Ленинграда привез? Там пролетариат солидный, ничего не скажешь.
3: Комплекс.
2: О, что все значит? Ну, что за комплекс? Что за комплекс, спрашиваю?
0: Ну, вот мы из сил выбиваемся, чтобы поднять производительность труда.
2: Знаем мы, как вы из сил-то выбиваетесь.
0: А что, нет? Я всего себя.
2: Ну, ты да, продолжай.
0: Но давайте посмотрим с высокой точки на то, как мы работаем. Горе сказать, когда начинается дождь. Мне лично, как по заказу, вода начинает за шею с крыш капать.
2: Ты врешь.
0: Да я не к тому, чтобы вас уязвить, как плохого хозяина.
2: Плохого? Не просто хозяина, а плохого хозяина. Ну, давай, давай. Клей дальше.
0: Но я же не к тому.
2: Да нет, к тому.
0: Ну, а к тому-то к тому. Вы плохой хозяин, и я плохой хозяин. И вечно говорим об этом, что же вечно будем говорить?
2: Ну, давай, давай, спасай советское государство.
0: Советское государство будет жить в 10 раз лучше, если мы с вами начнем поступать по-хозяйски. Нам жить надо лучше, а не сидеть и ждать коммунизма. И коммунизм – это не вечное ожидание, это жизнь человека. А вы в рабочего уперлись. Сколько лет, не знаю, на одной струне играете. Ванька, Гришка, давай, давай, вкалывай. А что вкалывай? Вот в Ленинграде у настоящих. Вот они производительность поднимают в комплексе. Да так, чтоб на передовом заводе вода за шею с крыш не капала. Чтоб вентиляция не останавливалась. Чтоб Ванька с Гришкой не бегали за мастером, как за царем. Вы это знаете все лучше меня. Нет у нас захватывающей культуры производства.
2: Да. Ну, нет и нет. Что поделаешь? Комплекс. Культура захватывающая. Гений.
4: От 8 до 4 у всех общая жизнь. А с 4 начинается отдельная. Кто отправляется в кино или на танцы, кто заваливается на весь вечер к приятелю или гуляет по улице, а кто готовится к зачету или просто сидит дома. В конце концов, что в этом плохого, если дома есть приемник и удобный диван и красивая жена? Вечерами под уютным абажуром любил Васька Крякин решать мировые вопросы.
5: Спартак сошел на нет.
6: Вася, был бы ты футболист или еще что, но ведь ты же не спортсмен.
5: Нет, я спортсмен. Я был бы первым в мире гонщиком на мотоциклах, если бы не жил в дикой провинции.
6: Ну уж и провинция.
5: Дыра.
6: Вася, они пришли. Я это знала. Они идут сюда.
5: Я притворюсь спящим. Постарайся выставить. Скажи им головная боль.
6: Хорошо.
5: Закрой меня ширмой.
6: Хорошо. Пожалуйста, проходите.
7: Здравствуй.
6: Здравствуй.
7: Здравствуй.
6: Здрасте.
7: Здравствуй.
6: Здравствуй. Здрасте. Здрасте.
8: Брючки гладишь мужу? А он гуляет.
6: Он после смены спит.
8: А пиво? Ты пила?
6: У меня головная боль.
8: А пиво от головной боли не принимают. Нюша, давай по-детски говорить. Не хочешь, мы уйдем. Но ты же не возражала. Муж не разрешает, так и скажи.
6: Вы не стоите, вы садитесь. Садитесь. Вася! Вставай! Гости пришли!
5: Давно не спится.
8: И в кепке спал? От мух. А что, не нравится?
5: Васька Крякин говорит. Это имя тебе что-то говорит?
8: Ничего не говорит.
5: Автомобилями не пользуетесь. Городской пролетариат, понятно. Мое почтение.
8: Коммуна.
5: Жена балакала, но я не разделяю.
8: Садись, друг, не пляши.
5: Я, между прочим, в своей квартире. Но если обследование, начинайте. Что, имеете вопросы?
0: Не имеем. Все ясно, Нюша. Ты нас обманула. И это самое плохое. Значит, на людях мы все советские, а дом черт знает что. Новый муж не хочет, чтобы в доме оставался ребенок от старого мужа.
5: Тактично. Я люблю тактичность. Подмечено правильно. Живем как муж с женой, но не регистрировались. Говорит. А теперь, братья, вы побеседуете тут без меня, а я скоро вернусь. Аня, сообрази.
6: Вася, не стоит. Ты не понимаешь.
5: Нет, я все прекрасно понимаю и дважды не люблю.
6: Зачем вы разбиваете мне жизнь? Где сказано? Я спрашиваю, где сказано, что надо разбивать чужую жизнь?
1: Ну вот, я так и знала.
8: Николай, закругляй.
0: Тебе, Нюша, жизнь разбивать нельзя, да? А нам можно? Ты что считаешь, что нам ты жизни не разбиваешь? Давай оставим в сторону высокие вопросы. Скажи по совести, пообещать вести себя как-то достойно и вдруг... Бросить ребенка на произвол судьбы.
6: Наладили. Бросить. Он у бабушки.
0: Да, видали мы эту бабушку. Ребенок на улице.
6: Ах, вон как! Ходили, разузнавали.
0: Ну а как же иначе? Ты же обманываешь.
6: Пусть я плохая мать. Но что я на производстве хуже всех? Я такой же передовой член бригады, как и вы все. Не хуже других. А быть может, еще и получше.
0: Прежде твое личное поведение никого не касалось, а теперь касается. Мы все хорошие производственники, но это же еще не все. Ты сама отлично знаешь.
6: Знаю. Но поймите, он не хочет. Как же быть? Нет, я хочу остаться в бригаде.
8: Ну, оставайся. Но тогда ты должна бросить этого своего таксомоторщика. Нюша, ведь ты же мать. Жить по-коммунистически, это значит дорожить друг другом. А ты своим ребенком не дорожишь.
0: Ну вот что, Нюша. Думай, Нюша, взвешивай. Бригада дело добровольное, а нам пора. Пошли.
5: Странно вы себя ведете в обществе. Вас, между прочим, здесь принимают как людей. Вам рады. Прошу присесть. Много не требую, но по маленькой, как учили деды. Прошу присесть.
0: Садись, хлопцы. Садись. Но учти, Василий, мы это не принимаем. За рог дали ужасный.
5: Это роли не играет. Но я вам не Василий, я Васька Крякин. Говорит артист руля. Вам это что-то говорит, нет? Кто я являюсь с вашей точки зрения?
8: Пустой ты человек. И будь здоров. Пошли, ребята, из его квартиры.
5: О, вот это аттестат. Мне это говорит. Пустой. Но почему не продолжаешь? Скажи, хулиган.
8: Не скажу. Ты только трусишь, а то бы...
5: Пустой раз, хулиган два, трус три. Дальше подбирай мелодию. Подобьем итог. Кто я являюсь? Пыль. А кто вы являетесь?
0: Ты сейчас до того договоришься, что я поставлю тебя вниз головой.
5: Как?
0: Ногами вверх, головой вниз.
8: Говорит?
5: Аня, возьми вечное перо. Бумагу я больше не шучу.
6: Вася, не надо. Я потом сделаю. Не надо обострять.
5: Аня, ты мой характер знаешь или нет? Живо. Пиши. Кому? Им пиши. Бригады и так далее. Я такая-то. Желаю лично выйти из бригады коммунистического труда по семейным обстоятельствам. Точка. Подпись. Прошу. Возьмите оправдательный документ. Будьте здоровы. И зарубите у себя где надо, чтобы принуждения не было... и что я ее пальцем не тронул. привет и прочее. Может, прокомментируете?
0: Плакать надо, а не комментировать. Пошли, ребят.
7: Пойдем. Пойдем.
4: В конференц-зале Дворца культуры светло и просторно. Даже чересчур светло, чересчур просторно. Может быть, поэтому и чувствуют себя ребята здесь несколько неловко, собравшись для решения самых простых вопросов, самых своих будничных невзгод. А здесь стол с графином воды, стулья рядами, большой во всю стену портрет Владимира Ильича Ленина.
6: Дом культуры идет навстречу. Комната лучшая.
0: А ну-ка, ребята, давай кафедру за ноги в коридор ее, чтоб не отсвечивало. Живо!
6: Молодые люди!
0: А стулья разметать вокруг.
6: Вы, кажется, здесь заседать хотите.
0: А мы уже вдрызг прозаседались, как у Маяковского, слыхала?
6: Не успеваю. Много мероприятий. Молодые люди, да вы что же это? Вы же здесь погром устраиваете.
0: Не погром, а разгром, звучит иначе.
6: Непонятное мероприятие. Но чтоб занавеси висели, как висят.
0: О, барин,
6: еду с выпивкой сюда не носить. Начальнику доложу. Лишим помещения.
7: Не беспокойтесь.
6: Танцевать захотите? Ковер постелите, а то паркет испортится. И вообще, ведите себя аккуратнее. Покуда.
0: Так, кажется, все собрались.
6: Как это все? А Карлос?
0: Все, кроме Карлоса. Не беспокойся, Галя, я Карлоса забыть не могу. Но он и Ланцов придут попозже. Надо подумать без них. Карлос идиот. Ему надо мозги профильтровать. Но вот Ланцов, это посложнее.
8: Ланцов? Ланцов поставил себя вне бригады.
0: Тяжелое словечко, вне. Я хочу точно понять, Ланцов поставил себя вне бригады, или мы хотим поставить его вне?
9: Ну, скажи еще, что мы несчастного Максима Ланцова травим. Скажи, он покидает завод, и на твою бригаду ему плевать.
7: Да я...
6: Зачем спорить?
7: Уходит из скатерти дорога.
0: Нет, нет, ребята, он не должен уходить.
6: Ну, а что мы можем?
0: Можем.
7: Ну, что скажем?
0: Можем попросить. Настоять, ребята, можем. Да что, мы ничего, что ли, не можем?
9: А с Карлосом как? И этому ни слова.
0: А этого надо пробрать.
6: Ребята, там кто-то у дверей. Это они, ребята?
0: Ребята, они. Ребята, быстро сели по местам. Так, сели. Так, Володя, давай что-нибудь. Толя начнешь допевку, как его лучший друг.
9: Да почему я так, должен?
0: Давай, давай, давай.
7: Не спорь, Толя, не спорь.
8: Здравствуйте. Здорово, кого не видал. А я ведь на несколько минут... Проститься с вами зашел. А у вас ничего, уютненько тут.
10: Торопишься прощаться?
8: А я могу присесть.
11: Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда.
10: Прекрати, Карлос.
11: Грубо. А что, петь нельзя? Повесь объявление.
6: Ну ладно, ребята, давайте выступать. Кто будет вести?
0: Нет, нет, нет, собраний не будет, прений тоже. Вот круг семьи. В семье у нас урод. Скажите, что вы думаете насчет этого урода?
11: Что? Суд намечаете? Ну что ж, высыпайте свою юстицию. Ребят, ребят, я ж свое получил. Около карикатуры прошел весь цех. Идут, хохочут. Это непереносимо. Хотите исключить? Ну что ж, марайте жизнь до полного.
6: Как-то хаотично идет собрание.
0: Повторяю, собраний нет. Дон Карлос парень исключительный. Немного баламутный, даже очень. Комик по характеру, но исключительный. О том, какой он производственник, двух мнений быть не может. Пусть вот хоть Максим Ланцов скажет.
8: Скажу. Настоящие мастеровые руки.
10: Но мы это знаем.
0: На него влияют старые его друзья. Я не знаю, как они на него влияют, но они его, ребят, подавляют. Значит, старые друзья сильнее новых. Его к ним тянет. Но мы сильнее их. Мы им тебя не отдадим. Они это вчерашний снег. А мы это люди будущего. Самое страшное в мире молодежи – водка. Равнодушие к работе, к близким, к самому себе она и порождает. Пойми ты.
12: Не выгоняйте. Народ! Народ, вы слышите? Я хочу переименоваться. Альфред, пойдет, как скажете.
13: Стиляга-то! Есть ведь свое честное имя. И носи его!
12: Карп! Карп, это же одно несчастье. Карп, это рыба, что в озерах водится. Девчата смеются, меня называют зеркальный карп. Нехорошо.
0: Тогда зовись Федором.
12: А Фридрих не пойдет как?
9: Ну, какого черта тебя на королей тянет?
14: Ну, а как же мое дело, ребят? Надо бы на прощание несколько слов.
0: Вот что, Максим Ланцов, ты уходить с завода никакого права не имеешь.
14: А и где же это я нахожусь-то, а? В администрации? Начальства вроде как бы нету.
10: А на мнение бригадира тебе уже наплевать. Он выдвигает наше мнение.
14: Да брось ты, все подчеркиваешь, наше мнение.
10: Подчеркиваю. Мнение бригады, в которой ты состоишь. Может быть, я ошибся? Ты в ней никогда не состоял.
1: Сева, ну какой ты грубый. Почему не состоял?
10: Интересно. Я грубый.
9: Ланцов варит ответственные детали и знает, что его трудно будет заменить. Он мастер высшей марки. А он уходит, это что? Дезертирство, вот что!
14: Дезертир? А ну еще как? Может, предатель, а? Эх вы, а еще друзьями называетесь. А вот как ваш друг живет, это вы знаете?
13: Максим, ведь вы же знаете, что очередь не подошла. А те, кто получил, они же хуже вас живут.
14: Ну это ты брось! Каждый болеет сам за себя.
0: Каждый за себя, Бог за всех. Вот оно старье-то полезло. Хочешь, у Ленина найду, недавно читал?
14: Не надо, оговорился я.
0: А тебе не кажется, Максим Ланцов, что ты вообще-то оговорился?
14: Ну что это в самом деле, что вы мне как его, как Карлоса тут песочить будете?
12: Хватит! Не Карлос, Карп. Временно, потом найдем другое имя. Но ты, Максим, ты не Карлос. Ты далеко не я. Я в бригаду шел. За тобою следом. И помечтал пойти по твоим нравственным наклонностям. А у тебя привычка думать только о себе. Жалко.
14: Но еще ты давай капай на меня.
0: Подумай, Максим. Тут есть о чем подумать.
1: Мы просим, Максим, подумайте. Мы бригада молодая, не устоявшаяся. Ну подумайте, какой вы удар наносите.
14: Ой, вот наказание-то. Ну, ладно. Мне на заводе по закону еще неделю работать надо. Подумаю я. Подумаю. Трудное дело вы затеяли. Невыносимо трудное.
9: Ушел.
10: Примазался. Вот ему и трудно. Что бросить? Ну, не верю я ему.
0: Вот точно так было у них в Ленинграде.
1: У самых первых? Лучше.
0: Точь в точь.
10: Пойми, мы же высокие требования предъявляем человеку.
0: И ему трудно, правильно. А предстоит неслыханное, если, конечно, всерьез по правде коммунизмом заниматься, не для отчетности. И если говорить по правде, то все мы еще...
10: На волоске висит бригада. На самом тонком волоске вот в чем дело. Пошли, ребят.
1: Пошли.
10: Володь, давай.
4: Николай остался один. Подошел к портрету, задумался. Владимир Ильич стоит во дворе Кремля весенним днем, без пальто, в кепке, руки в карманах. На лице добрая лукавая улыбка.
15: Грудой дел, суматохой явлений, день отлетел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я
16: и Ленин. Фотографии на белой стене. Владимир Ильич, я, конечно, не Владимир Маяковский, но тоже делаю с поэтом. А, по-моему, в этом нет ничего особенного. И можно рассказать другим, как я в уме разговариваю с Ильичем.
17: Ничего особенного. Я тоже в молодости беседовал в уме. Не с Лениным, конечно, а с другими, кто меня увлекал. Нравится? Беседуйте.
16: Очень хочется поделиться.
17: Вот и делитесь.
16: Страшновато. Ведь для некоторых Ленин — это наука, сочинение, а для других это нечто невыразимое, но всегда новое, живое. Я понимаю, вы не верите, потому что это высокопарно, но это так. И такое высокое, что не достать, как вечное светило.
17: Нет, нет, светил не надо. Живое пусть, чего плохого, а вот светил не надо. Избавляйтесь от приниженности. Когда культура на земле была неважной и письмена были доступны избранным, простые люди обожествляли избранных, называя их мудрецами и пророками.
16: Владимир Ильич, но вы-то разве не пророк? Мне очень часто кажется, когда я читаю о первом субботнике, что вы как будто думали обо мне.
17: Может быть, думал. И о вас мог думать. И даже наверняка думал, так как имел в виду будущее. Но пророки из своей головы берут всякие чудесные пророчества и произносят их иносказательно, таинственно. Я же превыше всего ставлю творчество масс. А потом можно уж и обобщать на будущее. Для того, чтобы не ошибаться, нужно обладать двумя вещами. Немного верить в рабочий класс. И немного знать учение о рабочем классе.
16: Рабочий класс? Вы меня простите. Но он какой-то непонятный.
17: Живет не так, как нам с вами хочется, да?
16: Очень много обывательщины. Бескультурья. Водки в быту у нас хватает.
17: А он, этот непонятный российский рабочий класс, отстоял всемирную историю от поворота в пропасть. Бросьте. Бросьте старые побаски, молодой человек. Нас всегда травили просвещенные социалисты за то, что мы устроили революцию в непросвещенной стране. Да, много водки, грязи, бескультурья. И все это не исчезнет вдруг, по нашему велению. И еще не забывайте, что война отбрасывает человека назад. И все равно российский пролетариат всегда останется передовым революционным пролетариатом мира, и никакая обывательщина ему не грозит. Да-да-да, вы осторожно говорите. Можно сказать, смелее. И все равно, что бы вы ни видели в жизни дурного, даже страшного, никогда не сомневайтесь насчет русского рабочего класса. Это лучшее, что создало человечество за многие тысячелетия своего развития.
16: Один Ленин мог так сказать.
17: А он точно так же говорил даже в самые глухие годы прошлого, когда российский пролетариат шел за такими обывателями, как меньшевики. И тогда, представьте себе, он не боялся обывательщины.
16: Владимир Ильич, но тогда зачем же? Может быть, не нужны бригады какого-то коммунистического направления?
17: Нет, нужны.
16: Я не один об этом думаю. Если русский рабочий класс такой великий, такой передовой, зачем тогда мы ему со своими выкрутасами?
17: Простите, простите. Он велик, как класс. Но внутри класса идет жизнь. Покой есть вестник умирания. И вы со своими выкрутасами есть самое чистое, самое великолепное из всего, что создал заводской пролетариат со времени субботников военного коммунизма. Запомните это.
16: Владимир Ильич, дорогой, но если бы вы знали, сколько насмешек несется в наш адрес. Мы очень многим людям встали поперек дороги. А жаловаться как-то я...
17: Нет, нет, жаловаться никому не надо. Ни Ленину, ни секретарю райкома. Сами стойте за себя. Когда в нас летели камни, мы никуда не ходили жаловаться. Это жалко и противно. Какие же вы политические борцы.
16: Ой, как много политики в жизни.
17: А как вы думали, юноша? Это только одним дурачкам кажется, что они могут существовать вне политики.
16: Владимир Ильич, вот вы с Дон Карлосом, конечно, не знакомы.
17: Как же так, еще бы. Сей принц испанский жил в каком-то отдаленном столетии. А что?
16: Да что вы, какой там принц? Наш заводской парнишка. Мусорная личность.
17: Что же так уж мусорная?
16: Неравнодушен к выпивке. Срывается на недозволительные поступки. Вот на днях вымазал своего друга с женой пробкой во сне.
17: Во сне?
16: Под черного негра.
17: Так.
16: А тот-то не разгадал. И через весь наш город в таком виде. Представляете?
17: Представляю. Еще как себе представляю. Так, так. Через весь город. Тяжелая история.
16: Вот вы смеетесь. И мне было смешно. Но ведь на этой почве вырастает хулиганство.
17: Нет, хулиганство вырастает на почве тупого биологического анархизма. Это другое. И потом уж, если советоваться с Лениным, то нужно помнить, что он никогда не давал сухих, унылых, мещанских правил поведения. Заботьтесь вы о том, чтобы не обижать друг друга, не принижать, не подавлять. Вот самое высокое правило поведения.
16: А как же мне быть с Ланцовым?
17: А я не знаю.
16: И я не знаю.
17: И никто не знает. И вот в этом весь гвоздь коммунистичности. Коммунизма не видел никто. И подражать нам нечему. И вот создавать отношения друг с другом, отношения действительно новые, действительно высокие, и не пустыми фразами, а на деле, вот это и есть строительство коммунистических характеров. И пусть будут насмешки, брюзжание, даже ненависть. Мы не боялись никогда и теперь не испугаемся. Примерно 100 лет тому назад в России был лишь один человек, который размышлял о том же самом, о чем размышляете сейчас вы. И человека того звали Николаем Чернышевским.
16: И я прощаюсь с моим Лениным. И многие меня поймут. День отлетел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене.
18: Тучи собрались над домом Григория Родина. Заволокли горизонт, и стало невмоготу душно. И никуда не спрячешься от этой духоты, не скроешься от самого себя. Всю жизнь завод для Григория Родина был его родным домом. А теперь каждый день нелады с бригадой Бурятова, на каждом шагу расхождение. Придешь с работы, рядом и Серафима, и Алочка, дочь родная. А вот не находит он с ними общего языка. Обе они стали какие-то чужие, непонятные. Что делать? Как жить дальше?
19: Ничего не понимаешь.
20: Да никак ты плачешь. Григорий Григорьевич, родной, успокойся, перемелется, чего в жизни не бывает.
19: Я вот цветы лелею, душу в них вкладываю, и они отвечают мне красотой своей, ароматом, дыханием жизни. А это дочь.
20: Все они такие нонешние, без креста растут.
19: Она воровка. Вижу теперь. Ужасно, Серафим. Ужасно. Лучше бы она умерла.
20: Опомнись!
19: Да нет, лучше бы она умерла.
20: Нет, чтобы девочке помочь, посоветоваться. Он рычит. Отец!
19: Да ты знаешь, чего она хотела?
20: Чего?
19: Она хотела, чтобы я эти ее деньги отнес на завод и там прихоронил. Ты это знаешь?
20: Дурочка, больше ничего.
19: Нет, она не дурочка.
20: Испугалась,
19: нет.
20: Значит?
19: Долго ли будет висеть над нами гнет этот?
20: О чем ты? Какой гнет?
19: Стяжательство. Стяжательство, наживо.
20: Каждый хочет хорошо пожить. Алочка никого не зарезала, не задушила.
19: От воровства до убийства не такая длинная цепь. А, ты. Ты, мерзавка, погубила Алку. Ты.
20: Мерзавка! Ишь ты! Гляди, Григорий, не заходись.
19: Тебя опасаться надо.
20: Успокойся ты! Вот не думаю, что будешь такой восприимчивый.
19: Вечереет. Вот так и вечереет.
20: О чем ты, милый?
19: Да, я не с тобой говорю, мне с тобой не о чем.
20: Как же так? Не о чем.
19: Так? Не о чем.
20: Партийный. Когда-нибудь, да скажется, он готов родную дочь хоть под расстрел со мной так же. Вмиг все кончилось.
19: А может, оно у нас с тобой никогда и не начиналось.
20: Это как же так, прости, пожалуйста. Я к тебе хожу открыто. Меня двор видит.
19: А что он видит? Двор. Он видит бабу красивую в шелках. А я же человека ищу.
20: Ой, ой, ой, кто лютый зверь, так это ты. Вчера глядел мне в очи, минуты не осталось бы, далку жаль. Спасать надо, погибнет ведь.
19: Ну, не погибнет, вот она, веселая.
20: Аллочка. Ну, говори, что у тебя, как там?
3: Пусть отец уйдет.
20: Не обостряйте его, вот люди, в эти минуты нужно быть вместе, они...
3: Отец, подальше от таких отцов!
19: Эй.
20: Ну, вот уж, говори, говори, пока его нет. Говори правду, Аллочка, чьи деньги? Неужели ты сама успела столько скопить?
3: Да что ты, чудачка, я людей выручаю. У нас деньги лишние остались, ревизии, может быть.
20: Алка, не крути. Чьи деньги?
3: Тебе очень важно.
20: Очень?
3: Начальник нашей секции, старший. Мы от него все зависим.
20: Ах, ясно. Куда поедешь?
3: Да вот, думаю.
20: Не торопись, вместе подумаем. А деньги можешь мне пока дать на время. От греха.
3: Это мысль.
20: Скорей.
3: Возьми.
20: Отцу скажи, путевка подвернулась, в отпуск едешь.
3: Отец! Уеду нынче. В отпуск. Адреса не знаю. Прошу тебя. Молю. О том, что у нас приключилось. Николаю ни слова.
20: Умница, девочка.
3: Можешь меня третировать, перенесу. Но Николаю ни слова.
19: Так. Вот что. Пусть она сдаст деньги в банк.
20: Да какие деньги-то?
19: Какие? Она знает. Пусть сдаст банк. Пусть скажет, раскаялась.

0: С добрым утром, уважаемые радиослушатели!
1: Здравствуйте!
2: Приветствуем вас!
1: И вновь приглашаем посетить наш дом быта «Смешинка».
0: Да-да, товарищи клиенты, заходите, мы вам всегда рады!
1: В нашем доме быта «Смешинка» к вашим услугам отличные мастера-специалисты, понимающие толк в юморе. Поэтому им ничего не стоит, разумеется, с помощью улыбки выполнить любой ваш заказ.
0: Тем более, что в их распоряжении достаточное количество остро-дефицитных товаров. Шуток, смешных рассказов, веселых песен, забавных историй и объявлений.
1: Словом, все работники нашей смешинки, артисты, писатели, композиторы, певцы уже заняли свои рабочие места и готовы начать обслуживать посетителей.
2: А, вот и первый клиент. Смелее, товарищ, не стесняйтесь. Что у вас?
3: У меня предложение. Как улучшить работу вашего дома быта?
0: Прекрасно. У нас специально для этой цели заведена книга жалоб и предложений.
3: А нельзя ли обойтись без нее?
2: Ну, о чем вы говорите? Да будет вам известно, что наш коллектив постоянно внедряет новые формы обслуживания.
3: Ага.
2: Да, в настоящее время по желанию клиента запись в жалобную книгу может быть продиктована даже по телефону.
3: Я бы хотел все-таки изложить свое предложение устно.
0: Это может решить только наш директор.
3: Тогда, пожалуйста, проводите меня к нему.
2: Непременно, но чуть позже. Понимаете, у нас сложилась традиция. Каждого первого посетителя, заглянувшего в нашу смешинку, обязательно встречать песней.
0: Итак, для вас поет Валерий Леонтьев.
4: Грациозно мимо нас шла она в балетный класс и цвела акация.

0: вот, а теперь, уважаемый товарищ клиент, мы готовы проводить вас к директору нашего дома быта Смешинка. Вот, вот его кабинет.
1: Спасибо.
2: Товарищ директор, этот мужчина очень хочет с вами познакомиться.
3: А, гражданин, у вас жалоба?
2: Автоматически, не прекращая что-то записывать на листке календаря, спросил директор.
1: Нет, нет, нет. Я хотел бы предложить сделать в вашем доме быта.
3: А, у вас предложение.
1: Да.
3: Тогда изложите его, пожалуйста, в письменной форме. Вот вам наша книга жалоб и предложений.
1: Ну, мне бы хотелось непосредственно вам, ну, просто высказать.
3: А у нас такой порядок, что все свои предложения посетители вносят в книгу предложений.
1: Я понимаю, понимаю. Но поскольку я уже здесь, то было бы проще, если бы я кратко изложил...
3: Как можно? В моем кабинете в специальном ящичке лежит книга для предложений. А вы хотите мне свои замечания изложить в устной форме. Зачем, спрашивается, мы тогда завели эту книгу?
1: Но я...
3: Зачем делали ящичек для нее? Зачем приобрели две шариковые ручки? Ну и зачем... Чем, наконец, составили инструкцию по внесению жалоб и предложений.
1: Я все понимаю. Но раз уж я тут, у вас, в кабинете, то мне было бы проще все рассказать вам, а не писать. Ну, в конце концов, какая вам разница?
3: В чем разница?
1: Да.
3: Да в том, что в управлении, которому подчиняется наш дом быта, создана специальная служба для проверки этой книги. А вы говорите, принимайте предложение устно. Никогда и ни за что.
1: Ну, хорошо, хорошо. Если я сегодня запишу свое предложение в вашу книгу, то когда я смогу узнать результат?
3: Результат?
1: А?
3: Какое? Что-то я не пойму, о чем вы говорите.
1: Как это о чем? Когда будет рассмотрено мое предложение?
3: А, вы об этом. Очень жаль, но сегодня я не могу вам этого сказать. Видите ли, мы еще не взяли в штат человека, который бы с нашей книгой жалоб и предложений работал.
1: А?

0: Это дом быта Смешинка?
1: Да, в моем лице вас приветствует весь коллектив нашей Смешинки. Дорогой товарищ, что вас привело к нам?
0: Видите ли, 3 месяца назад я вызвал из вашего дома быта мастера.
1: И что?
0: До сих пор не пришел.
1: Товарищ, войдите в положение. Бытовой техники много, а мастеров не хватает. Ну, подождите, денек-другой.
0: Хватит, хватит. Я и так долго терпел. Словом, если мастера не будет, то...
2: Ну, зачем же так волноваться? Ну, мастер Осетров вас обязательно примет.
0: Ну, вот это другой разговор. Где его искать?
2: В научно-исследовательском институте. Где же еще?
0: А что? У вас по совместительству работает?
2: В нашем доме быта он вообще не работает. Но раз вам нужно срочно отремонтировать бытовую технику, мой совет. Обратитесь за помощью к Александру Ивановичу Осетрову. О нем идет слава, как о мастере на все руки. И к тому же он никому не отказывает.
0: Спасибо за совет. Но хотелось бы все-таки узнать поточнее. Кто он и откуда, и где его можно найти?
1: А найти его можно в рассказе Владимира Свиридова «Секрет мастера Осетрова».
3: На работе произошло неприятное событие. Сломался электрочайник. Коллектив женский, эмоциональный. Все к единственному в комнате мужчине.
2: Выручайте, Александр Иванович!
4: Ну, я, правда, никогда не пробовал. Знаете, это не мой профиль.
1: Ну, Александр Иванович!
2: Ну, пожалуйста!
1: Ведь инженер!
2: Мужчина!
1: Умница!
3: Осетров не устоял и с тяжелым предчувствием взялся за чайник. Повертел его, покрутил, внутрь заглянул, кулаком постучал, в розетку воткнул. Чайник был холоден.
4: «Дома починю»,
3: — сказал он, и чтобы не осрамиться, сразу после работы побежал в мастерскую. Чайники брали только на осень, а на дворе была весна. Осетров подумал и направился в магазин. На работе он появился с новым чайником.
1: Вот это мастер!
2: Что значит руки золотые?
1: Чайник как новенький!
3: Слава о мастере Осетрове разнеслась со скоростью звука. На другой день ему принесли в ремонт будильник.
0: Это просьба Ивана Мироновича. Ни одна мастерская не берет.
3: Эх, Осетров вздохнул. Разве Ивану Мироновичу откажешь? И взял будильник. Подобных часов в магазине не оказалось. Модель была давно снята с производства. Предложили настенные, с боем. Александр Иванович растерялся. Он позвонил Ивану Мироновичу.
5: Будильники такие уже не модные. А с боем можно?
0: Делайте с боем.
3: Восторгу сослуживцев не было предела.
2: Да он просто Паганини ремонта.
3: И пошло, и поехало. Осетрову несли все подряд. Авторучки, зажигалки, кофеварки, электрогрелки. Александр Иванович отбивался как мог, но люди все свои. Попробуй, откажи. Он терпел, крепился, зарплаты не хватало, в долги залез по уши. Свой секрет раскрывать не хотелось. Стыдно, такой авторитет, и вдруг... Осетров выбрал другое. На новую работу в научно-исследовательский институт он шел радостный и торжественный, как на премьеру «Большой театр». Александра Ивановича встретили приветливо, даже, можно сказать, с восторгом.
2: Слышали о вас, слышали. С нетерпением ждали.
4: Вы о чем, да, товарищи?
2: Ну, не скромничайте, знаем.
1: Вы, кстати, вовремя, будто по заказу.
2: Холодильник у нас в комнате сломался.

0: подскажите, где бы я мог получить свой магнитофон?
1: Квитанция есть?
0: Да, вот, пожалуйста.
1: Ну что ж, все в порядке. Вот ваш Днепр, отличная машина, еще 100 лет работать будет.
0: А записывающее устройство наладили? А то ведь как было? В жизни моя жена поет так, заслушаешься, а на пленке не звучит голос и все.
1: Не обижайтесь, но, честное слово, вы меня сейчас напоминаете владельцев самых первых магнитофонов, а точнее телеграфонов, как тогда называли записывающие машины. Трудно поверить, но в магазинах, торгующих этой модной музыкальной новинкой, нередко можно было увидеть вот такие забавные объявления.
2: Наш телеграфон передает голос точно, поэтому фирма не принимает претензий от владельцев записывающих машин, жалующихся на то, что музыкальные вещицы, исполненные ими самими, звучат при воспроизведении не так чарующе, как в театрах, где их поют знаменитые тенора и басы.
0: Ну да, может быть, я и в самом деле несколько привередлив, но мне все-таки хотелось бы проверить, как работает мой магнитофон после ремонта.
1: Желание клиента для нас закон. К тому же и пленка с музыкальной записью для проверки у нас, как говорится, всегда под рукой. Словом, слушайте и наслаждайтесь.

0: девушка. Мне сказали, что при вашем доме быта есть швейное ателье.
1: Правильно сказали.
0: Значит, я могу заказать летнее платье?
1: Конечно. Заказ сейчас будем оформлять?
0: Да-да. Разрешите, я только позвоню своей подруге, чтобы она тоже сюда пришла. Ой, надо же. Записную книжку с телефонами забыл на работе. Девушка, у вас случайно телефонного справочника нет?
1: Телефонного справочника нет, но зато у нас имеется книга жалоб и предложений, где вы можете найти телефоны и адреса каждого жителя нашего города.
0: Спасибо, она мне не нужна, я передумала шить платье. Я к вам как-нибудь в другой раз забегу. До свидания.
1: Но в другой раз у нас может быть спецобслуживание.
0: А это еще что такое?
1: Наш дом быта «Смешинка» постоянно внедряет новые формы работы. Спецобслуживание – это тоже наша новинка. Инициатором этого интереснейшего метода обслуживания клиентов в нашей «Смешинке» выступил юморист Евгений Обухов.
2: Милости просим, пожалуйста, в любую кабинку. Снимем мярочку. Мастер любезно расшаркался. Шестеро клиентов поблагодарили его и прошли в зал ателье. «Хорошо у них!» — громко сказал первый. «Уютно!» — добавил второй. «Сколько раз прихожу, так обслуживают, уходить не хочется!» — воскликнула третья, осторожно присев на обшарпанный стул возле стола приемщика. «Что и говорить!» «Умеют угодить клиенту!» — согласился четвертый. Помолчали. Прошло время. «Отдыхаешь тут душой! Обслуживание высшего разряда! Здесь бы только конкурс, а ну-ка девушки проводить!» — провозгласил пятый. «Хочется так и сказать мастерам, работающим в этом ателье, спасибо за то, что вы есть!» — подвел итоги шестой. Помолчали. Прошло время. Наконец, покрутившись возле примерочных кабин, гости поднялись и стали дружно скандировать: «Браво! Браво!» Когда затихло эхо, первый из пришедших обратился к заведующему ателье. «Ну как, Петрович, все в порядке?» «Нормально, нормально», — закивал тот. «Больше вас не задерживаем. Репетиция прошла великолепно. Значит, так и будем действовать. Сегодня, после перерыва, вы наши клиенты. И как только появятся члены проверочной комиссии, начинайте. Не подкачайте уж».
3: «Обижаешь, Петрович», — заулыбался первый. «У нас, братец, с тобой надежно, как в госстрахе. Нынче мы к вам в швейное ателье заглянем. Завтра вы к нам в химчистку придете. Главное помнить, при нашей специфике клиент всегда прав».

0: Ого, какая очередь. Товарищи, а что дают, а?
1: Не дают, а меняют. Это же обменный пункт дома быта смешил.
2: Обмениваемся мы здесь шутками,
1: улыбками, забавными историями.
0: А что-то я ни в одном настоящем доме быта такого пункта обмена не встречал.
3: Правильно. Эта веселая форма самообслуживания введена пока что только в смешинке. Поэтому здесь и очередь такая.
0: Товарищи, товарищи, а кто последний, а? У меня есть тоже кое-что смешное для обмена.
2: Остановитесь за мной и не зевайте.
3: Пункт обмена, иначе говоря, традиционная рубрика нашей передачи «Калейдоскоп улыбок» открывается. Врач спрашивает пациента.
4: Вы следуете моему совету? Спите при открытых окнах?
5: Да, доктор, только вот коллеги жалуются, что в конторе холодно становится.
1: Слушай, это правда, что Стефан и режиссер, и автор, и исполнитель главной роли новой пьесы?
0: Да, я недавно был на репетиции и думаю, что на спектаклях он будет изображать и публику тоже.
4: 4-летний малыш просится к отцу на руки.
6: Папочка, мне гораздо легче идти, когда ты меня несешь.
3: Ах, милый, мне сегодня снился такой кошмарный сон, будто я пела арию и...
5: Дальше можешь не рассказывать. Это действительно кошмар.
1: В ресторане посетитель заказывает торт. Официант спрашивает:
0: как лучше разрезать, на 6, 8 или 12 кусков?
5: Лучше на 6. 12 я, пожалуй, не съем.

0: Ну вот и все на сегодня, дорогие радиослушатели.
1: Мы прощаемся и желаем вам, как всегда, хорошего настроения
2: и удачного дня.
3: Всего вам доброго!

Первая семья. Итак, жадно слушавший еще в Орле увлекательные рассказы о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни и ни в чем не разочаровавшийся, а напротив, всем упоенный, Лесков становится заправским киевлянином, преданным его сыном, а в будущем и таким его хроникером и бытописателем, каких мало найдется во всей нашей литературе. В общем, даже при грозном Бибике жилось во многих отношениях достаточно привольно. Лескову же здесь судьба улыбалась, как он и гадать не мог. Для общества он был прежде всего племянник известного профессора и популярнейшего практикующего терапевта. Это ставило молодого человека, в общем мнении, очень выигрышно. Незначительность личного служебного положения этим заслонялась. К тому же он был уже чиновник, а гимназический крах и песцовая захудалость остались в Орле. Знакомства шли и по кругу блестяще поставленного дяди, и по служебно-чиновному, и по студенчеству. Ширились они быстро, вовлекали в самые разновидные слои, множили впечатления, наблюдения, разнообразили развлечения. Жизненный пульс получался не только полный, но зачастую приобретал даже рискованную разнузданность. Бесцеремонного и властного Бибикова, по свидетельству Лескова, ненавидели все. Полон был органической ненавистью к его нахальству и сам юный Лесков, сохранивший эту ненависть на всю жизнь. По натуре грубый, Бибик в киевское свое царствование был холост и не проявлял особых забот по объединению общества. Вечера и приемы в генерал-губернаторских хоромах приурочивались лишь к определенным высокоторжественным дням или случаям, протекали без оживления в атмосфере принужденности и даже некоторой опасливости. На них ездили не по охоте, а за неволю. Хозяин воплощал собой образ неусыпного блюстителя великодержавной внутриполитической напряженности. Говорить на его раутах допускалось только на государственном или на дипломатическом, то есть французском языках. Случайное произнесение польского или украинского слова каралось тут же беспощадно и глумливо. Раз какой-то очень светский польский граф в качестве души общества, развеселив всех рассказанными им пустячками, при прощании жеманно начал извиняться в том, что слишком много напшикшал. Напшикшач по-польски значит надоесть. Ничего, казарменно срезал старого болтуна Бибик. Здесь сейчас окна откроют. Но всему бывает конец. 30 августа 1852 года 15 лет властвовавший над Украиной Бибиков призывается Николаем I на пост министра внутренних дел. На смену приезжает мягкий князь Васильчиков со своей всевластной супругой, поставившей себе задачу объединить и оживить заскучавшее при холостом предместнике ее мужа киевское общество. Создается двор со всеми очарованиями и увлекательностями придворных развлечений, благотворительных концертов, балов, маскарадов, лотерей, любительских, тоже благотворительных, спектаклей. Для последних нужны актеры, из общества же нужны люди,
сколько-нибудь литературные. Их не так много. Их надо подобрать, приручить. Хорошо начитанный, энергичный и к тому времени уже замеченный в местном свете Лесков признается достойным и желательным. Какие именно роли и в каких пьесах, ставившихся киевской княгиней, как называли в Петербурге Васильчикову, играл Лесков? Об этом сбереглось его личное указание. «Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно, и был удовлетворительным актером, а потому при смете сценических сил, которые должен был сгруппировать и распределить Друкарт, чиновник для поручений при генерал-губернаторе, явился и я на счету. Исполнять Лескову на этот раз предстояло в «Ревизоре» роль Добчинского или Бобчинского. Открыв таким путем себе доступ в блистательные сферы, Лесков не порывает сложившихся ранее дружественных отношений с людьми, ведущими почти буйную жизнь с запорожской заправкой, с крестовыми девчатами и так далее. Словом, живет во всю ширь своей кипучей натуры. Не было сомнений, что при такой заправке он до большой устали и пресыщения еще долго не изменит своим сподвижникам, долго еще не перебесится, как говорилось тогда. И вдруг, на удивление родных и близких, противно всем навыкам и прочно сложившейся репутации пылкого участника многих похождений, решение остепениться, стать добродетельным семьянином. Все были поражены и озадачены. Советы повременить, оглядеться, проверить себя, лучше узнать избранницу, прочнее устроиться служебно, житейски, впустую. Избранница была не то однолеткой, не то на год младше или старше. Событие свершилось на Красную Горку в апреле 1853 года. Она была дочерью весьма состоятельного, скорее даже богатого, киевского коммерсанта, владельца нескольких домов городского деятеля. Звали ее Ольгою Васильевною Смирновой. По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердце, выдержки, красоты, обилие ничем не возмещаемых «не». При условии, что в дарование Лескова не входили мягкость и уживчивость, удачи ждать было неоткуда. Ее и не было. На чем же созидался этот для всех сторонних очезримо непрочный, в корне необдуманный союз? Семен Дмитриевич не на ветер завещал первенцу наблюсти осторожность в выборе себе подруги, ибо от нее зависит все твое благополучие. Но кто же живет по заветам отцов, а не по восточной пословице, что каждая голова свой камень ищет? Через десятка два с лишним лет сам Лесков уже во всеоружии личного жизненного опыта убедительно расскажет о том, как подчас в этой области поступают самые умные люди. «Как иногда люди женятся и выходят замуж», — писал он в одном своем рассказе. «Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо большим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду,
не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так называвшиеся медовые месяцы оказались кратче возможного. Среди родных и близких знакомых пошли тревожные слухи, начали слагаться почти легенды. 23 декабря 1854 года рождается первенец. В честь мудрого и уважаемого за твердость нрава деда он нарекается Дмитрием. На втором или третьем году супружества Лесков везет Ольгу Васильевну на показ и поклон к своей матери в Панино. Как молодайка повела себя у свекрови, и какую драмой завершилось это злосчастное путешествие, обрисовано во многом, видимо, очень близко к действительности, в незаконченном рассказе «Явление духа». В К меня ожидал сюрприз. У мутного, никогда не мытого и засиженного мухами окна, которым заканчивался коридор длинного каменного дома, занятого почтою, я увидел странную, несколько поразившую меня группу, в которой одна фигура показалась мне очень знакомою. Группа состояла из взрослого человека и больного ребенка, так лет около 6. Оба эти существа помещались на подоконнике. Взрослый человек сидел поперек окна совсем с ногами, а на коленях у него лежало покрытое пледом дитя и, казалось, не спало, а как будто томилось в каком-то недуге. По крайней мере, когда я проходил в номерок, отведенный мне близ этого окна, мне как будто послышался слабый стон и какой-то болезненный лепет ребенка. Тут же я заметил возле взрослого полоскательную чашку, из которой взрослый вынул смоченный в воде компресс и положил его на голову дитяти. «Что это за господин?» — спросил я проводившего меня в комнату пожилого слугу из крепостных, которые тогда расползлись повсюду и встречались в наших дворянских краях в большом изобилии. Слуга махнул рукой на соседнюю дверь и отдал шепотом, что это проезжающий, с которым случилось несчастье. «Вроде вас, — говорит, — тоже здешнего края, к родителям заезжали супругу и с двумя детьми, да верно, что-нибудь молодая барыня со старой не поладили, потому что прибыли сюда вдруг с больными детьми и хотели ехать дальше. Да вот Борчук очень разболелся, и того гляди, как бы не помер. Я сейчас в аптеку ходил, там сказали, что лекарь прописал уже последнее средство. Очень жаль. Барин хороший. Я его еще Борчуком знал, а этак-то ему не доля и в жене, и в детях. Чтобы что-нибудь сказать, я спросил, чем же жена плоха? А бесчувственная, говорит, и капризница. Даже девушка их и та над этим барином, над Игнатием Ивановичем, изжалелась. А она, супруга, только свою амбицию наблюдает. Как приехала чем-то обиженная, так и слегла, и вот третьи сутки спит, а проснется, отдохнет и опять заплачет, пока сон придет. Да чего ж, говорю, она плачет? Кто ее знает? Заломит руки, да стонет. Ах, боже мой, ах, разбойник, ах, куда он меня завез? Хозяин даже посылал просить тише, чтоб другие это насчет критики заведению не приняли. Что говорить? Разумеется,
Гостиницы не из величественных. В Петербурге и в Москве есть гораздо лекатней. Ну, а все же всякий хозяин свое бережет. А у нас такое устройство, что из номера в номер, как труба, все слышно. Вчера вот в этом самом номерке проездом какие-то важные господа остановились, а эта капризница и разголосилась. Кто меня избавит из этого вертепа? Неприятно. А с другой стороны, барыня была. Так та так взволновалась, что на выручку ей хочет идти. Или, говорит, за полицию сейчас пошлите, или я ей гомеопатию дам, чтобы успокоилась. А чего ей гомеопатию? Довольно бы одного подзагривка было. А барина бедного жаль. Так жаль, что тут ребенок томится, и он за ним ухаживает. А тут эта досадительная глупость через такую баловную жену. Ну, что же он ее не может унять? Лакей понизил голос и отвечал. Он ее вчера с отчаяния в подушку бросил. Так она ведь на весь дом так зашлась. А потом взвыла, что он ее будто задушить хотел. Ведь даже городничий сюда приходил. «Это ужасно», — сказал я, и по тогдашнему моему малоопытному настроению начал сдаваться на сторону угнетенной женщины. Но рассказывавший мне все это слуга был других мыслей. Он держал сторону барина и сообщил, что за свой собственный двугривенный нанял мужика сходить в Парамоново, чтобы известить о всем старую барыню Игнатия Ивановича, старушку. Игнатий Иванович и село Парамоново в общем сочетании склали мне, что я недаром признавал в фигуре, сидевшего на коридорном подоконнике, человека что-то знакомое. Я спросил фамилию несчастного путника и получил подтверждение, что это был милый, но злополучный друг моего детства. Без всяких дальнейших размышлений я оставил слугу и бросился в коридор, чтобы обнять своего приятеля. Игнатий сидел все в том же положении, только небольшая, немножко женственная голова его с прекрасными вьющимися белокурыми волосами опустилась на грудь. Заметив это еще издали, я удержал свой порыв, с которым хотел его

уходились и спят сердешные. И на таком месте. Эх, в 756-57 году в действительности не произошло. На это понадобилось еще 3-4 года. 8 марта 1856 года появился второй ребенок, дочь Вера. В другом, много более раннем рассказе «Ум свое, а черт свое» Ольге Васильевне были уделены немногие, но выразительные строки. А через 3 года Рощихин сын приехал с молодою женой. Такая-то была, говорят, нравная, что упаси ты, царица небесная. Люди сказывали, что никому от нее не было спуску, ни мужу, ни свекрови, никому-никому. С горя Рощихин сын все с ружьем стал шататься. Точно желая подчеркнуть, чья эпопея повествуется, автор именует здесь мать героя Рощихой, зная, что на Орловщине хорошо помнили, как добрынские крестьяне по-свойски называли Марью Петровну Лещихой. Что же замедляло для всех казавшуюся неизбежной развязку этого незадачливого союза? Вероятнее всего, переезд семьи под Пензу, к Шкоттам, где Лескову выпали на долю постоянные отъезды в Пензу и Городище по делам торгово-промышленного товарищества, в котором он работал, а сплошь и рядом долгие и дальние поездки по тем же делам по всей России. Недаром, вспоминая эти годы странствования по России, он всегда прибавлял: «Это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел». Допустимо, что некоторое время тут умеряющие действовали на супругов неописуемая кротость тетки Николая Семеновича, Александры Петровны, и подчиняющая себе английская вышколенность дяди Шкотта. 29 сентября 1859 года последний пишет племяннику в Москву, где тот выполняет компанейские задания. «Село Райское. Сижу в кабинете, занимаюсь управительскими делами. Обе барыни сидят возле меня. Обе очень растолстели, равно и Верочка. Оленька говорит, что вчера тебе писала в Москву, адресуя удержать на почте до требования. Посмеялись этому и опять занялись своей работой. Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен. Если что я не одабриваю, то за грех считаю смолчать. И сейчас все исправляется. Вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 рублей серебром еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собою очередь». С возвращением семьи в 1860 году в Киев и восстановлением постоянной бытовой близости вся рознь натур, вкусов, интересов вспыхнула с усугубленной яростью. Гроза близилась. Наконец грянул гром. С удивительной прозрачностью, но, разумеется, как и прежде, с неизбежным, может быть, даже невольным смягчением личных шагов, драма раскрывается в романе «Некуда», где автор фигурирует в образе доктора Розанова, а Ольге Васильевне отведено немало самых резких оценок. Изменено только отчество — Александровна. Проскользнет что-то схожее в жене Долинского, в «Обойденных». А иной раз мимоходом развернется на ту же тему почти трактат, в совсем не обещавшей его статейке. Ах, Амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными! Ах, сколько честных рабочих людей!

0: гвоздей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышавших ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков, вроде того, что «я не так бы жила, если бы вышла за другого», или «ты обязан» и тому подобного. Да, сколько таких людей, которые не жалуются на свое несчастье, а терпят его, как запряженная лошадь, которую кучер хлещет по облупленному кнутом боку и которая не может ни выпрыгнуть из оглобель, ни сломить их. Так с большим резонансом изливалась именно злоба на нечто, частью уже заслоненное новым складом жизни. По возвращении Лескова из Пензы в Киев в семье стоит ад. Бежать. Бежать из потерявшего былую прелесть милого города. Бежать от постылой женщины. К тому же манит уже и журналистика. Хочется пошире попробовать свои силы. Взаимное озлобление облегчает соглашение. Ольга Васильевна с дочерью остается. Лесков едет в Москву и Петербург. Свершилось. Однако, по украинскому присловию, не так склалось, як жадалось. Потерпев сгод, Ольга Васильевна в позе, покинутой с ребенком женщины, мчится в Москву, где Лесков в тот момент работает у Сальяс в русской речи. Начинается новое, на этот раз оказавшееся последней, до предела терпения наскучившее и истерзавшее, по определению Лескова, либесфибер, любовная лихорадка. Температура достигает коления, при котором все участники драмы совершают немало невообразимого и, в обычных условиях, непростительного. При дальнейшем развитии событий вступает в их обсуждение ряд лиц из состава редакции «Русской речи». Рушится с трудом достигнутое рабочее положение в газете. Наживается много врагов. Финал. Ольга Васильевна возвращается с малолетнюю дочерью в Киев. Лесков несколько позже уезжает в Петербург. «Разбился на одно колено», скажет он потом о крушении первой своей попытки найти семейное счастье. 2 года спустя, предприняв намеренно длительную поездку по западным окраинам России и далее за границу, 11 сентября 1862 года он останавливается в Гродно. Останавливается в дрянном, но лучшем в городе, заезде какой-то эстерки. Скверно пообедав где-то, возвращается в свой холодный номер и, поджидая, когда за ним зайдет его спутник, польский поэт Вицентий Каратынский, завернулся в шинель и лег в постель. «По мере того, как я», — пишет он в своей корреспонденции в петербургскую газету, — согревался, меня стал одолевать сон, и я проснулся, когда было уже темно. В соседнем номере налево горели свечи, и свет сквозь дверные щели падал 2 яркими полосами на пол моей комнаты. Я очень люблю сумерки, когда остатки дневного света еще борются с ночною тьмою. Спешить было некуда, и потому я не встал с своей согревшейся постели. Серый час, как называют поляки, сумеречный час, необыкновенно располагает к мечтам и воспоминаниям. У меня немного воспоминаний, но тем не менее они приятны. Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине. Вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой, воротами, белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания. Розы смешались с шипами. Потом розы совсем куда-то запропастились, и остались одни иглы. Все иглы, иглы. И вот я, одинокий, разбитый, лежу в холодной комнате литовского заезда и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом. Приданное. Какое-то странное слово, думаю я, и снова чувствую, что меня одолевает дремота. Неотвязно вставали сперва веселые картины почти юношеских киевских лет, а за ними шли горькие воспоминания об иглах неосторожного осложнения жизни на едва зардевшейся ее заре. В дальнейшем Ольгу Васильевну постигает серьезный удар. Киевская банкирская контора некоего Демизера, в которой была помещена главная часть ее средств, лопается. Назначается конкурсное управление по делам несостоятельного должника. По решению этого правления клиентам выплачивается 4 или 5 копеек за рубль. Разорение окончательно подавляет, пожалуй, от природы неблагополучную психику растерявшейся женщины. Год от года она больше сумасбродствует, не находит себе места в жизни, дела, даже постоянного угла. Она тяготится дочерью и временами требует, чтобы последнюю взял к себе отец. Алексей Семенович и Марья Петровна готовы дать ей с ребенком приют, но в последнюю минуту она опять куда-нибудь бросается, чего-то ищет, строит нелепые планы. С возрастом психическое состояние ее резко ухудшается. Она мнит себя то миллионершей, то нищей. Требуется последнее решение. 16 марта 1878 года удается поместить ее в петербургскую больницу Святого Николая на реке Пряжке. Главным врачом ее был известный в свое время психиатр Чечет, а попечителем знаменитый Боткин. Оба были расположены к Лескову. Злосчастному мыканью больной по белу свету полагается предел. Хорошо или худо, ей дан кров, который ей не суждено уже когда-нибудь покинуть. В день водворения ее в больницу ей было без малого 50 лет. Время не прошло даром. Со многим научила примириться, свыкнуться. Притупила взаимное ожесточение, смягчила личные счеты. Расстройство мысли усыпило память. Лесков, в меру возможного, навещает страждущую, возит ей что-нибудь из жареное дома, сладости, лакомства. Посещение сумасшедшего дома при содействии Чечета дает ему пищу для совершенно исключительных наблюдений. В частности, своеобразный по языку и замыслу рассказ «Заячий ремис» без всякой беллетристической натяжки начат им так. По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется «сумасшедшим домом», чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц, испытуемых, все больные этого заведения считаются сумасшедшими и невменяемыми, то есть они не отвечают ни за свои слова, ни за свои поступки. Подход редкий, непридуманный, а по одному из любимых Лесковым выражений, нечто из самой жизни вывороченное. Через полтора года после устройства больной Лесков пишет брату своему, Алексею Семеновичу. Ольгу Васильевну видел в прошлое воскресенье. Она все в том же положении, но переменила тон. Теперь она бедна, потому что все миллионы пожертвовала. О Вере говорит порою здраво. Ко мне относится как ребенок, иногда очень нежно и трогательно. «Привезите мне рыбок, мой кормилец» и тому подобное. Ей дали отдельную хорошую комнату за ванную. Она очень ослабела и ничего не ест, кроме фруктов и рыбок, то есть жареные корюшки. Состояние ее, говорят, решительно безнадежное. Начальство заведения делает все, о чем только попрошу. Через 8 лет Лесков делится с тем же братом новыми сведениями. На сих же днях очень занемогла была Ольга Васильевна. И как не безрадостно ее доживание, однако все-таки это не догорающая свечка, а жизнь человеческая. Тягучая натура ее вытянула, и она опять пошла колтыхать. Чичет и Ахачинский делают мне большие услуги. Не только Ольга Васильевна пользуется одна отдельную комнатою, но вот уже 4-й раз было отделение безнадежных за город на удельную станцию, и Ольга Васильевна все остается здесь. Боткин, как попечитель, тоже это благословляет. Омраченность сознания неотвратимо растет. Все прежнее выпадает из памяти. Безумие Ольги Васильевны легло тяжелым камнем на самоистязающую душу Лескова. Оно стоило слишком многих терзательств, таких многообразных и нестерпимых в прошлом, таких острых и неотступных в воспоминаниях о них до последних не только дней, но даже часов жизни. Навещать ее становится все тягостнее и, в сущности, бесполезно. Остается только обеспечить ей получение фруктов и рыбок. Эту заботу по просьбе Лескова готовно берет на себя добросердная больничная надзирательница. Ездить на далекую пряжку можно, когда на то у самого хватит силы. В сентябре 1892 года гостя у меня Вера Николаевна навестила мать. Рассказ о свидании был тяжел. Ольга Васильевна почти не признала дочь. Во всяком случае, не проявила никакой радости. Одна деталь остро врезалась мне в память. На заданный Верой Николаевной матери вопрос, помнит ли она Николая Семеновича Лескова, больная задумалась. После явно больших усилий, трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: «Лесков, Лесков, вижу, вижу, он черный, черный, черный». Напряжение иссякло. Луч сник. Все замкнулось. Погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие. Глаза закрывались. Больная утомленно умолкла. Что выражали эти откуда-то с таким трудом пришедшие слова? Проблеск давно померкнувшего сознания? Обрывочно поданное представление когда-то хорошо знакомого лица, обрамленного прядами истинно черных волос? Кто скажет? Уже значительно позже смерти Лескова осматривавший больницу газетный работник Протопопов записал: «Я вошел в небольшую комнатку без всякой мебели, кроме одной простой железной кровати. В этой комнате лежала на подоконнике крошечная старушка, такая крошечная, что ее исхудалое высохшее тельце умещалось совершенно свободно на узком пространстве. Она лежала, повернувшись лицом к стеклу, и не сделала ни малейшего движения при моем появлении в комнате. Тягучая натура обрекла безумную на более чем 30-летнее заточение в крошечной больничной комнатке за ванной. Только 9 апреля 1909 года дано было ей доколтыхать до могилы на Охтинском кладбище».
1: В рубрике «Страницы звучащей библиотеки» прозвучала передача «Жизнь Николая Лескова» по биографической книге, написанной сыном писателя Андреем Николаевичем Лесковым. Текст читал заслуженный артист РСФСР Владимир Особик. Запись 1991 года.
2: Не ошибусь, если в данную минуту кое-кто из вас не поминает, мягко говоря, недобрым словом наш ненавязчивый сервис. Поверьте, не стоит путать нервы. Будьте немножко выше этой обыденности. Берите пример с героя юморески Евгения Обухова.
3: Он счастливый человек. Улыбка не сходит с его лица. Так было не всегда, но он понял однажды, что в жизни непременно есть повод для радости. Стоит лишь поискать, и он ищет. Он встает утром, идет в ванную и видит, что в кране с надписью «Холл», который уже сутки течет не переставая, вода, ее очень много. Потому что завернуть этот кран с надписью «Холл» невозможно и вдестером. И он улыбается тому, что у него есть. Он улыбается еще от того, что рядом имеется кран с надписью «Гор». Уж этот-то в полной исправности вращается туда-сюда так же свободно, как стрелка компаса. Но самой «Гор» в этом кране нет. И он идет к телефону, набирает номер, попутно радуясь, что телефон все еще не отключен, хотя могли бы по ошибке, и попадает в ЖЭК. В том ЖЭКе ему не хамят, а вежливо обещают послать специалиста. И он счастлив, о нем помнят, помнят, вот уже третий месяц. А сколько маленьких счастий поджидает его по дороге на работу. Он покидает квартиру и обнаруживает, что лифт еще работает. А вот колокольчик-громкоговоритель под самым окном уже нет. И он сияет улыбкой. Все могло бы быть наоборот. На автобусной остановке он пытается вклиниться в осаждающие перекошенные от напряжения двери пассажира толпу. Толпа эта огромна, напоминает застывший язык вулканической лавы, и так же, как лава тверда, впускает его внутрь себя не больше, чем на 40 сантиметров. И он идет пешком. Он снова счастлив, ведь могло случиться так, что он все-таки попал бы в этот автобус. А по дороге витрины да киоски — источник неубывающего счастья. Он глядится в этот источник и улыбается. Да нет, что там, просто-таки сияет всеми 32, которые нечем чистить с утра. Ха, так нечем и не надо. Нет зубной пасты, значит, сохранится в родных недрах мел. Это невосполнимое ископаемое. И тогда, глядишь, его хватит даже внукам. И тогда у них тоже состоятся эти приятные ответственные хлопоты. Поиски зубной пасты. Ну, бог с ней, с пастой. Зато как блистательно чисты прилавки продовольственных магазинов. Какой завораживающей мозаикой выглядят многометровые стены из банок с чем-то в томате. Он млеет от счастья. Ему всегда было жаль, если убивают разнообразный рогатый, пусть даже и скот. В соседней же витрине старый знакомый костюм с индексом новинка. Встреча с ним, ой, как бальзам на душу. Ну, что зря говорить. Ну, если захотят, так и у нас умеют. Висит же 12 лет эта новинка на манекене, как влитая. И все будто вчера с иголочки. И радость переполняет его сердце. А дальше, дальше, сколько еще всего. Достаточно лишь оглянуться, стоит лишь посмотреть. И он смотрит, он знает, что нельзя жить без оглядки. Живет счастливый человек, и улыбка не сходит с его лица.
4: В исполнении Вадима Чернявского вы услышите стихи Игоря Северянина. Запись 1986 года.

Я хочу быть росою двух цветущих цветов. Я хочу быть стезею голубых голубков. Я хочу быть солучьем двух лазурных планет. Я хочу быть созвучием между да, между нет. Если буду росою, обрильянчу цветы. Если буду стезею, а лазорю мечты. Если буду солучьем, я миры съединю. Если буду созвучьем, я себя сохраню. Так да буду собою я во веки веков, животворной росою двух цветущих цветов, бирюзовой стезею голубых голубков и солучьем созвездий, и созвучьем.

ты, звезда лазоревого льда, ты, Сириус, сверкательно-кристальный, есть на тебе дворец, он весь хрустальный, вокруг него серебрится вода, повсюду снег, но снег тот не печальный, лазурно-бел и бархатно-пушист, как в день создания чист. Я покажу тому, чей взор лучист, все чудеса открытой мной планеты. Вы слышите, поют мои сонеты, ледяный стих серебрен и душист. Лети, корабль, на Сириус, туда, в кольцо волжбы лазоревого льда.

залеют клены и залимонеют, будут ало-желты. Побуреет в бурях море голубое, голубое небо, будет в зорях холод, в вечерах угрозья, в полднях хлажа золота. Хочешь или не хочешь, сердцем затоскуешь от немого гнева. Ах, земля, сочувствуй, осудить опасно, после жатвы тяжко. Надо же на отдых, хлеб свой оправдала труженица-матка. Всех она кормила, и крестьян, и птичек, травку и барашка. Смертно вы устали, ты, земля, и лошадь, рыжая лохматка. Отдохните, осень, отдохните зиму, пробудитесь к марту. С помощью Господней, помощью надежной, снова за работу. Приходи, старуха, в старой желтой кофте, вымечи-ка карту на свою погибель, предсказавши солнцу к маю позолоту.

Не завидуй другу, если друг богаче, если он красивей, по достатке. Пусть его удачи у твоих сандалий не сотрут ремней. Двигайся бодрее по своей дороге, улыбайся шире от его удач. Может быть, блаженство на твоем пороге, а его, быть может, ждут нужда и плач. Плачь его слезою, смейся шумным смехом, чувствуй полным сердцем вдоль и поперек. Не препятствуй другу ликовать успехом. Это преступление, это сверхпорок.

Во имя зорь весны грядущей и вешнего разлива рек, прости обидчика живущий, как человека человек. В существование обиды душой и разумом не верь. Враждебные эфемериды да изничтожатся теперь, да распылится самолюбие, как одуванчик золотой. Цвети, улыбка алогубья, эмблема жизни молодой. Смелее к ближнему с приветом, а встретишь злобу, отойди, не осудив его при этом. Людей так много впереди. Непонимающий невинен, его винящий виноват. Грядущий день весенен, дивен, сиренен, птичен, солнчен, злат. И мая, новый май сюрпризней, своею новью огневой. Во имя ощущения жизни люби живущее живой.

полях созрел ячмень, он радует меня. Брожу я целый день по волнам ячменя. Смеется мне июль, кивают мне поля, и облако, как тюль, и солнце жжет поля. Блуждаю целый день в сухих волнах земли, пока ночная тень не омрачит стебли. Спущусь к реке, взгляну на илистый атлас. Взгрустнется ли? А ну, печаль от глаз. Теперь ли тосковать, когда поспел ячмень? Я всех расцеловать хотел бы в этот день.

0: благословенны ваши домы. Любовь и мир несу в страну я, выгромлявший в небе громы, зажегший молнией луну. Ушедшее непоправимо, шампань холопно пролита, но жизнь жива, но жизнь любима, и есть восторг, и есть мечта. Вы, культоры гнилого мира, мир перестройте до основ. Брецай пророчно златолира, чарунье грез, вещунье снов. В них людокосящие войны невероятны, как потоп. В них убеждения непробойны и милосердней антилоп. Не повторятся впредь ошибки, вас устремлявшие к войне. Тому порукою улыбки, замотыльчившие ко мне. Я верю, я охотно верю в людскую светлую судьбу. Нет места в человеке зверю, как в гордом места нет рабу.
1: Они сражаются в полях, все позабывшие в боях, не забывая лишь о том, что где-то есть родимый дом, что дома ждет тоскуя мать и не устанет вечно ждать, что плачет милая жена, в такие дни всегда верна, и дети резвою гурьбой играют беззаботно в бой. Они сражаются в полях, сегодня люди, завтра прах. Они отстаивают нас, но кто из них свой знает час? А если б знать? А если б знать, тогда нельзя душой пылать, ужасно заряжать ружье, провидя близкое свое. Неумертвимые в мечтах, они сражаются в полях. Я жив. И жить хочу, и буду жить бесконечный, без конца. Не подходите точно к чуду, к чертам бессмертного лица. Жизнь в нашей власти. Мы дотоле трепещем, бьемся и живем, пока в нас много ярой воли к тому, что жизнью мы зовем. Смерть торжествует в те мгновения, когда поверил ты в нее, и нет в тебе сопротивления. Смерть — малодушие твое. Я не могу себе представить всем ощущением, всей душой, как можно этот мир оставить, молчать, истлеть, не быть собой? Я превозмог порывы гнева. Убив другого, я убит. А потому, любимец неба, прощу, чтоб жить всю боль обид. Я смел и прям, и прост, и светел, из смерти явно я бегу. Я всех простил, я все приветил, а большего я не могу. Что значит жить? Для вас? Не знаю. Жить для меня — вдыхать сирень, в крещенский снег стремиться к маю, благословляя новый день, искать ее, не уставая, и петь, и мыслить, и дышать. Какие нови в чарах мая, какая в новях благодать! И сколько нови в чарах мая, ведь столько ж песен впереди. Живи, живое восторгая, от смерти мертвое буди. Но если ты в чьях мыслях узость, мне скажешь трус, услышишь ты. Да здравствует святая трусость во имя жизни и мечты.
2: В исполнении Вадима Чернявского прозвучали стихи Игоря Северянина. Запись 1986 года.
3: Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью, наскочив на мину, он вместе с кораблем пошел ко дну, не дописав последнюю картину. Всю жизнь лечиться люди шли к нему, всю жизнь он смерть преследовал жестоко и умер, сам привив себе чуму, последний опыт кончив раньше срока. Всю жизнь привык он пробовать сердца, начав еще мальчишкою с Ньюпора, он в 40 лет разбился, до конца не испытав последнего мотора. Никак не можем помириться с тем, что люди умирают не в постели, что гибнут вдруг, не дописав поэм, не долечив, не долетев до цели. Как будто есть последние дела, как будто можно, кончив все заботы, в кругу семьи усесться у стола и отдыхать под старость от работы. Генерал, памяти Маты Залки. В горах этой ночью прохладно. В разведке, намаявшись днем, он греет холодные руки над желтым походным огнем. В кофейнике кофе клокочет, солдаты усталые спят. Над ним арагонские лавры тяжелой листвой шелестят. И кажется вдруг генералу, что это зеленой листвой родные венгерские липы шумят над его головой. Давно уж он в Венгрии не был, с тех пор, как попал на войну, с тех пор, как он стал коммунистом в далеком сибирском плену. Он знал уже грохот тачанок и дважды был ранен, когда на запад к горящей отчизне мадьяр повезли поезда. Зачем в Будапешт он вернулся? Чтоб драться за каждую пять, чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы, бежать за границу опять. Он этот приезд не считает, он помнит все эти года, что должен задолго до смерти вернуться домой навсегда.

0: Недавно в Москве говорили, я слышал от многих, что он осколком немецкой гранаты в бою под Уэской сражен. Но я никому не поверю. Он должен еще воевать, он должен в своем Будапеште до смерти еще побывать. Пока еще в небе испанском германские птицы видны, не верьте ни письма, ни слухи, о смерти его не верны. Он жив, он сейчас под Уэской. Солдаты усталые спят, над ним арагонские лавры тяжелой листвой шелестят. И кажется вдруг генералу, что это зеленой листвой родные венгерские липы шумят над его головой.
1: Старик. Памяти Амундсена. Весь дом пенькой проконопачен прочно, как корабельное сухое дно, и в кабинете круглое нарочно на океан прорублено окно. Тут все кругом привычное, морское, такое, чтобы, вставши на причал, свой переход к свирепому покою хозяин дома реже замечал. Он стар, под старость странствия опасны. Король ему назначил пенсион, и с королем на этот раз согласный его шофер, кухарка, почтальон. Следят, чтоб ночью угли не потухли, и сплетничают разным докторам, и по утрам подогревают туфли, и пиво не дают по вечерам. Все подвиги его давно известны, к бессмертной славе он приговорен, и ни одной душе не интересно, что этой славой недоволен он. Она не стоит одного ночлега под спальным шерстью пахнущим мешком, одной щепотки тающего снега, одной затяжки крепким табаком. Ночь напролет камин ревет в столовой, и кочергой, помешивая в нем, хозяин, как орел белоголовый, нахохлившись, сидит перед огнем. По радио всю ночь бюро погоды предупреждает, что кругом шторма, пускай в портах швартуют пароходы и запирают накрепко дома, в разрядах молний слышимость все глуши. И вдруг из тысячеверстной темноты предсмертный крик: «Спасите наши души и градусы примерной широты!» В шкафу висят забытые одежды, комбинезоны, спальные мешки. Он никогда бы не подумал прежде, что могут так заржавить все крючки, как трудно их застегивать с отвычки. Дождь бьет по стеклам мокрую листвой, в резиновый карман табак и спички, револьвер в задний, компас в боковой. Уже с огнем забегали по дому, но, заревев и прыгнув из ворот, машина по пути к аэродрому давно ушла за первый поворот. В лесу дубы под молнией, как свечи, над головой сгибаются треща, и дождь, ломаясь на лету о плечи, стекает в черный капюшон плаща. Под осень, накануне ледостава, рыбачий бот, уйдя на промысла, найдет кусок его бессмертной славы, обломок обгоревшего крыла.
2: Через 20 лет пожар стихал, закат был сух,

0: Всю ночь, как будто так и надо, уже не поражая слух, к нам долетала канонада. И между сабель и сапог, до стремени не доставая, внизу, как тихий василек, бродила девочка чужая. Где дом ее? Что стало с ней в ту ночь пожара? Мы не знали. Перегибаясь к ней с коней, к себе на седло поднимали. Я говорил ей, что с тобой? И вместе с ней в седле качался. Пожара отсвет голубой навек в глазах ее остался. Она, как маленький зверек, к косматой бурке прижималась, и глаза синий уголек все догореть не мог, казалось. Когда-нибудь в тиши ночной с черемухой и майской дремой у женщины совсем чужой и всем нам вовсе незнакомый, заметив грусть и забытье, без всякой видимой причины, что с нею спросит у нее чужой, не знавший нас мужчина? А у нее сверкнет слеза, и, вздрогнув словно от удара, она поднимет вдруг глаза с далеким отблеском пожара. Не знаю, милый, а в глазах вновь полетят в дорожной пыли кавалеристы на конях, какими мы когда-то были. Деревни будут догорать, и кто-то под ночные трубы девчонку будет поднимать в седло, накрывши буркой грубой. У огня кружится испанская пластинка. Изогнувшись в тонкую дугу, женщина под черную косынкой пляшет на вертящемся кругу, одержима яростной верой в то, что он когда-нибудь придет. Вечные слова «Йо те кьеро» пляшущая женщина поет. В дымной, промерзающей землянке, под накатом бревен и земли, человек в тулупе и ушанке говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, греет свои раны он сейчас. Под Мадридом продырявлен в первый и под Сталинградом в пятый раз. Он глаза устало закрывает, он да песня, больше никого. Он тоскует, может быть, кто знает, кто спросить посмеет у него. Проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, делает последние круги. Светит догорающая лампа, выстрелы до снега синева. На одной из улочек Дель Кампо, если ты сейчас еще жива, если бы неведомою силой вдруг тебя в землянку залучить, где он, тот голубоглазый, милый, тот, кого любила ты, спроси? Ты, подняв опущенные веки, не узнала прежнего того в грузном посидевшем человеке, в новом грозном имени его. Что ж, пора, поправив автоматы, встанут все, но, подойдя к дверям, вдруг он вспомнит и мигнет солдату. Ну-ка, заведи вдогонку нам. Тонкий луч за ним блеснет из двери, и метель их сразу обовьет. Но, как прежде, радуясь и веря, женщина во след им запоет. Потеряв в снегах его из виду, Пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям, он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет.
1: Открытое письмо женщине из города Вичуга. Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить, не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получил письма, он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас еще все шло, еще, по счастью, было рано. Когда на камни он упал, и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Могу вам сообщить о том, что, завернувши в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там, и рядом тополь для приметы. А, впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо нам утром принесли. Его за смертью адресата между собой мы вслух прочли. Уж вы простите нам, солдатам. Быть может, память коротка у вас. По общему желанию от имени всего полка я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет, вам будет все равно не нужен, что вы не знаете беды, живете хорошо, и, кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате, что писем он от вас не ждал и вас не утруждал бы снова. Вот именно, не утруждал. Вы побольней искали слово. И все. И больше ничего. Мы перечли их терпеливо, все те слова, что для него в разлуке час в душе нашли вы. Не утруждай, муж, аттестат. Да где ж вы душу потеряли? Ведь он же был солдат. Солдат! Ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьёю быть. Не все разлуку побеждают, не все способны век любить. К несчастью, в жизни все бывает. Но как могли вы, не пойму, стать, не страшась, причиной смерти, так равнодушно вдруг чуму на фронт отправить нам в конверте? Ну, хорошо, пусть не любим. Пускай он больше вам не нужен. Пусть жить вы будете с другим. Бог с ним там, с мужем ли, не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает, что третий год себя подряд вас, защищая, утруждает. Что ж, написать вы не смогли? Пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли, так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они б вам оказали честь, вам написали бы эти строки. Они б за вас слова нашли, чтобы облегчить тоску чужую. От нас поклон им до земли. Поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим, от нас отторженным войною. А вас мы написать хотим, пусть знают вы тому виною, что их мужья на фронте тут, подчас в душе борясь с собою, с невольною тревогой ждут из дома писем перед боем. Мы ваше не к добру прочли, теперь нас втайне горечь мучит, а вдруг не вы одна смогли, вдруг кто-нибудь еще получит. На суд далеких жен своих мы вас пошлем, вы клеветали на них, вы усомниться в них нам на минуту повод дали.
0: Пускай поставят вам в вину, что душу птичью вы скрывали, что вы за женщину, жену себя так долго выдавали. А бывший муж ваш, он убит. Все хорошо, живите с новым. Уж мертвый вас не оскорбит в письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины, он не напишет, не ответит, и в город, возвратясь с войны, с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простить придется вам его за то, что, наверное, с месяц приносить еще вам будет письма, почта. Уж ничего не сделать тут. Письмо медлительнее пули. К вам письма в сентябре придут, а он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это, верно, неприятно. Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощание, не уважающие вас, покойного однополчане.
1: Я, верно, был упрямей всех, не слушал клеветы и не считал по пальцам тех, кто звал тебя на ты. Я, верно, был честней других, моложе, может быть, я не хотел грехов твоих прощать или судить. Я девочкой тебя не звал, не рвал с тобой цветы. В твоих глазах я не искал девичьей чистоты. Я не жалел, что ты во сне годами не ждала, что ты не девочкой ко мне, а женщиной пришла. Я знал честней бесстыдных снов, лукавых слов честней, нас приютивший на ночь кров, прямой язык страстей. И если будет суждено тебя мне удержать, не потому, что не дано тебе других узнать, не потому, что я пока, а лучше не нашлось, не потому, что ты рабка, и так уж повелось. Нет, если будет суждено тебя мне удержать, тебя не буду все равно я девочкою звать. И встречусь я в твоих глазах не с голубой, пустой, а с женской в горе и страстях, рожденной чистотой. Не с чистотой закрытых глаз, неведеньем детей, а с чистотою женских ласк, бессонницей ночей. Будь хоть бедой в моей судьбе, но кто б нас не судил, я сам пожизненно к тебе себя приговорил.
0: Опять сегодня утром будет почтовый самолет в Москву. Какие-то другие люди летят, а я все здесь живу. Могу тебе сказать, что тут все так же холодно и скользко. Весь день дожди идут, идут, как растянувшееся войско. Все по колено стало в воду. Весь мир покрыт водой сплошной, такой, как будто Бог природу прислал сюда на водопой. Мы только полчаса назад вернулись с рекогносцировки, и наши сапоги висят у печки, сохнут на веревке. И сам сижу у печки, сохну. Занятие глупое. С утра
1: Опять поеду и промокну, в степи ни одного костра. Лишь дождь, как будто он привязан навеки к конскому хвосту, да свист снаряда сердца разом роняющего в пустоту. А здесь, в халупе нашей, все же мы можем сапоги хоть снять, погреться на соломе лежа, как видишь, письма написать. Мое письмо тебе свезут и позвонят с аэродрома, и ты в Москве сегодня ж дома его прочтешь за 5 минут. Увидеть бы лицо твое, когда в разлуке вечерами вдруг в кресло старое мое влезаешь, как при мне, с ногами, и на коленях разложив бессильные листочки писем, гадаешь, жив или не жив, как будто мы от них зависим. Во-первых, чтоб ты знала, мы уж 3-й день как наступаем. Железом взрытые холмы то вновь берем, то оставляем. Нам в 1-й день не повезло. Дождь рухнул с неба, как назло. Лишь только кончивши работу, замолкли пушки, и пехота пошла вперед. А через час среди неимоверной, страшной воды, увязнувшей по башню, последний танк отстал от нас. Но разве можно знать отсюда, вдруг эти наши 3 версты, 2 взятых кровью высоты, нужны за 200 верст, где чудо прорыва будет завтра в 5, где уж в ракетницах ракеты. Москва запрошена, ответа нет, надо ждать и наступать. Все свыклись с этой трудной мыслью, и штаб, и мрачный генерал, который молча крупной рысью поля сражения объезжал. Мы выехали с ним верхами по направлению к Жантаре. Уже синело за холмами, и дело близилось к заре. Над Акманайскую равниной шел зимний дождь, и все сильней. Все было мокро, даже спины понуро несших нас коней. Однообразная картина 3 верст, что мы прошли вчера, в грязи ревущие машины, рыдающие трактора, воронок черные болячки, грязь и вода, смерть и вода, оборванные провода и кони в мертвых позах скачки. На минном поле вперемешку тела то вверх, то вниз лицом, как будто смерть в орла и решку играла с каждым мертвецом. А те, что при дороге самой, вдруг так похожи на детей, что, не поверив в смерть, упрямо все хочется спросить: ты чей? Как будто их тут не убили, а ехали из дома в дом и уронили, и забыли с дороги подобрать потом. Среди развалин Жантары вдоль южной глиняной ограды, как в кегельбане для игры, стоят забытые снаряды. Но словно все кругом обман, когда глаза зажмуришь с горя, вдруг солью, рыбой сквозь туман, нет-нет, да и потянет с моря. И снова грязь из-под копыт, и слух уж сотый за неделю о ком-то, кто вчера убит, и чей-то возглас, неужели? Однако мне пора кончать. Ну что ж, последние приветы, пока фельдъегеря печать не запечатала пакеты. Еще одно. 2 дня назад, как в детстве подогнувши ноги, лежал в кювете у дороги и ждал, когда нас отбомбят. Я, кажется, тебе писал, что под бомбежкой, свыкшись с нею, Теперь лежу там, где упал, и вверх лицом, чтобы виднее. Так я лежал и в этот раз. Грязь, прошлогодняя сока, и бомбы прямо и высоко, и, значит, лягут сзади нас. Я думал о тебе сначала, потом привычно о войне, что впереди зениток мало застряли где-то в глубине, что танки у села Карпече стоят в грязи, а дождь все льет. Потом я вспомнил нашу встречу и ссору в прошлый Новый год. Был глупый день и злые споры, но до смешного, как урок, я в чем была причина ссоры, пытался вспомнить и не мог. Как мелочно все было это перед лицом большой беды, вот этой каторжной воды, нас здесь сживающей со света, перед лицом того солдата, что здесь со мной атаки ждет и молча мокрый хлеб жует, прикрыв полой ствол автомата. Нет, в эти долгие минуты я, глядя в небо, не желал ни обойтись тобою круто, ни попрекнуть тем, что я знал, ни укорить и не обидеть. А ржавый стебель теребя, я просто видеть хотел тебя. Тебя, без ссор, без глупой канители, что вспомнить стыдно и смешно. А бомбы не спеша летели, как на замедленном кино. Все. Даль над серыми полями с утра затянута дождем, бренча тихонько стременами, скучают кони под окном. Сейчас поедем. Коноводы, собравшись в кучу у крыльца, устало матерят погоду и курят без конца. Наш политрук. Я хочу рассказать сегодня о политруке нашей роты. Он войну начинал на границе и погиб в первый раз под Смоленском. В черном небе, когда умирал он, не было и проблеска победы. «В бой за Родину!» крикнул он хрипло, «в бой за ста!» Так смерть обрубила. Сколько б самой горькой и страшной с этим именем связанной правды мы потом не брали на плечи, это тоже было правдой в то время. С ней он умер, пошел под пули. Он второй раз погиб в Сталинграде. Первый день, в первый час прорыва, не увидев, как мы фашистам начинаем платить по счету. Умирая, другие люди шепчут «мама» и стонут больно. Он зубами скрипнул, обидно. Видно, больше всего на свете знать хотел он, как будет дальше. Третий раз он умер под Курском, когда мы им хребет ломали. День был жарким-жарким, а небо синим-синим. На плащ палатки мы в тени сожженного тигра умирающего положили. Привалившись к земле щекою, он лежал и упрямо слушал уходивший на запад голос своего последнего боя. А в четвертый раз умирал он за Днепровскую переправой, на плацдарме, на пятачке, умирал от потери крови. Он не клял судьбу, не ругался. Мы его не могли доставить через Днепр обратно на левый. Он был рад, что, по крайней мере, умирает на этом, правом, хотя Днепр увидел впервые в это утро, в день своей смерти. Хотя родом на этот раз он был не киевский, не полтавский, а из дальней Караганды. У него было длинное имя у политрука нашей роты. За 4 кровавых года так война его удлинила, что в одну строку не упишешь. Иванов его было имя, и Гриценко, и Кондратович, Акопян, Мурадов, Долидзе, и опять Иванов и Лацис, Тугильбаев, Слуцкий, и снова Иванов, и опять Гриценко. На политрука нашей роты наградных написали гору, раза 3-4 успели наградить его перед строем, ну, а чаще не успевали, или в госпиталях вручали. 2 награды отдали семьям, а одна, говорят, большая, его так до сих пор и ищет. Когда умер в 4-й раз он, уже видно было победу, но война войной оставалась. И на длинной ее дороге еще много раз погибал он. 8 раз копали могилы, 8 тел его мы зарыли, 3 в русскую, в русскую, в русскую, в украинскую, и еще 1 в белорусскую, на 7-й раз в братскую, польскую, на 8-й в немецкую землю. На 9-й раз он не умер. Он дошел до Берлина с нами, с перевязанной головою, на ступеньках Рейхстага снялся с нами вместе со всею ротой. И невидимо для незнавших 8 политруков стояло рядом с ним, с 9-м дошедшим. Это было так, потому что всю дорогу, 4 года, они были душою роты, а душа, говорят, бессмертна. Не попы, а мы, коммунисты, говорим, что она бессмертна, если наше смертное тело, не страшась, мы сожгли в огне на отечественной войне. Где же наш политрук 9-й? Говорят, секретарь райкома. Говорят, бригадир в колхозе. Говорят, дипломат на Кубе. Говорят, в жилотдел послали, чтоб на совесть все без обмана. Говорят, в партийном контроле, восстанавливая справедливость, день и ночь сидел над делами, что касались живых и мертвых, что остались от тех недобрых, столько бед принесших времен. Очевидно, разные люди его в разных местах встречают, вот и разные говорят. Видно, был он в войну не только в нашей с вами стрелковой роте. Сколько б ни придумывал фамилий мертвым из моих военных книг, все равно их в жизни хоронили. Кто-то ищет каждого из них. Женщина из Тулы ищет брата, без вести пропавшего в Крыму. Видел ли я сам того солдата в час, когда явилась смерть к нему? И в письме из старого оскола, тоже имя вычитав из книг, детскую рукою пишет школа, не ее ли это ученик? инвалид войны из той же роты, по приметам друга узнает, если сохранилось его фото, просит переснять и деньги шлет. А в четвертом, кратком, из Тагила, просит только верный адрес дать. Сын к отцу желает на могилу, не успев при жизни повидать. Взял я русское простое имя, первое из вспомнившихся мне, но оно закопано с другими слишком много раз на той войне. На одну фамилию четыре голоса людских отозвалось. Видно, чтобы люди жили в мире, нам дороже всех платить пришлось. Получаю письма, получаю. Снова виноватый без вины, на запросы близких отвечаю 20 лет, как политрук с войны. Как завещано было последним, чуть дышащим словом, прах поэта развеяли под Могилевым. Из раскрытых ладоней тот прах зачерпнувшего сына с каждым присвистом ветра по крохам отца уносила. Тело мужа вдова осторожно сдувала с ладоней, и садился тот пепел на чей-то платок, тоже вдовий. Там, где выбрался чудом поэт в отступлении под мессершмиттами, прах, летя на могилы, шептался со всеми убитыми. И кружились частички поэта, то в люльку упав, то в колодец, в избы тихо влетали, прижавшись к глазам Богородиц. То, что было рукой написавшей, ты помнишь, Алеша, пеплом падало в пыль, под ногами невидимо лежа. То, что было глазами, садилось на стебли пшеницы. Крошки сердца клевали нечаянно с зернами птицы. Ко всему, что оплакал и что не оплакал, возвращался поэт благодарно развеянным прахом. Ну, а если поэт был виновен хоть в чем-то когда-то, перед всеми людьми дал развеять себя виновато. Упрекали его, что разбрасывается по жанрам, а себя он разбрасывал и по боям, и по жарам. Даже в мертвых, оставшись к другим, как в живых, неревнивым, он руками вдовы сам себя разбросал по лесам и по нивам. Тем забвенья, кто жил скопидомски прижимисто, слава тем, кто разбрасывается прижизненно, да хранит благодарная память планеты, как посмертно разбрасываются поэты.

Зима 1836 года. Санкт-Петербург. Праздники и маскарады у Энгельгарда. В торжественном полонезе движутся по кругу костюмированные пары. На зеленом ковре они напоминают игральные карты. Дамы, короли и валеты.

0: и горные дома переполнены. С 10 вечера мужчины за игрой. После удовольствия выигрывать, так писал Вяземский, нет большего удовольствия, как проигрывать.
1: Иван Ильич, позвольте мне поставить.
2: Извольте.
1: 100 рублей.
2: Идет.
3: Ну, добрый путь.
4: Вам надо счастье поправить, а с симпелями плохо.
5: Надо гнуть.
6: Пусти.
2: На все?
6: Нет, ищется.
5: Послушай, милый друг, кто нынче не гнется, ни до чего тот не добьется.
4: Смотри во все глаза.
1: Ва-банк!
2: Эй, князь, гнев только портит кровь. Играйте, не сердясь.
6: На этот раз оставьте хоть совет.
2: Убито?
6: Черт!
2: Позвольте получить.
3: Я вижу, вы в пылу готовы все спустить. Что стоят ваши эполеты?
6: Я счастье их достал, банк не купить.
2: Скромней бы надо быть с таким несчастьем и в ваши леты.
6: Мне нужно денег, князь. Я тотчас помогу. Проценты вздорные. А ждать 100 лет могу.
0: Входит Арбенин.
7: Ну что? Уж ты не мечешь, а, Казарин?
8: Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин и позабыл товарищей своих.
7: Да, я давно уж не был с вами.
8: Делами занят все.
7: Любовью, не делами.
8: С женой по балам.
7: Нет.
8: Играешь?
7: Нет, утих. Но здесь есть новые. Кто этот Франтик?
8: Шприх. Адам Петрович. Я вас познакомлю разом. Вот здесь приятель мой. Рекомендую вам Арбенин.
6: Я вас знаю.
7: Помнится, что нам встречаться не случалось.
6: По рассказам. И столько я о вас слыхал того-сего, что познакомиться давным-давно желаю.
7: Про вас я не слыхал, к несчастью, ничего, но многое от вас, конечно, я узнаю. Он мне не нравится. Видал я много рож, а этак и не выдумать нарочно. Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чертом не похож.
8: Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам черт, да человек он нужный. Лишь адресуйся, одолжит. Какой он нации, сказать не знаю смело. На всех языках говорит. Со всеми он знаком, везде ему есть дело, все помнит, знает все, в заботе целый век. Был бит не раз. С безбожником безбожник, святоша иезуит, между нами злой картежник, а с честными людьми причестный человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен.
7: Портрет хорош. Оригинал-то скверен.
0: Арбенин заметил князя Звездича, одиноко сидящего в углу залы, и подошел к нему.
7: Князь, как вы здесь? Уже не в первый раз.
9: Я то же самое хотел спросить у вас.
7: Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком. И часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертелось счастье. Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей, надежд и чувства полных, счастливых невежд в науке жизни, пламенных душою, у которых прежде цель была одна любовь. Они погибли быстро предо мною. И вот мне суждено увидеть это вновь.
6: Я проигрался.
7: Вижу. Что ж, топиться.
6: Ну, я в отчаянии.
7: Два средства только есть. Дать клятву за игру вовеки не садиться или опять сейчас же сесть. Но чтобы здесь выигрывать решиться, вам надо кинуть все. Родных, друзей, честь. Вам надо испытать, ощупать беспристрастно свои способности и душу, по частям их разобрать, привыкнуть ясно читать на лицах чуть знакомых вам все побуждения, мысли, годы употребить на упражнение рук, все презирать, закон людей, закон природы, не трепетать, когда близ вас искусством равный, удачи, каждый миг постыдный ждать конец, и не краснеть, когда вам скажут явно «подлец».
6: Не знаю, как мне быть. Что делать?
7: Что хотите?
6: Быть может, счастье?
7: О, счастья здесь нет.
6: Я все ведь проиграл. Ах, дайте мне совет.
7: Советов не даю.
6: Ну, сяду.
7: Погодите. Я сяду вместо вас. Вы молоды. Я был неопытен когда-то и моложе, как вы, заносчив, опрометчив тоже. И если б кто-нибудь меня остановил, то дайте мне на счастье руку смело, а остальное уж не ваше дело.
0: Арбенин направился к столу, вокруг которого столпились игроки.
7: Не откажите инвалиду. Хочу я испытать, что скажет у меня судьба, и даст ли нынешним поклонникам в обиду она старинного раба.
8: Не вытерпел, зажглося ретевое.
0: Ну, не ударься в грязь лицом и докажи им, что такое возиться с прежним игроком.
7: Извольте, вам и книги в руки.
10: Вы хозяин, мы гости.
8: Берегись, имей теперь глаза.
11: Не по нутру мне этот Ванька Каин, и притузит он моего туза.
8: Столпились в кучку все. Кажись, нашла гроза.
0: Шприх и Казарин наблюдают, как Арбенин выигрывает ставку за ставкой.
12: Задаст он им на месяц страху.
8: Видно, что мастер
12: был.
8: Был? А теперь?
12: Теперь женился и богат. Стал человек солидный. Глядит ягненочком, а право тот же зверь. Мне скажут, можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит. Пусть ангелом и притворится, да черт-то все в душе сидит. И ты, мой друг, хоть перед ним ребенок, а и в тебе сидит чертенок.
8: Я говорил тебе,
11: что делать, брат. Нашла коса на камень, видно. Я ль не хитрил? Нет, всех как на подряд. Подумать стыдно.
12: Что, господа, или не под силу, а?
11: Арбенин ваш мастак.
8: И что вы, господа?
5: Да этак он загнет, пожалуй, тысяч на сто.
7: Обрежется.
5: Посмотрим.
7: Баста!
11: Забастовал он кстати, с ним беда.
5: Хотя бы помнится он дал, по крайней мере.
7: Готово ужинать. Пойдемте, господа. Шампанское утешит вас потери.
0: Игроки уходят вслед за хозяином. Арбенин молча берет за руку князя и отдает ему все выигранные деньги.
6: Ах, никогда мне это не забыть. Вы жизнь мою спасли.
7: И деньги ваши тоже. А право трудно разрешить, которое из этих двух дороже.
9: Большую жертву вы мне сделали.
7: Ничуть. Я рад был случаю, чтоб кровь привести в волнение, тревогу и опять наполнить ум и грудь. Я сел играть, как вы пошли бы на сражение.
9: Но проиграться вы могли.
7: Я? Нет. Те дни блаженные прошли. Я вижу все насквозь. Все тонкости их знаю. И вот зачем я нынче не играю. Рассеяться бы вам и мне не худо. Ведь нынче праздники и верно маскарад у Энгельгарта.
9: Да.
7: Поедемся.
9: Я рад. Там женщины есть чудо. И даже там бывают, говорят.
7: Пусть говорят. А нам какое дело? Под маской все чины равны. У маски ни души, ни звания нет. Есть тело. И если маскою черты утаены, то маску чувств снимают смело.
0: В зале остался один Шприх. Он внимательно наблюдал за Арбениным и князем.
6: С Арбениным сойтиться я хочу. И даром ужиной желаю. Отужинаю здесь, кое-что еще узнаю, и в маскарад за ними полечу.
0: На углу Невского и Екатерининского канала в роскошном особняке Василий Васильевич Энгельгард каждое Рождество устраивал маскарады. Музыка гремит в обширных залах. Мазурка. Тысячи свеч горят здесь в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах и в паркетах. Маскарад, как известно, свет наизнанку. Мужчины скромничают, порой даже краснеют. Женщины бегают за мужчинами, шепчут им любовные признания, назначают свидания, упрекают в ветренности. Так говаривали про маскарады современники.
7: Что, князь, не набрели еще на приключения?
9: Как быть? А целый час хожу.
7: А, вы желаете, чтоб счастье вас ловило? Затея новая, пустить бы надо в свет.
9: Все маски глупые.
7: Да маски глупые нет. Молчит таинственно, заговорит так мило. Вы можете придать ее словам улыбку, взор, какие вам угодно. Вот, например, взгляните там, как выступает благородно высокая турчанка, как полна, как дышит грудь ее, и страстно, и свободно. Вы знаете ли, кто она? Быть может, гордая графиня? Или княжна Диана в обществе, Венера в маскараде. И также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы право не в накладе.
9: Все так. Рассказывать легко. Однако же я все еще зеваю. Но вот идет одна. Дай Господи.
13: Я знаю тебя.
9: И видно очень коротко.
13: О чем ты размышлял, и это мне известно.
9: А в этом случае ты счастливее меня? Но если не ошибся я, то ротик у нее прелестный.
13: Я нравлюсь тебе. Тем хуже.
9: Для кого?
13: Для одного из нас.
9: Не вижу отчего. Ты предсказанием меня не испугаешь. Я хоть очень не хитер, но узнаю, кто ты.
13: Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор.
9: Поговорим и разойдемся.
13: Право.
9: Налево ты, а я направо.
13: Но ежели я здесь нарочно, с целью той, чтобы видеться и говорить с тобой. Но если я скажу, что через час ты будешь мне клят, то вовек меня не позабудешь, что будешь рад отдать мне жизнь свою в тот миг, когда я улечу призрак без названия, чтобы услыхать из уст моих одно лишь слово «до свидания».
9: Ты, маска умная, а тратишь много слов, коль знаешь ты меня, Скажи, кто я таков?
13: Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек. В тебе одном весь отразился век. Век нынешний блестящий, но ничтожный. Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. Все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь. Людей без гордости и сердца презираешь. А сам игрушка тех людей. О, знаю я тебя.
9: Мне это очень лестно.
13: Ты сделал много зла.
9: Невольно, может быть.
13: Кто знает.
0: Маска и князь закружились в танце.
13: Только мне известно, что женщине тебя не надобно любить.
9: Я не ищу любви.
13: Искать ты не умеешь.
9: Скорей устал искать.
13: Но если пред тобой она появится и скажет вдруг: ты мой, уже бесчувственным остаться ты посмеешь.
9: Но кто же она? Конечно, идеал.
13: Нет, женщина. А дальше что за дело?
9: Ну, покажи ее, пусть явится мне смело.
13: Ты хочешь многого. Обдумай, что сказал. Она не требует ни вздохов, ни признания, ни слез, ни просьб, ни пламенных речей. Но клятву дай оставить все старания разведать, кто она, и обо всем молчать.
9: Клянусь землей и небесами, и честью моей.
13: Смотришь... Теперь пойдем. И помни, шуток нет между нами.
0: Гости танцуют контрданс. Внезапно появляется Арбенин. Он тащит за руку мужскую маску. Дамы побросали своих кавалеров, танцы прекратились. Все сбились вокруг.
14: Вы мне вещей наговорили, таких, сударь, которых честь... не позволяет перенесть. Вы знаете ли, кто я? Я знаю, кто вы были. Снимите маску. И сейчас вы поступаете бесчестно.
15: К чему? Мое лицо вам так же неизвестно, как маска. И я сам вас вижу в первый раз.
14: Не верю. Что-то слишком вы меня боитесь. Сердиться стыдно мне. Вы трус. Пойдите прочь.
15: Прощайте же, наберегитесь. Несчастье с вами будет в эту ночь. Постой!
7: Пропал. Кто ж он? Вот дал мне Бог заботу. Трусливый враг какой-нибудь. А им ведь у меня нет счетов. Прощай, приятель. Добрый путь.
0: Гости, влекомые звуками музыки, взявшись за руки, образовали цепочку большого круга. Однако все они под впечатлением разговора Арбенина с неизвестным пророком. Один Шприх не принимает участия в общем танце. Он зорко следит за Арбениным. Наконец, выбрав удобный момент, подходит к нему.
16: Кого вы так безжалостно тащили, Евгений Александрович?
14: Так шутил с приятелем.
16: Конечно, подшутили вы не на шутку.

0: Говорят, у вас жена красотка.
1: Ну-с, что ж?
0: А ездит к вам тот смуглый и в усах?
1: Чтоб у тебя засохла глотка. Смеешься надо мной, так будешь сам в рогах.

0: как новый вальс хорош. Во всех залах кружатся пары. Совсем недавно появилась среди гостей новая женская маска. Ее преследуют и окружают костюмированные кавалеры. С каждым из них она вальсирует по очереди. Наконец, утомившись, вырывается из рук Орликина и убегает. У него в руках случайно остается браслет. Орликин бежит вправо, потом влево, но нигде не находит маску, потерявшую браслет. Ему ничего не остается, как только положить браслет на самое видное место. Он бережно кладет его на канапе. Быстро вбегает маска, которая совсем недавно интриговала князя Звездыча.
1: Я едва дышу. Он все бежал за мною. Что, если бы он сорвал маску? Нет, он не узнал меня. Да и какой судьбою подозревать, что женщина, которой свет, девица с завистью, с плюсом забвенью к нему на шею кинется, моля дать ей два сладкие мгновения, не требуя любви, но только сожаления, и дерзко скажет: «Я твоя». Он этой тайны вечно не узнает. Пускай. И не хочу. Но он желает на память у меня какой-нибудь предмет. Кольцо? Что делать? Риск ужасный.
2: Вот счастье! Боже мой!
1: Потерянный браслет с эмалью золотой. Отдам ему. Прекрасно. Пусть ищет с ним меня.
0: Она надела на руку чужой браслет и смешалась с толпой, чтобы избежать новой встречи с князем. Когда она получила приглашение на фигуру кадрили, она сразу же замешалась в толпе танцующих. Князь Звездыч обыскал каждый уголок дома. И когда совсем отчаялся найти загадочную маску, он неожиданно увидел ее среди танцующих.
3: Так точно, вот она. Меж тысячи других теперь ее узнаю.

0: Ты не убежишь.
1: Я вас не убегаю. Чего хотите вы?
0: Вас видеть.
1: Мысль смешна. Я перед вами.
0: Это шутка злая. Но цель твоя шутить, а цель моя другая. И если мне небесные черты сейчас же не откроешь ты, то я сорву коварную личину, я силой.
1: Поймите же, мужчину, вы недовольны. Мало вам того, что я люблю вас. Нет, вам хочется всего. Вам надо честь мою на поругание, чтоб, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехом рассказать друзьям смешное приключение и, разрешая их сомнения, примолвить

0: Вот она, и пальцем указать.
1: Я вспомню голос твой.
0: Пожалуй, вот уж чудо. 100 женщин говорят все голосом таким. Вас пристыдят, лишь адресуйтесь к ним. И это было бы не худо.
1: Но счастье мое неполно.
0: А как знать? Вы, может быть, должны судьбу благословлять за то, что маску не хочу я снять. Быть может, я стара, дурна. Какую мину вы сделали бы мне?
1: Ты хочешь испугать, но, зная прелести твоих лишь половину, как остальных не отгадать.
0: Прощай навеки.
2: Ну, еще мгновение. Ты ничего на память не оставишь. Нет в тебе безумцу сожалений.
0: Вы правы. Жаль мне вас. Возьмите мой браслет.
3: Браслет брошен на пол. И пока князь нагнулся, чтобы его поднять, таинственная маска исчезла вновь.
1: Я в дураках. Есть от чего рассудка лишиться.
3: В глубине появился Арбенин. А?
4: Кто этот злой пророк? Он должен знать меня. И вряд ли это шутка.
1: Мне в пользу послужил ваш давешний урок.
4: Душевно радуюсь.
1: Но счастье налетело само собой.
4: Да, счастье вечно так.
1: Лишь только я схватил и думал, кончил дело, как вдруг. Теперь себя могу уверить смело, что если все не сон, так я большой дурак.
4: Не знаю ничего и потому не спорю.
1: Да вы все шутите. Помочь нельзя ли горю? Я все вам расскажу. Как я был удивлен. Плутовка вырвалась, и вот, как будто сон, конец прижалобный.
4: А начали не худо. Но покажите-ка, браслет довольно мил. И где-то я видал такой же. Погодите. Да нет, не может быть. Забыл.
1: Где отыскать ее?
4: Любую подцепите. Здесь много их, искать недалеко.
1: Но если не она?
4: Вообразите.
1: Нет, я ее сыщу на дне морском. Браслет поможет мне.
4: Ну, сделаем 2 тура. Но ежели она не вовсе дура, то здесь ее давно простыл и след.

0: зала в доме Арбениных. После всех ночных волнений и тревог Арбенин в сопровождении слуги входит в залу.
1: Ну вот и вечер кончен. Как я рад, пора хотя на миг забыться. Весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал? Не смешно ли? Давал любовнику советы. Догадки поверял. Сличал браслеты. И за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня, приехала домой?
2: Нет.
1: А когда же будет?
2: Обещалась в 12:00.
1: Теперь уж час второй? Не ночевать же там она осталась?
2: Не знаюсь.
1: Вот ты бы. Иди. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу.

Бог справедлив. И я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали. Теперь я жду.

подругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И скучно стало мне, и тяжко жить. И кто-то подал мне тогда совет лукавый жениться, чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить.

0: я нашел жену. Покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на заклание мной к алтарю она приведена. И вдруг во мне забытый звук проснулся. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить ужаснулся. И снова ревность, бешенство, любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Ах, здравствуй, Нина! Наконец, давно пора.
1: Неужели так поздно?
0: Я жду тебя уж целый час.
1: Серьезно? Ах, как ты мил!
0: А думаешь, глупец, он ждет себя, а я...
1: Ах, мой творец! Да ты всегда не в духе. Смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мной, Розма, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой для тебя. Зачем другой мужчина, какой-нибудь бездушный, пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне, я готова. В деревне молодость свою я сохраню. Оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому.
0: Как быть? Я жить привык беспечно, и ревновать смешно.
1: Конечно.
0: Ты сердишься?
1: Нет, я благодарю.
0: Ты опечалилась.
1: Я только говорю, что ты меня не любишь.
0: Нина!
1: Что?
0: Послушай, нас одной из судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами душою. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай. Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь. Верю я. Но безотчетно, чувствами играю и резвясь, как дитя. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел, и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизнь я своей узнал печать проклятия и холодно закрыл объятия для чувств и счастье земли. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волненьем порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал, несчастный, но ныне черствая кора с моей души слетела, мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, я молчалив, суров, угрюм. Боюсь осквернить тебя прикосновением, боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук, исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он.
1: Ты странный человек. Когда красноречиво ты про любовь свою рассказываешь мне, и голова твоя в огне, и мысль твоя в глазах сияет живо, тогда всему я верю, без труда. Но часто...
0: Часто?
1: Нет, но иногда...
0: Я сердцем слишком стар, ты слишком молода, но чувствовать могли б мы ровно, и помнится в твои года... Всему я верил, безусловно.
1: Опять ты недоволен, боже мой.
0: О, нет, я счастлив. Счастлив. Я жестокий, безумный клеветник. Далеко, далеко от толпы, завистливый и злой. Я счастлив. Я с тобой. Оставим прежнее забвенье тяжелой черной старине. Я вижу, что Творец тебя в вознаграждение своих небес послал ко мне.
2: Арбенин целует руки Нине, и вдруг на одной из них не видит браслета.
1: Ты побледнел? Дрожишь? О, Боже!
0: Я? Ничего. Где твой другой браслет?
1: Потерян.
0: А? Потерян?
1: Что же, беды великой в этом нет. Он 25 рублей, конечно, не дороже. Тебя понять я, право, не могу.
0: Браслет потерян?
1: Нет, я лгу.
0: Но сходство, сходство.
1: Верно, уронила в карете я его. Велите обыскать. Конечно, я б его не смела взять, когда б вообразила...
0: Карету! Обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. О чести, о счастье моем тут речь идет. Но если он и там, браслета не найдет...
1: Так стало быть, в другом месте.
0: В другом? И где? Ты знаешь.
1: В первый раз. Так скупо вы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу такой же точно новый.

0: Ну что, скорее отвечай.
1: Я перешарил всю карету-с.
0: И не нашел там?
1: Нету-с.
0: Я это знал. Ступай.
1: Конечно, в маскараде он потерял.
0: А? В маскараде? Так вы были там? Иди. Что стоило бы вам сказать об этом прежде? Я уверен, что мне тогда иметь позволили бы честь вас проводить туда и вас домой отвезти. Я б вам не помешал ни строгим наблюдением, ни пошлой нежностью своей. С кем были вы?
2: Спросите у людей. Они вам скажут все, и даже с прибавлением. Они по пунктам объяснят, кто был там, с кем я говорила, кому браслет на память подарила. И вы узнаете все лучше во сто крат, чем если б съездили вы сами в маскарад. Смешно. Смешно, ей-богу. Не стыдно ли, не грех из пустяков поднять тревогу?
0: Дай бог, чтобы это был не твой последний смех.
2: О, если ваши продолжатся бредни, то это, верно, не последний.
0: Кто знает? Может быть. Послушай, Нина, я смешон, конечно, тем, что люблю тебя так сильно, бесконечно, как только может человек любить. Все, что осталось мне от жизни, это ты, создание слабое, но ангел красоты, твоя любовь, улыбка, взор, дыхание. Я человек, пока они мои. Без них нет у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни существования. Но если я обманут, если на груди моей змея так много дней была согрета, если точно я правду отгадал и лаской усыплен, с другим осмеян был заочно. Послушай, Нина, я рожден с душой кипучую, как лава. Покуда не растопится, тверда она, как камень, но плоха забава с ее потоком встретится. Тогда не ожидай прощения. Закона я на месть свою не призову. И сам, без слез и сожаления, две наши жизни разорву.
2: Не подходи. О, как ты страшен.
0: Неужели я страшен? Нет. Ты шутишь. Я смешон. Да, смейтесь. Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать? Скорее! Где же он? Любовник пламенный, игрушка маскарада. Пускай потешится, придет. Вы дали мне вкусить почти все муки ада. И это лишь не достает.
2: И этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не я одна, но осмеет весь свет.
0: Да, смейтесь надо мной вы все, глупцы земные, беспечные, но жалкие мужья, которых некогда обманывал я, которые меж тем живете, как святые, в раю. Увы, но ты, мой рай, небесный и земной. Прощай. Прощай. Я знаю все. Прочь от меня, Гиена. И думал я, глупец, что тронута с тоской, с раскаянием во всем передо мной, она откроется, упавши на колено. Да, я б смягчился. Если б увидал одну слезу, одну. Нет. Смех был мне ответом.
2: Не знаю, кто меня клеветал. Но я прощаю вам. Я не виновна в этом.
0: О, замолчи, прошу тебя, довольно.
2: Но слушай, я невинна. Пусть меня накажет Бог, послушай.
0: Наизусть я знаю все, что скажешь ты.
2: Мне больно твои упреки слушать. Я люблю тебя, Евгений.
0: Ну, по чести, признание впору.
2: Выслушай, молю. О, Боже, ну чего ж ты хочешь?
0: Мести.
2: Кому ж ты хочешь мстить?
0: О, час придет, и право мне вы надевитесь.
2: Не мне? Что ж медлишь ты?
0: Геройство к вам не идет.
2: Кому ж?
0: Вы за кого боитесь?
2: Уже много ждет меня таких минут. О, перестань. Ты ревностью своею меня убьешь. Я не умею просить, и ты неумолим, но я и тут тебя прощаю.
0: Лишний труд.
2: Однако есть и Бог, он не простит.
0: Жалею. Вот женщина. О, знаю я давно вас всех, все ваши ласки и упреки, но жалкое познание мне дано, и дорого плачу я за уроки. И то сказать, за что меня любить? За то, что у меня и вид, и голос грозный. Что делает она? Смеется, может быть. Нет, плачет. Жаль, что поздно.

Прошла ночь. Наступил час визитов. Баронесса Штраль в ожидании посетителей музицирует за клавикордами. Перебирая клавиши, она вспоминает одну из мелодий давешнего маскарада.

0: вошла Нина Арбенина.
1: Катаясь я в санях, мне пришла идея к тебе заехать. Mon amour, c'est une des charmantes. Vous en avez toujours. Ты что-то прежнего бледнее сегодня, несмотря на ветер и мороз. И красные глаза, конечно, не от слез.
2: Я дурно ночь спала. И нынче нездорова.
1: Твой доктор нехорош. Возьми другого.
2: Князь.
3: Я был вчера у вас с известием, что наш пикник расстроен.
1: Прошу садиться, князь.
3: Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен.
1: Мне право жаль.
3: А я так очень рад. Пикников 20 я отдам за маскарад.
2: Вчера вы были в маскараде?
3: Был.
1: А в каком наряде? Там было много...
3: О, толпа! И там, под маской, я узнал иных из наших дам. Конечно, вы охотница рядиц.
1: Я объявить вам, князь, должна, что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочной решиться отправиться туда, где всякий сброд... где всякий ветренник обидит, осмеет, рискнуть быть узнанной. Вам надо бы настыдиться, отречься от подобных слов.
3: Отречься не могу, стыдиться же готов.
0: Входит чиновник, поверенный баронессы Штраль.
1: Откуда вы?
4: Сейчас лишь исправление. О деле вашем я пришел поговорить.
1: Его решили?
4: Нет, но скоро. Может быть, я помешал?
1: Ничуть.
0: Баронесса и чиновник, попросив извинения перед гостями, уходят в другую комнату.
3: Вот время объяснения. Я в магазине нынче видел вас.
2: В каком же?
3: В английском.
2: Давно?
3: Сейчас.
2: Мне удивительно, что вас я не узнала.
3: Вы были заняты.
2: Браслет я прибирала. Вот к этому.
3: Примиленький браслет. Но где же другой?
2: Потерян.
3: В самом деле.
2: Что ж странного.
3: И не секрет, когда?
2: 3-го дня вчера, на той неделе. Зачем вам знать, когда?
3: Я мысль свою имел. Довольно странную, быть может. Смущается она. Вопрос ее тревожит. Ах, эти скромницы. Я предложить хотел свои услуги вам. Он может подыскаться.
2: Пожалуйста, ну где?
3: А где ж потерян он?
2: Не помню.
3: Как-нибудь на бале.
2: Может статься.
3: Или кому-нибудь на память подарен.
2: Откуда вы вели такое заключение? И подарю его кому ж? Не мужу ли?
3: Вот в свете только муж. Приятельница у вас толпа, в том нет сомнения. Ну, пусть потерян он. А тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение?
2: Смотря...
3: Но если он... вас любит. Если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку ваше слово не пожалеет ничего земного. Но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами, неузнанны, под маскою, его ласкали вы любви словами, ну поймите же.
2: Из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись, и нынче в первый, в последний раз не говорить со мной, прошу покорно вас.
3: О, Боже, я мечтал, уже вы рассердились.
0: Ты отвертелся. Добро. Но будет час, и я своей достигну цели. Баронесса и чиновник возвращаются. Нина подходит к баронессе. Чиновник, откланившись, уходит.
2: Одели, Машир. До завтра. Мне пора.
1: Да подожди, мамаша. С тобой мы не успели сказать двух слов.
2: Я завтра жду тебя с утра. Мне день покажется длиннее недели.
3: Я отомщу тебе. Вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак. Пожалуй, отречется. Но я узнал браслет.
1: Задумались, князь?
5: Да. Многое раздумать мне придется.
1: Как кажется, ваш разговор был оживлен. О чем был спор?
5: Я утверждал, что встретил в маскараде...
1: Кого?
5: Ее.
1: Как? Нину?
5: Да. Я доказал ей.

0: стыда, я вижу, вы в глаза людей злословить ради.
1: Без странности решаюсь иногда.
0: Так пощадите хоть заочно. К тому же доказательств нет.
1: Нет. Только мне вчера был дан браслет. И у нее такой же точно.
0: Вот доказательство. Логический ответ. Такие же есть в каждом магазине.
1: Я ныне все изъездил их, и тут уверился, что только два таких.
0: Я завтра же дам совет полезной Нине. Не доверяться болтунам.
1: А мне? Совет какой?
0: А вам? Смелее продолжать с успехом начатое и дорожить побольше честью дам.
1: За два совета вам я благодарен вдвое.
2: Женщины так ветрено шутить. Откройся я ему, со мной бы было то же.
0: Итак, прощайте, князь. Не мне вас выводить из заблуждения. О нет, избави Боже. Одно лишь странно мне. Как я найти могла ее браслет? Ах, Нина там была. И вот разгадка всей шарады. Не знаю от чего, но я его люблю. Быть может, так, от скуки, от досады, от ревности. Томлюсь и горю, и нету мне ни в чем отрады. Мне будто слышится и смех толпы пустой, и шепот злобных сожалений. Нет, я себя спасу, хотя бы насчет другой, от этого стыда. Хотя б ценой мучений пришлось выкупить проступок новый мой. Какая цепь ужасных предприятий. Ах, Шприх, ты вечно кстати.
3: Помилуйте, я был бы очень рад, когда бы мог вам быть полезен. Покойный ваш супруг.
0: Всегда ли ты так любезен?
3: Блаженной памяти барон.
0: Тому назад лет 5, я помню.
3: Занял 1000.
0: Знаю. Но я тебе проценты за 5 лет отдам сегодня же.
3: Мне с нужды в деньгах нет, помилуйтесь. Я так, случайно вспоминаю.
0: Скажи, что нового?
3: У графа одного... Наслушался, сейчас лишь вышел. Истории в свете тьма.
0: А ничего про князя Звездича с Арбениной не слышал?
3: Нет, слышал. Как же? Нет, об этом говорил и замолчал уж свет. А что бишь я не помню, вот ужасно.
0: О, если это так уж гласно, то нечего и говорить.
3: Но я бы желал узнать, как вы об этом изволите судить.
0: Они осуждены уж светом. А, впрочем, я бы могла их подарить советом. Сказала бы ему, что женщины ценят
2: настойчивость в мужчине. Хотят, чтобы он сквозь тысячи преград к своей стремился, героине. А ей бы пожелала я поменьше строгости и скромности поболее. Прощайте, мсье Шприф. Обедать ждет меня сестра, а то бы осталась с вами доля.
0: Теперь я спасена. Полезный мне урок.
3: Не беспокойтесь, я понял ваш намек и не дождусь и повторения. Какая быстрота ума, соображения. Тут есть интрига. Да. Вмешаюсь в эту связь. Мне благодарен будет князь. Я попаду к нему в агенты. Потом сюда с рапортом прилечу. И уже вось тогда хоть получу я пятилетние проценты.
4: Арбенин провел бессонную ночь. Он сидит в своем кабинете, терзаемый сомнениями.
5: Все ясно ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшней могилы. Есть люди, я видал, с душой остылой. Они блаженствуют и мирно спят в грозу. То жизнь завидная.
6: Ждет человек внизу. Принес он барыне записку от княгини.
5: Да от какой?
6: Не разобрался.
5: Записка? Княгини?
4: Входит Афанасий Павлович Казарин. Давно он не бывал в этом доме.
6: Сейчас лишь барин вышел. Подождите немного.
5: Хорошо.
6: Я тотчас доложусь.
7: Ждать я готов хоть год. Когда хотите, месье Арбенин, и дождусь.

дела мои приплохи, так что грустно. Товарищ нужен мне искусный. Недурно, если он к тому ж великодушен часто. Кстати, имеет 1003 душ и покровительство знать.

0: Пенина втянуть опять бы надо мне в игру. Он будет в тайне, приятеля держать сумеет и пред детьми не оробеет. А, это молодежь, мне просто нож. Толкуем как угодно, не знают ни завесть, ни впору перестать, ни, кстати, честность показать, ни передернуть благородно. Взгляните-ка из стариков, как многие игрой достигли до чинов, из грязи вошли со знатью в связь. А все ведь от чего? Умели сохранять приличие во всем, блюсти свои законы, держались правил, глядь, при них и честь, и миллионы.
1: Робко озираясь, входит Шприх. Он никогда не бывал в этом доме.
2: Ах, Афанасий Павлович, вот чудо! Ах, как я рад! Не думал встретить вас.
0: Я также. Ты с визитом?
2: Да, а вы?
0: Я также.
2: Право? А не худо, что мы сошлись. О деле об одном поговорить мне б нужно с вами.
0: Бывало, ты все занят был делами, а делом в первый раз.
2: Бомо вам нипочем, а право нужное. Позвольте лишь спросить, вы слышали ли, что ваш приятель Арбенин...
1: Делает пальцами изображение рогов.
3: Что? Не может быть. Ты точно знаешь?
2: Мой создатель, я сам улаживал тому лишь 5 минут. Кому же знать?
3: Бес вечно тут, как тут.
2: Вот видите, жена его на Медне, не помню, на балю, обедне, в маскараде, встретилась с одним князьком. Она ему довольно показалась. И очень скоро князь стал счастлив и любим. Но вдруг красотка перед ним от прежнего чуть-чуть не отклепалась. Взбесился князь и полетел везде рассказывать. Того смотри, что быть беде. Меня просили сладить это дело. Я принялся, и разом все поспело. Князь обещал молчать, записку навалял. Покорный ваш слуга слегка ее поправил и к месту тотчас же доставил.
0: Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвал.
2: В таких ли я делах бывало, обходилось без дуэли.
0: И даже не был бит?
2: У вас все шутка, смех, а я всегда скажу, что жизнью без цели не должно рисковать.
0: И в самом деле, такую жизнь бесценную для всех без пользы подвергать великий грех.
2: Ну, это в сторону, ведь я об важном с вами хотел поговорить.
0: Что ж это?
2: Анекдот, а дело вот в чем.
3: Пропадай с делами, Арбенин, кажется, идет.
2: Нет никого. Мне привезли недавно от графа Врути 5 борзых собак.
0: Твой анекдот, ей-богу, призабавный.
2: Ваш брат-охотник, вот купить бы славно.
0: Так Арбенин, как дурак.
2: Послушайте.
0: Попал в просак, обманут и осмеян явно. Женитесь после этого.
2: Ваш брат находки этой был бы рад.
0: Женить бы верность, счастье, все в раке. Эй, не женись, Шприх.
2: Да я давно женат. Послушайте, одна особенно, вот клад.
0: Жена?
2: Собака.
0: Отдались собаки. Послушай, мой любезный друг, не знаю, как жену, что Бог даст, неизвестно. А ты собак не скоро сбудешь с рук.
1: Арбенин входит с письмом в руках.
3: Задумчив и с письмом. Узнать бы интересно.
1: Казарин и Шприх спрятались, наблюдают издали.
4: О, благодарность! И давно ли я спас честь его и будущность, не знаю почти, кто он таков. И что же? О, змея, неслыханная низость. Он, играя как вор, вторгается в мой дом, покрыл меня позором и стыдом. Я думал, вся вина ее. Не знает он, кто эта женщина. Как странный сон забудет он свое ночное приключение. Он не забыл, он стал искать и отыскал, и тут не мог остановиться. Вот благодарность. Много я видал на свете, а пришлось еще удивиться.
1: Арбенин перечитывает письмо.
4: Я вас нашел, но не хотели вы признаться. Скромность, кстати, чрезвычайна. Вы правы, что страшней молвы. Подслушать нас могли б случайно. Так не презрение, но страх прочел я в ваших пламенных глазах. Вы тайны любите, и это будет тайной, но я скорее умру, чем откажусь от вас.
3: Письмо, так оно пропало все как раз.
4: Ого, искусный соблазнитель, право. Мне хочется послать ему ответ кровавый.
1: К Арбенину подходит Казарин.
4: А, ты был здесь?
5: Я жду уж целый час.
3: Отправлюсь к баронессе, пусть хлопочет и рассыпается, как хочет.
5: Мы Шприхом. Где же Шприх? Пропал.
3: Письмо, так вот что понимаю.
5: Ты в размышлении?
4: Да, я размышляю.
5: О бренности надежд и благ земных.
4: Почти. О благодарности.
5: Есть мнения различные на этот счет. Но что бы ни думал этот или тот, а все, предмет достоин размышлений.
4: Твое же мнение?
5: Вот, например, вчера опять мне Слукин проиграл почти что 1005. И я ей, Богу, очень благодарен. Да вот как пью ли, ем или сплю, все думаю о нем.
4: Ты шутишь все, Казарин.
5: Послушай, я тебя люблю и буду говорить серьезно. Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой грозный. Мое ты хочешь слышать мнение о благодарности. Изволь, возьми терпение. Что ни толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь банк. Рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. И вот теперь пример для пояснения этих правил. Пусть разом 1000 я на туза поставил, так по предчувствию я в картах суевер. Положим, что случайно, без обмана он выиграл. Я очень рад, но все никак туза благодарить не стану, а молча загребу свой клад и буду гнуть да гнуть, покуда не устану, а там итоги свел и карту смятую под стол. Теперь, но ты не слушаешь, мой милый.
4: Повсюду зло, везде обман. И я на медне, я как истукан, безмолвно слушал, как все это было.
5: Задумался. Теперь мы перейдем к другому казусу, и дело разберем, но постепенно, чтобы не сбиться. Положим, например, в игру или разврат. Ты бы захотел опять пуститься, и тут приятель твой случится и скажет: «Эй, остерегись, брат», и прочие премудрые советы. Ему поклон и многие леты. И если он тебя от пьянства удержал, то напои его сейчас без замедления. И в карты обыграй в обмен за наставление. А от игры он спас, так ты ступай на бал, влюбись в его жену. Или можешь не влюбиться, но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться. В обоих случаях ты будешь прав, дружок, и только что отдашь урокам за урок.
4: Ты славный моралист, так это всем известно. А, князь, за ваш урок я заплачу вам честно.
5: Последний пункт осталось объяснить. Ты любишь женщину, ты жертвуешь ей честью, богатством, дружбой и жизнью, может быть. любить. Ты окружил ее забавами и лестью. Но ей за что тебя благодарить? Ты это делал все из страсти и самолюбия отчасти. Чтобы ею обладать, пожертвовал ты все, а не для счастья ее. Да, пораздумай-ка об этом хладнокровно и скажешь сам, что в мире все условно.
4: Да-да, ты прав. Что женщине в любви? Победы новые нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли. Смешон ей вид и голос твой плачевный. Ты прав, глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной.
5: Ты рассуждаешь очень здраво, хотя женат и счастлив.
4: Право?
5: А разве нет?
4: О, счастлив, да.
5: Я очень рад. Однако все мне жаль, что ты женат.
4: А что же?
5: Так, я вспоминаю про прежнее, когда с тобой кутили мы, в чью голову не знаю, хоть оба мы ребята с головой. Вот было время, утром отдых, нега, воспоминания приятного ночлега. Потом обед, вино, Рауля честь в граненых кубках пенится и блещет. Беседа шумная, острот не перечесть. Потом в театр. Душа трепещет при мысли, как с тобой вдвоем из-за кулис выманивали мы танцовщиц и актрис. Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле?
1: Казарин, заметив, что Арбенин его не слушает, задумался, тихо отходит в сторону и наблюдает за ним.
4: О, кто мне возвратит вас буйные надежды, вас нестерпимые, но пламенные дни? За вас отдам я счастье невежды. Беспечность и покой не для меня они. Мне ль быть супругом и отцом семейства? Мне ль, который испытал все сладости порока и злодейства и перед их лицом ни разу не дрожал? Прочь, добродетель, я тебя не знаю. Я был обманут и тобой. И краткий наш союз отныне разрываю. Прощай. Прощай.
5: Теперь он мой.

0: доме у князя Звездича. В первой комнате Иван, слуга князя, дверь в другую комнату растворена. Там на диване спит князь.
1: Седьмой в час почти в исходе. А в 8 приказал себя он разбудить. Он спит по-русски. Не по моде. И я успею в лавочку сходить. Дверь на замок запру. Оно вернее, да. Чу. По лестнице идут. Скажу, что дома нет, и с рук долой скорее.
2: Князь дома?
1: Дома нет.
2: Неправда.
1: 5 минут тому назад уехал.
2: Лжешь. Он тут. И, верно, сладко спит. Прислушайся, как дышит. Но скоро перестанет.
1: Он все слышит. Себя будить мне князь не приказал.
2: Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется.
0: Слуга уходит.
2: Он спит. Что видит он во сне в последний раз?
0: Арбенин подошел к комнате князя.
2: Я думаю, что он умрет ударом. Он свесил голову. Я крови помогу. И все насчет благой природы.
0: Арбенин входит в комнату князя. Минуты 2

0: язык и золото. Вот наш кинжал и яд.
1: Неожиданно входит дама под густой вуалью. Она наталкивается на Арбенина.
2: Все погибло.
0: Это что?
2: Пустите.
0: Нет, это не притвор, не крик продажной добродетели. Молчите. Ни слова. Или сей же миг? Какое подозрение. Отверните вашу вуаль, пока мы здесь одни.
2: Я не туда зашла. Ошиблась.
0: Да, немного. Ошиблись, кажется, и мне. Но временем, не местом.
2: Ради бога, пустите. Я не знаю вас.
0: Смущение странно. Вы должны открыться. Он спит теперь и может встать сейчас. Все знаю я, но убедиться хочу.
2: Все знаете?
1: Арбенин с силой откидывает вуаль и в удивлении отступает.
0: Благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться.
2: Что я сделала? Теперь всему конец.
0: Отчаяние теперь не кстати, не весело, согласен, в час такой на место пламенных объятий с холодной встретиться рукой. И то минутный страх, а нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, а не другой. Не то была бы в городе тревога.
2: Ах, он проснулся. Говорит.
0: В бреду. Но успокойтесь, я сейчас пойду. Лишь объясните мне, какую властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл, все женщины к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с моленьем, клятвами, слезами, а вы здесь одни, вы, женщина с душой, забывши стыд, пришли ему предаться сами? Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, ему отдать готова все, счастье, жизнь, любовь, за взгляд один, за слово? Зачем? О, я глупец! Зачем? Зачем?
2: Я поняла, о чем вы говорите. Знаю, что вы пришли...
0: Как? Кто ж вам рассказал? А что вы знаете?
2: О, я вас умоляю, простите мне.
0: Я вас не обвинял. Напротив, радуюсь приятельскому счастью.
2: Ослеплена была я страстью. Во всем виновна я. Но слушайте...
0: К чему? Мне право все равно. Я враг морали строгой.
2: Но если бы не я... то не бывать письму. Не...
0: А! Уж это слишком много. Письмо? Какое? А? Так это вы тогда? Вы их свели, учили их. Давно ли взялись вы за такие роли? Что вас понудило? Сюда приводите вы ваших жертв невинных? Или молодежь приходит к вам? Да, признаюсь, вы клад в гостиных, и я уж не дивлюсь разврату наших дам.
2: О, Боже мой!
0: Я говорю без лести. А сколько платят вам все эти господа?
2: Но вы бесчеловечны.
0: Да, ошибся, виноват. Вы служите исчесть.
2: О, я лишу с ума. Постойте. Он идет, не слушает. О, я умру.
0: Что ж, продолжайте. Вас это к славе поведет. Теперь меня не бойтесь и прощайте. Но, Боже, сохрани нам встретиться вперед. Вы взяли у меня все, все на свете. Я стану вас преследовать всегда, везде, на улице, в уединении, в свете. И если мы...

0: вернемся, то беда. Я б вас убил, но смерть была б награда, которую сберечь я должен для другой. Вы видите, я добр. Взамен терзаний ада вам оставляю рай земной.
1: Послушайте, клянусь, то был обман. Она невинна. И разве все я, все ясно? Отчаяние. Нет нужды. Я хочу его спасти во что бы то ни стало. Буду просить и унижаться. Облечу себя в обмане, в преступлении. Он встал. Идет. Решуся. О, мучение.
2: Иван! Кто там? Я слышал голоса. Какой народ? Нельзя уснуть и полчаса. Ба! Это что за посещение? Красавица. Я очень рад. А Маронесса? Нет, невероятно.
3: Что отскочили вы назад? Вы удивляетесь.
2: Конечно, мне приятно, но счастья такого я не ждал.
3: И было бы странно, если бы ожидали.
2: О чем я думал? О, когда б я знал?
3: Вы все бы знать могли и ничего не знали.
2: Свою вину загладить я готов. С покорностью приму, какое наказание хотите. Я был слеп и нем. Мое незнание — проступок. И теперь не нахожу я слов. Ваши руки лег. В лице у вас страданий? Ужель сомнительны для вас слова мои?
3: Вы ошибаетесь. Не требовать любви и не выпрашивать признания. Решилась я приехать к вам. Забыть и стыд, и страх, все свойственное нам. Нет, то обязанность святая. Былая жизнь моя прошла, и жизнью ждет меня иная. Но я была причиной зла. И свет навеки покидая, теперь все прежнее загладить я пришла. Я перенесть свой стыд готова. Я не спасла себя, спасу другого.
2: Что это значит?
3: Не мешайте мне. Мне много стоило усилий, чтоб говорить, решиться. Вы одни, не ведая того, причиной были моих страданий. Несмотря на то, я вас должна спасти. Зачем, за что, не знаю. Вы не заслужили всех этих жертв. Вы не могли любить, понять меня. И даже, может быть, я бы этого и не желала. Но слушайте. Сегодня я узнала, как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали. По словам молвы, она вас любит. Это ложно. Ложно! Не верьте ради неба. Это мысль одна нас всех погубит. Всех. Она не знает ничего. ничего. Но муж читал. Ужасен. В любви и ненависти он был уж здесь. Он вас убьет. Он приучен к злодейству. Вы так молоды.
2: Ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил. И слишком он умен, чтобы решиться на огласку. И сделать, наконец, без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. Рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут лепажи пистолеты, отмерят 32 шага, и право эти эполеты я заслужил не бегством от врага.
3: Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у ней есть с жизнью другой, но если вас убьют, убьют, о Боже, и я всему виной.
2: Вы?
3: Пощадите.
2: Я обязан драться. Я виноват пред ним. Его и тронул честь, хотя не знал того. Но оправдаться нет средства.
3: Средства есть.
2: Солгать? Не это ли? Другое мне найдите. Я лгать не стану, жизнь свою храня. И тотчас же пойду.
3: Минуту. Не ходите. И слушайте меня. Вы все обмануты. Та маска — это я.
2: Как? О, провидение, ну шприх, он говорил, он виноват во всем.
3: Минутное это было заблуждение, безумство страшное. Теперь я каюсь в нем. Оно прошло. Забудьте обо всем. Отдайте ей браслет. Он был найден случайно, какой-то чудной судьбой. И обещайте мне, что это тайной останется. Мне будет Бог судьей. Вас он простит. Меня простить не в вашей воле. Я удаляюсь. Думаю, что более мы не увидимся. Не следуйте за мной.
2: Я право думать, что не знаю. И только мог понять из этого всего, что случай счастливый, как школьник пропускаю, не сделав ничего. Ну вот еще записка. От кого?
4: Арбенин. Прочитаю.
2: Любезный князь, приезжай сегодня к Н вечером. Там будет много весело проведем время. Я не хотел разбудить тебя, а то бы ты дремал целый вечер. Прощай. Жду непременно. Твой искренний Евгений Арбенин. Ну, право. Глаз особый нужен, чтоб в этом увидать картель. Где слыхано, чтоб звать на ужин, пред тем, чтоб вызвать на дуэль.
5: И князь поехал вечером к господину Н. Там, как обычно, шла карточная игра. Банк метал налево-направо Арбенин. Все с нетерпением ждали прихода князя.
6: А князя надо пощипать слегка.
7: Да-да. Забавно будет стычка.
6: Посмотрим. Трансфер.
8: Это он.
7: Рука твоя дрожит.
8: О, ничего. Отвычка.
6: Князь, я очень рад. Прошу кабещенов, снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой.
2: О, я смотреть готов.
8: А все играть с тех пор еще боитесь?
2: Нет, с вами, право, не боюсь. По светским правилам я мужу угождаю, а за женой волочусь. Лишь выиграть бы там, а здесь пусть проиграю.
8: Я нынче был у вас.
2: Записку я читал. И видите, послушал.
8: На пороге мне кто-то встретился в смущении и тревоге.
2: И вы узнали?
8: Кажется, узнал. Князь, обольститель, вы опасный. Все понял я, все отгадал.
2: Он ничего не понял, это ясно.
8: Я не хотел бы, чтобы жена моя вам приглянулась.
2: Почему же?
8: Так, добродетелю, который ищет в муже любовники, не обладаю я.
7: Я ставлю 50 рублей.
2: Я тоже.
8: Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложе. Он нынче у меня из головы не идет. Вот видите, один какой-то барин, женатый человек, твоя взяла, Казарин. Женатый человек, на верность положа своей жене, дремал в забвенье сладком. Внимательным вы что-то слишком, князь, и проиграетесь порядком. Муж добрый был любим, шел мирно день за днем, и к довершению благ беспечному супругу был дан приятель, важную услугу ему он оказал когда-то, и притом нашел, казалось, честь и совесть в нем. И что ж, мне неизвестно, какой судьбой, но муж узнал, что благодарный друг, должник уж слишком честный, жене его свои услуги предлагал.
2: Что ж сделал муж?
8: Князь, вы игру забыли. Вы гнете, не глядя. А любопытно вам узнать, что сделал муж? Придрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили? Князь?
2: Я бы сделал то же. Ну, а там? Стрелялись?
8: Нет.
7: Рубились?
8: Нет, нет.
7: Так помирились.
8: О, нет.
2: Так что же сделал он?
8: Остался отомщен и обольстителя с пощечиной оставил.
2: Да это вовсе против правил.
8: В каком указе есть закон или правило на ненависть и месть? Взяла. Взяла. Постойте. Карту эту вы подменили.
2: Я? Послушайте.
8: Конец игре. Приличий тут уж нет. Вы шулер и подлец.
2: Я?
8: Подлец! И я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обидой с вами встречу.
5: Арбенин бросил карты прямо в лицо князю.
8: Теперь мы квиты.
2: Что с тобой? Он помешал.
9: вмешался в самом лучшем месте, тот горячился, уж спустил бы 1200.
10: Сейчас за мной! За мной! Кровь! Ваша кровь лишь это оскорбление!
8: Стреляться с вами мне, вы в заблуждении.
10: Вы трус!
8: Пускай, но подступать вам не советую. Ни даже здесь остаться. Я трус, да вам не испугать и труса.
10: О, я вас заставлю драться! Я расскажу везде поступок ваш каков, что вы, не я, подлец!
8: На это я готов.
10: Я расскажу, что с вашей женою. Оберегитесь, вспомните браслет.
8: За это вы наказаны уж мною.
10: Бешенство! Да где я? Целый свет против меня! Я вас убью!
8: И в этом вы властны. Даже я вас подарю советом скорее меня убить, а то, пожалуй, вас остынет храбрость через час.
10: О, где ты, честь моя? Отдайте это слово! Отдайте мне его! И я у ваших ног! Да в вас нет ничего святого. Вы человек или демон?
8: Я игрок.
10: Честь! Честь моя!
8: Да, честь не возвратится. Теперь прощай. Желаю долго жить.
5: Прошло несколько дней. История, которая произошла между Арбениным и князем Звездичем, взволновала светское общество Петербурга. Высказывались предположения, что в этом деле замешана женщина. Шли разговоры о жене Арбенина и о баронессе Штраль. Великосветский бал. Сколько их было в те годы? Гости съезжаются и поднимаются по роскошной мраморной лестнице. Гостей встречает хозяйка дома.
11: Я баронессу жду. Не знаю, приедет ли. Мне право было бы жаль за вас.
12: Я вас не понимаю.
11: Вы ждете баронессу Штраль?
13: Она уехала.
11: Куда?
13: Зачем? Давно ли?
12: В деревню. Нынче утром.
11: Боже мой.
12: Каким же случаем?
11: Уже ли с доброй воли? Фантазия.
12: Роман.
13: Хоть рукой махни.
5: В глубине зала появились Арбенины. Все взоры устремились в их сторону. Поклоны. Арбенин проводит Нину через все залы.

0: Вы знаете, князь Звездич проигрался.
1: Напротив, выиграл.
2: Я видно не путем.
0: И получил пощечину.
3: Стрелялся?
0: Нет, не хотел.
3: Каким же подлецом он показал себя?
4: Отныне не знаком я больше с ним.
2: И я.
0: Какой поступок сквер.
1: Он будет здесь?
0: Нет, не решится верно. Вот он.
5: Входит князь Звездич. Все умолкают. Звездич выходит на середину залы и делает поклон. Мало кто из гостей отвечает ему, иные отворачиваются. Общая неловкость. Хозяйка дома делает вид, что ничего не случилось.
1: Прошу вас в залу, господа. Медам, пожалуйте туда.
5: Бал открывается вальсом. Кавалеры подходят к дамам и приглашают их. Закружились пары. Князь Звездич подходит к Нине и уводит ее в сторону.
6: Я должен вам сказать два слова. И выслушать вы их должны.
1: Должна?
6: Для вашего же счастья.
1: Какое странное участие.
6: Да, странное. Потому что вы виной моей погибели. Но мне вас жаль. Я вижу, что поражу мне той же рукой, которая убьет вас. Не унижу себя ничтожной местью никогда. Но слушайте и будьте осторожны. Ваш муж злодей, бездушный и безбожный. И я предчувствую, что вам грозит беда. Прощайте же навек. Злодей не обнаружен. И наказать его теперь я не могу, но день придет, я подожду. Возьмите ваш браслет. Он больше мне не нужен.
5: Арбенин смотрит на них издали.
1: Князь, вы сошли с ума. На вас теперь сердиться было бы стыдно.
6: Прощайте навсегда. Прошу в последний раз.
1: Куда ж вы едете? Далеко очень видно. Конечно, не в Луну.
6: Нет, ближе, на Кавказ.
7: Я сомневался, я, а это всем известно. Намеки, колки со всех сторон преследуют меня. Я жалок им, смешон. И где плоды моих усилий? И где та власть, которую порой казнил толпу я словом, остротой? Две женщины ее убили. Одна из них, о, я ее люблю. Люблю. И так неистово обманут. Нет, людям я ее не уступлю, и нас судить они не станут. Я сам свершу свой страшный суд, я казнь ей отыщу. Моя ж пусть будет тут. Она умрет. Жить вместе с нею доле я не могу. Жить розно? Решено. Она умрет. Я прежней твердой воли не изменю. Ей, видно, суждено во цвете лет погибнуть, быть любимой таким, как я, злодеем, и любить другого. Это ясно. Как же можно жить ей после этого? ты Бог незримый, но Бог всевидящий. Возьми ее, возьми, как свой залог тебе ее вручаю. Прости ее, благослови, но я не Бог и не прощаю.
1: Не худо бы немного отдохнуть. Так жарко здесь, что и растаю.
8: Настасья Павловна споет нам что-нибудь?
1: Романсов новых, право, я не знаю. А старые наскучили самой.
9: Ах, в самом деле, спой же, Нина, спой.
1: Ты так мила, что, верно, не заставишь себя просить напрасно целый час. Но слушаться вниманием мой приказ. Хоть этим наказанием вас с собой все справишь.

0: Что ж, продолжайте.
1: Я конец совсем забыла.
0: Если вам угодно, то я напомню.
1: Нет, зачем? Мне не здоровится.
2: Гости расходятся к другому концу залы и приготавливаются к новому танцу. Некоторые из гостей по одному переходят в другие комнаты. Арбенин и Нина остаются вдвоем. В глубине театра показывается неизвестный.
1: Так жарко. Отдохнуть я сяду в стороне. Мой ангел, принеси мороженое мне.
2: Арбенин идет за мороженым, снимает с пальца кольцо и высыпает в мороженое яд.
0: Смерть, помоги.
1: Мне что-то грустно, скучно.
0: Возьми от скуки вот лекарство.
1: Да, это прохладит.
0: О, как не прохладить.
1: Здесь ныне скучно.
0: Как же быть? Чтоб не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет.
1: Ты прав, ужасно.
0: Да, ужасно.
1: Душ непорочных нет.
0: Нет. Я думал, что нашел одну. И то напрасно.
1: Что говоришь-то?
0: Я сказал, что в свете лишь одну. Такую отыскал я тебя.
1: Ты бледен?
0: Много танцевал.
1: А помнись, Монами, ты с места не вставал.
0: Так верно, потому что мало танцевал я.
1: Возьми, поставь на стол.
0: Все. Ни капли не оставить мне. Жестоко. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко. Но пусть никто не гибнет за нее.
1: Как ты неловок.
0: Ничего, я болен. Поедем поскорее домой.
1: Поедем. Но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмур. Ты мной недоволен?
0: Нет. Нынче я доволен был тобой.
2: Арбенин, схватив Нину за руку, быстро уводит ее с бала. Все это происходит на глазах у неизвестного.
3: Я чуть не жалился. И было тут мгновение, когда хотел я броситься вперед. Нет. Пусть свершается судьбы определения, а действовать потом настанет мой черед.

0: Спальня в доме Арбениных. Служанка помогает Нине снять бальное платье.
1: Сударь, вы что-то бледно стали. Я нездорова. Вы устали. Мне что-то дурно. Верно, от корсета. Скажи, к лицу была сегодня я одета? Ты права, я бледна. Как смерть бледна. Но в Петербурге кто не бледен, право. Одна лишь старая княжна, и то румяна, цвет лукавый. Розденький. И дай мне шею.

0: новый вальс хороший. В каком-то упоении кружилась я быстрее. И чудное стремление, меняя мысль мою, невольно мчало вдаль. И сердце сжалось. Не то чтобы печаль, не то чтобы радость. Саша, дай мне книжку. Как этот князь мне надоел опять. А право, жаль безумного мальчишку. Что говорил он тут? Злодей и наказать. Кавказ, беда. Вот бред. Прикажете убрать? Оставь. Прикажете идти?
1: Ступай. Иди же. Она тебе уж больше не нужна.
0: Ты здесь.
1: Я здесь.
0: Я, кажется, больна. И голова в огне. Пойди сюда поближе. Дай руку. Чувствуешь, как вся горит она? Зачем я там мороженое ела? Я, верно, простудилась и тогда. Не правда ли?
1: Мороженое? Да.
0: Мой милый, я с тобой поговорить хотела. Ты изменился с некоторых пор. Уж прежних ласк я от тебя не вижу. Отрывист голос твой и холоден твой взор. И все за маскарад. О, я их ненавижу. Я заклялась в них не ездить никогда.
1: Не мудрено. Теперь без них уж можно.
0: Что значит поступить хоть раз неосторожно?
1: Неосторожно, о!
0: И в этом вся беда.
1: Обдумать все заранее надо было.
0: О, если бы я нрав заранее знала твой, то верно б не была твоей женой. Терзать тебя, страдать самой. Как это весело и мило.
1: И то... К чему тебе моя любовь?
0: Какая тут любовь? На что мне жизнь такая?
1: Ты права. Что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая. Покуда в сердце быстро льется кровь, все в мире нам и радость, и отрада. Пройдут года желаний и страстей, и все вокруг темней, темней. Что жизнь? Давно известная шарада для упражнения детей. Где первое – рождение, где второе – ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть последняя, а целая – обман.
0: Здесь что-то ждет.
1: Пройдет пустое. Молчи и слушай. Я сказал... что жизнь лишь дорога, пока она прекрасна. А долго ли? Жизнь как бал. Кружишься весело, кругом все светло, ясно. Вернулся лишь домой, наряд измятый снял и все забыл, и только что устал.
0: О нет, я жить хочу.
1: К чему?
0: Евгений. Я мучусь, я больна.
1: А мало ли мучений, которые сильнее и ужаснее твоих?
0: Пошли за доктором.
1: Жизнь вечна, смерть лишь миг.
0: Но я жить хочу.
1: И сколько утешений там мучеников ждет.
0: Но я молю, пошли за доктором, скорее.
1: Не пошлю.
0: Конечно, шутишь ты. Но так шутить безбожно. Я умереть могу. Пошли скорей.
1: Что ж, разве умереть вам невозможно без доктора?
0: Но ты злодей, Евгений. Я жена твоя.
1: Да, знаю, знаю.
0: О, жалься! Пламя разлился в моей груди, и я умираю.
1: Так скоро? Нет еще. Осталось полчаса.
0: О, ты меня не любишь.
1: А за что же тебя любить? За то, что целый ад мне в грудь ты бросила. О, нет, я рад. Я рад твоим страданиям. Боже, Боже, и ты смеешь требовать любви. А мало я любил тебя, скажи. А этой нежности ты знала ли цену? А много ли хотел я к любви твоей? Улыбку нежную, приветный взгляд очей. И что ж нашел? Коварство и измену. Возможно ли меня продать? Меня за поцелуй глупца? Меня, который, по слову первому, был душу рад отдать, мне изменить, мне и так скоро.
0: О, если бы вину свою сама я знала, то...
1: Молчи, или я сойду с ума. Когда же эти муки перестанут?
0: Браслет мой князь нашел. Потом каким-нибудь клеветником ты был обманут.
1: Так, я был обманут. Довольно. Я ошибся, возмечтал, что я могу быть счастлив. Думал снова любить и веровать. Но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Быть может, я поспел небесные мечты осуществить предавшейся надежде и в сердце поживил все, что цвело в нем прежде. Ты не хотела, ты! Плачь, плачь! Но что такое, Нина? Что слезы женские? Вода? Я ж плакал, я мужчина от злобы, ревности, мучений и стыда. Я плакал, да. А ты не знаешь, что такое значит, когда мужчина плачет. О, в этот миг к нему не подходи. Смерть у него в руках и ад в его груди.
0: Творец небесный, пощади. Не слышит он, но ты все слышишь. Ты все знаешь. И ты меня, всесильный, оправдаешь.
1: Остановись, хоть перед ним не лги.
0: Нет. Я не лгу, я не нарушу его святыни ложной мольбой. Ему я предаю страдальческую душу. Он твой судья, защитник будет мой.
1: Теперь молиться время, Нина. Ты умереть должна через несколько минут. И тайной для людей останется кончина твоя, и нас рассудит только Божий суд.
0: Как? Умереть теперь? Сейчас? Нет, быть не может. Смерть! Смерть! Он прав! В груди огонь! Весь ад!
1: Да, я тебе на бале подал яд.
0: Верю. Невозможно. Нет. Ты надо мною смеешься. Ты не изверг, нет. В душе твоей есть искра доброты. С холодностью такой меня ты не погубишь все эти дни. Не отворачивайся так, Евгений. Не продолжай моих мучений. Спаси меня. Рассей мой страх. Взгляни сюда.
1: Ты умрешь. И я останусь тут один, один. Года пройдут, умру, и буду все один. Ужасно. Но ты не бойся. Мир прекрасный тебе откроется, и ангелы возьмут тебя в небесный свой приют. Да, я тебя люблю. Люблю. Я все забвению, что было, предал. Есть граница мщению. И вот она. Смотри, убийца твой здесь, как дитя, рыдает над тобой.
0: Сюда, сюда, на помощь. Умираю. Яд, яд! Не слышь. Понимаю. Ты осторожен. Никого не идут. Но помни, есть небесный суд. И я тебя, убийца, проклинаю.
1: Проклятие? Что пользы проклинать? Я проклят Богом. Бедное создание, ей не по силам наказание. Бледна, но все черты спокойны. Не видать них ни раскаяния, ни угрызений. Ужель?
0: Прощай, Евгений. Я умираю, но невинно. Ты злодей.
1: Нет, нет, не говори. Тебе уж не поможет ни ложь, ни хитрость. Говори скорей. Я был обманут. Так шутить не может сама от любовью моей. Молчишь? О, месть тебя достойна. Но это не поможет. Ты умрешь, и будет для людей все тайно. Будь спокойна.
0: Теперь мне все равно. Я все ж невинна перед Богом.
1: Ложь!
2: Дом Арбениных погрузился в траур. На панихиду собрались родственники и знакомые. Входит неизвестный князь. Навстречу идет доктор.
3: Позвольте вас спросить, Арбенина нельзя ли нам видеть?
4: Право утверждать не смею. Жена его вчера скончалась.
3: Очень жаль.
4: И он так огорчен.
3: Я и об нем пожалею. Однако ж дома он.
4: Он? Дома? Да.
3: Я дело до него приважное имею.
4: Вы из друзей его, конечно, господа.
3: Пока мисс нет. Но мы пришли сюда, чтоб подружиться понемногу.
4: Он болен, не шутя.
5: Лежит без памяти?
4: Нет. Ходит, говорит. И есть еще надежда.
5: Слава Богу. О, наконец.
3: Лицо у вас в огне. Вы твердо ли в своем решении?
5: Обручаетесь ли мне, что справедливо ваше подозрение?
3: Послушайте, у нас обоих цель одна. Его мы ненавидим оба. Но вы его души не знаете. Мрачна и глубока, как двери гроба. Чему хоть раз отворится она, то в ней погребено навеки. подозрения и стоит доказательств. Ни прощения, ни жалости не знает он, когда обижен. Мщение, мщение. Вот цель его тогда, и вот его закон. Да, это смерть старанья без причины. Я знал, вы с ним враги, и услужить вам рад. Вы драться станете, я 2 шага назад, и буду зрителем картины.
5: Как узнали вы, что день тому назад я был обиженным?
3: Я рассказать, брат, да это вам наскучит. К тому ж весь город говорит.
5: Мысль нестерпимая.
3: Она вас слишком мучает.
5: О, вы не знали, что такое стыд.
3: Стыд? Нет. И опыт вас забыть о нем научит.
5: Но кто вы?
3: Имя нужно вам. Я ваш сообщник. Ревностно и дружно за вашу честь вступился сам. А знать вам более не нужно.
2: Неизвестный князь направились к гробу Нины. Со свечой в руках появился Арбений.
6: Смерть. Смерть. Ой, это слово здесь. Везде. Я им проникнут весь. Оно меня преследует. Безмолвно смотрел я целый час на труп ее немой, и сердце было полно невыразимою тоской. В чертах спокойствия и детская беспечность. Улыбка вечная тихонько расцвела, когда пред ней открылась вечность, и там свою судьбу душа ее прочла. Ужель я ошибался? Невозможно мне ошибиться. Кто докажет мне ее невинность? Ложно, ложно. Где доказательства? Есть у меня они. Я не поверил ей. Кому же стану верить? Да, я был страстный муж, но был судья холодный. Кто же разуверить меня осмелится?
3: Осмелюсь я.
6: А кто же вы?
3: Не мудрено, Евгений. Ты не узнал меня, а были мы друзья.
6: Но кто вы?
3: Я твой добрый гений. Да, непримеченный, везде я был с тобой. Всегда с другим лицом, всегда в другом наряде. Знал все твои дела и мысль твою порой. Остерегал тебя недавно в маскараде.
6: Пророков не люблю. И выйти вас прошу немедленно. Я говорю серьезно.
3: Все так. Но несмотря на голос грозный и на решительный приказ, я не уйду. Да. Вижу ясно. Ты не узнал меня. Я не из тех людей, которых может миг опасный отвлечь от цели многих дней. Я цель свою достиг. И здесь на месте лягу, умру, но уж назад не сделаю ни шагу.
6: Я сам таков, и этим сверх того не хвастаюсь. Я слушаю.
3: 7 лет тому назад ты узнавал меня, Арбенин. Я был молод, неопытен и пылок, и богат. Но ты, в
7: твоей груди уж крылся этот холод, то адское презрение ко всему, которым ты гордился всюду. Не знаю, приписать его к уму или к обстоятельствам, я разбирать не буду твоей души. Ее поймет лишь Бог, который сотворить один такую мог.
6: Дебют хорош,
8: конец не будет хуже.
7: Раз ты меня уговорил, увлек к себе, мой кошелек был полон, и к тому же я верил счастью. Сел играть с тобой и проиграл. Отец мой был скупой и строгий человек, и чтоб не подвергаться упрекам, я решился отыграться. Но ты хоть молод, ты меня держал в когтях, и я все снова проиграл. Я предался отчаянию. Тут были, ты помнишь, может быть, и слезы, и мольбы. В тебе же возбудили они лишь смех. Лучше бы пронзить меня кинжалом. Но в то время ты не смотрел еще пророчески вперед. И только нынче злое семя произвело достойный плод. Я покинул все с того мгновения. Все, женщины, любовь, блаженство юных лет, мечтания, нежные и сладкие волнения, и в свете мне открылся новый свет, мир новых странных ощущений, мир обществом отверженных людей, самолюбивых душ, ледяных страстей и увлекательных мучений. Я увидал, что деньги цари земли, и поклонился им. Года прошли, все скоро унеслось, богатство и здоровье, навеки предо мной закрылось счастье дверь. Я заключил с судьбой последние условия, и вот стал тем, что я теперь. А? Ты дрожишь, ты понимаешь, и цель мою, и то, что я сказал. Ну, повтори еще, что ты меня не знаешь.
6: Прочь! Я узнал тебя. Узнал!
7: Прочь? Разве это все? Ты надо мной смеялся, и я повеселиться рад. Недавно до меня случайно слух домчался, что счастлив ты женился и богат, и горько стало. И сердце зароптало, и долго думал я, за что ж он счастлив, и шептала мне чувство внятное: иди, иди, встревожь. И стал я следовать, мешаясь с толпой, без устали, всегда повсюду за тобой. Все узнавал, и, наконец, пришел трудам моим конец. Послушай, я узнал и открою тебе я истину одну. Послушай, ты убил свою жену.
6: Убил?

0: душа моя робеет от взглядов ваших. Я глупец, дитя, и против ваших слов ответа не имею. Я мигом побежден, обманут я, шутя, и под топор нагну спокойно шею.
1: А вы не разочли, что есть еще во мне присутствие ума и опытность, и сила?
0: Вы думали, что все взяла ее могила, что я не заплачу вам всем по старине?
1: Так вот, как я унижен, ваше мнение, коварным лепетом молвы.
0: Да, сцена хорошо придумана, но вы не отгадали заключение. А этот мальчик, так и он со мной бороться вздумал. Мало было одной пощечины? Нет, хочется другой? Вы все получите, мой милый, вам жизнь наскучила. Не странно, жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьте же теперь, вы будете убиты, умрете с именем и смертью подлеца.
2: Увидим, но скорее.
0: Идем, идем.
2: Теперь я счастлив.
3: Да, а главное забыли.
2: Постойте, вы должны узнать, что обвинили меня напрасно, что ни в чем не виновата ваша жертва, оскорбили меня вы вовремя. Я только обо всем хотел сказать вам. Ну, пойдем.
1: Что? Что?
3: Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся.
1: Да у вас в запасе шуток много.
2: Нет, нет, я не шучу, клянусь Творцом. Браслет случайной судьбою попался баронессе. И потом был отдан мне ее рукою. Я ошибался сам, но вашей женою любовь моя отвергнута была. Когда б я знал, что от одной ошибки произойдет так много зла, то, верно, б не искал ни взора, ни улыбки. И баронесса этим вот письмом вам открывается во всем. Читайте же скорей, мне дороги мгновения.
4: Арбенин взглядывает на письмо и читает. Неизвестный лицемерно поднял глаза к небу.
3: Казни, злодея провидения. Невинная погибла, жаль. Но здесь ждала ее печаль, а в небесах спасение. Ах, я ее видал, ее глаза всю чистоту души изображали ясно. Кто б думать мог, что этот цвет прекрасный сомнет минутная гроза. Что ты замолк несчастный, реви волосы, терзайся и кричи. Ужасно, о, ужасно!
0: Я задушу вас, палачи!
2: Раскаяние вам не поможет. Ждут пистолеты, спор наш не решен. Молчит, не слушает. Ужели он рассудок потерял?
3: Быть может,
2: вы помешали мне.
3: Мы целим розно. Я отомстил. Для вас, я думаю, уж поздно.
1: О, что сказали вы? Нет сил. Нет сил. Я так был оскорблен. Я так уверен был.
0: Прости, прости меня!
1: О, Боже, мне прощение, а слезы, жалобы, моления. А ты простил? Ну вот я упал пред вами на колено. Скажите же, не правда ли измена, коварство очевидны? Я хочу, велю, чтоб вы ее сейчас же обвинили. Она невинна.

0: тут были, смотрели в душу во мою, как я теперь прошу, так и она молила. Ошибка. Я ошибся. Что ж, она мне тоже говорила, но я сказал, что это ложь. Я это ей сказал. Вот что я вам открою. Не я ее убийца.
1: Взглядывает пристально на неизвестного.
0: Ты скорей признайся, говори смелей, будь откровенен хоть со мною. О, милый друг, зачем ты был жесток? Ведь я ее любил, я к небесам и раю одной слезы ее, когда бы мог, не уступи. Но я тебя прощаю.
2: Приди в себя, опомнись. Уведем его отсюда. Он опомнится, конечно, на воздухе. Арбенин!
0: Вечно мы не увидимся. Прощай. Идем. Идем. Сюда. Сюда.
3: Остановите.
2: И этот гордый ум сегодня изнемог.
3: Здесь. Посмотрите. Посмотрите.
0: Я говорил тебе, что ты жесток.
1: Арбенин падает на землю и сидит полулежа с неподвижными глазами. Князь и неизвестный стоят над ним. Перед мутным, обезумевшим взором Арбенина проходят и исчезают костюмированные пары. Дамы, короли, балет.
2: Давно хотел я полной мести, и вот вполне я отомщу.
4: Он без ума счастлив, а я навек лишен спокойствия.

0: Много лет назад покинул Карл Мор замок своего отца, владетельного графа Максимилиана фон Мора. В странствиях, в беспечном веселье и в праздности проходила жизнь Карла. Но для его отца не было за эти годы минуты, когда бы он не вспоминал о своем любимом Карле. И напрасно каждый день поутру, почтительно и искательно кланяясь, являлся к нему младший сын, Франц. Льстивые и хитрые речи Франца, его маленькие вечно бегающие глаза, уродливая лысеющая голова все настойчивее заставляли старого Мора думать о беспутном, но прямом и горячем Карле, его любимом сыне. И только наедине со своей племянницей Амалией, слушая ее песни, которые она певала когда-то вместе с Карлом, только глядя в ее ясные глаза, старый граф отдыхал душой, ведь Амалия, так же, как и он, жила лишь мыслью о Карле. Сегодня утром Франц явился к отцу особенно рано.
1: Как вы себя чувствуете, батюшка? Вы что-то бледны.
2: Отлично, сын мой. Что скажешь?
1: Почта пришла. Письмо от нашего лейпцигского корреспондента.
2: Эсти, о моем сыне Карле?
1: Да, вести. Но я не знаю, я боюсь, должен ли я. В самом деле вы себя хорошо чувствуете, батюшка.
2: Почему ты так беспокоишься обо мне? Ты второй раз спрашиваешь о здоровье.
1: Если вы больны, я лучше выберу другое время.
2: Боже, что я еще услышу?
1: Я бы должен был вечно молчать, ведь он ваш сын. Я бы должен был вечно скрывать его позор, ведь он мой брат. Простите меня, простите меня.
2: О, Карл, Карл, если бы он знал, как поведение его терзает отцовское сердце.
1: Сердце? Ну тогда я ухожу.
2: Останься и читай.
1: Вы сами этого требуете. Лейпциг, 1 мая. Если бы меня не связывало нерушимое обещание не скрывать от тебя ничего о судьбе твоего брата, любезный друг, никогда мое неповинное перо не причинило бы тебе столько горя. Я как будто вижу тебя, как ты из-за этого негодяя, мерзавца, льешь жгучие слезы. Я как будто вижу твоего старого почтенного отца, как он бледный, как смерть. Батюшка, батюшка, в самом деле уже побледнел.
2: Дальше, дальше.
1: Бледный, как смерть, проклинает день, когда в первый раз его назвали отцом. Твой брат, кажется, уже преисполнил меру своего бесстыдства, вчера сделав на 40 000 дукатов долг.
3: Хорошие карманные денежки, батюшка.
2: Дальше.
1: На 40 000 дукатов долгу, обесчестив дочь здешнего банкира и смертельно ранив на дуэли ее жениха, прекрасного молодого человека знатного происхождения, он с 6 другими товарищами, вовлеченными им же в распутную жизнь, решил бежать от рук правосудия. За ним посланы погони, оскорбленные громко вопиют об удовлетворении. Его голова оценена. Имя Моров нет. Мой бедный язык, да не будет отца убийцы. Не верьте, не верьте, батюшка, ни одного слова не верьте.
2: Мое имя... Мое честное имя.
1: Бессовестный, трижды бессовестный Карл. Я как будто предчувствовал это, когда он еще подростком все умывался около баб, шлялся с уличными мальчишками и всяким спродом. Если бы он не носил имени Моров.
2: Мои надежды Мои золотые мечты,
3: пылкий дух, который бродит в мальчике, говорили мы всегда, сделает из него примерного гражданина, героя, великого человека. Вот вам и великий человек, батюшка. Пылкий дух развился, окреп, и нечего сказать, прекрасные плоды принес он. Батюшка, хлопочите о другом имени, а то все купцы и разносчики на лейпцигском рынке, видевшие у позорного столба портрет вашего сына, станут указывать на вас пальцем.
2: Франц, и ты, о дети, как вы больно раните отцовское сердце.
3: О, благодарю тебя, Создатель, что холодный, черствый, бесчувственный Франц, как вы называли меня, так не похож на вашего любимца.
2: Прости меня, сын мой. Господь, посылающий мне слезы через Карла, осушит их через тебя, мой Франц.
3: Да, батюшка, ваш Франц должен осушить их. Ваш Франц пожертвует своей жизнью, чтобы продлить вашу. Батюшка, если б вы могли этого преступника не называть своим сыном, разве вы не были бы счастливейшим человеком на свете, а?
2: Когда мне впервые подали его, я поднял его к небу и воскликнул: «Я счастливейший человек в мире!»
3: Так-то, ну так. А так ли вышло? Не завидуете ли вы теперь последнему из ваших крестьян, что он не отец такого негодяя? Пока у вас есть подобный сын, горе будет подтачивать жизнь вашу.
2: Оно уже сделало меня дряхлым стариком.
3: А что, если бы отреклись от такого сына?
2: Франц! Что ты говоришь?
3: До сих пор он был для вас зеницею ока, но аще око соблазняет тебя, вырви его вон, так гласит Слово Божие.
2: Ты хочешь, чтоб я проклял своего сына?
3: Нет, тысячу раз нет. Кто говорит вам о проклятии? Но кого... Кого вы называете сыном? Того, кому вы дали жизнь, тогда как он на все лады старается сократить вашу. С каким нетерпением он должен ждать смерти отца, смерти брата, которые стоят на пути его распутства? Это ли благодарность за отцовскую ласку? И это вы называете сыновней любовью?
2: Неблагодарный. Но все же, мой сын,
3: ваша снисходительность, батюшка, может окончательно погубить его. Подумайте, батюшка, если вы на некоторое время предоставите его бедственному положению, не исправит ли эта великая чаша страданий нашего Карла? Горе отцу, который в слепой любви к сыну позабудет о высшей мудрости.
2: Хорошо. Я напишу ему, что отрекаюсь от него.
3: И благоразумно поступите, батюшка.
2: И чтоб он мне на глаза не являлся.
3: Это подействует целебно.
2: Сейчас же пишу.
3: Я боюсь только, чтобы гнев не подсунул под перо ваше слишком жестоких выражений, которые могут растерзать его сердце. Не лучше ли будет, если вы предоставите это мне, его брату?
2: Хорошо, Франц. Напиши ему.
3: Значит, решено.
2: Напиши ему, что реки кровавых слез.
3: Утешьтесь, батюшка.
2: Реки кровавых слез.
4: Что с вами, дядя?
0: Это вошла Амалия, прекрасная молодая девушка, чистая душа которой отражается в ее ясных глазах.
4: Напиши ему, что отцовское сердце, отцовское сердце...
5: Не ляжете ли вы в постель, дядя?
4: Напиши ему, что по мне на глаза не
5: глянется. Успокойтесь, дядя.
0: Скорбно опустив голову, граф фон Мор в сопровождении Амалии медленно уходит к себе. Вслед ему с презрением глядит Франц.
2: Утешься, старик. Никогда больше ты не прижмешь его к своей груди. Я бы был жалким глупцом, если бы не сумел вырвать Карла из отцовского сердца. Я очертил тебя магическим кругом проклятий. Смей, Франц, любимчика, нет. Дорога свободна. Однако надо бы поднять эти клочки, а то еще, пожалуй, кто-нибудь узнает мой почерк. Теперь горе скоро убьет старика. Остается вырвать Карла из сердца Амалии. И я вырву его. Вырву! Если б даже это стоило ей половину жизни. На моей стороне все права быть недовольным природой. Почему не я первый появился на свет? А почему не единственный? А, впрочем, я несправедлив в природе. Разве не дала она мне изобретательный ум? Все, чего бы я не достиг, все это дело моей собственной сообразительности. Право на стороне сильного. Честное имя... Фальшивые монеты, которые можно делать отличные дела, если умело пустить ее в оборот. Совесть — великолепное пугало для воробьев. Нечего сказать, а? Прихитрые выдумки, чтобы пугать дураков и держать червь под каблуком. Точь-в-точь, как при дни, которыми мои крестьяне огораживают свои посевы, чтобы через них, сохрани Бог, не перескочил какой-нибудь заяц. А всадник дает шпоры коню и лихо галопирует по жатве. Теперь в моде носить пряжки на панталонах, чтобы распускать и стягивать их по своему собственному желанию. Мы постараемся сшить себе совесть по самому новейшему фасону. Смелей, смелей вперед! Я растопчу вокруг себя все, что мне преграждает дорогу к власти.
0: Франц направляется к двери, но, увидев приближающуюся Амалию и старого графа, быстро прячется и, притаившись, прислушивается к их разговору.
5: Напрасно, дядя. Вы всю жизнь будете мечтать о том, чтобы пожать горячую руку своего Карла.
2: Мои средства начинают действовать.
5: Клянусь Богом, дядя. Нет. Вы потеряли прекрасного сына.
4: Нет, пусть он мне на глаза не играется.
5: Потеряли прекрасного сына.
0: Старый граф удаляется. Амалия, не замечая Франца, входит в кабинет и в отчаянии закрывает лицо руками.
5: О, любящий, милосердный отец, отдавший своего сына на съедение волкам и чудовищ. Сам пьет дорогие вина, холит свое дряблое тело на пуховых подушках, тогда как его благородный сын погибает, погибает. И так... Так поступить с единственным сыном.
2: А мне казалось, что у него их двое.
5: Да, он заслуживает таких сыновей, как ты. На смертном одре старик напрасно будет протягивать руки к своему Карлу и с ужасом отдернет их, встретив леденящее пожатие Франца.
6: Ты просто вредишь, моя милая, мне жаль тебя.
5: Да разве ты можешь жалеть человека? Да разве ты жалеешь своего брата?
6: Амаль!
5: Ты ненавидишь человека и меня ненавидишь.
6: Я люблю тебя, как самого себя, Амалия.
5: Если ты меня любишь, то верно не откажешь мне в моей просьбе.
6: Если только она не больше моей жизни.
5: Ты обещаешь мне...
6: Все, что хочешь, Амалия.
5: Ступай. Оставь меня. Я очень хочу остаться одна.
6: Милая мечтательница, не могу надивиться твоему нежному, любящему сердцу. В нем царствовал Карл.
5: Да, вам извергом на зло я готова кричать перед целым светом. Я люблю его.
6: И за такую любовь так заплатить, позабыть стула.
5: Что? Забыть меня?
6: Не давала ли ты ему кольцо на прощание? Бриллиантовое кольцо. Залог верности.
5: Да.
6: Ну, конечно. Ну, разве может юноша устоять против прелести какой-нибудь очаровательной развратницы? Да и кто станет обвинять его, когда кроме этого кольца ему нечем было заплатить за ее ласки и поцелуи?
5: Мое кольцо?
6: Ты плачешь. Горе тому, кто вызвал эти драгоценные слезы из этих небесных глаз.
5: Нет, нет, нет. Это неправда. Как? Это невозможно.
6: О, жестокосердный отец! Лучшего из своих сыновей отдать жертву нищете и позору. Я пойду, я сейчас же брошусь к его ногам. Я на коленях буду умолять его, что он меня одного лишил наследства. Но Карлу, нашему благородному Карлу...
5: Франц! О, прости меня. Ты истинный брат моего Карла.
6: О, Амалия, как я люблю тебя за эту непоколебимую верность моему брату. Ты прости меня, что я осмелился так жестоко испытывать любовь твою с этим глупым кольцом. Конечно, это неправда. Я просто хотел испытать тебя.
5: Франц, ты истинный брат моего Карла.
6: Наши души, Карла и Франца, были всегда так гармонично согласны. Ты, говорил я себе, вылитый Карл, его эхо, его образ и подобие. Я помню, был тихий весенний вечер. Это последний перед его отъездом в Лейпциг. Он провел меня в ту беседку, где мы часто сидели вдвоем, мечтая о любви и о будущем. Вдруг он схватил мою руку и тихо со слезами сказал мне: «Я покидаю Амалию. Не знаю почему, но мне кажется, что навеки. Не оставляй ее, брат. Будь ее другом, ее Карлом. Если Карл никогда не вернется, я дал ему священную клятву».
0: Отпрянув от Франца, Амалия бросает на него взгляд полный ненависти.
5: Подлец! Подлец! Я поймала тебя в том, заклинал Карл меня никогда никого не любить, если ему суждено погибнуть. Видишь, как ты безбожен, как отвратителен ты. Прочь с глаз моих.
6: Ты не знаешь меня, Амалия. Ты совсем не знаешь меня.
5: Но я знаю тебя. Теперь я знаю тебя. И перед тобой как стал плакать бы обо мне. Да скорее бы он написал мое имя на позорном столбе. Вон, сию же минуту, вон!
6: Ты оскорбляешь меня, Амалия!
5: Вон, говорю я!
7: Ну, смотри же, ты будешь дрожать передо мной. Мне предпочесть какого-то нищего!
5: Ступай, негодяй! Теперь я опять с тобой, Карл. Нищий, сказал, стал быть, все на свете повернуло себе дном. Нищие стали королями, а короли нищими. Рубище, которое он носит, я не променяю на царственный пурпур. Его взгляд, когда он просит подаяния, это величественный взгляд, испепеляющий великолепие, пышность, триумф великих и сильных мира сего. Во прах ничтожные украшения.
0: Амалия срывает с себя ожерелье, кольца, браслет.
5: Будь проклята! Золото, серебро, бриллианты! Будьте вы прокляты, пирующие за роскошными пиршествами! Будьте вы прокляты, упивающиеся негой на ложе сладострастий! Карл, теперь я достойна тебя!
0: В небольшой корчме на границе Саксонии в этот вечер, как и всегда, шумно. У стола и на скамейках, любезничая с прекрасной трактирщицей и ее служанкой, разгульные молодые люди пьют вино и веселятся.
8: Помогайте в рай пошли, что пили сердцем бабули.
9: Бам-бам-бабули, бам-бабули. Помогайте в рай пошли, что пили сердцем бабули.
0: Вдруг все, и Швейцер, и Шуфтерле, и Роллер, и Рацман, и Грим, и Шпигельберг, все умолкли. Вошел Карл Мор. Черты лица его напоминают чем-то Франца, но сколько в нем благородства, как он прекрасен. Густые светлые кудри падают на высоко изборожденный морщинами лоб. Глаза искрятся гневом и печалью.
10: Когда я читаю Плутарха о великих людях, как жалок становится мне этот чернильный век. Я тебе скажу кое-что на ухо, Мор, мысль, которая давно не выходит у меня из головы. Священная искра Прометея погасла. Ее стали добывать из канифольного порошка, этого театрального огня, на котором нельзя раскурить даже трубки табаку. Теперь люди роются, как мыши, в пыльных архивах, критикуя великих героев древности. Французский апатик проповедует, что Александр Македонский был трус. Люди, падающие в обморок при виде капли крови, издеваются над тактикой Ганнибала.
11: И это называется у них скулить чисто по-александрински.
10: Ваше бессмертие, о великие герои, прозевает теперь в школьных тетрадках великолепную награду за подвиги, за пролитую вами кровь. Какой-нибудь нюрнбергский торгаш завернет у вас дешевые пряники, а в лучшем случае французский драматург поставит вас на ходули и заставит плясать, как марионеток. Да я плюю на этот бессильный век кастратов. Эти людишки испоганили природу своей подлостью. Они подлизываются к лакею, чтобы он замолвил за них словечко его сиятельству, и травят нищего поэта, которого им нечего бояться. Как умолял я их подождать, один только день, а? Куда там? В долговую тюрьму, собаку! Ни просьбы, ни клятвы, ни слезы. А ты проклятие!
12: И всего из-за каких-нибудь 2-3 тысяч паршивых дукатов долга.
10: Да мне ли зашнуровать свое тело в корсет? Мне ли сковать свою волю законами? Их закон заставляет ползти улиткой того, кто мог бы взвиться орлиным полетом. Их закон не создал еще ни одного великого человека. Только свобода рождает крайности и гигантов. Но дайте мне войско таких удальцов, как я, и из Германии будет республика, перед которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями.
13: Браво! Браво!
12: Да не играй же тебе роль блудного сына. Тебе, нацарапавшему шпагой на лицах, более чем 3 писца высокосный год в книге приказ.
10: Полно, товарищ, пора бросить эти дурачества.
12: Что? И это говорит Карл Мор? Тогда я тебе припомню великие собачьи похороны по первому разряду. Помнишь, как господа из городской управы подстрелили лапу его догу? И Карл Мор отместку приказал пост всему городу. Все смеялись над его приказом. Но Мор мало и не пробовал. Он скупает все мясо во всем Лейпциге, так что в продолжение 8 часов в целом округе не было ни одной обглоданной кости. Магистрат бюргерства готовы были лопнуть со злости. Припомни, Мор, как мы в числе 1700 человек с тобой во главе, а за нами мясники, разносчики, цирюльники, все цехи поклялись разбить пух весь город, если кого-нибудь из нас тронут пальцем. Черт возьми, Мор! На тебя же тогда смотрели с таким же почтением, как на гарнизон в завоеванной крепости.
10: И ты не стыдишься подобных проделок?
12: Нет, это же невозможно, чтобы ты говорил серьезно. Не ты ли 1000 раз за бутылкой вина насмехался над своим старым хрычом и говорил, пусть себе копит и прячет деньги, а я пока промочу себе горло?
10: Ну, будь проклят ты, что напомнил мне об этом. Это вино оглушило меня, и сердце не знало, что болтает язык.
12: Нет, ты более не мог. Что это? Трусость, да? Тогда я тебе расскажу случай из моих ранних детских лет. Возле нашего дома был небольшой ров, футов так 6 в ширину. И мы, ребятишки, все бывало, бьемся, как бы перескочить через него. Всегда напрасно. Разлетишься и летишь ковырком на дно. У соседних ворот на цепи ходила огромная собака, злющая тварь. И первым моим удовольствием было дразнить ее. Раз я так хватил ее камнем по ребрам, что она в бешенстве сорвалась с цепи и бежать. Я возьми проклятый ров передо мной.
10: Что делать?
14: недолго. Думаю, я изловчился и перескочил через ров. Прыжок спас мне жизнь. Эта тварь разорвала бы меня в клочки.
15: Ну и что ж ты хочешь этим сказать?
14: То, что храбрость приходит с опасностью. Я никогда не трушу, когда доходит дело до крайности. Судьба должна сделать меня великим человеком. Нам надо пробраться в большой свет. Лондон, Париж. Вот там ты можешь получить оплюху, если кого-нибудь назовешь порядочным человеком. Уже радуется. Как там делают дела? Как там ломают замки, фальшивят кости, вытряхивают требуху из сундуков? Этому всему тебя научит Шпигельберг.
15: Ба, неужели ты всех превзошел в этом деле? А?
14: О, великие мысли бродят в моей голове. Великие планы бродят в моем изобретательном черепе. Я пробуждаюсь и чувствую, кто я и кем должен стать.
15: Дурак ты. У тебя зашумело в голове.
14: Наверное, закричат тогда. Ты чародей, Шпигельберг? А Шпигельберга заговорят на Западе. А Шпигельберга закричат на Востоке. А вы по уши влезете в грязь. Вы же труса, жаба. Между тем, как Шпигельберг распустит крылья, полетит в храм славы.
15: Ну и счастье тебе, здоровье.
14: Нет. Среди отцовских рощ, в объятиях моей Амалии, меня ждут другие радости. Когда на прошлой неделе писал я своему отцу и просил его простить меня, я ничего не скрыл, ни малейшего обстоятельства. А там, где откровенность, там и сострадание, и помощь. Прощай, Морис, карабкайся по позорному столу на верхушку славы. Мы с тобой больше уже никогда не увидимся. А, почта, почта, почта,
15: почта, Морис, почточка.
14: Отцовское прощение уже в стенах города.
15: Знаешь, Шветер, нас выслеживают.
14: Каждая минута грозит опасностью. Нас могут отправить в долговую тюрьму или... Нас могут арестовать.
15: Я не удивлюсь этому. Будь что будет.
14: Да не видели ли вы Шварца? Не говорил ли он вам, что у него есть письмо ко мне?
15: Говорил?
14: Да-да.
15: Он давно тебя ищет.
14: Где он? Где? Где?
15: Шварц!
14: Да!
0: Карл поспешно распечатывает письмо.
14: Рука моего брата.
15: Что с тобой? Ты побледнел, как полотно.
0: Карл роняет письмо и, не замечая ничего вокруг, выбегает.
14: Куда ты? Что с тобой?
15: Он должен, как мертвец.
0: Шварц поднимает письмо, которое уронил Карл, читает его.
14: Хороши вести.
15: Читай.
14: Несчастный брат.
15: Веселое начало.
14: Должен тебе вкратце сказать, твои надежды напрасны. Ступай туда, говорит тебе отец, куда ведут тебя твои развратные поступки. Не надейся когда-нибудь выплакать прощение у его ног. Если не хочешь сидеть в подвалах его замка, на хлебе и воде. Он приказывает мне кончить письмо. Прощай навеки. Сожалею о тебе. Франц фон Мор. Ревнивый братец, нечего сказать. Францем зовут каналь.
0: К швейцару, роллеру и гримму подходит Шпигельберг.
16: Речь идет о хлебе и воде. Завидная жизнь. Но я для вас приготовил кое-что получше. Не говорил ли я вам, что мне еще придется думать за вас?
17: Кошелек или жизнь?
18: Что врет этот дурак? Осел хочет думать за нас.
17: Серокалейки, хромоногие псы, ваши не хватит смелости предпринять что-нибудь великое.
16: Пусть будет так. Но кто выведет нас из этого проклятого положения?
17: Кто выведет нас из этого проклятого положения? О чем-нибудь более хитроумном твой мозг с наперсток не помышляет? Героями, говорю я вам, баронами, князьями, богами сделает вас свое средство.
19: Многовато будет с одного разу.
17: Роллер, Швайцер, Грин, храбрость.
20: Если в ваших жилах течет хоть капля немецкой крови, идемте в богемские леса. Соберем там шайку разбойников и я.
16: А что вы на меня уставились?
17: Ваша храбрость иссякла, да?
16: Ты не первый подлец, забывший о виселице. И все-таки у нас нет другого выхода.
17: Выбор? У вас нет другого выхода. Или вы хотите сидеть в долговой тюрьме и плесневе там на хлебе в воде на страшного суда? Вот что вам остается выбирать. Так выбирайте, коль хотите.
18: Морец, ты великий человек.
16: Ты славный проповедник, Шпигельберг. Когда дело идет о том, как из честного человека сделать мошенника. Но куда ты девался, но...
21: Твой план годится для моего катехизиса.
18: Для моего также. Ты завербовал меня, Шпигельберг.
21: Ты как новый Орфей своей музыкой усыпил мою зверя совесть. Я твой, Шпигельберг.
18: Руку, Морец.
16: А ты... Швейцер, и я закладываю свою душу дьяволу,
17: а имя звездам. Идем, друзья,
16: полегче, полегче. И зверю нужна голова,
17: веки. Ну что ты меришь, пустомеля? Разве может двигаться тело без головы? Идем, друзья.
16: Стойте, говорю я вам, и у свободы должен быть владыка. Без головы погибли Рим и Спарта.
17: Да. Роллер прав. Вы должны иметь атамана. Но это должна быть ясная голова. Тонкой политической ум. А кому пришла такая идея? Разве это не ясная, тонкая политическая голова?
16: Если бы только он согласился. А нет, нет, нет, он не согласится.
17: Почему же не согласится, Рольно? Может быть, он все-таки согласится?
16: Без мора! Мы тело без души!
17: Да перестань!
0: Появляется Карл. По-прежнему, не замечая ничего вокруг, стремительно ходит взад и вперед.
17: Ой, люди, люди, порождение крокодил. Ваши слезы – вода, сердца ваши – камень, поцелуи – кинжалы.
16: Да послушай, может, это скажу.
17: И вы, леопарды, питают детей своих. Хищные вороны заботятся о птенцах, а он... Я привык сносить злом, могу улыбаться, когда разъяренный враг будет пить кровь моего сердца.
20: Но если любовь отца предательство, о, тогда бунтуй ярость, клокочи адское злоба в груди, каждая мысль побудет проклятием и гибелью.
19: Да что с тобой, послушай меня, нас выслеживают.
20: Каждая минута грозит опасностью. Это не любовь за любовь. Родительская ли это нежность? О, если бы я мог стать гиенною, если бы я мог остервить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов.
19: Ну, послушай, Живон, да ты что, оглох, что ли?
20: Да нет, это просто невероятно. Такая трогательная просьба, такое живое описание боли, такое горячее раскаяние. Да если бы кто-нибудь дал мне меч и велел нанести этому ехидному отродью неизлечимую рану, если бы кто научил меня попасть в самое сердце этой жизни, раздавить, растерзать ее, он стал бы моим другом, ангелом, богом, да я бы молился ему.
19: Вот такими друзьями мы хотим быть. Выслушай только, нас выслеживают.
20: Каждая минута грозит опасностью.
19: Если ты живешь в долговой тюрьме, мол.
20: Ведь свободный разбойничий жизнь лучше, чем хлеб и вода в подвалах отцовского замка.
21: Послушай, мор, пойдем в богемские леса, соберем там шайку разбойников, и ты
20: будешь нашим атаманом.
21: Да, мор, ты должен быть нашим атаманом.
20: Так кто ж шепнул тебе эту мысль, а? Послушай, дружище, из твоей же человеческой души родилась она. Кто ж шепнул тебе эту мысль? А, клянусь тысячерукой смертью, мы это сделаем. Мы должны это сделать. Верная мысль! Разбойники и убийцы, и я ваш атаман.
19: Я здравствуй, атаман! Пока я его не справа.
20: Точно бельмо спало с глаз. Как глуп был я, что хотел опять замереть себя в клетку. Убийцы, разбойники, этими словами я попираю законы. Прочь от меня добродетель, прочь сострадание. Нет у меня больше отца. Нет больше любви. Кровь и убийство изгладят из памяти все, что когда-то было мне дорого. Решено! Я ваш атаман! Клянитесь мне в верности и послушании о жизни и смерти. Клянитесь мне вашей правой рукой.
19: Клянется!
20: И я клянусь вам верно и неизменно быть вашим атаманом на жизнь и смерть. Да обратит эта рука того в труп, кто когда-либо замедлит или отступит. Да будь то же самое и со мной, если я нарушу свою клятву. Не бойтесь смерти и опасности. Над нами веет непреклонная судьба. Каждый из нас найдет свой конец. Будь ли то на мягкой постели, среди кровавого боя, на виселице или на колесе.
19: Да здравствует атаман!
1: В твоем реестре есть пробел. Ты позабыл о дяде.
0: В замке Максимилиана фон Мора между тем старый граф по-прежнему жил в непрестанной тоске по любимом сыне. Вечер. Граф фон Мор дремлет в кресле перед камином. Неслышно входит Франц. Пристально и зловеще смотрит он на отца.
3: Это чересчур долго тянется. Доктор подает надежду на выздоровление. Жизнь этого старика целая вечность. Задулся огонь, который без того чуть тлеет. Вот и все.
4: Я мог бы это сделать как искусный врач, только наоборот. В самом деле, ведь есть же средства, чтобы удлинять жизнь. А почему бы нам ее и не укорачивать по мере надобности?
3: Как же быть, а? Разрушить тело, расстроив нервы? Оригинальная мысль. Только как привести ее в исполнение? Как нарушить тихое, сладкое согласие тела и души?
4: На каком чувстве остановить мне свой выбор? Гнев?
3: А, этот жадный волк слишком скоро нажирается досыта. Забота. Этот червь подташивает слишком медленно. Тоска. Эта ехидна ползет так лениво. Страх. Надежда не даст ему разыграться.
4: Как? Это уже все палачи человечества. Арсенал смерти пуст.
3: Думай, думай, думай, Франц, думай.
4: Ужас! Ужас! Чего не в состоянии сделать ужас? Что ум, религия против ледяных объятий этого гиганта? Победа! План готов!
0: Движимый нечеловеческой мыслью, Франц спешит встретиться с Германом. Побочный сын одного дворянина, завистливый и мстительный Герман, был именно тем человеком, который нужен был Францу для совершения его страшных замыслов.
22: Ты мне еще нужен, Герман.
23: Я весь превратился в слуху.
22: Мой отец насолил тебе, Герман.
23: Черт побери меня, если я забуду это.
22: Вот это голос мужа. Ты нравишься мне, Герман. Возьми этот кошелек. Он был бы гораздо тяжелее, будь я здесь господином.
23: Это мое вечное желание.
22: Но у моего отца железное здоровье. И к тому же я младший сын.
23: Я бы желал, чтобы вы были старшим сыном.
22: О, как награждал бы тебя тогда этот старший сын. Он осыпал бы тебя золотом. Но я и позабыл, о чем я хотел поговорить с тобой. Ты еще помнишь... Фрейлин Амалию.
23: Грозно! Зачем напомнили бы мне об этом?
22: Мой брат потиврил ее у тебя из-под ног.
23: И он поплатится за это.
22: Он, кажется, даже спустил тебя с лестницы. Он говорил, что все шепчут друг друга на ухо, будто ты незаконный сын, и тебя состряпали нечаянно.
23: Проклятие! Я вырву у него язык.
22: Вот, ты сердишься. Ну, что может сделать крыса льву? Твой гнев только увеличит его торжество.
23: Я и затру его в порошок.
22: Герман, ты все-таки человек непростого происхождения. Ты не должен уступать ему Амалию.
23: Не успокоюсь до тех пор, пока не отправлю и того, и другого на тот свет.
22: Ты, может быть, еще не знаешь, что Карл уже почти лишен наследства.
23: Что?
22: Уже скоро год, как отец проклял его.
23: Да?
22: Старик уже начинает сожалеть об этом необдуманном поступке. Скоро он начнет искать его во всех концах света. И тогда отворяй Карлу униженно карету, когда он повезет твою Амалию к венцу.
23: Я удавлю его у алтаря.
22: Отец передаст ему все свои владения. И вот гордый ветреный повеса будет нашим господином. И я сам буду низко кланяться у его порога.
23: Не будь я Герман, с вами этого не случится. Научите, что я должен делать.
22: Ступай, переоденься. Так, чтобы тебя никто не узнал. Явись к старику Скажи, что ты прямо из Богемии был вместе с моим братом в битве под Прагой и видел, как он отдал душу Богу.
23: Но поверит ли мне?
22: Это уж моя забота. Возьми, тут подробные инструкции, что тебе надо предпринять. Но постарайся отсюда исчезнуть незамеченным.
23: Да здравствует новый граф Франц фон Мор!
22: Хитрец, а? Видишь ли, таким образом мы достигнем всех целей разом и скоро. Амалия позабудет его, старик припишет смерть сына себе, захворает и умрет. Я стану единственный наследник, Амалия сделается игрушкой моей воли, и ты получишь Амалию. Получишь из моих рук.
23: Положитесь на меня. Вот увидите. Прощать.
22: Жатва твоя, любезный Герман. А когда вол свезет весь хлеб на гумно, ему дают одну солому.
23: Скотницу тебе, а не омар.

0: Сын мой. Сын мой.
1: Ему снится Карл.
0: Где я? Ах, это ты, Амалия.
1: Ваш сон был так слаб.
0: Мне снился мой сын, мой Карл. Зачем ты разбудила меня? Может быть, он простил бы меня.
1: Он прощает. Прощает вас.
0: Сыграй мне что-нибудь, Амалия.

0: Прощай, Гектор с Андромахой. Мы с Карлом часто пели ее.
1: В дверях показывается Даниэль, старый слуга графа.
2: Вас спрашивает какой-то человек. Он говорит, что есть важные известия для вас.
3: Одно только важно мне на свете. Ты знаешь, Амали, если это несчастный, нуждающийся в помощи, пусть войдет. Он не уйдет отсюда огорченным.
0: Если это нищий, пусти его, Даниэль.
1: Опираясь на костыли, под видом старого воина появляется Герман, по наущению Франца, принявший эту личину.
2: Граф, не сердитесь на бедняка, если он против воли нанесет удар вашему сердцу. Я знаю, вы отец Карла фон Мора.
3: Откуда ты это знаешь?
2: Я знал вашего сына.
0: Он жив, жив.
3: Ты знаешь моего сына?
0: Ты знаешь его? Где он, где?
2: Он учился в Лейпциге, но вдруг куда-то исчез. Где он был и что делал, я не знаю. Когда вспыхнула война между Австрией и Пруссией, он пошел в Богемию. «Дайте мне, — сказал он, — умереть смертью героя. У меня нет более отца».
3: Сын мой, сын.
2: Мы случайно находились с ним в одной и той же походной палатке, и он...

0: рассказывал мне о своем престарелом отце, о лучших былых временах и несбывшихся надеждах, и слезы выступали на его глазах. Вскоре началось жаркое сражение под Прагой. Ваш сын вел себя как храбрый воин. 5 полков сменилось вокруг него, но он стоял.
1: Гектор.
0: Раскаленные ядра градом сыпались справа и слева, но он стоял.
1: Гектор.
0: Пуля раздробила ему правую руку. Он взял знамя в левую и стоял.
1: Гектор, вы слышите, дядя?
2: Да.
1: Карл стоял.
0: Вечером после битвы я отыскал его. Он лежал пораженный пулями. Брат, сказал он мне, я слышал наш генерал убит. Убит, отвечал я. Кто чувствует себя храбрым солдатом, пусть последует за своим генералом, вскричал он. И отнял руку от раны.
3: Ах, отрепите твой проклятый язык, гагантали!
4: Батюшка, Амалия, батюшка,
0: Вот последняя воля моего покойного товарища. Возьми эту саблю и передай ее моему старику-отцу. Скажи ему, что его проклятие заставило искать меня смерти, и что я умер в отчаянии. Последний вздох его был Амалия.
1: Последний вздох его был Амалия.
4: Мое проклятие убило его. Он умер в отчаянии. Умер в отчаянии.
3: Что вы наделали, батюшка? Мой брат, мой Карл.
0: А вот портрет, который он снял с своей груди. Это моему брату Францу, прошептал он. Что хотел сказать он этим, я не знаю.
4: Мне портрет Амалия.
3: Клянусь Богом, Амалия, это твой портрет.
1: Мой.
3: И он вспомнил обо мне в предсмертный час.
0: Нет, я больше не в силах этого вынести. Почему вы все это затеяли? Прощайте, благородный граф.
1: Его последнее слово.
0: Его последний вздох был Амалия.
5: Герман быстро уходит.
1: Его последний вздох был Амалия.
4: Мое проклятие убило его. Он умер в отчаянии.
1: Умер?
5: Франц, склонившись над принесенной Германом саблей, читает начертанные на ней слова.
4: Что это значит, а? Написано кровью? Амалия?
1: Его рукой!
4: Посмотри, видишь, Франц не оставляй моей Амалии. Амалия, твою клятву разрывает всесильная смерть. И он писал ты теплую кровью своего сердца. Его душа, готовая отлететь, остановилась, чтоб соединить Франца с Амалией.
1: Он никогда не любил меня.
4: Я убийца своего сына.
1: Он никогда не любил меня.
5: Амалия в отчаянии удаляется. С робкой надеждой обращает старый мор свои взоры к Францу.
3: Франц. Франц, верни. Верни мне моего сына. А кто его проклял? Кто довел его до смерти и до отчаяния? Ведь это же был ангел, чистый, небесная душа. Проклятие на палачей его. Проклятие, проклятие на вашу голову. Проклятие. Гибель и проклятие на мою голову. Это ты. Ты вырвал проклятие из моего сердца.
4: Его уже нет. Ваше оханье не поможет.
3: Верни мне моего сына.
5: Пристав в кресле, старый мор немощной рукой тянется к Францу.
3: Истина.
4: И не страшайте моего гнева.
5: Франц бросается к отцу и, быстро оглянувшись, душит его. Совершив чудовищное злодеяние, Франц придает телу отца позу спящего человека и, укрыв его ноги пледом, пятясь, исчезает из комнаты. Через минуту входит Амалия. Она приближается к старому графу, подносит к губам его руку и вдруг в ужасе отшатывается.
1: Умер!

0: быстро входит Франц. Волосы его растрепаны. Дьявольской улыбкой скривила губы. Страшным огнем горят глаза.
1: Теперь я полный властелин. Долой эту несносную маску кротости и благочестия. А теперь вы увидите лицо настоящего Франца и ужаснетесь. Мои брови нависнут над вами, как грозовые тучи. Имя нового властелина пронесется подобно зловещей комете. Я вонжу в ваше мясо острые шпоры и возьму в руки бич.

0: несколько дней, когда в замке Моров звучала веселая музыка и раздавался смех гостей, созванных Францем, Амалия, удалившись от всех, сидела в кресле графа фон Мора, предаваясь своим горестным думам о прошлом. Здесь разыскал ее Франц.
1: Ты здесь, упрямая мечтательница. Ты украдкой покинула наш мир и унесла с собою все веселье.
2: Веселье? Мне кажется, ты еще должен слышать погребальные пения над могилой твоего отца.
1: Неужели же ты будешь вечно оплакивать его? Оставь мертвых в покое и думай о живых. Я пришел.
2: А когда уйдешь?
1: Ну, не бросай на меня таких гневных взоров. Ты огорчаешь меня, Амалия. Я пришел, чтобы сказать...
2: И волей-неволей я должна слушать. Франц фон Мор стал полновластным господином.
1: Вот именно об этом я и хотел поговорить с тобой. Максимилиан фон Мор, мой отец, опочил в склепе предков. Я стал полный властелин. Твой Карл умер. Франц предлагает бедный... беспомощной сироте свою руку и сердце, а с ним все свое золото, свои замки и леса.
2: Зачем молния не рассекла твой язык за эти наглые речи? Ты убийца! Убийца моего возлюбленного! И Амалия назовет тебя своим супругом.
1: Ой, грешись! Всемилостивейшая принцесса! Правый Франц не издевается перед тобой воркующимся ладоном. Франц говорит, а если ему не отвечают, он приказывает.
2: Ты будешь мне приказывать? А если на твое приказание ответят презрительным смехом?
1: Я знаю средства, который сломит твою гордость, упрямица. Монастырские стены!
2: Право, великолепно! В монастыре навеки скрыться от твоего змеиного взгляда и думать о камере.
1: Так, смотри же, за волосы потащу я тебя к алтарю со шпагой в руке, вырву брачную клятву, силой лягу на твое девственное ложе и твою гордую стыдливость сломлю еще больше.

0: заплатишь мне за это. Нет, ни женой своей, наложницей я сделаю тебя, и честные крестьянки будут показывать на тебя пальцами, скрижащи зубами, бросай пламенные взоры. Меня веселит гнев женщины. Ты становишься мне твое желание. Ты должна быть моей.
1: Схватив Амалию за руку, Франц хочет силой увести ее. Но Амалия вдруг сама падает в его объятия.
2: Да прости меня! Прости меня, Франц! Прости меня!
1: Франц обнимает Амалию. Она незаметно вырывает у него шпагу из ножен.
2: Франц! Я женщина, но женщина, доведенная до отчаяния. Осмелься только коснуться своей грязной рукой до моего тела, и эта сталь пронзит твое похотливое сердце. Прочь!

0: тебя сильную, как тигрица. Монастырь! Монастырь! Монастырские стены! Они охранят мою любовь к тебе, как...
1: Амалия хочет уйти, но ей преграждает дорогу Герман. Робко, не поднимая глаз, он подходит к ней.
2: Фройлен Амалия! Фройлен Амалия!
0: Сейчас! Что ты хочешь от меня?
2: Снимите гнет с души моей, фройлен Амалия. Я вас жестоко оскорбил. Простите меня! Простите!
0: Встань! Оставь меня! Я ничего не желаю знать!
2: Останьтесь, ради Бога!
0: Ни звука боли! Я прощаю тебя! Ступай!
2: Выслушайте хоть одно слово! Оно возвратит вам потерянный покой!
0: Да может ли одно твое слово расторгнуть затворы вечности?
2: Карл! Жив! Да-да, жив! И ваш дядя тоже!
0: Ты лжешь! Карл жив!
2: Да, жив! Только не выдавайте меня, фройлен Амалия!
1: Герман убегает.
0: Карл жив! Карл жив!
1: Карл Мор со своими друзьями в это время был в богемских лесах. На поляне, известной только разбойникам, они ждут своего атамана.

0: Я не получится, а Конан я быть не хочу.
1: Родите ребенка.
0: Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок фокстерьера. Они забавны только до 4 месяцев, но, к сожалению, гадят.
1: Развратничайте.
0: В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфеты.
1: Возьмите богатого любовника.
0: С какой стати?
1: Когда город Фивы был разрушен врагами, Гетера Фриина предложила согражданам выстроить его наново за свой счет.
0: И что же?
1: К сожалению, предложение было отвергнуто. Гетера поставила условием, чтобы на воротах красовалась надпись «Разрушен Александром, построен Фриной».
0: Увы, я в нужный момент не придумала бы столь гениальной фразы, а я тщеславна.
1: Ну, придумайте же что-нибудь. Каждый из нас придумывает свою жизнь, свою любовь и даже самого себя.
0: Да, и чем беднее фантазия, тем лучше. Почему? Почему не подсказали вы мне эту дельную мысль несколькими годами раньше? Я бы непременно придумала себя домашней хозяйкой.

0: По данным главметалла, выплавка чугуна увеличилась по сравнению с прошлым годом 3 раза. Мартеновское производство 2 раза. Прокатка черного металла на 64%.
1: В Одессе приступили к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход в 2,5 часа.
2: На заводе «Электросила» изготовляют генераторы мощностью в 10 000 лошадиных сил.

0: Сергей прислал Ольге письмо, толстое-притолстое. Ольга, не распечатав, выбросила его в корзину.
1: Владимир, откройте окно.
2: С удовольствием.
1: Владимир, верите ли вы во что-нибудь?
3: Пароли! Нас самолет!
2: Кажется, нет.
1: Глупо. Самоед, который молится на обломок пня, умнее вас и меня.

Всякая вера приедается, как рубленые котлеты или суп с вермишелью. Время от времени ее необходимо менять. Перун, Христос, социализм, во что угодно, но только верить. Иначе...

0: и соображаю о своей любви. Но сегодня я уже ничем не отличаюсь от дорогих сограждан. Улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой. Мой рот сжат так же крепко, как суровый кулак человека, собирающегося драться насмерть. Во всем виновата гнусная, отвратительная, проклятая любовь. Я ненавижу мою любовь. Если бы я знал, что от нее можно убежать на край света, я бы давным-давно глядел бы в черную бездну, за которой ничего нет. А что, если Ольга умрет? Мысль поистине чудовищная. Догадка, родившаяся в сумасшедшем доме. Помутившийся разум желает сделать вечной свою любовь. Любовь более страшную, чем само безумие.
1: Владимир Васильевич, вас просит супруга.
0: Спасибо. У телефона?
2: Добрый вечер, Владимир.
0: Добрый вечер, Ольга.
2: Простите, что побеспокоила, но у меня для вас важная новость.
0: Слушаю.
2: Я через 5 минут стреляюсь.
0: Что за глупые шутки, Ольга?
2: Ну, я и не думала шутить.
0: Перестаньте смеяться.
2: Ну, не могу же я плакать, если мне весело. Прощайте, Владимир.
0: Ольга.
2: Прощайте.
0: Ольга.
2: Пишите открытки на тот свет. Всего хорошего.
0: Бон вояж.
2: Вот именно. Счастливо оставаться.
0: Сколько времени мы все-таки едем? 5 часов, 5 минут или 5000 лет? Что за ерунда? Смерти-то не существует. Мы с Ольгой будем из тысячелетия в тысячелетие кушать телячьи котлеты, ходить в баню, страдать запорами, читать Овидия и засыпать в театре. Если бы в одну из пылинок мгновения я поверил, что будет иначе, разве я мог бы, как ни в чем не бывало, жить дальше? Есть, пить, спать, двигаться. А вы, любезнейший, если бы вы увидели свою смерть так же ясно, как я вижу на козлах зад извозчика, одинаково равнодушный к страшному человеческому горю и к ослепительному счастью, вы, гражданин, в ту же секунду собственными ногтями выдрали бы с кровью и мясом свои увидевшие глаза.
1: Ольга!
3: Дайте мне, пожалуйста, коробку пьяных вишен. Тут на столике. Дайте же коробку.
0: Боже мой, как вы меня напугали!
3: И вытащите из-под меня полотенце. Оно все промокло от крови. Стрелялась, как баба. Пуля, наверное, застряла в позвоночнике. У меня уже отнялись ноги. Удивительно вкусные конфеты. Знаете, после выстрела мне пришло в голову, что из-за одних пьяных вишен стоит, пожалуй, жить на свете.
1: Барышня! Барышня! Ну, хорошо, не барышня, товарищ! Товарищ! Товарищ! Скорее! Ради всего! Скорее! Скорую помощь! Да, скорую! Скорую!
3: Да не волнуйтесь вот так. Я скоро, по всей вероятности, умру.
1: Ольга, вам очень больно? Я позову доктора. Сейчас. Сейчас он будет. Он впрыснет морфий.
3: Не ломайте дурака. Мне просто немножко противно лежать с намазанными губами. Это должно быть ужасная рожа.

0: и при слове грядущем из русского языка выбегают мыши и всей оравой отгрызают от вакмового куска памяти, что твой сыр дырявый после стольких зим уже безразлично кто или что стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное до, но ее шуршание, жизнь которой, как дареной вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече, от всего человека вам остается часть речи вообще, часть речи.
1: Когда смотришь в эти песни, якобы чувствуешь свою малость. Какая ты песчинка. Ничего подобного. Чувствуешь величие человека перед этой песней. Они равны и вселенной, и человеку.

0: Он не был ни на кого похож. Его ни с кем нельзя было спутать. Замечательная внешность. Настолько убедительная, что ему ничего делать не надо было. Он достаточно было просто говорить текст, и он был очень убедительным во всем.
1: Я обнаружил его не только в контексте известного, но просто глубокого и серьезного человека.
2: Это нутро в нем какое-то, которое не выпячено. О нем была некая цельность такое, там в его шкатулочке был какой-то свой камешек, драгоценный, своя точка отсчета.
3: А это, товарищ Лапшин, наш местный Пинкертон. Был участником многих, так сказать, жутких драм.
4: Когда впервые в Москве состоялась премьера картины Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин», многие были поражены, и все спрашивали у Германа, где ты нашел это лицо? На лице его была некая печать порока, что впоследствии и подтвердило его собственная жизнь. Андрей Болт.
5: Вы представляете, мне 35 лет. Я достаточно уже уверенный в себе актер, но я театральный актер. Вот. И мне 35 лет. Все. И вдруг первый раз в жизни меня приглашают на один фильм, и не к кому-нибудь, а Алексею Юрьевичу Герману. И пробовал не на что-нибудь, а на главную роль.
6: Он пробовался легко, в силу того, что абсолютно не верил в то, что он будет сниматься, потому что, в общем, он знал, что конкурирует он с очень мощным актером, очень умелым актером, действительно очень хорошим артистом. Значит, и пробы у него были, повторяю, самые неудачные. Из Юры Кузнецова, из Коли Губенко, с которым вообще соревноваться было безумно трудно, невозможно. И вот был Андрей.
7: О, у нас главный специалист по артистам. Верно, Иван Михайлович? Самый главный.
8: Один Боржом.
7: Волнуешься?
8: Ужасно.
7: Волнуется. Ну что ж, такая постановка дел нужная. Я так считаю.
6: Существует такой момент. Знаешь, когда начинаешь артиста приводить к образу, то есть постепенно стричь, очень постепенно, по сантиметру, там, допустим, постепенно одевать так или сяк, подбирать то или иное пальто. И это очень быстро, во всяком случае для меня, делается либо интересно, либо скучно. И вот там стал происходить странный момент. Из этого длинноволосого человека с некрасивым, немножко на лошадь похожего лицо, стала вдруг выезжать эпоха. Короткая стрижечка, потом появилась гимнастерочка, потом это кожаное пальто, одно, второе, третье, хлоп, и что-то во всем этом деле возникло. Работал сначала очень трудно, потому что после утверждения такие вещи бывают с актерами, он зажался. Он зажался, он испугался камеры после утверждения, это поразительное дело. Он испугался камеры и, в принципе, он стал пить от страха, от зажима. Надо было образовать какую-то группу, в которой ему было бы легко, в которой ему было бы радостно. Андрею.
2: Это заслуга Алексея прежде всего, вот его нюх великий, что он, вот он отобрал ту компанию, прежде всего товарищи были, друзья из одной гильдии. Мы как будто жили в одном общежитии. У меня ощущение семьи, братства некого. Все понимали каким-то внутренним чутьем значимость той работы, в которой они участвуют. И, конечно, эта манера играть, ничего не играя, вот это Андрей очень точно подхватил, и потом я это не распользовал, это формула Германа. Играть, ничего не играя. И вот здесь проявился его опыт мастера, актера, как хотите, короля провинциальной сцены. Вот это он умел. Или учился вместе с нами. Ну что, у меня осталось память, я повторяю, вот это... общность одних учеников, равных, но достойных.
7: Ваня, последний раз на смертный бой
9: летит стальная эскадрилья. Последний раз на смертный бой.
6: Я делал с любовью, я старался. Хотя, в принципе, я говорил, я делаю картину про дураков. Понимаешь, я делаю картину про дураков, которые не знают своей судьбы. Я их судьбу знаю. Я знаю, этого расстреляют, этого убьют, этого. Понимаешь, это должен был человек одновременно быть палачом и жертвой. А страна наша тем и стоит, что совершенно непонятно, кто виноват и кто не виноват.
2: Убрал я, Леш, убрал. Лучше, если бы ее с гражданами выбросили.
8: А чего же на твоей-то одежде крови нет? Ведь брызжет.
2: Так я фартук надевал, другой одежды у меня нет, только одна.
8: Кашин, Кашин, Кашин.
2: Не виноват я! Понимаете, я не виноват!
6: Очень было важно, чтобы он был и палач, и жертва, чтобы он говорил глупости. И вот он эти глупости все время и говорил. Вычистим землю, посадим сад, и еще успеем сами погулять в этом саду. Это подчеркивало его жертвенность.
8: Нормальный душегуб. Так их в России всегда и называли душегубами. Ничего, вычистим землю, посадим сад, еще сами успеем погулять в этом саду. Вот так.
3: Я, Вань, старый старичок.
6: Вот мы эту породу людей вышибли. Вышибли за счет одной войны, второй войны, коллективизации 37-го года. Их, третьей войны, так сказать, нету. Их нету. Нужен был человек, который не пережил благодаря бесхитростности. В нем должна была быть вот эта печать того, что не дожил. Того, что, ну, так сказать, если можно так сказать, печать смерти. Вот как-то нехорошо с такими вещами баловаться. Но это было требование к этому актеру.
8: Это зараза.
6: Андреевич человек был бесхитростный. В нем не было хваткости к жизни. В этом было понятно, что он проживет в коммуналке. Что это вот мальчик, этот Филипенко, стирающему белье, этот Окошкин, который будет жениться, приходить возвращать Жирков, что это будет его семьей. Ничего другого не будет. Вообще, что такое эта вся история? Это история одиночества. Мы снимали историю времени и историю человеческого одиночества. В этом смысле мы угадали. Трагически, комически, но мы угадали. Он жил в общежитии, и никого не было у него. И даже последнего счастья, чтобы женские руки сняли с него сапоги, когда ему было плохо, не было. Этого не случилось и с Андреем. С Андреем я разошелся, потому что я не хотел, чтобы он снимался в детективе в длинном по Юлиану Семенову. Не потому, что я снимал там дурной режиссер, или потому что я понимал, что картина закрыта, и если он для зрителей возникнет когда-нибудь не как Лапшин, а как бывший фашист, то это будет страшное поражение той картине. И считал это предательством. Я был неправ.
10: Помея!
11: Кротов, которого он так блистательно совершенно сыграл в противостоянии, стал достоянием народных просто масс.
10: Хочешь служить в Великой Германии? Хайль Гитлер! Нун?
11: Хайль...
10: Нун?
11: Хайль...
10: Это надо говорить четко.
12: У него премия МВД за этот фильм, в конце концов. Государственная премия, одна из премий. Премия МВД СССР за этот фильм, где он сыграл уж хуже-то некуда.
13: Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей в вас брезгливости по отношению к людям одной крови.
10: Безмозглые какие-то. Быдло.
13: Что такое быдло?
10: Ну, это вроде как стадо, что ли? Стадо.
13: Вы тяготеете к европейской культуре, Кротов. Нам это нравится.
14: Тогда появились уже люди криминального свойства, а так как он сыграл Кротова, то они удивительно как бы думали, что это и есть он. Они к нему очень уважительно относились. если Андрей ехал в такси, то, видя его в отражении, таксисты тормозили и говорили: «Кротов».
12: Ну, Кротов, Кротов, а он рад. То есть не было такого, знаете, этого актерского снобизма, что он как надоели поклонницы, поклонники, как это все. Этого не было. Он узнавал, его узнавали, а он был рад.

0: Я убью ее! Пилота ко мне! Пилота ко мне, говорю! Пилота ко мне!
1: Из интервью Андрея Болкина. Вопрос. Вы один из редких сегодня актеров на роль действующего героя. Истинного, меняющего жизнь. Ответ. Действующий герой немыслим без некоторых абсолютных ценностей. Характер ценностей, провозглашаемых сегодня, меня удручает. Говорят, профессионализм. Никто не спорит, но если вещи первичные, я говорю о патриотизме, о любви к родным пределам, о бескорыстии, простите меня, пафос и затертые понятия.
2: Первое свое интервью он давал, была такая газета, я не знаю, сейчас есть, «Неделя», значит, где он пишет. «Все в моей жизни впервые, все с опозданием. Женился поздно, поздно появилась дочь, поздно закончил институт, поздно пригласили в Москву». Это было в 1977-м. В Майкопском театре приехал актер, 31 год, мне так показалось, очень взрослый мужчина, на «вы». «Как вас зовут?» «Андрей Николаевич». И когда я посмотрела в эти глаза, глаза как у ребенка, как на пушке, поженились мы, ну, буквально месяца через два. И вот через 7 лет у нас родилась Машенька. А как бы до того он мне все время говорил: ты знаешь, я хочу девчонку, мы обязательно ее назовем Мария. Когда мы познакомились, мы жили в общежитии почти 2 года. Когда приехали в Новосибирск, мы получили эту квартиру. К тому времени его приглашают в театр Маяковского. Значит, спрашивает меня: Наташ, а как мне поступить? С одной стороны, Москва заманчива. Вот никогда не мечтали, а вдруг нам с тобой? Я говорю: почему, Андрюш, нам с тобой? Ну, потому что мне там сказали, через полгода, значит, прописка, как бы ребенку детский садик, ну и так далее. Я говорю: Андрюш, ну а что тут думать? Надо ехать. Он уехал в конце 85-го года.
3: Он сразу же получил роль в спектакле «А завтра была война». Он играл учителя и директора школы. Это была наша первая совместная работа.
4: Простите, не помню вашего имени, отчества.
5: Полякова.
4: Вот и товарищ Полякова тоже так считает. А раз мы и трое коммунистов так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильно я мыслил, товарищ Полякова?
3: У него было огромное достоинство перед всеми нами. Именно будучи человеком из провинции, он был необычайно добр. Он никогда ни с кем никого не обсуждал. Он никого никогда не ругал, не осуждал, по крайней мере, со мной. Он был очень терпеливым. И, знаете, ведь не только мы раздражаем режиссера, бывает наоборот. Он был всегда очень терпим.
4: Да помните, что убивает не только пуля, клинок или осколок, а убивает дурное слово и дурное дело. Убивает равнодушие и казенщина. Убивает трусость и подлость. Запомните, ребята, это, пожалуйста, на всю жизнь.
2: Каждый свой сезон в театре Маяковского он начинал с того, что приходил в театр и спрашивал: а как же мой квартирный вопрос? Ведь у меня семья. На что ему говорили: Андрюша, подожди вот еще немножечко, и все будет в порядке.
6: Мы жили в одной квартире, это большая коммуналка. Это как бывший генеральский дом. И мы действительно дружно очень жили, это была целая семья. Мы, это значит Андрей, Юрьев и я, жили вместе на этой самой нашей Павелецкой. Это этой коммунальной квартире, которая занимала треть нашей жизни. Одна треть театр, вторая треть это Павелецкая, и третья треть это ресторан ВТО, тогда еще не сгоревший.
7: И вот я помню, что первое, что он сказал, ну вот, я вижу тут спокойно, тут тихо в этом общежитии. Ну что ж, на этом, я думаю, с тишиной и покоем будет покончено.
4: Когда все люди проснулись и начали работать, измученные актеры еще спят. Верно, пьянство. Говорят о нас забывать.
8: Мы однажды с ним очень сильно перебрали, как-то после окончания съемок, даже были сесть в поезд, значит, Минск-Москва. Как всегда, вот нас отправляли вместе и привозили вместе. Вот. Но я был более стоек, Андрюша уже плохо держался на ногах, значит, но я его, иначе он такой длинный был, очень длинный и худой человек. Он совсем был какой-то такой высохший, я его назвал засушенный мерховец. И вот я вот так вот прикидывал, как плащ через руку, и вот так я стремился к нашему вагону, значит, вагоновожатая, видя не совсем уверенное состояние, меня с плащом. Значит, что вот вы поедете, показывая на меня, а вот плащ нет. Так что плащ оживал и говорил, ну это негуманно. Говорил Андрей, чтобы она была удивлена, говорит, почему? Потому что он еще стоит на ногах, я-то ведь уже нет.
3: Вот он жил как на празднике. Ему все очень нравилось, он все очень любил. И всех очень любил. Он был очень компанийский.
7: Вот ощущение такое, что им что-то было упущено. Да? Им что-то было упущено в жизни. И поэтому какое-то невероятное желание наверстать. Это был человек карнавальный. Даже была некая теория карнавала. Карнавал, русский карнавал до бесконечной усталости. Упасть скорее, чем отпраздновать.
3: Этот карнавал, наверное, его и погубил. Потому что он вырвался из этой среды, в которой он складывался как человек, как актер, вырвался в этот сумасшедший мир, который его очень быстро и погубил, он не смог ему сопротивляться.
7: Вы сами понимаете, что работа утром, репетиции здесь, в машину, съемки, вечером спектакль, снова съемки, в самолеты, вылеты, то есть сумбурная жизнь.
2: Деньги уходили все время, значит, на перелеты. То он к нам, то мы к нему. Так прошел год, так прошло полтора, так прошло 3 года. В театре обещают, значит, будет прописка, будет.
7: За то время, которое Андрей пробыл у нас в театре, не было времени, чтобы он не репетировал что-то. Не было периода, чтобы он не был испрошен. Он играл много, и завтра была война, затем он сыграл в «Горбуне Мрожика». В «Днях нашей жизни» он сыграл фон Ранкина, сыграл в «Подземном переходе», сыграл Злобина, одна из тоже таких его больших ролей, Менделя Крика в «Закате Бабеля». Затем он ввелся в «Да здравствует королева Виват». Затем «Цезарь», спектакль «Игра теней». Это была одна из лучших его работ.

0: победы приходится дорого расплачиваться, Клеопатра. А Риму некуда торопиться. Рим вечен.
1: Те письма, которые он мне писал, я сохранила, в которых он говорил: «Наташа, у меня все время ощущение, как будто я предал, как будто я совершил какой-то такой проступок, за который я буду так расплачиваться». Я говорю: «Андрюш, ну все будет, ну давай еще подождем, давай еще подождем».
0: Смешно, у меня тоже всю жизнь, если чего не доставало, то вот так же уткнуться кому-нибудь в колени, пожаловаться, поплакать, чтобы кто-то вытер мне слезы и все простил. Я и тоже хочу и счастья, и тишины, и покоя, но пойми, детка, я не рожден для них. Я все могу властвовать, побеждать, писать законы, думать о смерти, не бояться, я все могу, все смею. Но только счастье мне не под силу.
2: Вероятно, вот это ощущение бездомья и от этого все время любимая одна и та же фраза гриновского героя. Человек шел-шел и пришел домой. Человек шел-шел и пришел домой. Вот он так хотел дома, он так готовился к тому, что у него будет дом, вот откуда он там действительно все инструменты даже. Он говорил: «Я все сделаю своими руками».
1: Ремонт сделать в квартире. Или сшить джинсы, рубашку.
3: Или он вдруг запирается у себя в комнате, распарывает какой-то старый кожаный плащ или сумку кожаную и начинает шить всем своим друзьям портмоне. Сидит сутками, шьет портмоне, и потом всем дарит. Был очень рационален при всем своем внутреннем романтизме. А если он начинал делать какое-то дело, он его доводил до конца. Знаменитая история с кроссвордом. Знаете, бывает такие метр на метр, где нумерация вопросов за 1000 зашкаливает. Вот такой кроссворд он берет. И его отгадывает от корки до корки. Если он что-то не знает, представьте себе Андрюшу Болтнева, который идет в зоологический музей. И узнает, как называется там 6-й позвонок динозавра. Чтобы все для кроссворда.
2: Он ужасно любил играть с компьютером в шахматы. Этим была заполнена его голова. Он все время воевал с компьютером и говорил: «Человеческий мозг сильнее. Человеческий мозг сильнее».
3: Мне казалось, что все время как-то в театре, ну, чего-то он не додает. Потому что в жизни, ну, он 10 раз, 20, 40 интересней. Он глубже, он умнее. Но это было в кино. В любом фильме. Это все равно находился какой-то крупный план, где я как раз видел вот все его эти качества. Где я видел умницу, азартного человека, прагматика, но романтика. В нем вообще сочетание было невообразимое. Вот этого какого-то странного педантизма с каким-то, ну, правда, очень сильно завуалированным романтизмом.
4: Работа нервная. Знаете ли, я ведь пошел в жандарм, это по убеждению в сохранении культуры, порядка. Ни в одной стране люди так не нуждаются в сдерживании, в обуздании, как в нашей. Но не в наших интересах раздражать молодежь. Да и вообще, человек интеллигентный, дорог нам. Революционеры думают иначе. Для них человек ничто, если он не член партии.
2: Известно, что наш брат артист, как говорят, много книжек не читает. Вот. Хоть букву он знает, но известно, что особым, так сказать, образованием, широтой, так сказать, литературных интересов он не обладает.
5: ну, зачастую, во всяком случае, большей части нашего брата. И каково же было мое потрясение и удивление, что Андрюша так легко ориентируется в вопросах литературы, не только отечественной, но современной, но и зарубежной. Он глубоко и серьезно изучал литературу экзистенциального, значит, философского течения. Мы с ним до утра говорили о проблемах бытия.
4: Я тогда не понимал великого значения косоворотки, подшитых валенок и прочих примет простого человека. Это я теперь твердо знаю, что если человек, придя в науку, не может освоить грамматику и правильное русское произношение, то этот человек или сплошная бездарь, или сволочь, культивирующий пролетарскую простоту.
3: Вот я до сих пор уверен, что он в душе, может, этого и не знал никто, кто, может быть, кроме Наташи, жены, не знаю, что он каким-то романтиком был. Он витал иногда в таких каких-то странных империях, его увлечение астрономией, космосом.
2: Я однажды постучал к нему, поздно вечером зашел и вдруг увидел, что он сидит с каким-то увеличительным стеклом и чего-то там натирает. А потом я узнал, что он делает телескоп.
3: Телескопы делал сам. Ну, это вообще он, конечно, на звездном небе. А у меня из таких, из вещественных каких-то воспоминаний об Андрее, вот у меня стоит на шкафчике, на моем стоит глобус звездного неба. Такая память об Андрее.

0: телескопы, звезды, бесконечные съемки, бездомье, бесконечная любовь к жене, которая в Новосибирске, бесконечная, все время, уж поверьте мне, я знаю.
1: И когда мне задают вопрос, ну а почему ты не бросила все в Новосибирске, не забрала Машу и не приехала сюда? Ну а как? А куда? А как школа? Как без прописки? Ведь у него не было даже прописки. Прописка была новосибирская.
2: Поэтому, кстати, вот Андрей так переживал из-за бездомности своей. Потому что перевести семью туда, это было нереально. Тем более с ребенком.
3: Я прекрасно понимаю обстановку и сложности того времени с жилищным вопросом, который испортил москвичей очень давно. Ну тогда ему не надо было ехать в Москву, он прекрасно понимал. Он шел на это сознательно.
1: А просить, как мне тут многие говорят, он ничего не просил. Он должен был прийти, стукнуть кулаком по столу. Да это другой человек. Почему? Каждый человек по-своему устроен.
4: Он вообще этого не умел делать. Он даже не знал, как это делать, как прийти в кабинет к какому-то чиновнику и попросить, чтобы семью вызвали сюда и прописали здесь.
3: Ну так вот, так сложилось. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы.
1: Вот, конечно, кто-то умеет добиваться, кто-то умеет просить и, наверное, по-своему прав. Вот он все время любил говорить словами Булгакова: никогда ни у кого ничего не проси, сами дадут. Ну,
5: тут одно из двух. Или человек-актер, или человек-делец. Основное применение своих сил он находит в каких-то операциях денежных. Вы понимаете? Тогда действительно он чего-то добивается. Но он не добивается самого главного. Тогда ему просто можно спросить: а ты чего сюда пришел? Это чтобы как у тебя крыша, что ли, была? Что ты актер? Вы понимаете?
6: Человек, он был, нельзя сказать, везучий, потому что все хорошее, что было в его жизни, как он признал сам, это было следствие какого-то труда, каких-то усилий. Вот из его же интервью. Мне удается только то, к чему я прикладываю усилия. А во всем, что касается чистого фарта, патологически непруха.
1: Когда мы последний раз с ним виделись, и он посмотрел мне в глаза и сломанным голосом сказал: я очень вас люблю. Все. Вот.
6: Болтнев Андрей Николаевич, актер. Родился в 1946 году. Снимался в фильмах «Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Противостояние», «Жизнь Клима Самгина», «Кодекс бесчестия» и других. Скончался в 1995 году.
2: Лег спать. Не проснулся. Смерть праведников. А я думаю об этом. Часто думаю. Кто знает? Кто знает, что такое смерть во сне? Кто знает, что он чувствовал за момент, за полминуты до этого? Никто этого не знает. Кто нам опишет ощущение человека, пережившего кровоизлияние в мозг? Никто не опишет. Он никогда ни на что не жаловался. Хотя, видит Бог, очень у него была непростая жизнь. Вот эти 10 лет, которые мы провели вместе, это, вы знаете, это было все. Честно говоря, не хочется говорить о какой-то чисто бытовой неустроенности, о том, что человек 10 лет прожил без прописки. Ну, это все. Хочу сейчас об этом говорить.
1: Все. Все. Надо иметь... Ведь это же столько лет ждать. Ладно, все.
7: Ведь это надо умудриться, будучи популярным артистом, которого узнают на улице, к смерти
2: получить прописку.
4: Это фантастика. Его нам нужно было прописать в Москве уже после его смерти, чтобы найти место на кладбище.
2: Я помню, когда мы хоронили, вот грустное было. Вот ты прописался, парень, в Москве. Вот ты и получил московскую прописку в секторе 118.

когда смотришь в эти бездны, якобы чувствуешь свою малость. Какая-то песчинка. Ничего подобного. Чувствуешь величие человека перед этой бездной. Они равны. И Вселенная, и человек.

0: Нас было 26 человек. 26 живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую перед ними, выложенную кирпичом зеленым от сырости. Рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Мы вставали в 5 часов утра, не успев выспаться, и тупые, равнодушные, в 6 уже садились за стол делать крендели. И целый день, с утра до 10 часов вечера, одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтобы не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали. Если не ругались, ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко. В чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? А иногда мы пели, и песня наша начиналась так. Среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала. Потом к певцу пристает другой, и вот уже 2 голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы, и вдруг сразу несколько голосов подхватят песню, она вскипает, как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые тяжелые стены нашей каменной тюрьмы. Поют все 26. Громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую. Песни тесно в ней, она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихо щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будет тоску. Певцы глубоко и тяжко вздыхают, иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув «Эх!», поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, широкой дорогой, и он видит себя, идущим по ней. Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь. Но кроме песен у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во 2-м этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней среди многих девушек-мастериц жила 16-летняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери синей к нам в мастерскую, прислонялась маленькое розовое личико с голубыми веселыми глазами и звонкий ласковый голос кричал нам: «Арестантики, дайте кренделечков!» Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие белые зубы, блестевшие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга. И вот она, веселая такая, милая, входит к нам, подставляя свой передник, стоит перед нами, склонив немного на бок свою головку, стоит и все улыбается. Мы смотрим на нее, подняв голову кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче, и шутки легче. У нас для нее все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей, самых поджаристых и румяных, и ловко сбрасывает их в передник Тани. «Смотри, хозяину не попадись», — предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам: «Прощайте, арестантики!» И исчезает быстро, как мышонок. Только. Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом. О Тане мы никогда не говорили худо. Никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами. А может быть, потому что она была маленькая и очень красивая. А все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще. Хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми валами, мы все-таки оставались людьми. И как все люди... не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Кроме кренделей мы давали Тане много советов. Теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязаных дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас. Но мы не обижались на это. Часто она обращалась к нам с разными просьбами. Просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров. Мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и все другое, чего она хотела. Кроме крендельной, у нашего хозяина была еще и булочная. Она помещалась в том же доме, отделенной от нашей ямы только стеной. Но булочники, их было четверо, держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей и поэтому считая себя лучше нас. И вот однажды мы узнали, что у них запил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого, и что этот другой солдат ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его, мы один за другим то и дело стали выбегать на двор. Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив дверь, он отворил ее и, оставив открытой, стал на пороге, улыбаясь, и сказал нам: «Бог на помощь! Здорово, ребят!» Красив он был, этот солдат. Высокий такой, здоровый, с румяными щеками, и большие светлые глаза его смотрели хорошо, ласково и ясно. Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь. Он, не торопясь, сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель, все, что можно и нужно было сказать о хозяине. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким светлым взглядом. «А у вас тут девчонок много», — вдруг сказал он. Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи. Кто-то пояснил солдату, что тут девчонок 9 штук. «Пользуетесь?» — спросил солдат, подмигивая глазом. Опять мы засмеялись не очень громко и с конфуженным смехом.
1: Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он. Но никто не умел сделать этого. Ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав: «Где уж нам?» «Да, вам это трудно», — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас. «Вы чего-то не того. Выдержки у вас нет, порядочного образа, вида, значит. А женщина, ух, она вид любит в человеке. Ей, чтобы корпус был настоящий, чтобы все аккуратно. И притом она уважает силу. Рука, чтобы во, нога, грудь, во всем нужна твердость. И опять же, чтобы одет был человек по форме, как того требует красота вещей. Меня вот бабы любят. Я их не зову, не маню, сами по пяти сразу на шею лезут». Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любит его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился, такой простой и славный. Пришел, посидел, поговорил.
0: «Однако, как бы он и Танюшку не испортил, — вдруг озабоченно сказал пекарь.
1: Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы как-то забыли о Тане. Солдат как бы загородил ее от нас своей крупной красивой фигурой. Потом начался шумный спор. Одни говорили, что Таня не допустит себя до этого. Другие утверждали, что ей против солдата не устоять. Третьи, наконец, предлагали встать.

0: усы крутил, да смачно облизывался. Таня каждое утро приходила к нам за кренделечками и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с нами. Мы пробовали заговорить с ней о солдате. Она называла его пучеглазым теленком и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату. Отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начали относиться к солдату пренебрежительно. А ее еще больше полюбили. Еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам. Но однажды солдат пришел к нам немного выпивший, уселся и начал смеяться. А когда мы спросили его, над чем это он смеется, он объяснил. «Хе-хе-хе, две подрались из-за меня, Лидка с Грушкой. Как они себя изуродовали, а? Рожи поцарапали, порвались, умора. И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются, а?» Он сидел на лавке, здоровый, чистый, такой радостный, сидел и все хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз. «Нет, как мне везет на бабу, а, умора! Мигнешь и готово!» «Черт!» Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг насмешливо сказал: «Невеликой силой валят елочки, а ты сосну повали!» «То есть это ты мне говоришь?» — спросил солдат. «А тебе? Что такое?» «Ничего, проехало». «Нет, ты погоди. В чем дело? Какая сосна?» «Сказать?» — вдруг повернулся к нему пекарь. «Ну, Таню знаешь?»
1: «Ну?»
0: «Ну и вот. Попробуй».
1: «Я?»
0: «Ты?»
1: «Ее? Хе-хе-хе! Это мне? Тьфу! Поглядим! Да увидишь! Она тебя месяц сроку!
0: Экой ты хвальбишка, солдат! 2 недели!
1: Я покажу, кто такая! Танька! Да тьфу! Ну, пошел прочь, мешаешь! 2 недели и готов! Эх ты! Пшел, говорю!»
0: Наш пекарь вдруг осверепел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас, помолчал и тихо, зловеще сказав: «Хорошо же, ушел от нас». Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный громкий говор и шум. Кто-то крикнул пекарю: «Не дело ты затеял, Павел, работай, знай!» — свирепо ответил пекарь. Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство. Что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали: «Танька, она устоит, ее голыми руками не возьмешь». Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно-нервной жизнью. Так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чертом, и ставка с нашей стороны — Таня. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка, и каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам, и уже это будет не та прежняя Таня, а какая-то другая. В наши отношения к ней вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане. И это новое было острым любопытством.

0: острым и холодным, как стальной нож. «Братцы, сегодня срок», — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе. Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки встрепенулись. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего башка может уничтожить его для нас. И в этот день мы скоро услыхали ее голос. «Арестантики, я пришла!» Мы поторопились пустить ее. И когда она вошла, то против обыкновения встретили ее молчание. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривычной для нее встрече. И вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась на месте и сдавленным голосом спросила: «Что это вы? Какие?»
1: «А ты?» — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.
0: «Что? Я?»
1: «Ничего.
0: Ну, давайте скорее крендельки».
2: Никогда раньше она не торопила нас.
1: «Поспеешь», — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица. Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери. Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворотясь к печке: «Значит, готово. Ай да солдат! Подлец! Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал: «А может, еще?» «Ну-ну, разговаривай!» — закричал пекарь. Мы все знали, что он человек умный, умнее нас, и окрик его мы поняли как уверенность в победе солдата. Нам было грустно и неспокойно. В 12 часов во время обеда пришел солдат. Он был, как всегда, чистый, щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него. «Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль?» — сказал он, гордо усмехаясь. «Так вы выходите в сени и смотрите в щели. Поняли?» Мы вышли и, навалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходившей на двор. Мы недолго ждали. Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью на погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились. Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи, и лужи морщились под их ударами. День был сырой, серый, очень скучный день. Дождь шел медленно, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать. Первым вышел с погреба солдат. Он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы, такой же, как всегда. Потом вышла и Таня. Глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы улыбались, и шла она, как во сне, пошатываясь неверными шагами. Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу мы бросились к двери,
0: выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико. Она вздрогнула, увидав нас, и встала, как вкопанная в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы все больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов. Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту перед этим счастливые, широко раскрылись. Грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали. А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам. Мы на нее расходовали наше лучшее. И хотя это лучшее крохи нищих, но нас 26, а она одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойны вины ее. Как мы ее оскорбляли! Она все молчала, все смотрела на нас дикими глазами, и всю ее била дрожь. Мы смеялись, ревели, рычали. К нам откуда-то подбегали еще люди. Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты. Вдруг глаза ее сверкнули. Она, не торопясь, подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам: «Эх вы, арестанты несчастные!» И пошла прямо на нас. Так просто пошла, как будто нас и не было пред ней. Точно мы не преграждали ей дороги, поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути. А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала: «Эх вы, сволочь, гады!» И ушла прямая, красивая, гордая. Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца. Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда.

0: Иван Бунин. Легкое дыхание. На кладбище, над свежей глиняной насыпью, стоит новый крест из дуба, крепкой, тяжелой, гладкой. Апрель. Дни серые. Памятники кладбища просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья. И холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Это Оля Мещерская. Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц. Что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ее делает классная дама. Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В 14 лет у нее при тонкой талии и стройных ножках уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарования которых еще никогда не выразило человеческое слово. В 15 она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями. А она ничего не боялась, ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий, и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние 2 года из всей гимназии. Изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз. Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она. Ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава. И уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шиншин, что будто бы она его любит, но так изменчиво в обращении с ним, что он покушался на самоубийство. Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная. Рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу, отгонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязанием в руках за письменным столом под царским портретом. «Здравствуйте, мадемуазель Мещерская», — сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязания. «Я, к сожалению, уже не в первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения». «Я слушаю, мадам», — ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела. «Слушать вы меня будете плохо?» «Я, к сожалению, убедилась в этом», — сказала начальница, и, потянув нитку, завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. «Я не буду повторяться, не буду говорить пространно», — сказала она. Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя во весь рост, написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы, и выжидательно молчала. «Вы уже не девочка», — многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться. «Да, мадам», — просто почти весело ответила Мещерская. «Но и не женщина», — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заолело. «Прежде всего, что это за прическа? Это женская прическа». «Я не виновата, мадам, что у меня хорошие волосы», — ответила Мещерская, чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову. «Ах, вот как! Вы не виноваты», — сказала начальница. «Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в 20 рублей. Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка». И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее. «Простите, мадам, вы ошибаетесь? Я женщина. И виноват в этом знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне.
1: А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось. Офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине. «Я пробежал эти строки, и тут же на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее», — сказал офицер. «Дневник этот, вот он. Взгляните, что было написано в нем 10 июля прошлого года». В дневнике было написано следующее. «Сейчас 2:00 ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Папа, мама и Толя все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна. Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу. Мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна. Потом целый час играла под музыку. У меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в 4:00 меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась. Мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца. Он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему 56 лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет. Мне не понравилось только, что он приехал в крылатке. Пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на 2 длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде. Я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок. Я не понимаю, как это могло случиться. Я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого.
0: Город за эти апрельские дни стал чист, сух. Камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье после обедни по соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц, и свежо дует полевой воздух. Дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле. А потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано «Успение Божьей Матери». Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих, и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест. Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте? И как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди. Женщина эта — классная дама Оли Мещерской. Немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу среди цветов и то, что однажды подслушала. Однажды на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила своей любимой подруге, полной высокой Субботиной: «Я в одной папиной книге, у него много старинных смешных книг, прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза. Ей-богу, так и написано, кипящие смолой. Черные, как ночь, ресницы, нежный играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного, маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи. Я многое почти наизусть выучила, так все это верно, но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание. А ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю. Ведь правда есть?» Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.
2: послушайте запись из нашего радиоархива. С поэтом Владимиром Радкевичем беседует журналист Марина Лебедева.
3: Я хочу задать вам вопрос о том, что вы считаете главными вот ценностями в жизни с позиции вот сегодняшнего дня?
4: Прежде всего, я согласен с утверждением некоторых умных критиков, которые говорят, что поэт всю жизнь пишет одну книгу. Неважно, в какие годы она выходит. По-моему, у меня основная тема всегда была тема человеческого счастья. Она проявляется в самых разных жизненных и эпизодах, и делах твоих. В юности это еще какая-то неосознанная мечта, порыв к счастью, стремление ее сформулировать, а потом ты понимаешь, что формулировать ее нельзя, надо просто видеть хорошо жизнь, и что счастье в одиночку невозможно, что мы говорим перестройка, что мы называем обновлением или ускорением. Это ведь тоже мечта, не только мечта, это работа во имя счастья человека. Ну и здесь вот я говорю сначала о таких юношеских размышлений, разговоров о счастье. У меня так и называлась одна из первых книг «Разговор о счастье». Я пришел к необходимости просто всматриваться в лица своих современников в период их творческого труда, в их период творческого напряжения. И, наблюдая это, постигать не прямой путь вот к этому счастью. Вот уже просеки к солнцу, просеки к счастью, просеки к солнцу. В этой книге, в которой меня приняли в союз писатель, который высоко ценил, большой очень наш поэт Ярослав Смельков, у меня был рекомендатором. В общем, это портреты своего родного края в людях, в природе, в событиях. Я понял, что только так, окунаясь в человеческую жизнь, в заботы их людей, можно составить представление о человеческом счастье. Вот эта совместность поисков на трудных трудовых дорогах счастья, я осознаю вот самой главной темой своих стихов.
3: Вы знаете, я иногда думаю, вот поколение студентов ваших конца 40-х и 50-х годов, они как-то очень дружно пошли в литературу, отмечены хорошим талантом к жизни, хорошей жадностью до этой жизни. Как вы это объясняете?
4: Я сам об этом задумался, потому что из одновременных выпусков историко-филологического факультета вышли с разницей в 1-2 года вот целый ряд поэтов, прозаиков, драматургов, многие из которых реализовались, а некоторые просто талантливые люди, но не удалось, не судьба была, но они тоже были весьма способными. Видите, конец 40-х годов усадил на студенческой скамейке вместе и фронтовиков, пришедших с войны, и вчерашних школьников нас. И вот мы взрослели как-то очень, и такие люди, как Домнин, как Давыдович, которые стали известными писателями. Но Ромашов, он с фронта вернулся, но тоже в одно время с нами учился. Вот они были молодыми, они были свидетелями и великой радости победы, и великой горечи всех этих лет войны. Соседство с фронтовиками сказалось и на целеустремленности, на какой-то твердости характера и отношения к жизни. Да потом все эти люди почему потянулись к литературе, к поэзии? Потому что время, в общем, было такое, время очень больших надежд. А надежда, она и рождает поэзию. Высвобождение человеческих сил, вот это строительство разрушенного и стремление, чтобы победа была не только датой, но и началом какого-то мирного большого пути к счастью. Вся совокупность этой причины вызвала из нашего университета целую плеяду, если хотите, очень способных людей, повело их в литературу. Но это ведь не только, по-моему, нас касается, нашего поколения. Я дружил долгие годы с Евгением Пермяком, который тоже имел отношение к Пермскому университету. И в это же время, вот в 20-е годы отсюда и Григорий Коновалов, первое произведение его университет, известный писатель. Вот, ну, тоже 20-й год, тоже они были эпохой душевного подъема, раскрепощения. Потом, смотрите, вот не было, потом сразу Юзефович, Соколовский и другие талантливые люди, тоже наш университет, вообще в нашем университете, по-моему, творческий климат был всегда.
3: Не у всех все сразу так получается. То есть написал, напечатали, приобрел имя. Нужны люди, которые помогают, поддерживают, которые хорошо ругают. Это ведь тоже очень важно.
4: Мне кажется, что важно. Хорошо ругать у нас умеют все, в общем-то.
3: Нет, я имею в виду, что с пользой ругают.
4: Они все, кто ругает, уверены, что они делают для пользы это. А вот понимаете, у нас нехватка, на мой взгляд, людей, которые умеют умно хвалить и тоже с пользой. Воспитание поэта, на мой взгляд, происходит тогда, когда ему покажут лучшее в тебе, строчку, мысль, чувство, лучшее, что есть в тебе. И будь добр дотягиваться до этого лучшего, что ты написал. Как я напечатался первый раз в «Альманахе Прикамья»? Я выступал на смотре городской студенческой самодеятельности в 1948 году. Прочитал там свои студенческие стихи и занял первое место, грамоту даже за это получил. Потом через полгода пригласил меня к себе главный редактор «Альманаха Прикамья» Савватий Михайлович Гинц, друг Гайдара, известный мне, нам, конечно, всем студентам, очень умный, знающий, эрудированный литератор, критик, выступавший в газете, и сказал, что вот не буду ли я против, если мои стихи, которые читал на студенческой самодеятельности, напечатать «Свитколлегии» в «Альманахе Прикамья». И мне только спросил, не буду ли я против, но я, конечно, против не был, естественно. Но это заставило меня уже как-то поверить в себя, не просто относиться как к приятному времяпровождению. Каждое первое напечатанное слово, оно страшно окрыляет первой публикации. А тогда ведь это для 24-летнего человека, это была такая радость.
3: 22, 24 ведь у вас уже первый сборник вышел.
4: А тоже интересная, кстати, с ней получилась история. Печатался я в 49-м, 50-м году, значит, в «Альманахе Прикамья» 12-м, 13-м. Ну и писал стихи, лирику в основном. Как-то вечером в Союзе писателей к нам приехала как раз руководитель нашей писательской организации, замечательный человек, первый редактор Бажова, Клавдия Васильевна Рождественская, известный организатор литературной жизни и в Свердловске, а потом у нас в Перми. И вот как-то под настроение целый вечер читал стихи, стихов 30. Она прослушала это все и спросила меня, где у вас Владимир Ильич, все называла меня Володя Владимир Ильич, где у вас эти стихи напечатаны, или написаны, или напечатаны от руки. Я говорю, я тут все наизусть помню, зачем мне печатать. Она страшно возмутилась, мало чего с вами может случиться. Немедленно, значит, или продиктуйте нашей машинистке, но уже был вечер, значит, а вы сами умеете печатать? Умею. Тогда садитесь за машинку, мы вас запрем до утра в этой комнате. Сумеете за ночь запечатать? Я думаю, что там, 30-40 стихов-то? Конечно, сумею. И я, значит, напечатал за ночь стихотворение 50, которые стали основой первого моего сборника «Добрый путь». Это в 50-м году было. Она взяла эти стихи, сама отнесла тоже прекрасному человеку, Римской, директор издательства, Клавдия Васильевна Рождественская и директор издательства Римская. Они просто сами сделали всю работу. Ну, мне так просто с редактором пришлось там некоторыми строчками, отбор стихов. И он меньше чем через год был уже отдельной книжкой напечатан. Ну, тиражом 3000 экземпляров. Но книга вышла, и это было началом такого уже профессионального пути. Вот отношения. Понимаете, ну, тут прежде всего должно быть доверие. Мне кажется не совсем верным то, что страшно запаздывают публикации молодых поэтов. Они начинают где-то, когда им 30 или за 30, и вплоть до пушкинских 37 считаются еще молодыми. Значит, за пушкинских смертных лет. Но мне кажется, что публиковать надо юноши именно, потому что у них тогда вырастают крылья, и тогда они могут сделать больше, оттолкнувшись как от трамплина и взмыв выше своего роста в творческом смысле. И поэты сами должны побыстрее взрослеть и избавляться от этого такого потребительского отношения и к литературе, и к жизни.
3: Вы сказали, что человека надо вовремя не только выругать, но и похвалить. Вот немножко о вашем личном опыте.
4: Мне приходится немало встречаться с людьми самых разнообразных профессий. С некоторыми людьми я давно уже работаю. Вот, например, с Федором Востриковым. Вначале приходилось его ругать только потому, что он писал явно слабо. А вот в последние 2 года, ну, вы замечаете, у него публикации везде немало появляется. Он как-то вырос, мастерства прибавилось, но вот еще некоторую робость такую. Потому что поэт должен быть человек дерзким все-таки. Так сказать, дерзким не внешне, а внутренне. У нас немало талантливых людей и в Литобъединении. Вот я недавно дал с удовольствием рекомендацию Игорю Тюленеву. Этот поэт, которого я возлагаю немалые надежды, потому что у него очень корни уральские, которые, мне кажется, нужными для поэта. И потом он стремится честно осмыслить жизнь, интересуется не только собой. Есть талантливый поэт, там, безусловно, Виталий Кальпиди. Пишет он густо, метафорически, но люди ему еще недостаточно интересны. Вот он больше сам себе интересен и научился об этом говорить. Научился подмечать, как вот Горький говорил о Ходосевиче, говорить злые слова по поводу окружающей жизни тоже нужно, когда это вызывает такое злое отношение. Но ведь искать добро в людях тоже необходимо. Ну, потому что это иссушает иначе поэта. Я еще хотел бы сказать об очень талантливом человеке, которого, к сожалению, мало знаю, но за стихами которого слежу, это Юра Беликов из Чусового. Поэт гражданской и, значит, человеческой такой смелости, даже громким голосом, но не барабаном. С чистой такой лирической струей, очевидно, и в жизни такой человек бойцовского характера. Это редкость, на мой взгляд, и редкость нужная, потому что в наше время такое, в прошлом году был в Чормозе, и познакомился там с интересным очень поэтом Владимиром Артемом. Он сам охотник, рыбак, и природа Урала стала его любовью, их болью. Вот Кама там вся в районе бывшего Чормозского пруда, она вся как в деревянном гробу, это дно, несколько этажей этих топляков. Никому никакого дела нет. Приезжает по весне, вот в щепу превратят, чтобы не было видно с берега. И на этом считает свою миссию по чистке камы для того, чтобы давать благополучный рапорта законченным. Мне какие-то злые стихи на эту тему обязательно будут. Ну вот он пишет о такой природе. Нельзя человеку уже мириться с этим варварством, когда мать, которая тебя целебная русская природа, которая тебя столько раз в трудную минуту поддерживала, лечила тебя. Теперь мы благодарностью ее не лечим, а калечим. Вот эта вот неблагодарность – это самое страшное, по-моему, и в человеке, и в обществе. Извините, я тут немножко, может быть, взволновался, так говорю сумбурно.
3: Нет, все правильно. Меня просто удивила фраза, которую вы сказали, что вы напишете злые стихи.
4: Почему вас это удивляет?
3: А потому что, сколько я вас знаю, вы знаете, у вас есть очень сердитые стихи, у вас есть иронические стихи, очень точные. Но вот злых стихов я никогда у вас не видела.
4: Сейчас послушайте. Вот вас саму не злит, когда люди, которые не хотят перестройки... Вот я знаю об одном собрании открытого письма, где люди, не желающие перестройки, говорили о ней пустые слова с трибуны, сами ничего не делают, чтобы улучшить жизнь. И, например, когда значит, руководитель ОРСА, например, говорит, что мы ухудшили снабжение ваше, товарищи из поселка того же Чормоз, потому что вот у наших поставщиков идет перестройка, и мы вынуждены были ухудшить. Вот так, это же издевательство. Это вызывает во мне злость. И я пишу на эту тему, вот, например, такие стихи: слова с трибун, который год за перестройку нас зовут бороться. Но перестройка в ведомствах идет с отрывом, так сказать, от производства. Или вот меня, наоборот, уже радует, когда бездельников, любитель словословия, снимает с высоких постов за их безделье, просто которое годами прощалось. Вот я об этом написал тоже злые стихи. Еще один министр, любитель пустословья, был снят по состоянию здоровья. Но если столб такой поста лишается, здоровье у народа улучшается.
3: Владимир Ильич, мне только что сказали, что поэт не может состояться, если ему не будут интересны люди. И вот тут я вас хочу попросить сказать о том, чем для вас стали уральцы. Родом вы далеко отсюда, ну, правда, приехали сюда совсем мальчишкой, пацаном. То есть вся жизнь с Уралом связана. Ну, понимаете, у вас какое-то особое чувство, по-моему, к нашей
4: земле. Да, здесь я встретил столько добрых людей, по-настоящему. Доброта которых не напускная, в общем-то, не придуманная. Нет головы, от сердца идет. И знаете, между прочим, вот Пермь мне видится очень каким-то добрым городом. Это жизнь вся, может быть. Может быть, тут юность где-то бродит по Прикамским берегам. Может быть, это потому, что дорогие люди здесь и живые, и похоронены. Тоже все это любовь к родному Белищу, любовь к отеческим гробам. Но это одно. А второе ведь, разве Твардовский не любил Урал, когда написал «Урал, опорный край державы»? Но этого мало. Опорный край державы не только в годы войны. Он опорный край и для каждого человека, кто здесь живет. Опорный в творчестве и опорный в отношении к жизни. Урал для меня прежде всего это земля мастеров. Я знаю и подвиг завода имени Свердлова, моторостроительный подвиг Мотовилихинского, Пушечного. Это все ведь надо хранить, иначе мы беднее станем. Это все надо нам поэтому успеть сказать об этом свое слово. И край мастеров, понимаете, не только сказов уральских, бажовских, а живых людей, наших современников, для меня самое слово заветное, самая большая награда, похвала, когда скажут о поэте, о рабочем, о инженере, о руководителе, мастер. Это вот любовь к мастеру, мастерству, скажем, оно ведь здесь очень естественно, потому что, как я писал в одном газетном стихотворении, приходит в ПТУ мальчишка, еще ни званий, ни наград, но в нем октябрь, и в нем магнитка, и в нем бессмертный Сталинград. Вот это вот наследие, которое, естественно, с рождения приходит в жизнь, молодость, в мечту и в работу, вот это самое дорогое, которое может быть у человека.
3: Владимир Ильич, у меня еще есть один вопрос и одна просьба. Почему вы человек, который, в общем-то, действительно нам подали Урал, который прекрасно понимает, что он действительно настолько богат людьми, событиями, великолепным совершенно прошлым, со всех городских перекрестков, где подвиг отцов не забыт, на наших детей и подростков история зорко глядит. Вы показали эту историю. И, то есть вы знаете Урал, и в то же время ваш последний сборник называется «Приближение к Уралу».
4: А знаете вот почему? Потому что я чувствую себя виноватым за то, что и многих людей замечательных, с которыми я встретился, все-таки как-то, ну, не успел, потому что я себя не носила, вот она подступает, эта тема, требует тебя вот выразить ее немедленно в словах. Я так работаю, поэтому, может быть, я и мало пишу. Вот мне никогда не забыть, как я в поезде Пермь-Москва в начале 60-х годов ехал вместе с Смельчаковым, с этим легендарным человеком, комсомольским вождем, который в 37-м году был репрессированный, уже в конце 50-х годов приехал в Пермь и столько мне хороших слов о ней светло говорил. Человек, который просто комсомольцем остался, несмотря на невероятные тяготы, которые пришлось ему пережить, с душою молодой, который оставался мне только позавидовать. Вот я живу недалеко от улицы Борчининова. Я упоминал в одном раннем его стихотворении, но ведь о нем надо сказать, как это жить почти на этой улице и написать об этом человеке, который столько сделал для Урала. И к Уралу можно только приблизиться, он настолько велик в истории в сегодняшнем дне, что встать как-то с ним вровень, уж так близко стать невозможно, можно только приблизиться. Приближение – это постижение Урала, оно всю жизнь продолжается у человека и в самом себе, и в людях, и в истории.
3: А просьба будет такая. Этот сборник «Приближение к Уралу», ну, одно из самых последних стихотворений, это как раз вот о человеке среди людей. Прочитайте его.
4: Когда снега белым-бело, когда гроза в лицо ударит, свое душевное тепло мне бескорыстно люди дарят. И ты в ответ тепло отдашь, чтоб солнце луч блеснул в тумане. Я с вами, люди, весь я ваш, я капля в вашем океане. Вовек я друга не предам, не обману любовь былую, я руку жму моим друзьям, в глаза любимую целую. Земля в снегу или в цвету на ту любовь имеет право, Пусть знают нашу доброту, луга и реки, лес и травы, и ждут тепла, и ждут дождей, поля хлебов моих насущных. Я человек среди людей, и я живой среди живущих. Мне хочется прочитать: вечно каме по жизни народа струится, в перекличке гудков, в тихом шуме лесов, где ее на рассвете свободные птицы воспевают на сотни лесных голосов. В том разливе такая спокойная сила, столько он и надежд, и любовей собрал, что без Камы Россия уже не Россия, и без Камы рабочий Урал не Урал. Годы, как облака, все шумят надо мною, вдоль по жизни иду, по колено снега. Но я счастлив и тем, что невидной волною бился Кама и я о твои берега.

0: счастлива все-таки доля писателя или поэта. Он остается навсегда с людьми в своих книгах. Как сказал Владимир Раскевич, я живой среди живущих.
1: Этот сорт народа тих и бесформен, словно студень. Очень многие из них в наши дни выходят в люди. Худ умом и телом чахл Петр Иванович Балдашкин. В возмутительных прыщах зря краснеет на плечах не башка, а на балдашник. Этот фрукт теперь согрет солнцем нежного начальства. Где причина, в чем секрет, я задумаюсь сейчас. Жизнь его идет на лад, на него не брошу тень я. Клад его, его талант, нежный способ обхождения. Лижет ногу, лижет руку, лижет в пояс, лижет ниже. Как путенок лижет суку, как котенок кошку лижет. А язык на метров 30 догонять начальство вылез. Мыльный весь, аж может бриться, даже кисточкой не мылись. Все похвалит павший враж, что фантазия позволит. Ваш катар и чин и стаж, вашу доблесть и мозоли. И ему пошли чины, на него в быту равнение, где-то будто вручены чуть ли не бразды правления. Раз уже в руках вожжа, всех сведи к подлизным взглядам, расслюнявит уважать, уважать начальство надо. Мы глядим уныло ахая, как растет от ихней братьи архи-разъерархия в издевательстве над демократией, вея шваброй верхом, низом. Смесь бы всех, кто поддались, всех радеющих под лизом, всех родительских под лиз.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Приветствуем вас.
4: Добрый вечер. Позвольте представиться. Кирилл Персонажев. И из юморески болгарского сатирика Джеки Бенадова. Ну, тот самый, которому автор доверил вести рассказ от своего имени.
3: Очень приятно, конечно, но не кажется ли вам, Кирилл, что вы здесь появились неожиданно, не кстати, ну, преждевременно, что ли?
2: Да, мы, к примеру, должны вести передачу.
4: Вовсе нет. Сегодняшнюю передачу вести тоже мне доверено. Вашим редактором, между прочим.
3: И с какой же стати?
4: Да, ну, с какой? Он прочел юмореску от звонка до звонка. Ну, ту самую, в которой автор доверил мне вести рассказ от своего лица. Заинтересовался и попросил меня ознакомить слушателей с постановкой дела в нашей конторе. С ее, так сказать, до предела насыщенными трудовыми буднями.
2: Ну, раз так, тогда, конечно.
3: Пожалуйста, пожалуйста, приступайте к своим обязанностям.
2: Мы вам не будем мешать.
3: И с чего же у вас в конторе рабочий день начинается?
2: Да.
4: Как и везде. Совершенно верно. Вот с такого звонка, возвещающего о начале рабочего дня. 8:30 утра. Утро в нашем учреждении начинается с аэробики. В занятиях участвуют практически все, кто же не хочет иметь гармонично развитое тело и пластичную фигуру. Даже наш пухлый весельчак, бухгалтер Витанов, с булкой в одной руке, бутылкой кефира в другой и боевым кличем «Эх, матру-ля-ля!» дрыгает ногами, сидя в кресле. Аэробика!

0: об изящных линиях своего тела, коллеги, да и я вместе с ними заботимся ровно до 9:30. А потом начинается рабочий день, спросите вы нетерпеливо. Разумеется, дело дойдет и до этого, но прежде нас собирают в актовом зале. Конечно, неофициально, но это необходимо. Празднование юбилеев – это же забота о человеке.
1: На сцену вышел зам по административной и одновременно по хозяйственной части и бросил орлиный взгляд на сотрудников, собравшихся в актовом зале. Секунду поразмышляв, он зычно обратился к старушке, которая в глубине зала ловко орудовала веником.
2: Аграфена!
3: Чего?
2: Николаевна! Вот что, сядьте в президиум.
3: Сядьте,
2: я говорю. Ну вот и хорошо. Только веник бросьте. Это так, прекрасно. Итак, внимание! Уважаемый юбиляр!
1: Обратился оратор к Аграфене Николаевне.
2: В день вашего 50-летия позвольте от лица всего коллектива, и в том числе от моего лица и от присутствующих здесь лиц, пожелать вам...
1: Зам запнулся, почесал в затылке.
2: Ах да! Здоровья, счастья и дальнейших успехов в вашем нелегко благородном деле!
1: Поздравляющий сделал знак рукой, и в зале раздались недружные аплодисменты.
2: Мы знаем вас и как неутомимого труженика, и как душевного товарища, и как прекрасного семьянина. Поверьте, чувство переполняет грудь.
1: Тут зам смахнул несуществующую слезу.
2: И мне трудно выразить все то, что я хочу выразить еще раз душевно.

0: ока Графены Николаевны, из динамиков раздался туш.
1: Ну, пока все,
0: сказал зам и уже за кулисами продолжил, обращаясь к начальнику отдела снабжения.
1: Потом директор держит ответную речь, после чего ему вручаются подарки. Ну, думаю, что репетиция юбилея прошла весьма успешно.
0: И не сговариваясь, зам по административно-хозяйственной части и начальник отдела снабжения удовлетворенно хмыкнули. А в это время один из младших научных сотрудников обратился к Графине Николаевне.
2: Не устала, бабушка?
3: Ой, да что ты, что ты? Наоборот, приятно. Первый раз такое. А как целовал ты меня? Ой, да и цветы. Только одного не пойму. Почему это он меня с 50-летием поздравлял? Мне ведь сегодня не 50, милок, и 70 стукнуло.
0: Сотрудники конторы переглянулись, пожали плечами и разошлись по отделам.
4: Ну, теперь-то мы приступаем к работе. Вновь подумаете вы и опять ошибетесь. Сперва ведь надо немного отдохнуть от этих рабочих перегрузок. Все мы собираемся в дальнем углу коридора и, ведя неспешную беседу, закуриваем. Одна сигарета, другая, третья. Вот уже можно было бы и приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей. Как тут один чудак из соседнего отдела.
2: Доказывал один чудак:
5: здоровью не вредит табак, курящий ранее других не постареет.
0: Вот отчудил, как бы не так. Кто курит, тот себе же враг. Здоровье сохранить он не сумеет.
2: Ну все свое, твердит чудак.
5: А ну и так, а все же не так. Курящий ранее других не постареет.
2: Все удивляются.
0: Как так?
5: А так.
2: Упорствует чудак.
5: До старости дожить он не сумеет.
6: Фу, как этот парень напугал нас. Так и до стресса недалеко. А в стрессовом состоянии какая работа, сами понимаете? Надо срочно снять напряжение, расслабить мышцы, с мыслями собраться.
7: Тут только музыка и может помочь. Как хорошо, что у нашей машинистки есть в столе портативный магнитофон.

0: Хотя и это тоже неофициально, положено после работы. Но ведь мы же для пользы дела. Да, прогресс требует жертв. Не по вечерам же нам тут сидеть. И вот мы входим в новенький дисплей-класс и начинаем терзать кнопки чудо-компьютеров, призванных в корне изменить наш труд. Print, let, end. Выстукиваем мы всякие незнакомые слова. Медленно, медленно, стараясь как можно медленнее входить в научно-технический прогресс. Ну, чтобы растянуть удовольствие от общения с машиной.
1: Чтоб мысль мою лишь ты постиг, компьютер, друг занятный, давай придумаем язык, лишь нам двоим понятный. Мы буквы в середине слов отбросим аккуратно, чем сократим их, и готов язык лишь нам понятный. Вот мы хотим сказать «сирень», но сократим вначале, и будем знать, что слово «сень» «сирень» обозначает. Слова нетрудно сократить, запомним непременно. «Выть» означает «выходить», а «пена» — «перемена». Компот, пожалуй, будет «кот», а «нос» — «насос хороший». Никто на свете не поймет, что каша — суть калоша. Ты начинаешь говорить со мною постепенно.
2: Из дисплей-класса можно выть, когда большая пена. Накачивает нос мечи в стакане кот и сливы, а каша сохнет на печи, а сень цветет красиво.
1: Что значит кот? Что значит сень? Соображаю туго. Ты тень наводишь на плетень. Мы не поймем друг друга.
0: Ну, вот закончен урок по вычислительной технике, и мы начинаем... А, вы уже поняли, да? Верно. Начинаем концентрироваться для полной отдачи сил работе. Кто как, иные опять курят, а кто-то пьет кофе, третьи, слушая вполуха легкую музыку, перебрасываются шутками и веселыми историями. Я лично всегда с третьими.
3: Помню, как-то инструктор автошколы спрашивает меня: хотелось бы знать, что вы будете делать, если у вас перегреется мотор.
4: Ну, а ты что ему?
3: Сказала, что включу холодильник.
5: Эй, Федя, скажи, у тебя хорошая память на лица?
6: Конечно.
5: Ой, как чудесно! А то я, понимаешь, разбил твое зеркальце для бритья.
2: Знаете, моему приятелю как-то сказали на классном собрании: ваш сын на этой неделе ни разу не был в школе.
7: Этого не может быть,
2: отвечает тот.
7: Я лично каждое утро отводил его до самых дверей школы.
5: И что же на это заметил учитель?
2: Что сын моего приятеля учится во вторую смену.
5: Скажи, Маша, твое последнее слово, нет?
3: Да.
0: А вот моя жена сегодня утром будила сына в школу. Вставай, а то опоздаешь.
5: И он встал?
0: Нет. Сказал, что не опоздает, раз школа целый день открыта.

Ну вот, теперь легче. Теперь можно и за работу. Начали, начали. Только вначале нужно пройти курс машинного языка.

0: И вот, наконец-таки, мы отложили все посторонние дела, сосредоточились, приготовились, потому что наступило время идти домой. В сущности, не зря же говорят, что, мол, работа не заяц, в лес не убежит, может и подождать. А вот мы ждать не можем, по своим делам спешим. И я до сих пор не могу понять, почему же в час пик так долго нет автобуса.
1: А дело в том, что начальник транспортного отдела Голубинский уже который день напряженно думал, как наладить работу. Время от времени он тоскливо взглядывал на своих подчиненных из-за стеклянной перегородки.
2: Вот что делаю.
1: Печально думал он.
2: Ведь совсем ничего не делают.
1: Подчиненные Голубинского сидели почти без движения, уставившись остекленевшими взглядами в бесконечность.
2: Но нет. Надо же, а?
1: Тихо накалялся начальник Голубинский.
2: Нет, такой работы нам не надо.
1: Наконец, когда негодование начальника превысило допустимые пределы, он не выдержал и вызвал к себе заместителя Кринолинова.
2: Послушайте, Кринолинов.
1: Еле сдерживаясь, а потому сдавленным голосом произнес он.
2: Этот ваш диспетчер Иванушкин, он ведь палец о палец не ударил.
3: Точно, не ударил.
1: Признал правоту начальника Кринолинов.
2: Да, а плановик Миловидова, она даже ни разу к счетам не притронулась, не говоря уже о микрокалькуляторе.
3: Не притронулась.
1: Согласился заместитель Кринолинов.
4: Вот именно.
1: Повысил голос начальник.
4: А этот инженер Громыхайлов, он просто-напросто спит. Храпит так, что я даже здесь слышу.
2: Да,
3: да, да, храпит. Это наша недоработка.
1: Опустил голову Кринолинов.
4: Но как же так, я вас спрашиваю, что же это такое происходит в уверенном мне деле?
3: Как это что? Ну вы же сами, Александр Бенедикт, вы же сами сказали 3 дня назад. Пока я думать буду, сидеть так, чтобы было слышно, как муха пролетит. И мы стараемся.
0: Безобразие, а? Вот безобразие, у людей их личное, свободное от работы время, они не берегут его, транжирят почем зря, отнимают без зазрения совести.

0: можно подойти?
1: А, вот и автобус, наконец-то. Ну, все, все, я побежал. Мне сейчас каждая минута дорога. Пока!
2: Да, своим личным временем этот персонажев очень дорожит.
3: Личным? О, еще как, убежал, даже не попрощался как следует.
2: Ну что ж, тогда сделать это за него придется нам.
3: До свидания, дорогие друзья.
2: Всего вам доброго.

0: В областном городе умерла старуха. Ее муж, 70-летний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края республики 6 телеграмм однообразного содержания. Мать умерла, приезжай, отец. Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось, ему тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу. Может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой. И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание. Даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье. После отправления телеграмм старый отец вернулся домой. Он сел на табуретку около длинного стола у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке. Иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе. То падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, не теплое, как звезда. И старик ждал сыновей. Старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные 5 сыновей собирались в течение 2 следующих суток. Один из них, 3-й по старшинству, приехал вместе с дочкой, 6-летней девочкой, никогда не видавшей своего деда. Мать ждала на столе уже 4-й день, но тело ее не пахло смертью. Настолько она была опрятным от болезни и сухого истощения. Давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, пока не умерла. Громадные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было 6 человек, 7-м был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами. Сыновья молча плакали редкими задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один, раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. 2 из них были моряками, командирами кораблей, 1 московским артистом, 1, у кого была дочка, физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда через тысячи верст находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп. Она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха. Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно. Как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился. В том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел. Но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание. Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома. А уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтобы они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в Бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв при свете восковых свечей над ее посмертным лицом. Она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека, тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре. В ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу и петрохиль, и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и сходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги. Им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно в затылок друг другу стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал. И, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали. Никто, даже муж старухи, не крестился. Это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении. Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег И поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог. Он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь в раз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее в круг новых поколений. Для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз, на парашюте без кислородной маски. Но ему не дали оттуда ответ. Вечером отец постелил 6 постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где 40 лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой. Старик постоял над ней в ночном сумраке. Выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет. Там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор. Девочка от шума начала ворочаться. Может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла от страха перед ночью и мертвой старухой. Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно. Чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «Голова, ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе, и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул. Тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса. Он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь», — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтобы не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала: «Дедушка, а дедушка, ты спишь?» «Нет, я не сплю, я ничего», — сказал старик и робко покашлял. Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу, оно было мокрое. «Ты что плачешь?» — шепотом спросил старик. «Мне бабушку жалко», — сказала внучка. «Все живут, смеются, а она одна умерла». Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно. Она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила: «А почему ты тоже плачешь?» «Я перестала». Дед погладил ее головку и шепотом ответил: «Так, я не плачу. У меня пот идет». Девочка сидела на кровати около изголовья старика. «Ты по старухе скучаешь», — говорила она. «Лучше не плачь. Ты старый, скоро умрешь. Тогда все равно не будешь плакать». «Я не буду», — тихо отвечал старик. В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука. Он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил своих братьев, и они перестали даже разговаривать. Вскоре оттуда открылась дверь, и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому. Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания. Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону по столу и упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, закричала только его дочь. Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь. Точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла, и заставила своих детей тосковать по ней. Если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтобы никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго. Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать. А старик взял внучку на руки и пошел им вслед. Он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.
1: Проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов. «Вечно живые». Спектакль театра «Современник». Пьеса Виктора Розова. Режиссер Олег Ефремов.
2: В ролях Михаил Зимин, Любовь Студнева, Лилия Толмачева, Геннадий Печников, Светлана Мизери, Игорь Кваша, Николай Пастухов, Виктор Сергачев, Елена Мелиотти, Галина Волчек, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев. В роли Бориса Олег Ефремов.
1: Проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов. В театре «ФМ» с Мариной Багдасарян.

0: Для тех, кому сейчас 17 лет, кто окончил нынче школу, кого особенно волнуют вопросы будущей профессии, будущего учения и труда, это было давно-давно. Для тех же, кто значительно старше, но кто в те дни тоже был молод, это было вчера. Так же, как и сейчас, юноши и девушки тех дней оканчивали школы, веселились на выпускных балах, смеялись, пели, дружили, влюблялись и мечтали. Но налетевший ураган событий резко повернул их судьбы, и они вместе со своими отцами должны были решать труднейшие исторические задачи мирового масштаба. Но понимание новых больших событий порой приходит к людям не сразу. Уже несколько дней Москва по вечерам погружается в темноту. Не зажигаются уличные фонари, окна домов плотно завешены шторами, на улице даже спичку не разрешают зажигать. На наших границах идет война. Но не о войне думает сейчас только что окончившая школу и мечтающая стать скульптором Вероника Богданова. Она сидит в своей уютной комнате и мучительно думает совсем о другом. Почему так долго нет Бориса? Назначенное время свидания уже давно прошло. Она почти не отрывает глаз от часовой стрелки, прислушивается к шагам на лестнице. Нет. Тихо. Ждать возлюбленного, разве это не мука? Разве это не обида, не оскорбление для девушки? Но вот, кажется, шаги. В дверях появляется смущенный Борис.
1: Смотри на часы.
2: Я не мог. Мы противовоздушные щели рыли на заводе во дворе.
1: Это меня не касается. Ты меня совсем разлюбил, Борис.
2: Ты глупая.
1: Ну, какие новости?
2: Никаких.
1: Ну и хорошо. Я сейчас новостей боюсь. А что ты мне подаришь завтра?
2: Это секрет.
1: Не скажешь?
2: Ни за что.
1: Ну ладно, не говори. Но только знаешь что? Ведь если что-нибудь вкусное, я ведь все скоро съем и быстро забуду. А ты подари мне, знаешь, на память, на долгую-долгую память, чтобы до старости.
2: Хм.
1: А что? Вот мы будем бабушка и дедушка. Посмотрим на эту вещь и скажем. А ведь это же было подарено Белке, когда ей исполнялось 18 лет. Я доживу до 100 лет, и у меня будет 100 твоих подарков.
2: 82.
1: О, обсчиталось. Испорчено радио. И не подчиняй. Все равно на фронте дела идут совсем не так, как передают по радио.
2: С чего ты взяла?
1: Это все говорят.
2: Да баба в очередях.
1: Ну, если я баба, пожалуйста. Чини, чини.
2: Ну, ты же мешаешь.
1: Да где же я мешаю? Хочешь, я могу даже глаза закрыть и не открою, пока не скажешь.
2: Ну, вот сиди и закрой глаза.
1: А разговаривать можно?
2: Ну, так и быть. Разрешаю.
1: Я тебе стихи почитаю, хорошо?
2: Ну, валяй.
1: Журавлики-кораблики летят под небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Лягушечки-квакушечки по берегу гуляли, все прыгали и шмыгали, и мошек собирали. Журавлики-кораблики лягушек увидали, спустились, садились, и тысячу их пожрали. Лягушечки-квакушечки, что ж вверх не поглядели? Все прыгали и шмыгали, зато вот вас и съели. Ну, нравится?
2: Очень содержательно.
1: Так это же первые стихи, которые я выучила, когда была маленькая.
2: И последние.
1: Слушай, Борька, ты у меня дождешься.
3: Говорит Москва от Советского информбюро. В течение 3 июля наши войска вели ожесточенные бои на Двинском, Минском и Тарнопольском направлениях против крупных мотомеханизированных частей противника. Повсюду противник встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты противника. На Минском направлении противник в результате упорного сопротивления наших войск понес значительные потери. По неполным данным, за 3 июля наша авиация уничтожила 24 самолета противника, потеряв один самолет.
1: А ведь ты меня разлюбил, Борис?
2: Глупая.
1: Да-да, у тебя же глаза какие-то отсутствующие. Ну, что ты на меня так смотришь?
2: Разглядываю.
1: А я знаю, почему ты такой встревоженный.
2: Ну?
1: Боишься, возьмут в армию. Да-да, вот возьмут и готово. Все боятся.
2: Не все.
1: Ты что? Ты, ну да. Ну да, ты такой отчаянный, что ты даже можешь сам пойти.
2: Ну что же, вот возьму и пойду.
1: Ну как тебе не стыдно? Ведь ты же отлично знаешь, что тебе дадут броню, вот ты и хорохоришься.
2: Чего ты взяла?
1: Да знаю, я всех умных забронирую.
2: Что ж, по-твоему, одни дураки будут воевать?
1: Ну, хватит, Боря, больше я с тобой об этом не разговариваю. Журавль,
2: да если и будет бронь, то одна на двоих, или я, или Кузьмин.
1: Да с кем ты себя равняешь?
2: Ну, практик-то он знает во сто раз лучше меня.
1: Да нет, нет, пусть он знает все на свете. А кто к 1 мая премию получил, ты или Кузьмин? А благодарность кто получил, ты или Кузьмин? И потом ты работаешь на заводе государственного значения, ну и все, все, все, все, все. Журавлики-кораблики, журавлики-кораблики, журавлики-кораблики. Боря, Боря, я с ума схожу.
2: Ну, не надо, не надо.
1: Вдруг тебя действительно возьмут. Нет, нет, Боря, ты не бойся, все будет очень хорошо. И оставим это, и оставим это, и без того забот хватает. Примут меня осенью в институт,
2: Вероника, а? Вероника, это серьезный разговор, я хочу с тобой поговорить.
1: Нет, нет, нет, я не хочу. И потом, как ты меня называешь? Вероника? А ну, кто я?
2: Белка, белка.
1: А, то-то. А вот знаешь, даже в войне есть свои приятные стороны. Вот шторы на окне. Раньше с тех окон всегда было видно, что делается здесь, в комнате. А теперь поцелуй меня. Хорошо. И не видно.
4: Богданова, здесь жил?
5: Степан?
1: Да, я Богданова.
4: Та самая, которая...
2: Она...
4: Степан, ну, получил повестку. Сейчас. Прибежал к тебе, у тебя тоже лежит. Там твои волнуются, сказали, что ты здесь, вот я и прибежал.
2: На какое число?
4: Да чудаки, понимаешь, на сегодня с вещами. Вот что, пойди в контору, возьми расчет. Я в бухгалтерии сказал, там подождут. Или оставь доверенность.
2: Уже на сегодня?
4: Да чудаки, понимаешь, в 22:00. Девушка, я у вас водички выпью, а то все бегом, бегом.
1: Что это?
2: Я хотел тебе сказать... Но завтра твой день рождения. Вот пришла повязка в армию.
1: Тебе?
4: И мне тоже. Мы оба добровольцами.
1: Что? Ты уезжаешь сам? А я? А как же я?
4: Наклевывается разговорщик. Ну, я пошел. Девушка, вы не горюйте. Да ваш Борька золото. Ты знаешь, у меня дома тоже. Ну, ничего не поделаешь. Ну, пока.
2: Так надо. Иначе нельзя.
1: Нет, нет. Он же сказал, что ты сам. Что ты, Боря? Боря, ведь я люблю тебя.
2: Ты пойми, война идет. Она уже пришла. Ну как же я мог поступить иначе? Ведь ты же сама говорила, я честный. Но если я честный, я же должен быть там.
1: Да, ну иди. Иди, воюй. Проявляй героизм. Да просто тебе славы хочется. Иди, иди, может быть, орден получишь, иди.
2: Идем, мы договорим, и ты все поймешь, ты же умненькая.
1: А что же договаривать? Я и так все понимаю, я не дурочка.
2: Ну неужели ты обиделась, что я тебе не сказал?
1: Иди, дома волнуется.
2: Ну а ты?
1: Ну я приду. Мне хочется побыть немножко одной. Совсем немножко, несколько минут. Боря, Боренька, не уходи.
2: Ну не надо, не надо.
1: Ну не буду.
2: Идем, иди. Идем вместе.
1: Иди, Боря.
2: Я же не могу так уйти.
1: Ну, иди. Что ты на меня так смотришь?
2: Запоминаю тебя.
1: Какую?
2: Такой, какая ты есть. Ну, только не опоздай, белка.

0: С нетерпением ждут Бориса дома. Его двоюродный брат Марк, с детства живущий в семье Бороздиных, играет на рояле и о чем-то мучительно думает. Взволнованная Ирина, сестра Бориса, ожесточенно гладит рубашку. Бабушка заботливо и торопливо укладывает вещи в дорожный мешок.
1: Ну что же, в конце концов, отец придет.
2: Я же звонила. Он на операции. И Бориса все нет.
3: Исчез.
1: Всех на ноги поднял, весь дом.
3: Ведь ему же полагалась броня. Мы все это отлично знали. И Степан говорил. Глупость он какую-то делает. Глупость.
2: Глупо, что не сказал. Остальное все очень правильно.
3: Ну да, еще ты пойди в санитарки запишись.
2: Надо будет и пойду.
3: Да? А я считаю, если вышестоящие органы находят нужным оставлять человека здесь, в тылу, значит, именно здесь он наиболее полезен. Винтовку держать каждый умеет.
4: Время летит.
3: Придет мне повестка. Пойду, не заплачу.
2: Свинство, если он все еще у Вероники.
3: Ну, а ты что думала? Будет у нее сидеть до последней минуты. Сюда только за вещами забежит. Ну, впрочем, в этих делах ты мало понимаешь.
5: Вот он, герой!
4: Сумасшедший!
5: Вы хотите знать, почему я вам ничего не сказал? Так только вот для того, чтобы не было этих восклицаний и долгих обсуждений. Все.
4: Нехорошо, Боря.
3: Да мы ж тебя ждали.
2: Кто с тобой?
3: С Вероникой поругался.
2: Ты думаешь, мы осуждаем тебя, да? Да я, может, завидую тебе.
3: Ну, ишь ты!
2: Балда! С высшим музыкальным образованием.
3: Ну, строга.
4: Сказать надо было Боре хотя бы отцу.
5: Бабушка, ну зачем же так много? Ну, нужно ж только необходимое.
4: Да все, Боренька, кажется, необходимо.
5: Ну ладно, главное, полегче. Да, папе звонили?
4: Сейчас придет.
3: Да. Ругался в трубку, на чем свет.
5: Да.
3: Ну так, надо вина купить, я сбегаю.
5: Да не обязательно.
3: Ну что ты, такой случай?
5: Ну что, традиционная выпивка на проводах с горя.
3: Ну ладно, я Красников, за твои успехи.
4: Может быть и традиционная, но и я рюмочку непременно выпью. Боря, ты почему без Вероники?
5: Придет.
4: А что у нее?
5: Придет.
4: Боря, а вас сразу на фронт?
5: Да, наверное.
0: Борис подходит к письменному столу, вынимает из свертка, который он принес с собой, большую плюшевую белку с пушистым хвостом. В лапках белки лукошко, полное золотых орехов. Борис пишет, наклонившись над столом. Вот он сложил записку, прячет ее на дно лукошка под орехи.
5: Бабушка, вот у меня к вам просьба. Завтра утром пораньше отнесите ей.
4: А что это? Да нет, я не спрашиваю. Так что, отдать ей?
5: Завтра у нее день рождения. И еще, если ей будет трудно, помогите ей. Как-никак война.
4: А если умру я?
5: Ну, вам умирать теперь не полагается, особенно теперь, когда у вас столько секретов.
4: А вот я возьму, да и умру. Отец идет.
6: 25 лет, а быть, извини меня, таким дураком. Мы что, дети? Игрушки это, прятки? Романтизма хочешь? Характер. Ну где, Ирина, Марк?
4: Ирина на кухне кофе готовит. Марк пошел купить красненькое.
6: Вот видишь, кофе красненькое. Ух, мельчают люди, мельчают. Ирина!
2: Ну, наконец-то.
6: Там у меня в шкафчике на заветной полочке. Неси. Где Вероника?
7: Сейчас придет.
6: Где она?
7: Дома, занята.
6: А что значит занята? Нехорошо, должна быть здесь. Жених уезжает.
7: Да не жених.
6: А кто?
7: Ну, просто так.
6: Что это значит просто так? Просто так это что-то подозрительное.
7: Ну, что ты придираешься?
6: Ты что, поссорился с ней?
7: Нет.
6: Смотри. В такие минуты, Борис, только радость, только прямота. Тогда и там будет о чем вспоминать. Будет хотеться жить назло всем этим бомбам и пулеметам. Жить так, чтобы вернуться сюда, где твои самые близкие люди. Вернуться славно, поднявши кверху нос.
8: Купил.
6: Что купил? Красненькое?
7: Да.
6: Ну вот и будешь сам лакать. Мы найдем более содержательную жидкость. Так, ну, все в сборе. Садись.
2: Марк, не садись на мое место.
3: Откуплено.
6: Да не откуплено. А ты знаешь, я не люблю, когда за столом мелькают. Сидели так 20 лет, и еще 50 просидим. Ты вот на это место вот такой сел, от горшка три вершка. Так оно твое и будет, пока свой дом не заведешь. А вот Ирина, когда замуж выйдет, я ее стул на чердак выброшу.
2: Ну вот, с диссертацией отмучаюсь и выйду.
6: Ну, за твою жизнь, Борис.
3: Вероника!
8: Здравствуйте.
3: Да-да, пожалуйста, Борис. А, заходите, девушка.
8: Здравствуйте, девушка. Борис Федорович, мы к вам от завода. Борис Федорович, нам поручили передать эти подарки и сказать от заводского комитета и комсомольской организации.
6: Держитесь, мол, товарищ Бороздин, до последней капли крови. Бейте проклятых фашистов, а наш завод здесь в тылу будет выполнять и перевыполнять, да? Это мы знаем. У нас семья порядочная. Ну-ка вы садитесь, лучше выпейте на дальнюю дорогу моему сыну Борьке.
8: А подарки?
6: А подарки возьмем.
8: Садитесь.
6: Ну-ка, что здесь?
3: Вот сюда.
6: Ух, безопасная бритва, мыльница, почтовая бумага, конверты, все, что полагается. А здесь, батюшки, пирожные, одни Наполеоны.
8: Это мы от тебя по дороге купили. Мы видели, Борис Федорович эти пирожные в нашем буфете брал.
6: Ну что ж, на, Борька, ешь больше. Подарок со смыслом, воевать по-наполеоновски будешь. Ну, мы по одной выпили, так что теперь по второй. Вот. Да, жизнь на земном шаре еще не так складно устроена, как бы нам этого хотелось. Вот ты и уезжаешь. За тебя, Борис.
8: А я вчера брата провожала. Мама так плакала.
6: А вы?
8: Я тоже плакала.
6: А как, от месткома или так, по-домашнему?
8: По-домашнему. А у нас провожать некого. Мама и три сестры. Даже неудобно. У всех уезжают.
6: Да, когда наши вернутся, вы нам позавидуете.
3: В том-то и ужас, что не все вернутся.
6: А кто не вернется, тем памятник до неба. И каждое имя золотом. За тебя, Борис.
3: Я открою. Я сам.

0: а вероятно, именно вы бы ее и получили.
1: Да ну, она...
0: Я остаюсь. Вы знаете, конечно, может быть, это нехорошо, но война, фронт меня как-то не манит. Вот мне даже неприятно, когда мальчишки стреляют из ключа. Возьмут обыкновенный ключ от замка, набьют спичечных головок, заткнут гвоздем и как ахнут от стенки. Чрезвычайно неприятно. Но если я понадоблюсь, я тоже, как говорят, возьму штык в руки.
1: Анатолий Александрович, ну кто же в этом сомневается?
0: Ну, Борис Федорович, до встречи. Обещаю вам работать, не покладая рук, за двоих, за десятерых. Разрешите, я вас обниму?
2: Конечно.
0: Ну, пожалуйста, только с вами ничего пусть не случится, а то я себя буду чувствовать совершенно неловко.
1: Ну, мы еще с вами поработаем вместе.
0: Ну, всего доброго, простите. Будь она проклята, эта война, до чего она не кстати.
3: Да, Чапаев из него не получился бы.
4: Да, рад, что Борис идет вместо него. Трус. Верно, Борька, может быть, ты из-за него?
1: Какой трус?
5: Просто глубоко штатский.
1: Человек знающий, опытный, а я должен быть там. Да не хочу говорить.
3: А ты не говори. Умный человек и так поймет, для дураков язык трепать нечего.
6: Борька, ты мой родной брат, а я тебя вижу как будто впервые.
3: Ну ладно, ладно, ладно. Семейное излияние потом. Здесь дамы или девушки.
5: Конечно, девушки. Даша 17, а мне 18.
3: Ну, в наш бурный век это ничего не значит. Ну, что Вероника не идет?
1: Так она сказала, может быть, не успеет. Мы уже простились с ней.
3: А ты знаешь, я слышал, как ты ее зовешь. Белка. Вы тут в комнате Шуры-Муры, а я ухо к двери и подслушиваю. Пускай сюда почаще приходит, попрыгает. А то Ирина не по годам серьезная. Марк для него свет клином на музыке сошелся. Бабушка уж отпрыгала свой век.
7: Вот вчера в домоуправлении рассказывали, как надо тушить зажигательные бомбы. Может быть, мне еще и придется попрыгать на крыше.
3: Ну, мне пора, папа.
7: Уже.
3: Ну что ж, пора так пора.
6: Вот, будет свободная минутка, откроешь. Лермонтов.
4: Эх, сказал бы раньше, я бы что-нибудь приготовил.
1: Ну-ка, давай-ка твою самописку.
4: О, нашел подходящий момент выудить. Ну ладно, бери, пиши чаще.
1: Марк.
4: Что?
1: Не провожай.
4: Почему?
1: Побудь с отцом.
4: Понял. До трамвая провожу.
7: Раньше крестик бы я на тебя надела, а теперь уж и не знаю, что дать. Разве вот что, пуговицу от платья.
3: Вот, здорово, Борька. На, срезай с нее пуговицу, самую большую, с пояса.
1: Ну.
7: Дай-ка, Боря, я все-таки тебя перекрещу. Все-таки лучше. Боренька, ты по какому адресу сейчас едешь?
1: Не надо, бабушка, так даже лучше. Вы скажите, что я с дороги напишу. А если сейчас придет, то передайте то, что я вас просил. Там записка.
7: Хорошо, Боренька.
3: Ну, мне дарить нечего. И так не забудешь. Ругал я тебя немало. Провожать не пойду. Устал. Вон, девчонки проводят.
5: Конечно, проводим.
4: Тронулись.
7: Дай в последний раз погляжу.
3: Мама.
1: Бабушка. Ну, пошли.
3: Эх. Выпить разве еще маленькую?
7: Выпей, Федя. Не пьется одному.
3: Не пьется.
7: Ты куда?
3: Я в больницу на дежурство.

0: Вот вы, Вероника.
1: Здравствуйте, Варвара Капитонна.
0: Здравствуйте, здравствуйте. А Боренька все глаза на двери проглядел.
1: Ушел?
0: Ушел.
1: Скоро как? Мне хотелось ему что-нибудь на дорогу купить. Зашла в магазин, а когда вышла, никак не могла улицу перебежать. Все мобилизованно идут, колонны. И трамваи остановились, и машины тоже. И только они идут, идут. Очень много. Бабушка, а куда он пошел?
0: Туда, на сборный пункт.
1: Нет, где это?
0: Не сказал. Ирина и девушки провожать пошли.
1: А мне хотелось ему что-нибудь купить. А потом они все шли, шли.
0: И Федя хорошо держался, слава богу, обошлось без слез. Боря записку вам оставил, и вот это.
1: Что это?
0: К завтрашнему дню у вас рождения.
1: А...
0: Там и записка.
1: А где же записка?
0: Да тут. Разве нет?
1: Нигде нет.
0: Да что же это такое?
1: Может быть, там?
0: Не видно. Видимо, забыл в попыхах с собой унес.
1: Забыл?
0: Сказал, с дороги скоро вам напишет.
1: До свидания, Варвара Капитонна.
2: Здравствуйте, Вероника. Что ж вы опоздали?
1: Здравствуйте, Марк.
2: О, какие у вас грустные глазки. Ну, не уходите, побудьте здесь. У нас в доме вы как родная. Садитесь. Вот так. Милая Вероника, человечество воюет без передышки. Не в одном месте, так в другом. Подошла наша очередь. Ну что ж, повоюем, в грязь лицом не ударим. А по-моему, главное, и во время войны сохранять ритм нормальной человеческой жизни. Даже в войне не отдавать своих радостей, своих заветных желаний. Пусть война, а я буду тренировать свои пальцы. Вот так. Вот так! Не уходите, Вероника. У нас в доме вы как будто рядом с ним. И знаете, в минуту грусти особенно помогает музыка. Послушайте.

0: не гремите посуду.
1: Мат, перестань.
2: Москвичи идут.
3: В этом есть что-то торжественное и жуткое.
2: Что будет? Что будет?

0: Война властно входила в каждый дом, в сердце каждого человека, желал он этого или нет. Так и не удалось попрощаться Веронике с Борисом. Она мучительно ждала от него известий, но писем не было. В Москве начались бомбежки. Однажды воздушная тревога застала Веронику на улице. Испуганная, она бросилась в метро. А когда после отбоя вышла оттуда, побежала к дому, то увидела груду дымящихся развалин, под которой были погребены ее родители. Почти помраченная в рассудке, она пришла тогда в дом Бороздиных и осталась в их семье. Война приближалась к Москве. Эвакуировались заводы, учреждения, госпитали, и семья Бороздиных очутилась на Урале. Глубокие сумерки. За окном метет мартовская вьюга. Около маленькой печурки сидит пожилая, сильно поседевшая женщина. Это Анна Михайловна Ковалева. Война привела ее в этот город из Ленинграда. Анна Михайловна склонилась к открытой дверке печки и при свете пылающих углей перечитывает письмо. У противоположной стены на диване сидит, плотно закутавшись в платок, Вероника.
1: Журавлики-кораблики летят под небесами. Вот привязались глупые стихи. Живем в этих комнатах целую вечность, а я никак не могу привыкнуть. Как будто сосланная.
2: Володя пишет, что скоро выписывается из госпиталя. А когда не пишет, так и остался легкомысленным. Ну, хоть бы приблизительно написал, когда. А ему сегодня 21 год исполнился.
1: Сегодня?
2: Да.
1: Поздравляю вас.
2: Спасибо, Вероника. У меня даже фотографии его не осталось. Решительно ничего не осталось.
1: А мы захватили очень много вещей. Все благодаря стараниям Марка.
2: Да, ваш муж очень практичный человек.
1: А мне ничего не нужно. Я хотела бы быть, как вы, одна.
2: Вас любит Федор Иванович, Вероника. И мне кажется, не меньше, чем свою родную дочь.
1: А я не могу его любить.
2: Он все понимает, Вероника.
1: Знаю, знаю. Который сейчас может быть час?
2: Должно быть 6 в начале.
1: Бесконечные дни.
2: Я не знаю Бориса Федоровича, но говорят, что это был в высшей степени умный и порядочный юноша.
1: Был? Пропал без вести. Это ведь не обязательно умер.
2: Конечно, конечно, я просто неверно выразилась.
1: Мать-то какая вьюга.
2: Да, у нас Ленинград и март тоже всегда снежный. Можно вам задать вопрос? Если вы не захотите на него ответить, не надо, я не обижусь.
1: Да.
2: Почему вы вышли замуж за Марка Александровича?
1: Вы пьете без сахара?
2: Да, экономлю. Володя приедет, испеку что-нибудь.
1: А у меня раньше было очень много вкусного. У меня и сейчас есть. Вот. Целая корзина золотых орехов. Вам нравится эта белка?
2: Очень.
1: Сделана по заказу.
2: В магазинах я таких никогда не встречала.
1: Так вот... Я ее когда-нибудь возьму, заверну и уйду. Тихонько, одна.
2: Куда?
1: Не знаю. На самый край света. Я умираю, Анна Михайловна.
2: Что вы, Вероника?
1: Я умираю, Анна Михайловна. Поступила учиться, не могла, ушла. Работала на заводе 2 недели, не могла, ушла. Все рассыпается.
2: Это война, Вероника.
1: А вы, Федор Иванович, Ирина, Марк, все, все волнуются, работают, живут. А я все потеряла.
2: У вас осталась жизнь. Она вся впереди, долгая, неизвестная.
1: А зачем жить? Вот вы умный, вы преподаете историю. Скажите мне, в чем смысл жизни?
2: Может быть, в том, что остается после нас. Идите работать, Вероника. Не ищите ответов на вопросы внутри себя. Там вы их не найдете. И оправданий себе не подыщете. Вы слишком честны для этого.
3: Вероника, Чернов Николай Николаевич не приходил?
1: Неужели придет?
3: Ну, не приходил?
1: Нет. Не уходите, Анна Михайловна.
2: Я пойду к себе, Марк Александрович, вероятно, скоро.
3: Нет, вы не мешаете, Анна Михайловна. Сидите, пожалуйста.
2: У меня скоро лекции.
1: У нее сегодня, оказывается, день рождения сына Володи, того, что в госпитале.
3: Если придет Чернов, ты, пожалуйста, будь повежливее.
1: Противный он.
3: Да мне, может быть, он в 100 раз противнее, чем тебе. А ничего не поделаешь, начальство.
1: Ведь он же и деньги у тебя всегда берет взаймы и никогда не отдает.
3: Да, но зато какой он администратор. Крупный жук. Концерты устраивает самые выгодные.
1: Особенно неприятно смотреть, как ты лебезишь перед ним.
3: Я никогда перед ним не лебежу. То есть не лебезю. То есть... Фу, какое идиотское слово. Ой, да чего же опротивила мне вся эта война. Кричали, скоро кончится, 4 месяца, 4.5 года. А вон, ей конца краю нет. Я музыкант. Я плевал на всю эту войну. Ну чего, чего от меня хотят? Ведь были же Бетховен, Лист, Чайковский. Они творили... Да им все равно, при ком и когда было творить. Они творили для искусства.
1: Прекрати! Ты совсем перестал заниматься, Марк?
3: Да, иногда просто в отчаянии прихожу. Ох, это война, война. Ну ничего, будет же ей конец. А сейчас самое главное выстоять, понимаешь? Главное выстоять. Вероника, ну так же нельзя. Ты все время нервная, грустная. Нет, наши отношения более чем странные. Ну скажи, чего ты от меня хочешь?
1: Чтобы тебя никогда не было на свете.
3: Да-да.
4: Можно?
3: Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Извините за вторжение, Марк.
3: Ну что вы, Николай Николаевич, мы очень рады, пожалуйста, раздевайтесь.
1: Я пойду в магазин, Марк.
3: Ну что ж, сходи, может быть, папиросы дают, возьми.
1: Хорошо.
4: Я всегда восхищаюсь вашей супругой. Какая она непосредственная и чистая.
3: Вы не обижаетесь на нее, Николай Николаевич?
4: Да нет, я говорю совершенно искренне. А эта ее детская невыдержанность делает ее просто очаровательной. Искал вас в филармонии?
3: А, да-да, мне передавали.
4: Извините, Марк Александрович, но у меня к вам просьба. Да. Жена пишет, сидит без копейки.
3: Сколько, Николай Николаевич?
4: Буквально сколько можете, хотя бы 500 рублей.
3: Угу. Вот, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Вы не беспокойтесь, я подсчитываю.
3: Ну что вы, Николай Николаевич?
4: И вот что еще. Не могли бы вы попросить Федора Ивановича достать кое-какие медикаменты?
3: Какие?
4: Ну, хотя бы сульфедин, опий, камфор.
3: Ой, нет, что вы. Дядя Федя необычайно щепетилен. С этим к нему подступиться нет, просто невозможно.
4: А, ну не надо, не надо.
3: Может быть, в его домашней аптечке есть, я посмотрю.
4: Да нет, если действительно трудно, не нужно.
3: Нет, нет, ничего, ничего.
4: Идет война народная. Священная
3: вот.
4: Война.
3: Вот, все, что
4: благодарю
3: есть.
4: Вас. Вы передайте, Федор Иванович, что это для меня. Я думаю, не обидится, в сущности, пустяк. Да, вы будете сегодня у Антонины Николаевны?
3: Может быть.
4: Передайте ей, пожалуйста, я не могу прийти. Да, кстати, могу вам предложить эту коробку конфет. Сделайте именинный подарок. Правда, не так роскошно, но да вы сверху привяжете какой-нибудь пустячок. Хотя бы эту игрушку, белку. Получится недурно. Война, нужно во всем проявлять фантазию.
3: Сколько?
4: Ну, ерунда, потом сочтемся. Я оставляю, да?
3: Хорошо, спасибо, Николай Николаевич.
4: Завтра хотели, чтобы вы выступили в госпитале в концерте. Бесплатно, разумеется. А я вас направил в другую бригаду. Недурно заработаете. Пригодится, верно?
3: Спасибо.
4: Ну, передавайте привет вашей супруге.
3: Всего доброго, Николай Николаевич.
4: До свидания.
3: Всего доброго. Ох, принесла его нелегкая.
5: Дома есть кто?
3: Нельзя, нельзя, Ирина, я переодеваюсь.
5: Анна Михайловна.
6: Дома, дома.
5: Анна Михайловна, чаю у нас нет, обедать отца дождусь.
6: Я могу предложить кофе.
5: Пожалуйста, чего-нибудь, пить хочется смертельно. Анна Михайловна, поздравьте меня. Сейчас сделала сложнейшую пластную операцию. Прошла исключительно удачно.
7: Отец наблюдал, хвалил. Понимаете, паренек совсем был готов, как они выражаются, скомиссоваться. То есть на тот свет отправиться. А я рискнула. Конечно, согласие отца.
2: А я сегодня получила письмо от Володи. Скоро выписывается из госпиталя.
7: Да что вы, поздравляю вас, Анна.
2: Спасибо, Ирина Федоровна.
7: Марк, я сейчас совершила чудо. Воскрешение из мертвых.
3: Ты бы зарубку делала. Знаешь, как бойцы на винтовках. Убьют фашиста и зарубку делают. Вот так же и ты, хотя бы на операционном столе.
7: Ой, Марк, меняешься-то и не в лучшую сторону. Так, спасибо, Анна Михайловна. Надо мне все это записать в тетрадочку.
2: Не перегружайте себя, Ирина Федоровна. Я замечаю, вы и по ночам все пишете и пишете.
3: Действительно, что ты там, летописи, что ли, сочиняешь?
7: А как же, все повести временных лет.
2: По-моему, она к докторской диссертации готовится.
3: А просидит она всю жизнь в девицах, помяните мое слово.
2: Почему вы так решили?
3: Когда молодая женщина так иступленно работает, значит, она что-то заглушает в себе.
2: Вы хотите унести эту белку?
3: Да, тут один мальчик, именинник. Зайду по дороге, поздравлю.
2: Мне кажется, ваша жена очень дорожит этой вещью.
3: Ничего, я ей куплю другую игрушку.
2: Марк Александрович, вы бы поговорили с женой. У нее очень тяжелое настроение.
3: Да сам вижу. Чего ей надо, не пойму. Кажется, сыта, в тепле, ни в чем не нуждается. Поговорите вы с ней, Анна Михайловна. Вы знаете, мне просто иногда невыносимо. Даже домой возвращаться не хочется. Да, передайте Веронике, что вернусь не поздно.
7: Тонкая натура. Куда это ты прифронтился?
3: Концерт.
7: Ври умнее, у тебя же среды выходные.
3: Говорят, тебе концерт шефский.
7: Где это?
3: В клубе пищевиков.
2: Ах, как это все нехорошо получилось.
7: Что такое, Анна Михайловна?
2: Да вы знаете, ваша невестка оставила здесь на диване маленькую плюшевую белку. Очевидно, это подарок.
7: Да, Борин подарок.
2: Ну, я так и думала. А Марк Александрович сейчас ее привязал к коробке конфет и унес какому-то мальчику.
7: Черт знает, что делается. Концерт. Я уж чувствовала. Мальчику. Зовут этого мальчика Антонина.
2: Что вы, Ирина Федоровна?
7: Да-да, Анна Михайловна, надо быть такой глупой, как Вероника, чтобы ничего не видеть.
2: Может быть, вы ошибаетесь?
7: Нет, к сожалению, не ошибаюсь. Наша операционная сестра живет в том же доме, где это особо. Я уж молчу, чтобы отец не знал.
2: Бедная девочка, да чего ж мне ее жаль?
7: А мне, представьте, ни капельки. Кукла какая-то сидит целыми днями на диванчике. Ежится, как будто бы тонула, а ее сейчас из воды вытащили.
2: Вы судите, как энергичная женщина. У девочки погибли родители.
7: О, знаю, Анна Михайловна, все знаю. Я сама не могла смотреть на нее без слез первые дни. Но ведь дни-то идут. В этой адской войне надо выстоять, а не киснуть, как простокваша. Иначе что получится? Сейчас счастливых нет и быть не может.
2: Вы обижены за вашего пропавшего брата.
7: Да, и за него.
2: И вы не правы, Ирина Федоровна. Война калечит людей не только физически. Она разрушает внутренний мир человека. И это может быть одно из самых страшных ее действий. Вы же понимаете состояние раненых, когда они кричат, стонут, и своим поведением даже вам мешают лечить их. Там вы терпеливы, снисходительны. А здесь? И вообще, когда мы обрежем пальчик, бежим в больницу. А когда изранена душа, мы только и кричим: «Крепись, мужайся!»
8: Кто дома? Ирина, обедать будем?
7: Да, пап, сейчас.
8: А где Вероника, Марк?
2: Марк Александрович сказал, что у нее концерт, а Вероника, не знаю, вероятно, пошла погулять.
8: Ох, не люблю я, когда дом пуст. Ну, скоро ли мы сядем за стол все вместе, так как в Москве?
2: Володя пишет, что скоро выписывается из госпиталя. А когда не пишет?
8: А вы, Анна Михайловна, пообедаете с нами?
2: Спасибо, я только что пила кофе.
8: Ну, ладно, двое так двое. Писем не было?
2: Нет.
8: Да, понимаю, глупый вопрос задал. Ничего, потерпим. Ты бабушке деньги отправила?
7: Утром еще. Чего она там сидит, караулит?
8: Упрямая. Да, доктор Бобров на тебя поглядывает. Ты заметила?
2: Да есть у меня время.
8: А что, он симпатичный.
2: Ну что?
8: Эх, какая ты, Ирина. Что это, перловка, что ли?
2: Да я-то откуда знаю? Ешь, не разглядывай.
8: Грешневой хочется. А, Вероника. Ну вот, кстати, садись. Кашу ты варила?
9: Я.
8: Прекрасная. Садись.
9: Я уже обедала.
8: Да. Снег-то третий день лепит и лепит.
9: Да.
2: Да.
9: Давай я уберу.
2: Да уж ладно, сиди, я сама.
8: Ну, как?
9: Что?
8: Гуляла?
9: Да.
8: Это хорошо, хорошо. Сейчас духу надо больше, духу.
9: Наверное.
8: Слушай, ты меня прости, но заняться бы тебе чем-нибудь.
9: Не могу.
8: А ты через не могу.
9: Подумаю.
8: Ты потерпи. Придет письмо. И все будет в лучшем виде. Вот увидишь.
9: Вы мне никогда не простите за него.
8: Да я люблю тебя, глупая.
2: Очки где-то забыла.
8: А я никогда не читал лекций. Боялся большой аудитории. А вообще мог бы. Анна Михайловна, газеты были?
2: Я положила их вам на стол.
8: Спасибо. Ну что же, пойти дров нарубить. Откуда дровишки из лесу везти, ма?
9: Анна Михайловна, вы не видели, куда я положила свою белочку?
10: Ее унес Марк Александрович.
9: Унес Марк? Куда?
10: Он сказал, что подарить какому-то мальчику.
9: Мою белку? Мальчику?
10: Вы не волнуйтесь, Вероника.
9: Куда он пошел?
10: Он сказал, что у него концерт в клубе работников пищевой промышленности.
9: Дайте клуб пищевой промышленности. Это клуб? Скажите, во сколько у вас начинается сегодня концерт? Нет, у вас должен быть сегодня концерт. Выходной? В клубе выходной.
2: Что это ты раскричалась?
9: Где Марк?
2: На концерте.
9: Я звонила, там выходной.
2: Значит, укатил в гости.
9: Куда?
2: Не знаю я.
9: Вы чего-то мне не говорите. Он унес кому-то мою белку.
2: Ну и что? Поднимаешь крик из-за игрушки.
9: Кому унес, ты знаешь, да?
2: Ну, знаю.
9: Кому?
2: Монастырской Антонине Николаевне.
9: Какой монастырской? Зачем?
2: Иди и спроси у своего Марка.
10: Ирина Федоровна, если вы начали говорить правду...
9: Говори.
2: Ты не командуй. Но Марк бывает у этой монастырской часто. Поняла?
9: Ты мне нарочно говоришь это.
2: С какой стати?
9: Назло. Ты мне завидуешь. У меня муж меня любит. А ты... Ты все еще старая дева.
10: Вероника, что вы?
2: Монастырская живет на улице Гоголя, там, где главный гастроном. Иди и проверь.
10: Успокойтесь, Вероника.
9: Надо что-то делать. Надо что-то делать.
10: Конечно. Придет Марк Александрович, вы объяснитесь. А сейчас надо подождать.
9: Ждать? Опять ждать? Нет. Хватит. Я не хочу больше этого. Я ничего не хочу. Я не хочу ни этих стен, ни вас, ни Марка, ни Ирины. Я никого не хочу. Я знаю, вы все меня обвиняете. И только из жалости притворяетесь. А я не хочу больше этого.
10: Куда вы?
9: Туда.
10: Это неудобно.
9: Неудобно? Все удобно. Борис бы так не сделал. Он научил бы меня. Он приедет и все простит мне. Он любит меня, любит.
2: Куда она?
10: Туда, к нему.
2: Ой, черт меня дернул вмешаться в эту историю. Да ничего не будет. Поскандалит и только. Настроение испортила.
11: Так хорошо на душе было.
10: Вы все-таки слишком жестоки с ней.
11: Да, знаю. Ничего с собой поделать не могу.
10: Ну, мне пора на лекции.
11: Анна Михайловна.
10: Да?
11: Вы очень спешите.
10: Нет, пойду потихоньку, зайду на почту. А что?
11: Анна Михайловна, я старая дева.
10: Что вы, Ирина Федоровна, вам всего 29 лет.
11: Да не черствая я, не могу любить. Да я даже любила, честное слово, любила. Сильно. Давно это было, еще в 10 классе. Гриш такой был мальчик. Анна Михайловна, только вы не говорите, пожалуйста, никому.
10: Я копилка, Ирина Федоровна, надежная копилка.
11: Он меня даже провожал несколько раз. А потом уехал жить в Свердловск.
10: Успокойтесь, Ирина Федоровна. Ну, возьмите себя в руки, Ирина Федоровна.
8: Ирина, новые инструкции прислали. Ты читала?
11: Нет.
8: На-ка, вот полюбопытствуй.
10: Мы еще продолжим наш разговор, Ирина Федоровна.
11: Да-да, Анна Михайловна, конечно, конечно.
10: До свидания.
8: Вот. Толкового на 3 копейки, а канцелярщины пут. Писанина и писанина.
11: Ну, не рычи, давай разберемся.

0: Театр ФМ с Мариной Багдасарян.
1: Проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов.
0: Спектакль «Вечно живые».
1: Антракт. Продолжение после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Культура».
1: В студии Марк Столлер. Добрый день. В начале выпуска коротко о главных событиях к этому часу. Агентство по обустройству государственной границы создается в России. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин. Напомню, ранее российский президент заявил, что Россия вкладывает огромные деньги в пограничную инфраструктуру. По его словам, для создания условий безвизового режима с Европой Россия должна обеспечивать безопасность своих внешних границ. В свою очередь, премьер-министр Виктор Зубков считает, что с пограничными переходами и пунктами пропуска сейчас есть много проблем. По его словам, там нужен хозяин, который мог бы контролировать все вопросы, а также координировать и осуществлять строительство пунктов пропуска. Найдены тела двух погибших при крушении вертолета в Азербайджане. Как сообщает РИА Новости, вертолет находится на глубине 20 метров. К месту его нахождения направляется специальная подъемная установка. Напомню, машина упала в Каспийское море приблизительно в 20 километрах от берега. Крушение произошло накануне вечером. Метеоусловия были нормальными. По факту аварии вертолета возбуждено уголовное дело. Скачки верблюдов прошли в Сиднее. Верблюды заменили на ипподроме традиционные лошадиные бега, отмененные из-за эпидемии в стране конского гриппа. Накануне вечером состоялись забеги животных, что вызвало большой энтузиазм среди собравшихся. Скачки носили любительский характер и не сопровождались ставками в тотализаторе. Однако организаторы подчеркнули, что верблюды призваны поднять моральный дух работников ипподрома, которые находятся без работы уже 6 недель и несут большие убытки. Далее в выпуске новости культуры. Воинский литературно-музыкальный фестиваль «Я вернулся на Дон» открывается сегодня в Ростовской области. В станице Старочеркасская пройдет парад молодых казаков, выступление казачьих фольклорных коллективов и гуляние с традиционными донскими угощениями – медом, пивом и раками. Сам фестиваль посвящен памяти казачьего поэта Николая Туроверова. О том, почему именно Старочеркасск стал местом проведения фестиваля, в эфире «Радио Культура» рассказал атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал Виктор Водолацкий.
2: Старочеркас становится историко-культурным центром Тихого Дона. Сегодня там реставрируются храмы и соборы. В ближайшее время поставлена последняя точка в передаче войскового собора в нашу епархию. Будет построен пантеон казачьей славы. Вот сегодня есть Сен-Женев-де-Буа, где похоронен Туроверов. Это пантеон русской эмиграции. Но той эмиграции, в принципе, там лежат ряды казаков. Там лежат два атамана войска Донского. А то, что кто захоронен в Старочеркасске, нет ни в одной стране мира. В одном месте похоронен выдающиеся генералы, военачальники, которые поставили Россию в Старочеркасск. И именно на этом месте сегодня воссоздается историко-культурный комплекс «Казачье зарубежье» на берегу Дона, рядом со станицей. И там будут проходить постоянно фестивали, конкурсы, конференции. Мы сегодня сохраняем нашу культуру, наши традиции, нашу идеологию.
1: Добавлю, что сегодня в рамках литературно-музыкального фестиваля «Я вернулся на Дон» в станице Старочеркасской состоится открытие мемориальной доски поэта Николая Туроверова. Ежегодные премии деятелям литературы и искусства вручены в Иркутской области. Среди мастеров изобразительного искусства награду достойны Анатолий Костовский и Сергей Илоян. Признание получил и фундаментальный труд святителя Иннокентия, первом православном епископе на пространстве от Байкала до Тихого океана. Отмечены также областной театр кукол «Аистенок», поставивший спектакль по произведению Леонида Филатова «Про Федота Стрельца удалого молодца», поэт Михаил Трофимов за книгу стихов для детей и солист областной филармонии, заслуженный артист России Александр Чудновский. Премии вручены в рамках завершающихся сегодня Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Ален Делон продаст часть своей коллекции живописи. Аукцион пройдет в Париже. Как объяснил журналистам сам актер, он распродает свою коллекцию, потому что, цитата, предпочитает решить это еще при жизни, так как терпеть не может посмертные продажи, которые часто происходят при передаче наследства. В понедельник вечером на продажу будут выставлены около 40 картин 50-х годов прошлого века, в том числе исключительные картины Хартунга, Десталя, Алешинского, Дебюфе и Манисье. Как отмечает Франс Пресс, коллекционеры со всего мира, в том в числе из России и Китая, уже проявили свой интерес к этим работам. В завершение выпуска о валюте и погоде. Курс доллара на выходные 24,92, евро 35,34. В Петербурге переменная облачность, без осадков и плюс 5. В Москве сейчас плюс 7. Сегодня в столице облачно, временами дождь и плюс 6,8. Марк Столлер, служба информации «Радио Культура».
3: В театре FM с Мариной Багдасарян проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов. «Вечно живые». Спектакль театра «Современник».

0: Анна Михайловна Ковалева здесь живет, а?
1: Да, здесь. Только она сейчас на занятиях в вечернем техникуме.
0: Да. А комната ее где?
1: Вот это.
0: Это?
2: Молодой человек, а вы, собственно, куда?
0: Домой. Я ее сын.
1: Володя.
2: Ну, молодой герой, сбрасывай пожитки. Давай, раздевайся. Анна Михайловна только что ушла, так что вернется не скоро, потерпи,
0: да,
2: малость. Ириша, Ириша, давай нам с заветной полочки, мы пока покалякаем. Ты как, пьющий?
0: Ну, конечно.
2: О, слыхала, как гордо сказано. Тебе сколько лет-то?
0: 21.
2: А я только водку лет в 25 попробовал. А то все некогда было. Мировая война, революция, гражданская. Одним словом, не везло.
0: Ну, так я ж все-таки на фронте был.
2: Ну да, понимаю, понимаю. Ты как, в отпуск или по чистой?
0: По чистой.
2: А чем заслужил?
0: Да у меня пуля в легком сидит. Это не больно, сидит и пусть сидит. Да, вы только матери не говорите. Ей скажем, что вытащили.
1: Что ж ты, чудак, матери ничего не написал?
0: Ха, да нарочно. У меня сегодня день рождения.
1: Ох ты.
2: Сюрприз.
0: Ой. Ну да, сюрприз.
2: Да, да, да.
0: Только вот вид не праздничный.
2: Да, всучил тебе кладовщик не первый сорт.
0: Да я взял первый, что под руку попало. Да в дороге пропылился. В Азии-то уж жара.
2: Ну, молодой герой, в нашем доме ты первая ласточка. Дай бог, не последняя.
0: Да, как говорится.
1: Он не в этом смысле сказал, Володя.
0: Я знаю.

0: как во время бури на поверхности моря пляшет желтая грязная пена, так и во время войны, когда миллионы наших людей все свои силы отдают самому главному, разгрому врага, какие-то жалкие людишки думают о своем маленьком, сытом и грязном благополучии. Антонина Николаевна Монастырская празднует сегодня именины. Пока Варя, молоденькая девушка в скромном платье, хлопочет у стола, Антонина Николаевна старательно обводит губы ярко-карминовой помадой, красит ресницы, пудрит щеки. Хоть этим она пытается вернуть следы упорхнувшей молодости.
1: Вот, Вавочка, как может перевернуться вся жизнь.
2: Да вы не огорчайтесь, Антонина Николаевна. Вы посмотрите, как все хорошо получается. Прям необыкновенно, как до войны.
1: Да ты бы видела мои комнаты в Ленинграде. Какая мебель, шкаф, клен, птичий глаз. Ты представляешь, что я его забила огромными гвоздями? Там посуда. Хрусталь в ванне сложила. Господи, неужели разворуют? А какие люди собирались у меня в этот день? Шум, смех. А теперь...
2: Да не убивайтесь вы, Антонина Николаевна. К вам сегодня какие гости хорошие придут. Марк Александрович. И товарищ Чернов тоже мужчина примечательный. Нюра придет.
1: Ничего ты не понимаешь, Вава. Придет Нюрка Хлебовеска. Я ее почему принимаю-то? Потому что завишу от нее. Хлеб носит. Да не только хлеб. Сыр, колбасу, даже где-то поясную икру достал.
2: Ну, у них торговая сеть, связи хорошо налажены.
1: Она будет царицей бала, а я должна буду за ней ухаживать. Ой, как противно, как противно.
2: Нехорошая это Нюрка, Антонина Николаевна. Рассказал бы я вам, как она хлеб вешает, да сколько она его черным ходом выносит. Да мне просто вас огорчать не хочется.
1: Да не рассказывай ты, Вава. Не хочу слушать всей этой грязи, всей этой мерзости.
2: А студент придет?
1: Миша? Придет и невесту свою приведет. Я потребовал показать.
2: Он хороший, идейный.
1: А когда он о вселенной рассказывает, даже жутко становится. Без конца и без края, подумай. Это какой-то сладкий кошмар. Да, но он тоже не очень идейный. Ты знаешь, зачем он сюда приходит?
2: Зачем?
1: Досыта поесть, плохо живет, бедствует. А, пусть приходит, а то тут от одной Нюрки задохнуться можно. Вава, поди открой. Николай Николаевич, здравствуйте.
3: Поздравляю вас, Антонина Николаевна.
1: Спасибо.
3: Вот.
1: Конфеты! И как много! Спасибо, спасибо. А это что? Как щедро! Ну, прошу к столу.
3: Не могу остаться, Антонина Николаевна. Занят в филармонии. Отправляю бригады в районы воинской части. Освобожусь только к полуночи.
1: Собственно говоря, вы ничего и не потеряете. Будет иллюзия праздника.
3: А мне просто приятно бывать с вами. На остальных мне начихать.
1: И мне тоже.
3: И на Марк Александрович.
1: Что же, вы мне будете припоминать его и тогда, когда я, допустим, стану вашей женой?
3: Нет, только до тех пор, пока он бывает у вас. Я бы мог сделать так, чтобы он перестал ходить к вам. Но я знаю женский характер. Если от вас отрывать мужчину насильно, это значит поднимать ему цену, увеличивать вашу привязанность к нему. Естественный ход событий наиболее верен.
1: Какой практицизм?
3: Мне около 50, я не хочу казаться ни лучше, ни хуже.
1: Это скучно, но ценно. Ну что же, вы написали вашей жене в Ташкент?
3: Пока нет. Разумеется, я буду ей высылать алименты за младшего. Старший сам уже становится на ноги, он должен помогать матери. Там все будет нормально по закону. Вы только скажите «да».
1: Да, скажите, вы освобождаетесь в 12?
3: Да.
1: Поедемте кататься. Приезжайте за мной на машине.
3: Да, ну легковая машина у нас уходит в колхоз с артистами, приехавшими из Москвы.
1: Ну, приезжайте на чем-нибудь, ну хоть на автобусе. А что, будем ездить по городу на автобусе вдвоем? Это даже необыкновенно.
3: Но автобус у нас уходит в 9 часов утра в район.
1: Ну, достаньте какую-нибудь машину. Ну, пожарную, санитарную, все равно. Пожалуйста.
3: Ну, это причуда, Антонина Николаевна.
1: Пусть. Доставьте мне, пожалуйста, бездумное удовольствие.
3: Ну, попробую. До свидания.
1: До свидания.
3: Я люблю вас сильно.
2: Я дороже не выходила. Нехорошо было бы, правда?
1: Умница.
2: А что вам подарил Николай Николаевич?
1: Вот, вот, вот и вот.
2: Ух.
1: И еще вот это.
2: Что это? Литерная карточка. И жиры не вырезаны. Это он же свое отдал. Какой добрый. А чужин не остался, Антонина Николаевна?
1: Он не может, занят.
2: Деловой, видно.
1: Войдите.
4: Здравствуйте, Антонина Николаевна.
1: О, Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, Танечка, познакомься, это и есть та самая Антонина Николаевна. Мы с ним в Ленинграде в одном парадном жили, там только издали кланялись, а вот здесь же познакомились.
5: Здравствуйте, поздравляю вас.
1: Ну, спасибо, спасибо.
4: Вот, поздравляю вас, Антонина Николаевна.
1: Что это?
4: А это фикус. В такой день полагается дарить цветы.
1: Чудак ты, Миша. Ну, спасибо, спасибо. Ну-ка, Танечка, покажитесь, покажитесь. Мы сейчас узнаем Мишин вкус. Он столько о вас рассказывал.
5: Вы извините его. Я говорю, не надо фикус. А он говорит, почему это будет смешно. Вы знаете, он за него своей хозяйке 2 кубометра дров напилил.
4: Танечка, ты кто же называет цену подарка? Что ты?
1: Нет, вы очень славная. Миша, одобряю. Ну что ж, сегодня можно будет повеселиться, потанцевать, петь.
4: Вы знаете, Танечка от нашего кружка самодеятельности даже в госпиталях выступает с концертами. Ой. У нее такой голос, мец.
1: Но я уверена, что у нее еще масса всяких достоинств.
4: И учится она совершенно блестяще.
5: Ну, Миша, не преувеличивай.
1: Да-да. О, Марк Александрович, здравствуйте.
6: Поздравляю, Антонина Николаевна.
1: Спасибо. Какая прелестная игрушка. Ну, я помолодела на 10 лет.
5: Ой, какая белка. Миша, да, познакомься, пожалуйста.
6: А
5: мы с Мишей вас на концертах слушали.
6: Очень приятно.
4: Вы по своей манере игры очень напоминаете Сафроницкого.
6: Ну, принимаю как комплимент.
1: Да, товарищи, придется немножко подождать. Молодежь, займитесь подбором пластинок. Есть Лещенко и Шаляпин. Вава, покажи. Танечка, пойдемте.
5: Миша, пойдем.
6: Тоня.
1: Ты мне принес коробку конфет, которую купила Чернова?
6: Что ты?
1: Не лги. Вон он притащил мне 4 штуки.
6: Фу, какая грязь.
1: Да ты не смущайся. Я же люблю тебя за это, ребенок.
6: Пойми, это же страшный человек.
1: Да ты не пугай меня. Я его сама боюсь.
6: Тоня, ты не спеши с ним. Я ставлю жену.
1: А через год меня?
6: Никогда.
1: Да не говори ты этого слова. Таким никогда меня награждали значительно чаще, чем тебя аплодисментами. Если бы я принимала всерьез, я бы 30 раз была замужем и ровно столько же раз брошенным мужем. Марк, я говорю с тобой откровенно. Сейчас война. Она унесет много мужчин. А молоденьких девушек становится все больше и больше. Тоже польстится на меня при таком выборе. Но раньше я не спешила с замужеством, но сейчас я это должна сделать и как можно скорее. Ну, не знаю, будет ли это Чернов, возможно... Он всегда с деньгами, но... А деньги-то, мой друг, как ни говори, великая вещь.
6: Он скоро сядет в тюрьму. Его деньги краденые.
1: Ну что же делать? К сожалению, жулики чаще всего богаче честных людей. Господи, боже мой, я с удовольствием вышла замуж за богатого и честного человека. Ну где их взять-то? Они, наверное, не нашего поля ягоды.
7: Марк, ну ты же не какой-нибудь Миша. Ты же поймешь меня. Ты должен понять меня. И мы с тобой останемся друзьями?
6: Послушай, Тоня.
8: Марк, Антонина Николаевна, поздравляю вас с днем вашего ангела.
1: Спасибо, Нюра.
8: Вот тут вот консервы разные. Муки 3 кило, баранка с маком. Вы таких с довоенного времени не едали. Лярду взяла. Папка, выгружай, а вот кот дашь. Марк Александрович, привет.
6: Здравствуйте, Нюра.
8: О, порядочек. И в графинчиках булькает. Вон и корочка-то моя выглядывает. Сберегли тебя на такой день, не скушали. Ну что, ждем, что ли, кого?
7: Нет, Нюра, вы последняя.
8: Не последняя, а крайняя.
7: Миша, Танечка, идите к столу.
8: Миша, давай.
7: Идите, Танечка, сходите.
8: Миша, а я уже чуток выпила. У нас комиссия была ревизионная, устал и ужас. Каких-то двух дур прислали с косичками. Ну что они понимают, ты несмышленный. Под прилавок нас сунули, к бухгалтеру сбегали, кругом ажур.
7: Миша, тебя как самому ученому первый тост.
9: С удовольствием.
8: Какое колечко симпатичное, уступите мне, а?
7: Потом, потом, не
9: уходи. Товарищи, я надеюсь, Антонина Николаевна нас извинит, если первый тост будет не за нее.
7: За Танечку?
9: Нет, не за Танечку.
7: Ну, конечно.
9: Товарищи, я предлагаю первый тост за скорейшее окончание войны, за победу.
8: Ох, да если бы от выпитой водки война скорее окончилась, да я бы одна ведро выпила. Но не возражаю, а вас поможет.
9: Вы правы, Нюра. Сейчас главное, чтобы каждый из нас старался...
8: Стараемся.
9: Да нет, только общими усилиями мы сможем.
7: Не надо.
6: Давайте забудем все, что творится кругом.
2: Ну, забудешь. Я вчера шла с рынка, опять раненых везли.
7: Ну, будет, будет. Не надо мрачных разговоров.
6: Я предлагаю тост за Антонину Николаевну.
8: Антонину Николаевну! Ой, из-за этого чертовой войны Антонину Николаевну забыли.
7: Антонина Николаевна.
8: А что за мои наряды никто не хвалит?
9: Нюра, сногсшибательно.
8: А, у меня еще дома есть пан бархатный, длиннющий. Хотела надеть, хвост из-под пальта торчит.
2: Сколько буханок дала.
8: Но ты по своей ждевенческой немного получаешь. Тебе не сочетать.
7: Ой, Нюра, Нюра, Вава, Вава. Танечка нам споет, а Марк Александрович прокомпонирует.
5: Нет, мне не хочется.
7: Танечка, упрямиться нехорошо.
5: Нет, мне просто не хочется.
6: Антонина Николаевна, не торопите. Подождем минуту вдохновения.
8: Белочка! Ой, орешки-то какие! Все на свете ела, а золотых орехов не щелкала. Раздавлю парочку.
7: Нюра, Нюра, разделим поровну. Каждый, кто хочет, унесет на память об этом вечере. Что это? Поздравительная записка.
6: Антонина Николаевна...
7: Ой, Нюра, Нюра, держи, Марка, держи.
8: Ну, не трепыхайся, не трепыхайся, это тебе не на пианине играть.
9: Да подождите меня.
7: Моя единственная. Марк Александрович, единственной у вас должна быть только жена. Поздравляю тебя с твоим счастливым, радостным днем рождения. Марк, ну вы все перепутали, у меня сегодня именины. В этот день ты появилась на земле. Какое счастье, жизнь моя. Уйти от тебя тяжело, но остаться нельзя. Что-то таинственное.
8: Вот дает.
7: Только обыватели, только самые ничтожные людишки могут жить во время войны прежней жизнью, беспечно веселиться в часы, когда по нашей земле идет смерть. Белочка, люблю и верю в тебя. Твой Борис? Что это? Откуда эта записка?
6: Я купил эту вещь на рынке.
7: Что за скверная манера? Покупать подержанные вещи, да еще дарить их. Может быть, она заразная?
5: Миша, пойдем.
7: Таня, Миша, куда вы?
9: До свидания.
7: Уходишь, чистый человек. Дали команду, наелся.
9: Что?
7: Наелся, говорю.
5: Как вам не стыдно? Миша свою стипендию матери посылает. И все, что на погрузке эшелонов подрабатывает. Она же у него больная, вы знаете. Я ему говорила, не надо к вам ходить. А он всех хорошими считает. У нас в доме крошки в рот не берет, а не доедает, знаю. Скоро мы с ним поженимся, у нас тогда совсем свой будет.
9: Танечка, ты только не подумай, что я ходил.
5: Не надо, ничего не говори здесь.
2: Здесь живет Монастырская.
5: Да. Видишь, здесь без нас весело.
9: Вероника, зачем ты пришла?
7: Где моя белка?
9: Как тебе не стыдно?
7: Возьми ее со стола.
9: Вероника, не делай глупости.
7: Заверни ее.
9: Да ты понимаешь, что ты делаешь, ты
7: заверни
9: понимаешь?
7: Заверни ее, на улице мокрый снег.
9: Слушай, иди домой, иди домой. Я должен объяснить Антонине Николаевне...
7: Нет, нет, нет, Марк Александрович, вы идите домой. Вот вам здесь еще записка от какого-то Бори.
5: От Бори?
9: Это старая, старая.
7: Бывают дни и минуты, когда наша частная жизнь, пусть очень счастливая, становится ничтожной перед жизнью всех нас, всего народа, всей страны. Люблю и верю в тебя, твой Борис.
6: Ну что ты переполошилась, глупенькая? Ты что, Вероника? Извините, Антонина Николаевна, вы сами понимаете.
10: Я иду, иду, иду!
7: Какая отвратительная сцена. Я даже испугалась.
2: Съехали бы вы от меня, Антонина Николаевна.
7: С ума ты сошла? Куда я поеду?
2: Я пойду обратно на маловарный завод работать. Там меня Варей звали, вы придумали Ваву, все равно как собаки лают. Ва-ва. Ваша жизнь может быть интеллигентная, только уж вы ей сами живите. А я не могу, у меня не получается.
7: Перестань, тебе говорят. Меня вселил сюда райисполком по ордеру, и ты себя хозяйки не изображай.
2: Ладно, я сама уйду в общежитие к девчатам, они меня примут. Папаня-то с братом с фронта пишут, как ты там, Варвара? Я их успокаиваю. Папаня-то, когда уходил, говорил...
8: Навела тоску в светлый день. Ну, пойду, Антонина Николаевна. Расклеилась вечеруха. Не тот вы народ подбираете, я вам скажу, не тот. Хлипкий очень, а сейчас война. Крепких надо под рукой иметь, своих.
7: Господи, боже мой, хоть бы Чернов скорее приехал. Спрятаться бы за него и затихнуть. Я так устала, измучилась, извертелась, изломалась. Мне уж тишины хочется, покоя.
8: О, Антонина Николаевна, я сама по спокою соскучилась. Ведь на нервах живешь, Антонина Николаевна, на нервах. Ведь вот несу хлеб и оглядываюсь, будто воровка какая. Ну, накоплю 500 тысяч и притихну.

0: Прошло немногим больше часа с тех пор, как вышла Вероника из квартиры Бороздиных. Но за это короткое время Федор Иванович и Володя успели хорошо подружиться. Ирины уже нет в комнате, ее срочно вызвали в госпиталь. Федор Иванович и Володя сидят за столом и беседуют.
1: Немцы на наш бугор психической атакой пошли. Мы в окопах сидим, притаились. А впереди, ну, знаете, ну, кино, чистое кино. Деревни на горизонте горят, лес тоже полыхает, люди бегают. Ну, кино. А мы сидим. Слева около леса танковый бой идет, мины свистят. Бомбардировщики над головой воют, все знаете вокруг. Гудит, грохочет.
2: Ты стихи пишешь?
1: Да. А как вы догадались?
2: Проник.
1: Ну так вот.
2: Вот гляжу я на тебя, а такие, как ты, мне в руки попадались в очень плачевном виде. Мать ты моя, что же эта война наделала? Горе-то оно после войны. Сколько лет эхом по земле грохотать будет?
1: Ну, после войны-то мы поживем.
2: Да, отвоюем, потанцуем. Ну, ладно, вот что, герой, давай-ка матери позвоним.
1: А у нее лекции во сколько кончается, а?
2: Да когда как. Она после лекции домой пешком ходит, а это минут 40.
1: А почему пешком?
2: Время быстрее идет. Дайте техникум. Алло, техникум? Ковалеву Анну Михайловну. Ага, ну как лекции кончит, пусть немедленно домой едет. К ней сын вернулся. Да-да, Вольдемар.
3: Ну, все испортили, но она ж теперь знать будет.
2: А ты что хочешь, чтобы она вон там у порога без сознания свалилась? Секретарша и та взвизгнула. Ну ладно, ладно, скоро приедет, последняя лекция идет. Вот что, герой, тут у меня кое-какое обмундирование есть. Переоденься, наведи красоту, как-никак новорожденный праздник. Вот, тебе подойдет. Мой разве чуть пошире.
1: Вот вы со мной разговариваете, а все о нем думаете.
2: О всех?
1: Ну, о нем особенно.
2: Ну ладно, не философствуй, герой.
1: Да я не герой, вы не зовите меня так.
2: Грудь под пулю подставил, этого, брат, достаточно.
1: Ну, там такие чудеса делаем.
2: Я знаю, читал.
1: А я сам видел.
2: Ну ладно, на вот, галстук по вкусу выбирай. Ты, наверное, пижон был.
1: Слегка.
2: Да-да.
4: Если не ошибаюсь, Федор Иванович?
2: Да-да, он самый.
4: Я администратор филармонии, где служит ваш племянник Марк Александрович. Чернов Николай Николаевич.
2: А, очень приятно.
4: Мне вдвойне.
2: Прошу вас.
4: Благодарю.
2: Ты поди переоденься в той комнате. Начальство племянника, сам понимаешь, неудобно выставить.
1: Ну, конечно, конечно.
4: Столько слышал о чудесах, которые вы творите у себя в госпитале.
2: Садитесь, пожалуйста.
4: Благодарю вас. Вы извините, Федор Иванович, но я к вам с просьбой, даже как-то неудобно в первый день знакомства.
2: Ничего, ничего, пожалуйста.
4: Вы главный хирург госпиталя. Вероятно, вам не откажут предоставить госпитальную автомашину на некоторый срок?
2: Да, если понадобится, думаю, не откажут.
4: Значит что, достаньте ее для меня. Филармонические все в разъезде, позарез нужно.
2: Вы знаете, неудобно как-то. Сейчас все машины на вес золота, каждый литр горючего экономит.
4: Да горючая ерунда, это для меня не сложно. Хотите, вам достану.
2: Нет, мне, собственно, не надо.

0: Я же к вам по-товарищески, Федор Иванович. Знаю, что тяжело. Все дается с трудом. Я тогда и для Марка Александровича тоже бегал. Ну уж раз вы просили, я, как говорится, в лепешку. Вы даже, наверное, не знаете, как о вас хорошо говорят в городе. Наверху и в массе. Да, между прочим, Федор Иванович, вы скажите Марку Александровичу, чтобы он больше занимался. Он, извините, превращается в самого заурядного пианиста. Сейчас война, бронь кончается у него через 3 месяца, а в армию, знаете, берут и берут. Сделать ему будет бронь сейчас просто невозможно. Вы курите?
1: Что?
0: Что, Федор Иванович? Что? Что с вами?
2: Дома кто-нибудь есть? Есть дома?
1: Да, да, что?
0: Да вы не подумайте, Федор Иванович, об этом ни одна душа не знает. Неужели Марк Александрович обманывал меня и вас? Да нет, он даже деньги предлагал от вашего имени. Я, конечно, не брал. Да, собственно, не я эту и бронь-то устраивал. Вы извините, Федор Иванович, я поговорю с Марком Александровичем. Это так нехорошо. Так нехорошо. Будьте здоровы, Федор Иванович. До свидания.
1: Федор Иванович, что, какие-нибудь неприятности?
3: Да вы не волнуйтесь, ну давайте лучше вот выпьем для успокоения, а?
4: Герой, ты свое ухарство бросай. Прилипнет балбесом станешь.
3: Да нет, я просто так.
5: Ему легче, нервничает, возится. Укол сделала, пусть спит лучше, верно, пап? А где же воин?
4: Переодевается, я ему Борисова дал, а то вид у него невзрачный.
1: Подошло.
5: Ну-ка, повернись. Ты что это злой, пап?
4: Ничего, ничего.
5: Что случилось? Марк, Вероника!
1: Дядя Федя, я просто прошу твоей помощи.
6: Ты знаешь, что она сейчас выкинула?
7: Что?
6: Влетела к посторонним людям. Я туда на минуту зашел. Кричала, как базарная торговка. Даже драться полезла, ты представляешь?
7: Не ударила?
6: Да, дядя Федя, сейчас не до шуток. Там были чужие люди. Теперь сплетни пойдут, городишко паршивый. Меня публика знает, тебя тоже.
4: Да, позорить себя я никому не позволю.
6: Вот, слышишь?
4: Дальше что?
6: Дядя Федя, я знаю, вы ее любите. Мне ее тоже жалко. Но мой брак неудачный. Мы все это видим, только как-то по-интеллигентски заминаем вопрос. Надо решать. Давайте снимем ей угол. Может быть, найдем целую комнату, я готов оплачивать, помогать. В конце концов, она сама должна научиться зарабатывать. Сейчас же война, все работают. Я понимаю, все это неприятно. Но надо решать. Видите, как получается? В свое время пожалеешь человека?
5: Не смей так говорить о Веронике.
6: Тебе она до сих пор тоже была не по вкусу. Разве случилось что?
5: Ничего не случилось, но я твои дела тоже знаю.
6: Ну ладно, перестань. Здесь чужие люди.
4: Ничего, ничего.
5: Это Володя, сын Анны Михайловны.
6: Ну хорошо, может быть, он уйдет в свою комнату?
4: Да, ну конечно. Ничего, останься.
6: Да что вы все из-за нее на меня налетаете? Ну ошибся я, да. Она, в конце концов, тоже не маленькая.
4: Ты не смей себя сравнивать с ней. Она сделала ошибку. Так сама себя и казнить за это еле живет. А ты делаешь пакости. А хочешь чувствовать себя честным человеком. Только что я узнал новость о тебе.
6: Какую?
4: Очень приятную. Может быть, ты сам расскажешь нам о своем блестящем поступке.
6: Да не понимаю, о чем ты говоришь.
4: Не понимаешь?
5: Марк, не серди папу, говори.
6: Да я не знаю, что ему там на меня наговорили.
4: Припомни.
6: А, может быть, ты о том, что я взял лекарство из твоей аптечки? Но меня же просили для больного, что особенного?
5: Кому ты взял? Зачем?
6: Болен администратор нашей филармонии, Чернов.
4: Платишь.
6: О чем ты?
4: Платишь, говорю. Ты же просил этого жулика от моего имени устроить тебе бронь, чтобы не идти в армию. И эта бронь у тебя есть.
8: Трус, трус. А Боря, Боря.
5: Папа, этого не может быть. Тебе на него наговорили.
4: Ты что думаешь? Это легкая шалость. Аллегро, скерцо или как там у вас?
5: Перестань, тебе нельзя так волноваться.
4: Оставь, ничего со мной не будет. Кто тебе дал право в нашей семье на такой поступок? Я, Ирина или, может быть, Борис?
5: Перестань сейчас же, слышишь? Сядь, сядь и молчи. Ну, Марк, я тебя припомню, за отца увидишь.
4: Вот что, Марк.
5: Молчи, молчи, я сказала.
4: Ну, я тихо, тихо, Ирина. Вон, вон этот птенец грудь под пулю поставил. За меня, за них и за тебя в том числе. Живы будем, в вечном долгу перед ними останемся. В вечном. Ах, Марк. Ох, не знаю я, как и говорить с тобой. Ты думаешь, кому-нибудь сына на войну отправлять хочется? Надо. А ты что считаешь, что за тебя, за твое благополучное существование кто-то должен терять руки, ноги, глаза, челюсти, жизнь, а ты ни за кого и ничто?
5: Папа!
4: Ты гляди, гляди на этого ребенка, гляди. Прости, герой, прости. Я думал, ему особенно стыдно будет твоего присутствия. Ты скажи ему два слова.
3: Да ну, ну зачем же?
4: Скажи, скажи.
3: Да вы зря трусите. Нет, ну, конечно, страшно. Ну, что ж делать? Я не жалею, что повидал всякое. Думай, поумнел. До войны я что знал? Дом да школу, ну, стадион еще. В общем, маменькин сынок. А там, знаете, люди просто особенные. Нет, я не жалею. Меня когда ранило, вытащили. И занятно так получилось. Мы в разведку ходили вдвоем, да разошлись как-то. Обратно иду, поле кругом, снег выпал, видно. Ну, по мне стрелять начали. Я, конечно, на землю плашмя. А холодно, декабрь. Хочу встать, над головой жить, жить. Но я опять лежу долго, чувствую, коченеть начинаю. И вдруг вижу, подползает ко мне кто-то. Наш. Лежи, говорит, башки не поднимай. Тут, говорит, мертвые полса. Это когда нельзя ни назад, ни вперед двигаться. Ну, лежим оба. Дурацкое положение. Он крепче меня был, а я чувствую, замерзать начинаю. Он мне лицо начал снегом растирать, наверное, увидел, что нос побелел. А мне вдруг спать захотелось. Он знал, что это смерть. Расстегнул полушубок, прижал к себе. Тепло от него. И все рассказывал чего-то, как он живет, где работает. А девушке вдруг начал рассказывать, как она хороша. Как любит его, как он вернется и женится на ней. Эта тема там популярна. Он, знаете, разгорячился совсем, а мне тоже от него тепло. Я чувствовал его волнение, и девушку эту я как будто видел. Он все называл ее Белка.
5: Как его звали?
3: Борис, так же, как вашего брата.
5: А фамилия?
3: Да не знаю, он был не из нашего подразделения.
5: Разве вы потом с ним не встречались?
3: К сожалению, нет.
5: Ну, а что же было дальше?
3: Так мы лежали, а темнота только-только спускалась. Он тоже устал, озяб, ну, а я уж совсем засыпать начал. Помню, он ударил меня кулаком. Я очнулся, понял все, что происходит вокруг. Ну, не выдержал, вскочил. Тут меня и стукнуло в грудь. Я упал. Он ругался, бронил меня. Но мне уж было все равно. И вдруг он вскочил, схватил меня поперек туловища и побежал. По нему стреляли, а он бежал. Бежать нужно было недалеко, до перелеска.
5: Добежали?
3: Он добежал. И только положил меня на снег, а сам-то поднялся, как эти гады опять начали стрелять и убили его. Так что он прямо на меня упал.
5: Убили?
3: Из автомата, наверное. Так что мне, собственно, и говорить нечего.
5: Так кто же это был? Ты так и не знаешь?
3: Нет. Тут заваруха началась. Когда подошли наши, меня положили на плащ-палатку и понесли. Но его стали закапывать.
5: И документов ты его не видел?
3: Да нет, он тоже из разведки полз. А когда посылают в разведку, ничего не разрешают брать с собой. У него в кармане нашли какую-то пуговицу.
5: Смотри на эту фотографию. Похож?
3: Нет.
5: Он.
3: Да. Как получилось, а?
8: Володя, он ничего не сказал перед...
3: Нет. Он умер сразу.
8: Его там и похоронили?
3: Да.
8: Где это?
3: Западная окраина Смоленск. Около высоты 06.
5: Папа, ты сейчас никуда не пойдешь.
3: Пойду, Ирина.
8: Где он?
3: Мама!
8: Вовулька, вот радость-то какая! Федор Иванович, Ирина, радость-то какая! Какая радость!

0: война катилась на запад. Из глубокого тыла люди возвращались в свои родные места. Вернулись в Москву и Бороздины. Они вернулись вместе с Анной Михайловной и Володей. Комнаты их квартиры тоже выдержали немало испытаний. Стены дали трещины, видимо, где-то вблизи падали бомбы, потолки почернели. Сейчас комнаты заставлены чемоданами, ящиками. Анна Михайловна помогает бабушке разобрать вещи.
1: 3 года их не видела. 3 года. Они приехали, вещи побросали и помчались, как угорелые.
2: Ну что ж вы плачете, Варвара Капитановна?
1: Да все смешалось. И радость, и горе, как увидела своих. И так теперь его не достает. Так не достает.
2: Да. Что-то меня ждет в Ленинграде.
1: Да что вы, Анна Михайловна, куда вы поедете одна?
2: Еще неизвестно, поступит ли Володя здесь в институт.
1: Никуда вы не поедете, оставайтесь и живите у нас.
2: Нет, Варвара Капитановна, мне домой пора.
3: Бабушка, быстро соберите мои вещи.
1: Что ты, Маркуша, куда?
3: Угол снял, быстро.
1: Да что это ты еще, Маркуша, выдумал?
3: Нет, нет, нет, пожалуйста, меня не отговаривайте. Ой, простите, Анна Михайловна, я вас не заметил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марк Александрович.
3: О, вы помолодели.
2: Настроение другое. Война на запад катится.
3: Да. А я вот свое гнездо завожу. Бабушка, ну пойдем, помоги.
1: Вот. Вот и утром нарочно рано умчался, чтобы не встречаться. Вот ведь. Надо же было такому несчастью случиться. А такой хороший мальчик рос, мечтательный, вежливый.
3: Мама. Мама, Вероника там?
2: Еще не приходила. Приняли?
3: Да, заявление отдал, анкету заполнил. Ну, примут. Я немного опоздал, но нам, фронтовикам, в первую очередь. Есть хочется.
2: Потерпи. Федор Иванович просил, чтобы все вместе ужинали.
3: А, ладно, потерплю. А, ты тоже здесь. Ну, здравствуй.
4: Здравствуй, Марк.
3: Ну, как здоровье? Пуля не беспокоит?
4: Да нет, не беспокоит.
3: Ох, имущество накопилось за это время. Дядя Федя, напрасно тогда шум-то поднял. Все же оказалось в порядке.
4: Да, здорово получилось.
3: А вы тоже, чистюли. По-вашему, неважно, кто, что, всех на фронт. Примитивное рассуждение. Вот я сейчас с бригадой по воинским частям разъезжаю. Успех огромный. Так аплодируют. Ведь вот простые солдаты отчувствуют музыку. А вы... Коврик заберу мой.
4: Стол не твой.
3: Ты что, нахальничаешь?
4: Да нет, что ты. Просто, чтоб, как говорится, за один хлоп.
3: Ах, вот оно что. Угу. За Веронику беспокоишься.
4: Ну ты помолчи лучше.
3: Но, ты на рожон не лезь. Теперь я тебе по-всякому могу ответить, понял?
4: Да ты не горячись, тебе жить надо осторожно.
3: Слушай-ка. Что ты все из себя героя изображаешь, петушок? Это же из-за тебя Бориса убили.
4: Что?
3: Что? Тебе надо жить потихоньку, дурак.
4: Ха. Да чего нелепое положение, а? Ты знаешь, на фронте проще. Там враг перед тобой, и ясно, что с ним делать. А вот ты стоишь передо мной. И что я могу? Таких, как ты, убивать надо, гад. Убивать. А нельзя.
2: Вы, кажется, спорите?
3: Не беспокойтесь, Анна Михайловна. Я его не обижу.
2: Ну вот, ты теперь и студент, Володя. Студент. Мы с отцом давно мечтали об этом.
4: Я не буду студентом, мама.
2: А кем же ты будешь?
4: Завтра я пойду в военкомат и попрошу, чтобы меня взяли.
2: Что ты, Володя? Ты с ума сошел?
4: Не возражай, я здоров, и меня возьмут.
2: Ты никогда ни о ком не думаешь, кроме себя.
4: Я думаю. Мне без этого, может быть, и жить нельзя, мама.
5: А где все?
2: Вот, Федор Иванович, Володя пришел.
3: Ну, как твой институт?
4: Да потом поговорим, ладно?
3: Ага, хорошо.
1: А, Феденька пришел. А я приказала всем к ужину быть, Федя.
4: А, да, да, да, да, да. Ой, наконец-то я на это место сяду. А где Ирина?
1: Ну, это уж тебя надо спросить.
4: Ах, да, да, да, да. Она относительно докторантуры хлопотать поехала.
2: Федор Иванович, как вы думаете, Володю могут опять взять в армию?
4: Да нет, не думаю, не думаю.
2: Господи, хоть бы скорее кончалась война.
5: Фонарики зажглись. Славненько горят, но ведь горят фонарики. Да, папа, ты знаешь, что твой сейчас бобр заявил?
4: Нет, не знаю.
5: А вот послушай.
4: Не буду слушать.
5: Да это он назло мне, потому что моя докторантура близится к концу.
4: Ах, не бубни, не бубни.
5: Что, устал?
4: Да слегка. А Москва все та же. Кипит, шумит, ругается. Меня давеча в трамвае так стиснули, я чуть не задохся от радости.
2: От радости?
4: Конечно. Раньше меня в них так же тискали. Вот попригляжусь в первые дни, порадуюсь, а потом сам тискать начну.
2: А Марк где?
1: Дома, дома.
2: Странно, у меня к нему никакой злобы нет.
4: У меня тоже.
1: Вот вы еще салютов не видели, завтра увидите.
2: Почему вы думаете завтра?
1: По моим подсчетам, завтра.
4: Главнокомандующий.
5: Милая наша московская квартира, да чего ж ты облезлая?
1: А ты раненых как успокаиваешь? Кости целы, мясо нарастет.
4: Ирина, а мне кажется, что наша комната приобретает вполне довоенный вид. Там все как было.
5: Да, все как было. Только странная воцарилась тишина, и в окне твоем туманная только улица страшна.
1: Ирина меня сейчас убьет.
5: За что?
1: Грозила, если к ужину опоздаю.
5: Да уж ладно, на первый раз прощаю. А вообще к порядку приучайся.
1: Анна Михайловна, голубушка, пойдемте, помогите мне.
2: Пойдемте, Варвара Петровна.
1: Ну, был в институте?
4: Да, был.
1: Приняли?
4: Приняли.
1: На какое отделение?
4: На электромеханическое.
1: Им всем подавай только техническое.
4: Ну, естественно, не медицинское же. Пру-пру. В этом доме не говорят.
1: Ну, я быстро.
4: Бестолковая. Полотенце забыла. Мое унес.
5: Слушай, ты бы поговорил с Владимиром. Ну, что он за ней ходит? Прям смотреть неловко.
4: А ты знаешь, не обращай внимания. Ходит и пускай ходит. Пяток не отдавит.
5: Все-таки странная она какая-то.
4: Это естественно, Ирина. Природа не терпит пустоты.
5: Нет. Это зависит от человеческой натуры.
4: А, может быть, может быть. Ты на работу устраивалась?
1: Да, была в трех строительных конторах. Начальников за хвост ловила. Поймала одного. Мелочь какую-то строит. Не то детские ясли, не то молочный пункт.
4: Ну, нанялась?
1: Оставила трудовую книжку. Мне пока все равно где.
5: Что, может быть, за стол сядем? Отец давно есть хочет, да терпит.
1: А ты?
5: И я.
1: Ну, так бы и говорил. Нечего на отца сваливать.
5: Ах ты. Бабушка, сядем мы за стол или нет?
1: Странно, Ирина, как будто бы задержка из-за меня.
4: Господи, наконец-то я на свое место сяду. Ириша, в шкафчике на заветной полочке.
5: Уже успел.
4: Бабушка, займите ваше парадное кресло. Анна Михайловна, сюда. Ирина, твой стул давно бы пора на чердак выбросить, но, откровенно говоря, мне это и не хочется.
5: Да я тебя, кажется, и не подведу.
4: Вероника, Вероника, ты часто здесь сиживала, тут и останешься. Володя, сядешь сюда.
6: А почему так торжественно? А, тут Борис сидел.
7: Здравствуйте, с приездом.
4: Спасибо, Марк. Тебя отсюда никто не гонит.
5: Садись ужинать.
1: Садись, Маркуш, садись.
3: Спасибо. Ну, войну мы явно выигрываем. Ведь вот каша была, вспомнить жутко. Ничего, после войны наше государство развернет себя.
5: Анна Михайловна, вы кладите винегрет, не стесняйтесь.
2: Спасибо, я не стесняюсь.
3: Да, испытания мы выдержали. Ведь вот наша страна была загадкой для всего мира. Так и осталось.
5: Перестань.
1: А ты ешь, Маркуша, ешь.
3: Ну ладно, я, пожалуй, пойду. А то сказал, что приеду сразу. Еще сдадут кому. Теперь ведь народ в Москву валом валит. Ну, желаю успеха.
4: Выпьем молча за тех, кто молчит, сказав свое слово. Салют!
1: Объявился, голубчик, раньше времени.
5: Интересно, что у тебя?
8: Эх ты, обещал радио починить.
1: У меня тихонько работал, он доконал.
5: Я сейчас у соседей узнаю.
1: Из 224 орудий сразу слышно.
5: Вы знаете что? Наши войска с боями перешли границу Германии.
1: Пойдемте на улицу, посмотрим.
5: Пойдемте, Анна Михайловна.
1: Петенька, Петенька,
4: Володя, Володя, Володя. Вероника.
5: Володя, ты помни то место?
4: Западная окраина Смоленска.
5: Кончится война, и я поеду туда.
4: Вероника.
5: Володя, ты не жди от меня ответа.
4: Я ж тебя ни о чем не спрашиваю.
5: Спрашиваешь. Все время спрашиваю.
4: Но ты не отвечай. Я ждал и буду ждать.
5: Ведь ты даже вообразить себе не можешь. Кем для меня был Борис? Нет, не был, он есть. Ночью, когда все спят, я говорю с ним, советуюсь. Спрашиваю, и он всегда отвечает мне. Черты лица его уходят из памяти. И я их ловлю, ловлю. И это не беда. Он для меня становится еще более близким, чем был. Я люблю его, Володя. И жизнь свою я хочу прожить хорошо. Очень хорошо. Хотя она не так чиста, как его. Я сейчас все время думаю, зачем я живу? Зачем живем все мы, кому он и другие отдали свои недожитые жизни. И как мы будем жить?

эфире программа радиостанции «Юность». Вечерний курьер. Режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Елена Салмина, звукооператоры Елена Евстигнеева, Надежда Паршикова, техническое обеспечение инженер Михаил Вавилов и ведущий Борис Боровский приветствуют вас. И прежде чем рассказать, что ожидает вас в этом выпуске, назову, как всегда, номера телефонов, по которым вы можете связаться с ведущими «Вечернего курьера» каждую пятницу и вторник с 17 до 19 часов по московскому времени. Запишите, пожалуйста, эти номера телефонов. 215-97-74, 215-63-56, повторяю, 215-97-74 и 215-63-56. Что же мы предлагаем вам послушать в сегодняшней программе? К открывающейся 19-й всесоюзной партийной конференции. Интервью президента Академии наук СССР. О поисках янтарной комнаты. Еще раз о фильме «Андрей Рублев». О молодых поэтах и их творчестве. Расскажем еще об одном генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ, репрессированном, но единственном оставшемся в живых. И, конечно, много песен, музыки.

Курьерская почта. С момента прошлой передачи, с 23 июня по сегодняшний день, в адрес «Вечернего курьера» поступило 63 письма. География, адреса проживания наших корреспондентов, самые разнообразные, что очень радует. Что бы я выделил в этой почте? Ну, во-первых, ожидания и озабоченность, связанные с начинающейся 19-й всесоюзной партийной конференцией. Выражая свое отношение к этому событию, авторы писем высказывают массу предложений и замечаний, касающихся тезисов ЦК КПСС к партконференции. Обсуждают вопросы, которые, на их взгляд, требуют сегодня внеочередного внимания. Это что нужно сделать для преодоления препятствий, стоящих на пути хозрасчета, развития самоуправления предприятий, ну и тому подобное. Много писем приходят и в ответ на наши передачи. Вот одно, вернее, даже два. Почему два, сейчас поймете. Пишут из Владимира. Обращаемся к вам с просьбой. В одной из передач «Вечернего курьера» был дан телефон доверия. К сожалению, обратиться по нему мы не имеем возможности, а надобность есть и очень большая. Речь идет о моей семье, обо мне, муже и сыне. О семье, можно сказать, уже не существует, муж настаивает на разводе. Я очень надеюсь узнать мнение людей, которые не раз сталкивались с подобными судьбами, ситуациями и помогали найти выход. Мне нужно мнение наиболее объективное. Если меня убедят в том, что уже нельзя сохранить семью, что ж, тогда я не буду больше пытаться делать это. Пожалуйста, «Вечерний курьер», передайте мое письмо, написанное специально в службу доверия, буду очень благодарна. Вот это и второе письмо, о котором я говорил. Автор корреспонденции живет во Владимире, имя просил не называть, что мы и делаем. А также благодарим за доверие, ведь быть посредником в таком непростом и деликатном деле, по-моему, очень почетно. Ну и мы обязательно отправим письмо в службу доверия. Еще одно письмо. Письмо, которое пришло к нам в самый последний момент. Оно из Киева от Яны Якубович. Читаю отрывок из него. «Мой номер 1644. Это не очередь за дефицитными товарами или злополучным сахаром, который, кстати, до сих пор продается у нас по талонам, с таким примирительно-гостеприимным названием «Приглашение на покупку сахара». Список, в котором я значусь под этим номером, в отличие от других, не носит ограничительный характер, и в него может записаться любой желающий, у которого равнодушие еще не подавило все другие чувства. Попробую объяснить». В телевизионной передаче «Взгляд» дважды рассказывали о том, что старейшая в городе, любимая всеми киевлянами, Голосеевская роща находится под угрозой исчезновения. Уже начата вырубка деревьев, возраст которых измеряется веками, вырубка для строительства на этом месте, если не ошибаюсь, школы обучения работников агропрома, впрочем, не в названии дела. Такое кощунственное отношение к родному городу, которого по праву называют «зеленой столицей», вызвало возмущение у многих киевлян и не только их. Наиболее активные жители города организовали акцию протеста в защиту этой уникальной по своему значению, как историческому, так и экологическому, жемчужины города. Но, несмотря на все их усилия, вырубка рощи по-прежнему продолжается. Люди не хотят мириться с таким положением. Энтузиасты стали собирать подписи тех, кто не согласен с позицией местных властей, желающих отстоять один из самых больших и самых красивых парков города оказалось очень много. Только в одной тетради, а их было несколько, до меня оказалось 1643 подписи. И не просто росчерк и пера, а с указанием фамилии, места работы, профессии, домашнего адреса, гласность-то гласность. И я не знаю, что и этих тетрадей, да, и я знаю, что и этих тетрадей не хватит, но все-таки тревожит одна мысль. А дойдут ли эти исписанные от корки до корки тетрадки гласности до сердец тех, кто безжалостно губит живое, и дальше своего насиженного места ничего не видит. В конце письма приписка. Если можно, прочтите это письмо в эфире. Может быть, тогда кто-нибудь прислушается к мнению большинства киевлян. Яна Якубович, инженер-экономист, 21 год. Когда я получил, вернее, ко мне попало это письмо, а попало оно сегодня к вечеру, я позвонил в Киев, но наши коллеги свою работу уже закончили. Ну, и ответить сразу, а мне очень хотелось это сделать, не вышло. Но я обещаю, что в ближайших выпусках «Вечернего курьера» мы продолжим этот разговор вместе с нашими киевскими корреспондентами. А теперь в заключении этого, по-моему, уже несколько затянувшегося обзора, не утомил ли я вас вообще, еще одно письмо. Оно из Ленинграда. Письмо короткое, в одну строку. Расскажите, пожалуйста, о творчестве Александра Башлачева. И ответить на это письмо я попросил нашего музыкального редактора Елену Салмину.

все узлы развязаны, а на доске все дороги радуга и быть в беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все. Заряжай, поехали, закрепим, засвистим, защелкаем, проверят до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков.

0: кошары нам выколи, спим, допьем, сутками и литрами не поем. Петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие под дождем. Оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбив батюшка царь колокол, мы пришли с черными гитарами Леди Бит. Блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искра электричества, шапки в снег, и рваника звончик рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.
1: Это пел Александр Башлачев. Только однажды его голос звучал в эфире. А в последних номерах журналов «Юность» и «Огонек» впервые опубликованы его стихи. Два разных человека, один из которых работает в области рок-музыки, а второй – поэт и бард Александр Градский и Булат Акуджава. Характеризовали творчество Александра Башлачева одними словами – талантливый, самобытный поэт. Совсем недавно мне удалось связаться с друзьями Александра в городе Ленинграде. Вот запись нашего телефонного разговора.
2: Алло, да. Представьтесь, пожалуйста.
3: Я Свердлов Игорь Николаевич, работник молодежно-культурного центра Фрунзенского района, заведующий театрально-зрелищным отделом.
2: Мне рекомендовали вас как друга Александра Башлачева. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о нем нашим слушателям.
3: Вы знаете, я с Александром Башлачевым, в общем-то, знаком с 1984 года. Вместе с моими друзьями из Москвы приехал и Саша, застенчивый парень такой, не расстававшийся со своей гитарой. Он жил в городе Череповец в свое время и работал с такой группой, по-моему, «Рок-сентябрь». С первого раза, когда я, в общем-то, увидел Сашу, был поражен необычностью его песен. Тогда еще мало кто знал о Ленинграде. Он мечтал познакомиться здесь с рядом ленинградских рок-музыкантов, с Борисом Гребенщиковым. Осенью 84 года в одном из маленьких клубов ленинградских состоялось такое первое выступление Александра, на котором примерно присутствовал где-то человек 50. Так, в общем-то, начался его путь рок-поэта и музыканта.
2: Игорь, скажите, пожалуйста, а сколько вот написано им песен?
3: Вы знаете, это сложно сказать. Ряд песен, которые вот я помню, мы еще тогда записали сразу с друзьями. Там было записано около 20 песен Александра. Это было самое первое.
2: Скажите, его концерты проходили часто?
3: Нет, концерты проходили довольно редко. В общем-то, они были в основном квартирные, так называемые, вот там кухонные сейшны. То есть там было немного народа, там было человек по 20, по 30. На большую аудиторию он, в общем-то, не выступал, кроме, значит, 87-го года, когда он стал участником 5-го Ленинградского рок-фестиваля. Своими текстами он доказал то, что это, безусловно, талантливый человек.
2: А он себя считал бардом?
3: Рок-бардом. У него рок-поэзия.
2: Его песни не поют коллективы?
3: Нет, рок-коллективы в Ленинграде, в общем-то, его песни не исполняли. Вот как раз после 5-го Ленинградского рок-фестиваля он утвердился уже как признанный мастер своего дела, как даже какая-то ленинградская рок-звезда.
2: Что вы сможете сделать, чтобы не забылось его творчество?
3: В этом году мы делаем какой-то концерт, посвященный, или просто ряд концертов, посвященных творчеству Александра Башлачева.
0: Я вижу черные дыры, холодный свет, черные дыры. Смотри, от нас остались

0: В эти дни в Советском Союзе с ответом визитным находится группа писателей-юмористов из США. О целях посещения нашей страны говорит один из членов делегации, писатель-юморист, вы это почувствуете, Арт Бухвальд.
1: Before coming to Moscow, last Friday, I talked with Jim Miller.
0: Когда я разговаривал с Джоном Миллером, который является председателем Американского совета по бюджету и труду, говорит Арт Бухвальд, мы говорили о возможном советско-американском обмене бюрократами. Возможно, эта программа будет осуществлена таким образом, что членам советской и американской делегации будут предоставлены билеты, но только в одном направлении. Он сказал, что он был бы очень заинтересован, чтобы состоялся такой обмен между его агентством и Госпланом. В мире царит гармония. Многое из того, что есть у вас находится в зачаточном состоянии. Думаю, что совместными усилиями мы можем создать мир таким, чтобы он был абсолютно безопасен для бюрократов.

0: Человек в шляпе. Бригада С. Гость вечернего курьера. Им сегодня будет делегат 19-й Всесоюзной партийной конференции, президент Академии наук СССР, академик Гурий Иванович Марчук. Накануне с ним встретился наш корреспондент Владимир Хлынин.
1: Фундаментальная наука прокладывает пути на длительную перспективу. Это на 10, 15, иногда на 20 лет. Общество не может существовать без серьезных фундаментальных исследований, которые прокладывают пути в будущее. Это вопрос непростой. Он не всегда понятен, потому что каждый стремится, естественно, затратив соответствующий ресурс, получить быстрый результат.
2: Да.
1: Но если мы обернемся назад и посмотрим, что же сделала наука, то оказывается, что огромное количество вот нововведений и то, что сейчас стало обычным, оно произошло от науки. Это и атомная энергия, и вычислительная техника, и лазеры, это и космос, и авиация. Это все порождение научной мысли. И оно начинается с самых фундаментальных ее основ. Поэтому надо, чтобы общество бережно относилось к этому и поддерживало науку. И здесь у нас имеется немало трудностей. Сложилось вот за последние 2-3 десятка лет. И я думаю, что на конференции этот вопрос найдет правильное решение.
2: Всех, я думаю, волнует, особенно после публикации, после того, как мы стали знакомы с Лысенковщиной. Невозможно ли вот повторение подобных явлений?
1: Мы пережили большую, интересную, но иногда и трагическую историю, в том числе и наука. И, конечно, выводы мы сделали. Мы будем подводить итоги всему этому. Это еще не до конца все нами проанализировано. Нужно где-то подвести черту. Но, конечно, самое главное, это то, что мы должны, и мы извлекли громадный урок. Урок и наука извлекла, урок и извлекло все наше общество. Я думаю, что вот сейчас, когда мы поставили перед собой цели развития нового общества, социально справедливого, демократичного, открытого, думаю, что невозможно повторение вот этих тяжелых страниц нашей истории, в том числе и биографии нашей науки. Но, конечно, для этого надо прилагать усилия, надо договориться о принципах. И вот как это все сделать для того, чтобы не повторилось все, дать ответственность в руки ученых за судьбу науки и доверить им это. Вот это тоже разговор, который должен быть проведен на этой конференции. Я уверен, что это будет сделано. Мои тезисы, они определились моими встречами с теми коллективами, которые делегировали меня на конференцию. Меня попросили, чтобы я в полную силу мог бы поддержать развитие науки, научно-технического прогресса, мог бы в полный голос сказать о тех перегородках, во многих случаях бюрократических, которые не дают развития науки. Я мог бы и должен теперь сказать о том, что нужно заниматься очень серьезно децентрализацией научных учреждений. Они должны быть очень гибкими. И что очень важно для вашей редакции, поскольку я имею дело сегодня с редакцией «Молодежная юность», надо открыть дорогу молодым творческим талантам. Ведь не секрет, что наиболее важные крупные идеи приходят человеку до 30 лет. Как правило, ну, в теории так, в эксперименте, может быть, до 40 лет. А потом уже всю жизнь ученый фактически развивает то, что он достиг в этот период. Поэтому важно как можно раньше привлечь молодых людей к активной творческой работе, дать им в руки и орудия, и средства научного поиска, но и им и дать ответственность, вот, для того, чтобы они чувствовали, что общество доверяет им развитие крупнейших направлений науки. Я глубоко убежден, что сочетание молодого, талантливого ядра научных исследователей вместе с опытными, маститыми учеными, имеющими большую закалку и огромный кругозор в науке, вот это и есть сочетание гармоническое, и есть путь к тому, чтобы мы шли верным путем и шли бы с новыми крупными идеями.

Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой.

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться,

0: прозвучала песня группы «Аквариум» «Поезд».
1: Монолог счастливой женщины. Так назвала свой материал наш комментатор Елена Дулова, которая вернулась на днях из Ленинграда. И, честно говоря, я ожидал от нее материал об искусстве, о чем-то таком прекрасном, красивом, а тут вдруг о женщине и монолог. Леночка, почему так получилось?
2: Ну, Боря, вот это тот случай, когда, ты сам это знаешь, нас увлекает материал, который не имеет отношения к твоей непосредственно теме, но увлекает, потому что встречаешь человека.
1: Необычного.
2: Необычного человека. Вот эта женщина, Валентина Яковлевна Викулина, она парикмахер высокой квалификации, и попала я к ней накануне праздничных дней в гостинице «Московская» в Ленинграде, когда, ну, ведь ты сам понимаешь, женщинам всем хочется быть красивыми накануне какого-то праздника. Там суета, там нервная такая ситуация, и вдруг ты видишь человека, у которого все вот спорится, все легко, которому ты садишься, и тебе говорят, ну, вы же пришли сюда отдыхать. И вот влюбленность в свое дело, и вокруг, во всей ее смене, атмосфера удивительного порядка, доброжелательности. И так вот вижу я, что человек получает наслаждение от того, что он делает, и действительно ее коллеги вокруг тоже вот как-то вокруг нее в соответствующем настроении. Ну, в общем-то, мы разговорились, наверное, тоже как-то по-женски, и она оказалась действительно удивительно счастливой женщиной, хотя

0: Младший сын Сева – парикмахер, а старший Игорь – повар. Хотя тоже хотел стать парикмахером. И вот она счастливый человек. Она счастливый человек, хотя у нее все очень непросто складывалось в жизни.
1: Да, одна растила ребят. 15 лет я одна же прожила. Севе было 3 года, а Игорю 6 лет, когда мы разбежались с мужем, одна растила. Было очень тяжело, очень трудно, они все это видели. Если мы ехали на юг, допустим, вот мы целый год копили деньги, чтобы поехать на юг, и там я, сколько было дней, мы 20 дней мы отдыхаем, раскладываю денежки, сколько у нас денег. Ребят, или мы будем покупать, там вам хочется шашлык там какой-то, или мы уезжаем домой. Как вы считаете? Они считали уже с рождения, знали каждую цену копеечки. Вы знаете, мы же вот, ребята, маленькие были, мы каждое воскресенье музей, дворец. Дворцы, я имею в виду, пригородные дворцы. Вот обязательно. Последний раз уже я Игоря вела так. Мам, не хочу. Но мальчишки ждут его, друзья-то, 16 лет. Как пленный. Севка спереди, я сзади его. Волоком тащили, в Павловск повезли. Приехали весной, ну так, это, сыро было, ноги промочили. Но попали на выставку фарфора. То он говорит, мам, как здорово, хорошо, что вы меня вытащили все-таки. Так он разговаривал, у меня девушки такие там всякие разные были, вот пока он не женился, подружки его приятельницы. Так он так рассказывал много, девочки с высшим образованием, он же, в общем-то, что он ПТУ окончил. Так они рот открыв слушали его, как интересно, как он знает много о городе.
2: Они, наверное, вот привыкли, во-первых, глядя на вас, видеть, каким трудом это вам достается, но видеть и какая радость у вас от этого.
1: Ну, естественно, конечно, естественно. И вопрос не стоял никогда в выборе профессии. То есть и Игорь, и Сева хотели быть парикмахерами, только парикмахерами. Хотя знали, что это и труд тяжелый, что это, я говорю, то, что вот бывает, ну, работа с людьми, это, в общем-то, всегда четко было ясно, что буду парикмахером.
2: Ну, одному вы не позволите.
1: Да, да, да, одному, но боялась, что там девушек будет много очень. Такой яркий парень. Вот, а Сева говорит, мам, я так счастлив, что я парикмахер. Я так счастлив. Спасибо тебе, что ты дал мне такую профессию. Уже участник он неоднократных городских конкурсов, призер конкурса Прибалтийских республик, так он стал обладателем гран-при.
2: Он, значит, тоже человек в какой-то степени художнически относится.
1: Ну а как же, там иначе нельзя. Парикмахеру нельзя иначе. Парикмахер не может быть ремесленником. Понимаете? Не может быть. У нас, да, к сожалению, ну, есть, бывает, конечно, ну, что делать. Вот ребята так идут, молодые, сейчас же очень большой конкурс в наше училище, идут в профессию, думают, что парикмахер, это значит, стоит мешок с деньгами, и туда сыплются, вот так вот думают. Так они как приходят, так и уходят. Труд, каждодневный тяжелый труд, потому что это работа, в первую очередь, с людьми. Вот я о чем говорю, что создать настроение нужно. А у нее самое настроение плохое. Да ей наплевать на эту вот женщину там или мужчину, который у нее в кресле сидит. Понимаете? И они уходят, приходят и уходят. А здесь, ну, если человек, его работа удовлетворяет целиком полностью, я говорю, Севка, вот он счастлив без памяти, что вот он парикмахер.
2: Мама, конечно, всегда скажет, что мои дети хороши.
1: Да. Хорошие ребята, все говорят, что у меня ребята очень хорошие. Все
2: вот абсолютно. Я думаю, что они, наверное, по-человечески ведь, потому что если
1: очень
2: Игорь,
1: хорошие.
2: Если Игорь прожил на севере...
1: Два года, зимовки, да. И о нем так очень хорошо отзывались. Вот полярники приходили к нам домой, очень тепло отзывались о нем. Он такой контактный, коммуникабельный.
2: И потом вот, ну, какой-то вопрос вот чисто женского вашего существования, Валентин Яковлевич. Очевидно, то, что вам удалось, в общем, сплотить человека, который стал вашим вторым мужем, с ребятами, которые были уже взрослыми, а они его приняли, так сказать, без
1: очень
2: ревности.
1: Очень хорошо относится, очень хорошо к нему относится. Но сам все человек хороший. А я за другого замуж не пошла. Зачем? Столько жила лет одна, так зачем было? Старший был в армии, а маленький был дома. И Сева так принял хорошо Женю сразу. То есть Женя вернулся, приехал к нам домой, я была в командировке. И 2 дня он жил без меня дома. Представляете, посторонний человек пустить? То есть насколько вот он к нему хорошо относился.
2: А муж ваш не имеет уже отношения к
1: профессии? Нет, он слесарь-инструментальщик. Работает на заводе.
2: По-моему, Валентина Яковлевна, я нашла очень редко встречающегося нынче человека, который может сказать, что он счастлив кругом.
1: Счастлив, да, действительно. Вот. Это мне очень повезло, конечно. Я сделала, что вот вырастила 2 детей, замечательных, отличных ребят. Вышла замуж сама и ребят переженила.
2: Невестки клюки свои.
1: У меня хорошие невестки, как мальчишки, так и невестки хорошие, обе.

Это играл Сергей Васильевич Рахманинов. Мне хочется процитировать слова композитора, сказанные им в разные годы. В конце 17-го он уехал за границу, поселился в США, где и находился до конца своей жизни. Именно в этот период в беседе с корреспондентом американского журнала он говорил: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия, нетревожимых воспоминаний». И еще одна цитата. 1 ноября 1941 год. Рахманинов дает концерт в фонд медицинской помощи Советской армии. Собранные средства пересылает консулу СССР в Нью-Йорке. «Это единственный путь, — писал Сергей Васильевич, — каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли за последние несколько месяцев». Да, действительно, где бы человек ни жил, где бы он ни находился, он не может забыть свои истоки. Мы обязаны знать и помнить свою историю, беречь свои корни, сохранять память. Когда мы готовили эту программу, мне пришла мысль открыть новую рубрику, в которой будут звучать музыкальные фонограммы в картотеке, обозначенные словами «хранить как документ». Послушайте. Играет Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1940 года.

0: На этом мы заканчиваем первую часть этого выпуска «Вечернего курьера» и продолжим его через несколько минут. Вечерний курьер.
1: Начинаем литературную передачу. Сегодня прозвучат страницы книги, которая вышла в издательстве «Прогресс». Представляя ее, директор издательства Александр Константинович Авеличев сказал:
2: «Сегодня у нас событие, большое событие. Мы представляем книгу, присутствие автора этой книги, книгу Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Книга ее — это письма. Письма к человеку, который, хотя физически его нет уже на Земле, но человек, который, наверное, на сфере Земли остался навсегда. Мы рады, что судьба так распорядилась, что «Прогресс» издал эту книгу. Давайте дадим слово Марине Влади. Давайте поговорим с ней сегодня, Высоцка.
3: Взять и рассказать про Высоцкого — это невозможно. Я 2 года писала эту книгу. Это была очень длинная, серьезная работа. Хотя я писала эту книгу без исторического плана. И я писала именно, как писала ему письма всю жизнь. Так что вы имеете между руками очень интимную часть нашей жизни. Но не только. Я хотела тоже рассказать про Высоцкого, как про него не рассказывают теперь люди. Он сам про себя все сказал. Но когда я начала эту писать книгу, еще не было в издательстве фактически ничего. Были несколько, там был «Нерв» и все. И я решила, что надо мне, ну, дать свое доказательство, рассказать, как Высоцкий работал, как он любил театр, как он любил свою родину, естественно, как он страдал, каким он был ранимым человеком, как он переживал все, что с ним не случалось, потому что в основном ему больше всего отказывали. Его не так уж, ну, скажем, наказывали за что-то, ему просто отказывали. Он не чувствовал себя как... Он не существовал как поэт. И это ему было самое трудное, я думаю, тяжелое страдание.
1: Предлагаем вашему вниманию страницы книги Марины Влади о Высоцком. Читает Алина Покровская.
4: На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Это 67-й год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Все, кто был в зале, аплодируют стоя. На выходе один из моих друзей приглашает меня поужинать с актерами, исполнявшими главные роли в спектакле. Мы встречаемся в ресторане ВТО, шумным, но симпатичным. Я жду того замечательного артиста, мне хочется его поздравить. Но говорят, что у него чудной характер, и поэтому он может и совсем не прийти. Я расстроена, но у моих собеседников столько вопросов. Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. «Наконец-то я встретил вас. Эти первые произнесенные тобой слова смущают меня. Я отвечаю тебе дежурными комплиментами по поводу спектакля, но видно, что ты меня не слушаешь. Ты говоришь, что хотел бы уйти отсюда и петь для меня. Мы решаем провести остаток вечера у Макса Леона, корреспондента «Юманите». Как только мы приезжаем к Максу, ты берешь гитару. Меня поражает твой голос, твоя сила, твой крик. И еще то, что ты сидишь у моих ног и поешь для меня одной. Постепенно я начинаю постигать смысл, горький юмор и глубину твоих песен. Ты объясняешь мне, что театр — твое ремесло, а поэзия — твоя страсть. И тут же, без всякого перехода, говоришь, что давно любишь меня. Нам обоим нет 30, я разведена, ты разводишься, впереди целая жизнь. Я осторожно замечаю, все это хорошо, но я-то в тебя не влюблена. Неважно, говоришь ты, я сумею тебе понравиться, вот увидишь. Это веселое и легкое общение продлилось несколько дней. И вот фестиваль заканчивается. Я уезжаю из Москвы, подписав контракт, и приеду на съемки в начале 68-го. Проходит время. Сначала я получаю нежное письмо из Москвы. Потом, как раз когда я размышляю над тем, что со мной происходит и почему мне так тоскливо, телефонный звонок обрывает мои невеселые раздумья. Это ты. Я слышу теплый тембр твоего голоса и русский язык, напомнивший мне об отце, которого я обожала, и от всего этого у меня ком в горле. После разговора я кладу трубку и реву. Я приеду в Москву. Но увидимся мы не сразу. Мне сказали, что ты снимаешься далеко в Сибири и вернешься только через 2 месяца. Я начинаю работать. Жизнь устраивается. Я живу в гостинице «Советская», бывшем Яре, где пировал еще мой дед. Мама согласилась поехать со мной. Все ее волнует и удивляет в России. Ленинград, по ее мнению, совсем не изменился, и она продолжает называть его Петербургом. Прогулки по Москве уводят нас в прошлое, а настоящее — это художники, поэты, писатели, актеры, которые каждый день собираются у меня, как в модном салоне. В один из таких вечеров ты появляешься на пороге, и воцаряется полная тишина. Ты подходишь к моей маме, представляешься, и вдруг на глазах у всех сжимаешь меня в объятиях. Я тоже не могу скрыть волнение. Когда мы остаемся одни, ты говоришь, что не жил все это время, что эти месяцы показались тебе бесконечно долгими. Ты привез из Сибири песню о людях, попавших в лагерь при Сталине. Один человек возвращается, отсидев срок, и просит хозяйку протопить ему баньку по-белому, чтобы убить сомнения, очистить душу. Страшная песня, где впервые ты упоминаешь мое домашнее имя, Маринка. Еще ты мне читаешь первые строфы «Охота на волков». Я понимаю, что ты приносишь мне в дар эти стихи, которые еще никогда никому не пел. Я пьянею от какой-то ребячливой гордости. Сам поэт поет мне свои строки, и я становлюсь хранительницей его творчества, его души.
5: Протопи ты мне баньку, хозяюшка, раскалю я себя.

сколько веры и лесу повалено, сколь изведано.

несусветную глупость мою.

0: лета мы видимся почти каждый день. Круг друзей сужается. Теперь мы так близки с тобой, что просто дружбой это уже не назовешь. Я знаю о тебе все. По крайней мере, так мне кажется. Мы счастливы. Власти пока что закрывают глаза на нашу идиллию. Вся Москва об этом говорит, но ведь моя работа почти закончена, и все думают, что я вернусь во Францию и быстро забуду то, что они принимают за каприз актрисы. Я покидаю Москву, прожив здесь около года. Хотя, конечно, меня пригласили на июльский кинофестиваль в качестве гости. Мы оба просто убиты. Нам кажется невозможным прожить друг без друга те 3 месяца, которые отделяют нас от фестиваля. В аэропорт мы приезжаем в полном отчаянии. Ты требуешь, чтобы я переехала жить в Москву, чтобы я стала твоей женой, чтобы привезла с собой детей. Я соглашаюсь. Меня воодушевляет твоя решительность. Как только я возвращаюсь к себе в Maison Lafitte, звонит телефон. Это ты. Ты провел эти несколько часов на почте и, ожидая, пока тебя соединят с Парижем, написал стихотворение и читаешь его мне. Мне каждый вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Заказанные минуты разговора истекают, и ты только успеваешь прокричать мне вместо «до свидания», «возвращайся скорее, без тебя я не знаю, каких глупостей натворю». Наша жизнь потихоньку налаживается. Я не работаю. Мы все время вместе. Я хожу на твои спектакли и концерты, организованные под видом встреч актера с публикой, где между рассказами о театре ты поешь свои новые песни. Публика в безумном восторге. Меня все больше интригует твой успех. Тебя не отпускают со сцены. К твоим ногам то и дело летят записки, в которых зрители просят спеть ту или другую песню. Каждый вечер мы приносим домой охапки цветов. Как-то раз мы гуляем по одной из центральных улиц. День выдался жаркий, все окна распахнуты настежь, и из каждого рвется твой голос. Ты идешь рядом со мной и все шире улыбаешься. Теперь я сама могу убедиться, как тебя здесь любят. Ты счастлив и горд. Один из друзей, режиссер Витя Туров, у которого ты снимался в фильме о партизанах, привозит нас в деревню, уцелевшую в войне, где мы останавливаемся у милой бабки. Изба крошечная, зато есть хороший огород. А коза дает достаточно молока, чтобы каждое утро ты выпивал его еще теплого большую кружку. Мы проводим дни в прогулках по окрестностям. Проходим через обугленные развалины деревень. Их не стали восстанавливать после войны, а оставили как памятники. Вечером мы сидим за столом в теплом свете керосиновой лампы. Старуха вспоминает. В 44-м в деревне оставалось только 9 женщин от 15 до 45 лет. Несколько старух, 5 малолетних девочек и 2 немощных стариков. Все мужчины от 14 до 70 ушли на фронт или к партизанам. Деревня чудом уцелела, но страшное предчувствие подтверждается. Все мужчины убиты. Когда женщины видят небольшую группу советских солдат с 25-летним капитаном во главе, решение уже принято. Накормив и напоив мужчин, они топят баню. Каждая приносит чистое белье, на свежих постелях россыпи вышитых подушек. Измученные солдаты засыпают, обретая после долгих месяцев войны это забытое счастье. В одной избе все не гаснет свет. Самая отважная из женщин говорит с молодым капитаном. То, о чем я попрошу сейчас, наверное, вас покоробит, но постарайтесь понять. Война отняла у нас мужчин. Для того, чтобы жизнь продолжалась, нам нужны дети. Подарите нам жизнь. На несколько минут старуха умолкает. Я тихонько плачу. Рассказанная старухой история лучше любой официальной пропаганды дает мне ощутить всю глубину трагедии, через которую прошла эта страна. Мы идем спать на сеновал. Душистое сено вместо постели. За перегородкой хрюкает свинья и протестуют потревоженные куры. Всю ночь ты вслух сочиняешь стихи. Строфы рождаются одна за другой, возникают образы. Как и в самом начале, в школе, когда у тебя еще не было гитары, ты отбиваешь ритм рукой. В эту долгую ночь родились темы большинства твоих песен военного цикла.
1: Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки, кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки. Нет, звенит она стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
0: Молодой человек, встречающий нас у входа, весь взмок. Впрочем, мы тоже. Как и во всех московских учреждениях, во дворце бракосочетание слишком сильно топит. Мы стараемся вести себя соответственно случаю, но все-таки все принимает комический оборот. Тебе удается упросить полную даму, которая должна нас расписать, сделать это не в большом зале с цветами, музыкой и фотографом, а в ее кабинете. Нам бы и в голову не пришло, что именно заставило ее согласиться. Она это сделала вовсе не из-за нашей известности. не потому, что я иностранка, не потому, что мы хотели пожениться в узком кругу друзей. Нет! Что возобладало, так это неприличие ситуации. У нас обоих это третий брак. У нас 5 детей на двоих. Пресвятой пуританизм, ты спасаешь нас от свадебного марша. А если не будет церемонии, можно и не наряжаться. В конце концов, мы так и остаемся в надетых с утра водолазках. Ты уехал рано, тебе во что бы то ни стало хотелось устроить мне какой-то сюрприз. Для этого тебе пришлось убедить любимого отменить несколько спектаклей в театре. Ты возвращаешься с довольным видом и, хлопая себя по карману, шепчешь: «Порядок». Мы быстро расписываемся против галочки, и уже через несколько минут все кончено. Ты держишь свидетельство о браке, как только что купленный билет в театр, вытянув руку над толпой. Мы выходим, обнявшись, среди невест в белом тюле, под звуки неутомимого марша. Мы женаты. Ты, наконец, спокоен. Празднование отменяется, нет времени. Мы едем в Одессу. Через несколько часов мы будем на борту теплохода «Грузия». Это и есть сюрприз. Настоящее свадебное путешествие на настоящем корабле. Без свадебного марша. В старом Тбилиси мы празднуем наше бракосочетание, состоявшееся в Москве всего за полчаса. Здесь нам устраивают настоящую старинную свадьбу. Самый удивительный подарок мы получаем, открыв дверь нашей комнаты. Пол устлан разноцветными фруктами. Записка в два слова приколота к роскошной старинной шали, брошенной на постель. Сергей Параджанов. Сережа, которого мы оба нежно любим, придумал для нас эту сюрреалистическую постановку. Стараясь не слишком давить фруктовый ковер, мы падаем обессиленные, и я тут же засыпаю, завернувшись в шелковистую ткань шали. Мы едим на кухне. Я накрываю на стол, но по неопределенному выражению глаз и равнодушной жадности, с какой ты глотаешь все, что есть на тарелке, по твоим расплывчатым ответам на мои вопросы, я понимаю, что мысли твои далеко. Строфы крутятся у тебя в голове. Действительно, как раз посреди ужина ты бросаешься к рабочему столу. Несколько часов ты остаешься сидеть, уставившись в белую стену. Ты не терпишь ни рисунка, ни картины, ни даже тени на стене перед собой. В каждой из наших квартир рабочий стол ставится к стене, и ты сидишь спиной к окну, предпочтительно в маленьком углу, отгороженном с помощью шкафа, поставленного поперек, или этажерки, которая служит ширмой. И всегда гладкое, белое и пустое пространство перед глазами. Из 24 часов, слишком коротких для тебя суток, 3-4 часа ты проводишь за рабочим столом, особенно ночью. Последние годы ты будешь готовиться перейти на прозу. Ты напишешь несколько рассказов и сценариев, ты мечтаешь работать над дорогими тебе темами. Может быть, ты чувствуешь уже, что поэзия в той форме, которую ты определил для себя с самого начала, текст, поющийся под гитару, стала тесна тебе, и захочешь выйти за пределы этой формы. У тебя есть тайная страсть к одному человеку, которым я сама глубоко восхищаюсь. Однажды, весь сияя от радости, ты сообщаешь мне, что Святослав Рихтер ждет нас к чаю. Я редко видела, чтобы у тебя так светились глаза. ты чрезвычайно старательно выбираешь, что надеть, и все время спрашиваешь меня, который час. Нам и вправду оказана великая честь. С Рихтером мало кто встречался у него в доме. Он очень замкнутый человек и привык к одиночеству. К тому же он почти все время на гастролях. Ты польщен тем, что твои песни, твоя работа в театре нравятся ему. Это приглашение, своего рода признание. Как дети мы переглядываемся, прежде чем войти в подъезд красивого дома в центре Москвы, где он живет. Мы поднимаемся по лестнице и звоним. Ты не успеваешь опустить рук, старающихся пригладить непослушные волосы, как дверь открывается. Ты так и остаешься стоять, руки вверх. Седовласый великан с мягкими голубыми глазами протягивает тебе ручищи, и невозможно себе представить, что эти огромные пальцы умеют скользить по клавишам, заставляя их так удивительно звучать. В 84-м году я буду присутствовать в Париже на репетиции Рихтера. Когда маэстро поднимется, я подойду к нему, и мы посмотрим друг на друга долгим взглядом. Своими сильными руками он возьмет меня за плечи, печально улыбнется и тихо скажет: «Нужно всегда быть готовым умереть. Это самое важное». Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, это музей Пушкина. Единственный памятник, которому ты приносишь цветы, это памятник Пушкину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, это маска Пушкина. Твоя последняя роль — Дон Гуан в «Каменном госте». Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себе все русское возрождение. Тебе известна каждая подробность его жизни. Ты любишь людей, которые его любили. Ты ненавидишь тех, кто делал ему зло. Ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе. Он твой кумир. В нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Все чаще станет появляться в наших беседах вопрос о смерти. Многих близких уже нет в живых. Ты серьезно подумываешь провести несколько месяцев во Франции, чтобы писать там в свое удовольствие. Ты никогда не думал остаться жить во Франции. Для тебя жизненно необходимо сохранить корни, язык, принадлежность к своей стране, которую ты страстно любишь. Ты строишь безумные планы. Ты мечтаешь о свободных от цензуры концертах и пластинках, о путешествиях на край земли. Как это часто бывает с тобой, невероятные мечты становятся откровениями. Все это сбудется, но позже. А пока что тебе, человеку, женатому на француженке, нужно получить обычную визу во Францию. чтобы провести там месяц отпуска. Так и написано в заявлении, которое мы, наконец, относим в АВИР. В конце длинной равнины, у самого горизонта, прямо перед нами, маячит граница. Я тайком наблюдаю за тобой. Ты сидишь очень прямо, не прислоняясь к спинке сиденья, и не мигающими глазами смотришь вперед. Только ходят желваки и побелели пальцы сцепленных рук. Ты сжимаешь мне руку, и вот мы уже останавливаемся возле пограничника. Молодой человек машет нам с крыльца, я подъезжаю к зданию, резко скрижетнув тормозами. Мы оба очень бледны. Я не успеваю выключить двигатель, как вдруг со всех сторон к нам кидаются таможенники, буфетчицы, солдаты и официанты баров. Последним подходит командир поста. Вокруг улыбающиеся лица. К тебе уже вернулся румянец. Ты знакомишься с людьми и знакомишь меня. И тут же пишешь автографы на военных билетах, на ресторанном меню, на паспортах или прямо на ладонях. Через несколько минут мы оказываемся в здании, нам возвращают проштемпелеванные паспорта, нас угощают чаем, говорят все наперебой. Повеселев, мы едем дальше. И еще долго видно в зеркальце, как вся погранзастава, стоя на дороге, машет нам вслед. Мы обнимаемся и смеемся, пересекая нейтральную полосу. Ту самую нейтральную полосу. Потом ты поешь несколько песен в большом концерте в Сен-Дени. В другой раз ты участвуешь в спектакле на большом помосте на празднике газеты «Юманите». Здесь творится что-то невообразимое. 200 тысяч человек расположились на газоне. Все ждут рок-группу. И когда ты появляешься один с гитарой, толпа свистит. Но ты начинаешь с «Охоты на волков», и твой голос гремит через усилители. По толпе проносится короткий шепот, и через несколько минут наступает внимательная тишина.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы для рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками.

каторги и щенков. Кричат загонщики, и лаются и торпоты. Кровь на снегу и пятна красные в мошков. Наши ноги и челюсти быстры.

После восхитительного путешествия на Таити мы направляемся в мировую столицу кино. Погода мягкая, внизу под нами в туманной дымке виднеется Лос-Анджелес. На следующий день Майк Медовой, продюсер, приглашает нас к себе в студию. Мы присутствуем при съемке. Работа идет полным ходом, и, не желая никого беспокоить, мы потихоньку уходим. Майк Медовой говорит нам шепотом: «Сегодня я организую для вас вечер». Мы с благодарностью принимаем приглашение. Ярко освещенный парк окружает дом в колониальном стиле. На веранде, в комнатах, возле бассейна собрался весь Голливуд. Ты меня толкаешь локтем и, как мальчишка, зачарованно произносишь вслух имена актеров. Рок Хадсон, Пол Ньюман, Грегори Пек. Хозяин дома подзывает тебя и просит тишины. Все собираются в кружок возле нас и слушают, что рассказывает Майк. Он говорит, что ты советский актер, поэт, певец с исключительным голосом. А я вижу, как ты волнуешься. Сидя почти у твоих ног, тебе улыбается Лиза Минелли. Ободренный ее взглядом, ты с места в карьер начинаешь первую песню. И тут же вежливо внимательные лица становятся напряженно серьезными. Из сада, от бассейна, с террасы идут люди, словно их тянут за невидимую ниточку. От твоего голоса их бросает в дрожь. Исчезает небрежность манер. Они не понимают слов, но масок не осталось. Вместо светских полуулыбок — лица. Ты исполняешь последнюю песню, и воцаряется долгая тишина. За час ты завоевал, может быть, самую трудную публику. Мы возвращаемся в Нью-Йорк. У нас назначена встреча с Иосифом Бродским, одним из твоих любимых русских поэтов. Мы встречаемся в маленьком кафе в Гринвич-Виллидж. Сидя за чашкой чая, вы беседуете обо всем на свете. Ты читаешь Бродскому свои последние стихи. Он очень серьезно слушает тебя. Потом мы идем гулять по улицам. Продолжая разговор, мы приходим в малюсенькую квартирку, битком забитую книгами. Настоящую берлогу поэта. Он готовит для нас невероятный обед на восточный манер и читает написанные по-английски стихи. Перед тем, как уходить, он пишет тебе посвящение на своей последней книге стихов. От волнения мы не можем вымолвить ни слова. Впервые в жизни настоящий большой поэт признал тебя за равного. Сколько же лет ты ждал этого? У тебя в глазах счастливые слезы. Книгу эту ты будешь показывать каждому из гостей. Она всегда будет стоять на почетном месте в твоей небольшой библиотеке. И я буду тихонько улыбаться, глядя, как ты часто перечитываешь посвящение, произведшее тебя в сан поэта. Возвращение в СССР. Наконец мы въезжаем в свою квартиру. 6 лет ожидания, но зато какое счастье! Однажды вечером ты возвращаешься навеселе и, свалившись на диван, сообщаешь мне: «Я был у Хрущева». На мой удивленный взгляд, ты отвечаешь, что Хрущев, с тех пор, как потерял власть, живет недалеко от Москвы, что он попросту пригласил тебя, и что тебе тоже было любопытно встретиться с этим человеком, который был главой Советского Союза и некоторым образом способствовал либерализации искусства, а главное, сделал доклад о преступной деятельности Сталина. Ты взял гитару и отправился к нему. Никита Сергеевич
немедленно задает тебе кучу вопросов. Что ему интересно, так это знать, как ты пишешь песни о войне. Он предполагает, что фронтовики много рассказывали тебе о ней. Когда ты объясняешь ему, что все, что ты пишешь, появляется почти без сознательного усилия, что тебе надо только влезть в шкуру персонажей, как актеру, чтобы рассказать о событиях, в которых ты, естественно, не участвовал, Хрущев очень удивляется. Ты, в свою очередь, задаешь ему вопросы и поешь. Ты спрашиваешь его о художниках-абстракционистах, выставку которых он приказал уничтожить бульдозерами. Он краснеет и, хлопнув себя руками по коленкам, прям-таки взрывается. «Меня обманули! Мне не объяснили! Я-то ничего не понимал в живописи! Я крестьянин!» Заканчивая разговор об этой встрече, ты с грустью смотришь на меня. Кто знает, может быть, если бы с ним тогда кто-нибудь поговорил, вот как я сейчас, 60-е годы стали бы эпохой в развитии советского искусства.

меня приглашают на просмотр фильма Криса Маркера «В воздухе красный цвет». Последние кадры фильма — это та же охота на волков. Совпадение пугающее. Я рассказываю Крису историю песни. Он просит у меня текст, переводит его и пускает в начале своего великолепного документального фильма. С течением лет в твоей поэзии стали возникать все более глубокие темы. И худо-бедно тебе в конце концов разрешили сыграть в «Каменном госте». Эта последняя роль поставила все проблемы, которые можно найти в твоих последних стихах. Преодоление себя, болезненный вопрос о смысле жизни, возмущение произволом, фрондерский юмор в ответ на нехватку свободы, вызов и в конечном итоге принесение в жертву собственной жизни. Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. Ты говоришь это в Нью-Йорке во время знаменитой передачи CBS «60 минут». У тебя покраснело лицо и побелели глаза. Видно, как ты раздражен. Я работаю со словом. Мне необходимы мои корни. Я поэт. Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет. Без публики, которая меня обожает, я не могу жить. Без их любви я задыхаюсь. Но без свободы я умираю. Естественно, этого ты не говоришь. Эти фразы, связывающиеся друг с другом в течение времени, я собираю из наших разговоров. В них заключены 12 лет доверительных бесед, криков, признаний, разрывов. Эти мысли есть почти во всех твоих песнях. Ты не в ладу с собой. Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство, чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Ты каждый день маскировал отчаяние шутками, которые обезоруживали чиновников и близких тебе людей. Любимов всю жизнь будет тебе другом. Он всегда прощал тебе все твои выходки, которые иногда ставили его в очень трудное положение. Сыграть Гамлета — это уникальная возможность в жизни актера. В первый вечер я бегу за кулисы обнять тебя. На твоем лоснящемся от пота лице счастливая улыбка. Ты справился с этой ролью. Ты ее сыграл. Ты выложился весь. Эта премьера навсегда останется в моей памяти. Дорога была такая длинная. И это стало настоящим, высшим театральным искусством. И таким был каждый спектакль. Вплоть до рокового дня в июле 80-го, когда ты не появился в глубине сцены с гитарой в руках. В тот вечер ты не играл в спектакле. Ты никогда больше не играл. И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробить ли вверх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду, а там за дело в ожидании вис. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив, 12 лет тобой храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. Ты читал мне эти стихи всего один

0: раз, и они отпечатались у меня в памяти. В ночной тишине я закрываю глаза и словно прокручиваю фильм об этих проклятых месяцах. Наши тяжелые телефонные разговоры, твои многодневные отсутствия, потом месяц холодной ярости, необъяснимой паники, и вечером 23 июля наш последний разговор. У меня билет и виза на 29-е. Скажи, ты еще примешь меня? Приезжай. Ты же знаешь, я всегда тебя жду. Спасибо, любимая моя. 2 дня я радуюсь, готовлю целую программу, как встретить тебя, успокоить, отвлечь. В 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. На подушке красный след, я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Проходит довольно много времени, и когда звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Тебя придавил лед. Тебе не удалось разбить его.
1: Корабли постоят и ложатся на...

люблю, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. И пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.

тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе о себе, еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет.

Мы познакомили вас с книгой Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Страницы ее читала Алина Покровская, режиссер Евгений Малевский, редактор Нина Световидова, звукооператор Людмила Попелявская.

0: Друзья, сумасшедший год. 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю за кого, но не за меня. Оглядывается на улице, перешептывается, пальцами показывает. Я себя ощущаю каким-то Христаком. Я могу понять, почему, подоплеки не могу понять. Потому что вроде меня это никто не знает, но все время ощущение... У меня ощущение... Что?
1: За-за-за...
0: Что-что?
1: За-за-за-за...
0: Что, не понял?
1: За-за-за-за...
0: А, ну, вот этого за, мне за, не хватало, за, вот этого, да.
1: За-за-за...
0: Ну, за, сдвиньтесь куда-нибудь.
1: За-за-за...
0: Ой, боже мой.
1: За-за-за-за...
0: Да.
1: Здравствуйте.
0: Я вас приветствую, да. Здравствуйте, я поздоровался. Это надолго история, по-моему. Давайте дальше куда-нибудь.
1: Не маетесь?
0: А, да, вот я сейчас буду заниматься как раз, вы извините, я... Заикаетесь, я уже понял. Вы понимаете?
1: За.
0: А я вот заниматься решил. А вы тут заикаться пришли.
1: Загиб.
0: Какой загиб? Ну?
1: Загипнотизироваться. Надо. А ты
0: Икания!
1: Да!
0: А я при чем? Это что за новость?
1: Ту школы для...
0: Ик!
1: Да!
0: А зачем вам школа? Вы прекрасно заикаетесь. Замолчи. Нет сил, замолчи.
1: Обмолчал.
0: Стоп. Дорогой, у меня сердцебиение начинается. Вы же не понимаете, нет? Вы ошиблись номером. Вас дезориентировали. Это не моя профессия. Ну хорошо, ладно. Если вы пришли, потеряли время. Ну хорошо, давайте. Я, так сказать, Не надо.
1: Разились.
0: Похоже. Вы знаете, я попробую вам, так сказать, самодеятельно помочь, но я попрошу этот сеанс, да? Пусть останется между нами. Никому ни слова. Да? Что?
1: Хина.
0: Какая хина?
1: Хина.
0: Хина-то тут при чем?
1: Кинокогнито.
0: Кинокогнито? Инкогнито, что ли? Милый, что ж такие сложные слова все выбираете? Вам только-только мама выговаривать. Ой, Боже.
1: Мама, мы нету.
0: Ну, понятно.
1: И папа.
0: И папы тоже нету. Папы тоже нет, я
1: сказал.
0: Сирота.
1: Сирота.
0: Сирота в одно скажите. Сирота. Сирота. Ну. Сирота.
1: Сестренка есть. За-за-за. За-за.
0: Стоп. Лечимся. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите. А пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Понятно? Не-не-не, папа. Уже пробуйте. Понятно, пойте. Не пойте,
1: Понятно. Вот. Выходит.
0: Идите с Богом.
2: Я понял. Что? Вас вполне. О. Есть вопрос к тому же. Уж
0: хорошо.
2: Стихом или прозой.
0: Хорошо.
2: Петь уж мне.
0: Здорово.
2: Ну вот и все же уж бздум.
0: Надо мягко жить. Чтобы... Как вам угодно, это все равно.
2: Хорошо. Найти, чтобы было
0: хорошо.
2: Всем приятно.
0: Молодец. Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно.
0: Бздун. Идите и пойте.
2: На-на-нога.
0: Не нога. Не нога, а пойте.
2: Надо бы лифт починить вот. У нас. А пой, а пьездню пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
0: Хорошо.
2: А то ведь пешком на седьмой этаж. А пой, а пьездню пой.
0: Нельзя ли побыстрее, лифтер дорогой?
2: И попался мотив такой. Я люблю вас,
0: ну,
2: доктор.
0: Ну, вот, только без этого. Руку, руку. Пошел ты.
2: Пошел я.
0: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Понятно вам, профессор, не будет больше стресса. Пойду и буду петь до заикания.
3: Позвольте вам представить народного артиста России Александра Анатольевича Ширвинта.
0: Раз он так официально затеял, то тогда я с не меньшим волнением должен представить народного артиста той же федерации. Это Михаил Михайлович Державин.
3: Спасибо. Вообще, мы не случайно представляемся, как приехали в одну республику нашу, среднеазиатскую. И начальник клуба военный говорит: «Александр Анатольевич, Михаил Михайлович, вы можете поехать к ребятам раненым в Афганистане? На границу?» Ну, конечно. Мы поехали, и на палатке, на той палатке, где делались операции, висело объявление огромное. Сегодня у вас в гостях народные артисты театра «Сатиры» Дарвин и Равенглот, было написано.
0: Эта передача называется, чтобы ты знал, «Линии жизни». Даже не очень знаю, как мы будем об этом рассказывать. Или мы будем рассказывать о нашей с тобой жизни, или о жизнях. Не с рождения пойдем, а с момента встречи, я так понимаю. Потому что наша общая жизнь началась не с рождения, хотя мы родились в одном роддоме, имени Грауэрмана, это знаменитый дом, впритык к ресторану «Прага». Знаменитый был роддом, никогда еще не было этого самого, как назывался, вставная челюсть Москвы, этот самый Калининский проспект, или как называется, Новый Арбат. Там был во время войны дровяной склад, помнишь, замечательный, где мы воровали дрова, этого где-то 39-40 год. Вот. А напротив вот был роддом, Грауэрмана, был огромный дом, сейчас он такой осел. И там родились очень много симпатичных людей, помимо нас с Михаилом Михайловичем.
3: Среди знакомых очень много. И Марик Захаров, Андрей Миронов.
0: Булат Шалыч Акуджавы.
3: А дальше была собачья площадка, замечательное место, керосиновая лавка. Рядом дом, где останавливался Александр Сергеевич Пушкин, декабристы бывали там. Потом на этой стороне, ближе к улице Вахтангова, была школа музыкальная имени Гнесина. Вы, наверное, помните, кто постарше. Я-то вообще младше, чем Александр Анатольевич. Он-то старый.
0: Но не намного.
3: Да, но я помню, как мы познакомились на той же собачьей площадке. Это было в квартире у Дмитрия Николаевича Журавлева, замечательного чтеца, в доме, в котором до сих пор я живу, дом, где находится театральное училище имени Щукина. Александр Анатольевич пришел на елку, это были послевоенные годы, ему уже разрешали выпить шампанское на Новый год, а мы пили лимонад.
0: 8 лет разрешали?
3: Мне было 9 лет, а ему было, значит,
0: а ты был тогда 11. Еще не пьющий, да? Ну, я вспомнил эти записки, да? Хочется отвечать искрометно, весело, но не всегда удается. А опытные встречальщики, они как делают? Вот мы с вами встречаемся, вот записки, да? И вдруг я неожиданно ответил на какой-то вопрос, и вы смеетесь, или говорите, ой, какой умный, или какой эрудированный, или какой остроумный. Я эту записочку, если я не дурак, я ее кладу в карман, понимаете? И так вот встреча за встречей, да, и этих записочек остроумных и искрометных в кармане набирается. И когда на очередную встречу приходит, вот записки, да, так тихонечко эту стопочку искрометных записочек вынимают, и получается такой бенефис ума, эрудиции, остроумия. Вот, это я к тому, что мы не подготовлены, у нас нет, так что уж переждите разные ответы. Ну, на чем ты остановился?
3: Вот очень хорошая записка уже пришла. Есть мнение, что, это я к возрасту говорю, есть мнение, что вы являетесь вторым и третьим после Щепкина родоначальником Капустников. Расскажите, как это начиналось?
0: Про Щепкина, ну, это был капустный пирог, вы знаете, да, у Щепкина. Отсюда это называлось, это капустник. И там вот сами над собой шутили, иронизировали, хамили и подтрунивали. И вот отсюда покатилось. Щепкин действительно я плохо помню. Хотя настолько сейчас непонятно уже кто зачем. И мои студенты, не буду пальцем тыкать, то она сейчас актриса и симпатичная. Когда она была на втором курсе, и что-то мы разговаривали, и я о чем-то там рассказывал им. И дошло дело до Мирхольда, она спросила меня, Александр Анатольевич, а пожалуйста, расскажите о своей встрече с Мирхольдом. Я так подумал, насколько же я выгляжу, да? Потому что если вот Михаил Михайлович рассказывает о том, когда мы встретились, а встретились мы в первой половине прошлого века. Ужас какой-то, да? Так что тут говорить? Щепкин, конечно. Было время, когда вы говорите о капустниках, когда у нас были знаменитые капустники. Это была отдушина того так называемого застоя железного занавеса, когда официально было разрешено всеми органами иметь такую вот на 6-м этаже сгоревшего дома актера, такую вот хулиганскую банду, которая по тем временам позволяла себе что угодно. И когда приезжал в страну условно какой-нибудь Поль Робсон, да, осторожно намекали, что что-то у вас там, как сейчас говорится, со свободой словом и так далее, да, были, да вы с ума сошли, что вы, брали за руку и вели на 6-й этаж, где вот эта шпана, мы, да, несла бог знает что по тем временам.
3: А в дверях того же дома актера стоял парень, такой хорошо причесанный, в галстуке. Он дико хохотал над нашими репетициями и всегда так говорил, ой, Ширвин, Державин, договоритесь.
0: Договоритесь, да.
3: А потом выяснилось, что он из комитета госбезопасности.
0: Так вот мы этот капустник очередной повезли в Питер. Мы приехали туда, и бешеный успех. А в первом ряду вот так сидели Вивьен, Товстоногов, Акимов Николай Павлович, знаете, там Меркурьев, Райкин. А потом банкетик. И Аркадий Исаакович на банкете говорит, ребята, замечательно, замечательно, потрясающе, очень весело. Но вообще этим заниматься не надо. Как? После этого грандиозного успеха. Вы понимаете, вот то, что вы все делаете, да, я тоже мог бы, но не могу. Вы вот этот пар выпускаете здесь, а его нужно тратить на профессию. Очень мудрые слова. Вот прошло дикое количество лет, я это помню.
3: Так получилось в моей жизни, что первый мой тесть был Аркадий Исаакович Райкин. Я видел, как он репетирует.
0: Да и второй у тебя хороший был.
3: Второй тоже.
0: Ну, Будённый был. Из-за того, из-за второго тестя на ипподроме я был пущен в правительственную трибуну как партнер родственника Будённого. Потом, когда Михаил Михайлович развелся, меня опять вышвырнули вниз.
3: Чего ты меня сбил? Я хотел про Аркадия Исааковича хороший рассказ.
0: Расскажи.
3: Он в жизни был очень скромный. И на сцену выходил совершенно другой. Фантастический, какой-то броский, яркий, талантливый, подвижный. А в жизни был застенчивый. Я помню, как он мне сказал фразу, когда мы с Катенькой, с которой мы в очень хороших отношениях, это моя первая жена, однокурсница, мы с ней разошлись. Он ко мне подошел и сказал, у него такие глаза, знаете, райкинские. Он говорит, Миша, как приятно начать все сначала.
0: Вообще, ой, прости, меня, я тебя перебью. Я очень вас прошу, вот есть записки потрясающие, вот эти, да? Вот, я прошу вас, будет писать, да? Я их вижу. А вот это очень интеллигентная записка, я даже не вижу, что, не то, что написано, а что здесь написано, не вижу. Поэтому пишите крупно, учитывая наш возраст. Значит, это анекдот замечательный. Знаете, как встречаются два русских, новых русских, эти вечные анекдоты, на одинаковых мерседесах. Говорит, что это? Он говорит, да вот, тачку купил, значит, последний мерседес. Сколько заплатил? Он говорит, там, 140 тысяч. Говорит, да, вот у меня... Такая же точно тачка, 90 тысяч. Но у меня же лобовое стекло минус 6. Так что такая бы без...
3: Пришла записка. Расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. И надо сказать, что наши родители были знакомы в детстве. Шурина мама была замечательным редактором филармонии, в Москонцерте. И Раиса Самойловна была ближайшим другом потрясающих актеров, и МХАТовских, и театра Вахтангова, и Малого театра. И я помню, как, когда я приходил к Шуре, можно было встретить уникальных людей.
0: Действительно, у нас в доме очень издавна крутились вот эти все замечательные, сейчас уже давно ушедшие мастера. Многие из них вот проверяли на маме новые программы. И Журавлев, и Яхонтов-то раньше. И я помню, мне было года 4, но я так смутно помню, но помню только, что когда Яхонтов приходил к маме читать новую программу, он сажал меня на колени. И я, знаете, в течение полутора часов слушал этот совершенно непонятный, бредовый, значит, текст. А он сажал меня на колени для того, чтобы не жестикулировать, понимаете? Чтобы только словом. Поэтому, когда я сидел, так, он вынужден был меня обнять, и руки были заняты. И поэтому он только говорил, потому что не было вот этих... Вот, и вот такая, ему такое становление Яхонтова я сыграл как тело очень большую роль.
3: Вообще, какие были уникальные люди, которые окружали нас и наши семьи. И, наверное, старшие товарищи, присутствующие в зале, помнят.
0: Господа.
3: Фильм «Подкидыш». Был замечательный Петр Петрович Репнин. Он играл Мулю, помните там? Где Раневский говорил, Муля, не нервируй меня. И я помню, как на этой собачьей площадке были маленькие пивные. Они были в переулочках спрятаны. Одна была пивнушечка такая, она интеллигентная, милая. Даже нас, детей, туда пускали. Она была прямо напротив дома, где жил президент Академии наук СССР, академик Вавилов. Так ее называли, эту пивнушечку, Вавиловка. И я помню, как мы туда входили, там были горы, стояли таких консервных баночек, на них было написано «Чатка», крабы. Они стоили дешево, их никто не покупал. Вы помните, было полно их. и пиво было. И вот приходили актеры, я на них смотрел. И Петр Петрович Репнин, вот этот муля, он был субтильный довольно. Пальто у него, помню, тоже такое было с меховым воротником. И как-то актеры выпивали кружечку пива. Водка была белая и черная головка. Помните, четвертиночки такие сергучные. Белая головка, она была подороже, а черная, это я тоже по воспоминаниям. Я был маленький, не пил тогда. Вот. Но помню, как они тихонечко выпивали, и вот Репнина отправляли домой. Ему, во-первых, поднимали его бобровый воротничок потрепанный, завязывали шарфом, и у него было колечко еще. С камушком, с каким-то. От того, что оно у него было на руке множество лет, оно так въелось. Но боялись, что оторвут ему палец какие-нибудь преступники на улице там. И поэтому кольцо с трудом поворачивали вот этим камушком в обратную сторону. И отправляли его домой. Он шел счастливый, выпив пиво. Все его провожали. Петенька, до свидания. Я помню это очень хорошо. Петенька, да. Он жил где-то рядом. Замечательное было время. Потом все это Новый Арбат, который как ворвался и сломал эту собачью площадку, все сломал. Дом мой стоит как раз на углу вот этого моего сломанного детства. Снесенных этих памятников, снесенных булыжных мостовых в центре города. А по тому Арбату ведь, я учился в 73-й школе, мы когда выходили из школы, шли по Арбату, то проезжал на машине товарищ Сталин. За ним ехала машина какая-то тоже охрана. Ехали медленно, потому что, вот представьте себе, старый Арбат, и вот с двух сторон еще шли троллейбусы, второй номер, и еще между ними ехал Иосиф Виссарионович Сталин. И мы ему честь отдавали. «Товарищ Сталин!» кричали ему там второклассники. А рядом стояли дяденьки. У них была одинаковая такая форма. То есть они были в штатском все. У них были теплые боты, шапки такие, черные воротники, зимой красные лица. Они, видимо, где-то выпивали. И вот они по телефону, я помню. А телефоны как в шахте такие большие. Они были вроде похожи на телефоны-автоматы, но нет, к ним подходить было нельзя. И вот эти люди сообщали, хозяин едет. А мы уже знали, что хозяин. И, значит, товарищ Сталин. И он проезжал мимо. Иногда действительно нам казалось, что он там где-то такое, проезжая мимо театра Вахтангова, нам помахивал рукой. А потом сломали вот эту вот часть нашего детства. И только дом, где мы родились, и ресторан «Прага», видимо, в котором родители отмечали наше появление на свет, он остался.
0: Сейчас попытаюсь прочесть. Актерская профессия – это, можно сказать, наверное, тщеславие. Вообще слово довольно, сейчас думаю, странное – тщеславие. Это какая-то тщетность, да? Тщетность славы, очевидно, да? Если вдуматься в составляющие. Вот когда тщеславие, очевидно, упирается в эту круглосуточную тщетность завоевывания этой славы, то это, наверное, катастрофа. Сейчас же звезды, ну просто это не небосклон, а какая-то огромная помойная яма космоса, потому что невыносимое количество звезд и эпитеты, главное, великие сейчас это, тьфу, расплюнуть. Если говорить о нашей профессии, великий артист. И это же что это такое? Я лично мог бы назвать, ну, 2,5 человека. Вот такой был Николай Алимович Гриценко. Он не был самым большим интеллектуалом в жизни. Мы его хорошо знали и дружили даже с ним. Вот, он был сложный человек. Но то, что он делал, это было гениально. Причем диапазон, амплитуда его дарования была совершенно бесконечна. Я бы рассказал вот эту мою любимую историю, как он репетировал «Шестой этаж», пьеса французская. Милая пьеска, где происходило все на лестничной площадке какого-то дома в Париже. И вот Николай Алимович выпросил у Рубена Николаевича Симонова покойного возможность поставить этот спектакль как режиссер. Никогда в жизни он режиссером не занимался. И вот нас вывезли в Киев на гастроли театра Вахтанговского. Мы были студентами, играли там в массовке, в «Великом государе» и в «Двух веронцах». Лето, Киев, июль месяц, все замечательные великие артисты расхватаны прямо с вокзала по обкомовским, цыковским дачам, пляжам. А Николай Алимович посреди этого гастрольного разгула репетировал в театре Леси Украинки. А мы сидели сзади в зале, смотрели, как репетируют эти мэтры. Греков Максим, значит, Лариса Пашкова, Нехлопаченко и Осенев. Вот четыре артиста замечательных. Они играли. И это была мистика. Он стоял посреди зала в проходе. Николай Алимович, стоп. Говорит, Максик, понимаешь, какая история? Вот ты выходишь, говоришь, там, здравствуй, летят. А он француз. Он француз. Говорит, здравствуйте, а он француз. Понимаешь, выходит, вот ты говоришь, здравствуй, а он француз. А вот ты выходишь, говоришь, здравствуй, да, здравствуй, Поль. Здравствуй, Поль. Он говорит, здравствуй, Поль. Он говорит, а она француженка. Она француженка, а он француз. И вот они говорят, потом ты выходишь, Коль, ты выходишь и говоришь, чего это, а он француз. Вот. И они на него смотрят. Ну, еще разочек. Она опять, стоп. Вот, Коль, ты говоришь, привет, Лисе, ну, что ты, привет, Лисе, он же француз. Вот. И так три раза. Тогда Грехов говорит, Коля, покажи. И Коля, я помню, до слез это было, Коля, который дальше Малаховки никуда в жизни не выезжал, он выходит и играет четырех французов, двух баб и двух мужиков. Это было что-то... И они так, знаешь, артисты замечательные были, они так, я вижу, так они просто осели. А? Что такое? Божеское. Вот.
3: Гениальный, был, гениальный артист. Но вот как бросаться сегодня, как наша пресса пишет, великий, гениальный, хороший есть, есть профессионалы, есть, а вот великих артистов мало.
0: Как за столько лет вы не поссорились с Михаилом Михайловичем навсегда? Ну, во-первых, надо знать, когда это всегда наступит, понимаете? Если это завтра, то тогда пора ссориться сегодня. Это только ощущение ведь, что мы круглые сутки существуем вместе. Даже, значит, уже поговаривают не зачинать ли мы ныне модной другой ориентации.
3: Как-то Зиновий Ефимович Герд, зямочку нашего, его спросили, скажите, а Ширвиндт, он не гомосексуалист? И Зямочка ответил, патологически, он любит только баб.
0: Да, вот такое зрительско-обывательское ощущение, что мы вот так срослись с этими пуповинами, как этот, кто они там, Маша и Даша и Маша, да?
3: Сиамские, да.
0: Да. Нет. Все-таки у нас пуповины разные, и поэтому у нас есть воздух, когда ненависть отступает, понимаете? Подскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с Андреем Мироновым. Спасибо. Андрей младше нас. Младше меня на 6 лет, и младше Михаила Михайловича, соответственно, на 4. Вот я выболтал наш пробел в возрасте. И поэтому, когда, условно говоря, я учился в 10 классе, а он в 4, да, то я был взрослый человек, пьющий, а это была просто какая-то мелюзга. Что это такое?
3: Мы очень хорошо знали Марию Владимировну Миронову, Александра Семеновича Минакера, и вот видели, как Андрюшка рос.
0: Я помню первый раз, я был на 4 курсе, вот такой замечательный человек Конников. Он был, значит, главный режиссер московского мюзик-холла. Конников делал обозрение. Не помню, как назывался, не то Москва лучезарная, не то лучезарная столица. В общем, что-то дико острое. И я там играл молодого москвича, который водит по Москве молодую провинциалку. Я еще помню, пел куплеты «Ника Тин», это Ника звали, а Тин фамилия, а «Алькоголь» – это баба.
3: Алкоголь.
0: А алкоголь, алкоголь
3: и никотин.
0: И никотин. Это вот враги комсомола. Понимаешь, вот там
3: алкоголь.
0: И такие. И вот когда была премьера этого, значит, шоу «Острова», значит, там сидел Александр Семенович с Натальей Владимировной где-то в середине зала, и между ними сидел плотный, толстопопый мальчик. И он был в 8 классе. Вот. И он смотрел на это, и вот, значит, говорили, что вот, видишь, Шура уже артистом работает. Вот, а потом потихонечку он поступил в училище, потихонечку, значит, стал замечательно там учиться. И уже я его как педагог, представляете, я на следующий год после выпуска из училища стал преподавателем. Дико давно. И, значит, я уже делал ему дипломный водевиль спичкой между двух огней, как сейчас помню. Спичкой это он, а два огня это дама. Смешной водевиль. Уже выпускал его педагог. Потом мы с ним дружили. А говорить об Андрее что? Ну, вот он был трудоголик совершенно запойный. Запойный. Он ни секунды не был вне профессии. Даже когда мы собирались назвать молодежные безумства, все равно это всегда было у нас сделано в виде какого-то актерства. Розыгрыши, шутки, такие капустнообразные, значит, дела.
4: Меня, как кинорежиссера, ты мне мешаешь. Часто спрашивают, что я сейчас снимаю, над чем я, грубо говоря, сейчас работаю. Снимаю я... Ты успокоишься или нет? Ты мне мешаешь, понимаешь? Повесь их вниз. По одной так, по одной. Так ты улетишь. Ты успокойся, нет, взрослый парень, успокойся. Снимаю я сейчас киноэпопею. Ага, вот. Только этого нам тут не хватало. Снимаю я киноэпопею «Тысяча и одна ночь». Всего мечтаю отснять 87 серий. Это сейчас модно, товарищи, грубо говоря, денежно. Это шутка. Ну, еще о масштабах моей ленты. В батальных сценах использую все мужское население средней полосы России. Прежде всего, вы все хотите знать, кто же у меня, так сказать, будет сниматься в центральных ролях, да? Угадал, да? Угадал. Стесняет. На Свердловской киностудии, значит, случайно, буквально отрыл, понимаете? Буквально, так сказать, как-то откопал вот, вот это. Это еще молодое, свежее, так сказать, дарование. Это... Господи. Да я помню, Господи. Это Витя. Витюша, Виктор. Поскромнее. Я думаю, что несколько слов Сережа сам скажет о себе. Говори, дорогой, встречайся. Все, что наболело, все, что тебя творчески, так сказать, греет, все давай прямо.

0: Чего тебя так свело-то все? Расслабься так, свободнее.
1: Ага, и общайся.
2: Потом еще вот.
1: Спасибо, дорогой. Нас часто спрашивают, говорят, так сказать, вот такой интересный объем большой работы. Успокойся. Успокойся. Разговорился. Раньше надо. Успокоиться или нет? Никогда брать больше не буду.
2: Я тебе вопрос задаю. Соберись.
1: Помнишь, в начале работы мы тебе давали такую тоненькую книжечку. Сценарий называется. С буковками. Вот в этой книжечке у тебя лично есть любимое место? Понял.
2: Купание рабынь.
1: Думать надо иногда, нет? Нас в очень дружеской форме спрашивают, говорят, дай вам Бог здоровья, долголетия. Говорят, как вы думаете успеть при жизни 87 серий отснять? Товарищи, вот тут не надо закрывать глаза на правду. Конечно, не все из нас живьем дойдут до премьеры. До премьеры живьем дойдут не все.
3: Он поразительной был работоспособностью. Он поставил 5 спектаклей в театре «Сатиры». Я в 4 сыграл у него главную роль. Я с ним работал. Он приходил раньше всех. За 2 часа, за 1.5. Он проходил сцену. Он был, ну, просто одержимый вот парень, уникальный. И смешливый, страшно. У нас был такой спектакль «У времени в плену». Это по биографии Всеволода Вишневского. Революционный спектакль. Всеволода Вишневского играл, это был такой, какой-то дате революции, постановочный спектакль, Андрей Миронов. А я играл какого-то белого офицера, у меня была крохотная сцена. Насильники белые офицеры насилуют Таню Васильеву, ныне знаменитую актрису.
4: Ну, не Таню Васильеву, а персонаж.
3: Но персонаж это само собой. И вот мне было скучно играть этого офицера, Андрюшка Всеволода Вишневского, и вот в штабе белой армии его допрашивают. Он говорит, я закончил юнкерское училище, Павловское. Это он говорит этим офицерам, а среди этих офицеров был я. И он наизусть произносил рапорт юнкера Павловского полка. И Андрей говорил это, ну, так, после каждого вот этого выступления, произнесения этого монолога, в зале были аплодисменты. Мне было скучно слушать, я то на руки налеплял сюда крепе, знаете, незаметно, так как крепе, это такой, знаете, вот бороду делает на сцене. Вот так незаметно мог почесать вот так. Он отворачивался, на меня не смотрел. То я делал нос горбатый, то я делал бороду, то я с каким-то акцентом к нему обращался. То так, то так. Иногда мог почесать грудь, расстегнуть гимнастерку. А там тоже подкладывал крепе. Знаете, вот так вот чесал. Секундочку. И он, главное, он за мной наблюдал. Ничего. И вот, наконец, закрытие этого спектакля. Говорит, сегодня прощальный спектакль, последний раз играем там, я уже не помню, 250-й спектакль. Андрей говорит, я тебя прошу, только ты сегодня ничего не делай. Я говорю, ну что ты? Андрей, а я уже заготовил с утра, что надо делать. Он на меня, значит, так посмотрел, говорит, ну вот, мы сегодня последний раз играем. Так он курил. И всегда он был без галифе или без брюк, он боялся помять их перед выходом на сцену. Вот тут у него такая привычка была. Всегда стоял в трусиках, и вверх у него был в полном одеянии. И вот он на меня посмотрел, довольный, что ничего нет. Но тут уже стояли наши гримеры, которые из спектакля «Пеппи. Длинный чулок». Там был такой персонаж, какой-то там надсмотрщик в этом спектакле. У него был лысый парик вот с такой шишкой на лбу. А тут такие седые, как у меня, височки. На меня работало действительно уже. Все же выскакивали смотреть из-за кулис, как что там будет. И только он мне сказал, ну, меня сегодня последний спектакль, поиграли. Я говорю, да, Андрюш. Вот. И только он скрылся, у него, ну, буквально 3 минуты до моего появления на сцену, сразу гримеры надели на меня вот этот парик, фуражку. Все. И вот вы представляете, он говорит, ну, а теперь рапорт юнкера Павловского полка. И у меня была мизансцена очень простая. Я каждый раз только вот так вот вставал. И я, значит, тоже на него смотрю грустными глазами, прощаюсь со спектаклем. Он все это говорит и на меня так посмотрел с благодарностью, что, мол, я не испортил монолог. И я сделал только одно движение. Я снял на секунду фуражку и промокнул лоб и надел все. Еще у нас был такой спектакль, мы играли. Это была вообще трагическая история. Спектакль про Кеннеди. Андрей играл Кеннеди.
4: «Бремя решений» называется.
3: Да. Федор Михайлович Бурлацкий написал пьесу документальную совершенно про последний...
4: О Карибском кризисе.
3: О Карибском... Представляете, вот артисты театра «Сатира» играют о Карибском кризисе. Я играл Роберта Макнамару, министра обороны. Начальник
4: Юрка
3: штабов...
4: Юрка Васильев играл второго Кеннеди.
3: Второго Кеннеди. Советник по печати президента Селлинджера. А, значит...
4: Диденко играл Фрэнк Синатру.
3: А
4: Раечка это играла эту самую Жаклин Кеннеди.
3: Жаклин Кеннеди, в общем, это
4: Алена
3: был...
4: Яковлева играла эту самую Мэрилин Монро. Там мы себе ни в чем не отказывали.
3: И подлинный была... текст тех времен. Все происходило в овальном кабинете. Начальник...
4: То есть бомбить Кубу или не бомбить, мы решали.
3: У нас была... У всех просто такая внутренняя истерика, когда мы играли. Спектакль прошел раз 16. По тем временам это совсем немного. И вот Спартак Васильевич Мишулин, играя начальник американских штабов Томпсона, он не мог выговорить одно слово всего лишь в тексте. Брамбардердовка. Ну не мог вот выговорить. Брамбардердовка. Я говорю, ты напиши. И он в арифметической тетради для первого класса, там у него такими буквами было написано «бомбардировка». И он так в трубочку это скатывал и выходил для отчета. Потом он так... А декорация, это были кубы такие, дермантином обклеенные красным. И Спартак Васильевич так распрямлял эту тетрадку, но она скатывалась, и он поэтому брамбандировку... И вот, наконец, финальный спектакль. Опять же, сегодня вспоминаем о последних спектаклях. Выходит Спартак Васильевич Мишулин и говорит, на понедельник назначен бомбовый удар по Кубе. И что было с Андреем... И мы все остановились. Вдали сидит Владимир Ушаков, Владимир Петрович. Артист, который играл будущего президента Соединенных Штатов, Линдона Джонсона. И тогда Андрей Миронов в паузе кричит ему, вдруг, не понимая, что... И мы все не знаем, что дальше говорить. Хохот страшный. И Андрей говорит: «Линдон, а вы-то что молчите?»
5: «А почему я должен? У меня в конце сцены фраза, я должен...»
3: И он стал говорить от себя. Тут вообще началась истерика. И, в общем...
4: Это только... Там рецензия была потом замечать. После этого, говорит, закрыли спектакль. Хорошая, злая цензия. Вчера в театре «Сатиры» силами кабачка 13 стульев был разыгран «Карибский кризис».
3: Разрешен «Карибский кризис».
4: А тут мелкие вопросы, на, ты в очках почитай.
3: Уже до такой степени.
4: Не упади с этого, с подмостков, ты же моложе.
3: Значит, вот такой вопрос.
4: Сейчас интересно, как получится. Ой, ой, ой, шикарно.
3: Хулио Иглесиас.
4: Просто хуже.
3: Михаил Михайлович, вот Ширинен профессор воспитал много актеров, а почему вы не преподаете?
4: Вы знаете, что с тобой?
3: Дело в том, что мой соседний подъезд от училища — это мой подъезд. И я все знаю на протяжении, значит, вот таких лет, даже еще раньше, я туда заходил, знаю, как это все трудно делается и как это трудно воспитуемо, и поэтому с удовольствием смотрю на выпускников Александра Анатольевича сам. Я думаю, какое терпение, потрясающе, с трубкой. Думаю, что они там несут на сцене? Я прихожу, нервничаю. Потом я захожу, он всегда сидит или в третьем, или в седьмом ряду. Потом я так захожу в лицо, оказывается, он спит. Он засыпает. Но потом какое-то
4: происходит. Главное не храпеть. Да. Давайте, это такой есть приемник. Ребятки, давайте это сделать. Это понятно по мизансценам? Я хочу на слух послушать без мизансцен, что вы там как по мелодику сцены, давайте. Вот они играют, и вот если тут храп, они же сволочи все играют. И они сидят, ждут. Ну, профессия тяжелая.
3: Михаил Михайлович, расскажите ваш любимый анекдот.
4: Но я где-то читал интервью с Алешей Владимировичем Баталовым. У него тоже было: расскажите напоследок ваш любимый анекдот. Он сказал: любимый анекдот может только быть у дебила. Это любимый анекдот. Анекдот — это одноразовое дело.
3: Вы знаете, у нас был рядом с дачей Шуры на речке Истра. Там записывали передачу «Белый попугай». И вот собирались актеры, сидели, там было очень уютно. И были какие-то перерывы. И вот вдруг Юрий Владимирович такой грустный во время перерыва. А там можно было закусить, бутербродик приносили. Группа меняла свет, чего-то еще. И Юрий Владимирович так мимо нас проходит. Шура спрашивает, говорит: «Юр, что ты такой грустный?» Он говорит: «Да вот у меня... Не знаю, есть два анекдота, не знаю, записывать их сейчас». Он говорит: «Ну что ты, запиши». Он говорит: «Да я не знаю». Знаете, как Юрий Владимирович мог, когда он был недоволен, он так фуражку унес якорь: «Да я не знаю». Шура ему говорит: «Ну, Юр, ну расскажи нам». Он говорит: «Ну, два анекдота, значит, ну, первый такой. Жена послала мужа в булочную за хлебом. Он пошел туда, купил батон, выходит из булочной, споткнулся о порог, упал в лужу в грязную, уронил батон, принес домой. Жена говорит: «Что ты принес?» Он говорит: «А я люблю черный хлеб». «Ну как?» Шур говорит: «Юр, что ты так это не очень?» Он говорит: «Ну, я сам знаю, что не...» «Ну, тогда второй, так вот...» Ну, я не знаю, рассказывать или нет, не знаю, тоже такой. Значит, в купе стоящего вагона еще на вокзале ходит человек, вот говорит: «Как ты, Шурка, вот так вот с трубкой?» А в купе уже сидит женщина, и у нее на руках маленькая собачка. Мы его слушаем, Юрий Владимирович. Ну вот, и вдруг женщина говорит:

0: солнце. И, значит, она как зарет, тут стоп-кран. Ну, в общем, смотрят все по перрону. Бежит собачка, и в зубах у нее... А?
1: Труп.
0: Батон из первого анекдота. И вот мы, и мы сидим так долго его слушаем. Ну и настроение, конечно, было сразу замечательное. И дальше записывали допоздна.
2: Это твой любимый анекдот?
0: Это мой любимый, два любимых анекдота.
2: Спасибо вам за столь долгое терпение. Приходите в театр.
0: Спасибо вам.

Пусть нашу беседу с актрисой Людмилой Гурченко начнет песня, которую просили включить в программу многие из вас, ибо, как оказалось, песня в исполнении актрисы вызывает не меньший интерес, чем ее роли.

прозвучала песня Оскара Фельдсмана и Игоря Кохановского «Возвращение романса». Наверное, невозможно уже говорить о Людмиле Гурченко, не вспомнив вот эту песню –

0: Дебют этой песни, так же как и артистический дебют Людмилы Гурченко, состоялся в музыкальной комедии «Карнавальная ночь», принесшей актрисе прочные зрительские симпатии. Об интересе к творческой судьбе актрисы свидетельствуют и письма слушателей. Мы показали их нашей гости и попросили ответить на некоторые из них. Итак, у микрофона народная артистка РСФСР Людмила Гурченко.
1: Радиослушатели в своих письмах просили меня рассказать о том, как я стала актрисой, рассказать об интересных ролях, о своей жизни в кино. Я попытаюсь сегодня это сделать. Я родилась в городе Харькове, в семье, можно сказать, музыкальной. Отец играл на баяне, а мама была массовиком. Не одно поколение ходило к ним во дворец пионеров, где мои родители развлекали ребят. У нас в доме всегда звучала песня, музыка. Я на всю жизнь полюбила песню и музыку. Я с детства мечтала только об одном: быстрее вырасти, выйти на сцену и принести людям, находящимся в зале, любой аудитории, радость, улыбку, хорошее настроение. Я иногда просто на уроках могла запеть, сама того не представляя, что я пою. Я себя видела в грезах и Любовью Орловой, и Карлой Донор. И вдруг, а я училась в украинской школе, и вдруг меня отрезвлял из моего миража, из моих фантазий голос преподавательницы: «Гурченко, знову співає. Вставайте, Гурченко, вийдіть з класу, там у коридорі собі доспіваєте, актриса. Ой, Гурченко, Гурченко, що ж з вас буде?» Это я слышала очень часто. И вот я в Москве в 17 лет. С аккордеон. Папа меня учил с детства, играл на аккордеоне. Ну, училась в музыкальной школе. Песни, музыка. Я не могла и не могу без этого существовать. И даже если я играю драматическую роль, в которой нет пения, в которой нет музыкальной темы, я ее себе обязательно придумываю. А вот приехала в институт кинематографии, полная уверенности в том, что будет прекрасно, что меня сразу же примут в институт, что я стану студенткой, что тут начну сниматься, тут же меня узнают зрители, ну, а в киосках будут продаваться мои фотографии. На собеседовании я не понимала, почему надо мной смеются. Сидит комиссия, значит, во главе Макарова и Герасимов, и когда он мне задал вопрос, откуда я приехала, я говорю: «Шо?» Смеются. Он говорит: «Вы точно решили стать актрисой?» Я говорю: «Что вы говорите?» У меня был жуткий украинский акцент. Ну и когда я переходила на третий курс института, снимался фильм летом, во время студенческих каникул. Снимался он очень скромно, незаметно, без всякой, так сказать, рекламы. И никто не ожидал, что когда он будет готов к Новому году и выйдет на экраны, он войдет в золотой фонд лучших комедий нашей кинематографии. Я имею в виду фильм «Карнавальная ночь». И вот спела я там песню про 5 минут. И как бы ровно за 5 минут решилась моя будущая судьба на экране. Мое будущее амплуа. Совершенно обратное тому, которое мне прочили в стенах института мои преподаватели. После «Карнавальной ночи» о том, чтобы сыграть драматическую роль, не могло быть и речи. Проходили годы. Роли такой не было. Но я духом не падала. Участвовала много в концертах. Писала песни. Все считают, что сейчас вроде как я переживаю второе рождение, так пишут в прессе. После фильма «Старые стены». Конечно, это было не сразу. Я бы сказала, вот все то, что было накоплено и в жизни, и в работе. Жизнь так перестраивает, так изменяет человека. Он становится более добрым, более терпимым, более искренним. Чем больше он видел, чем больше он пережил, чем больше он знает. И тогда это, естественно, выливается в роль. У меня был такой отец, хоть он был человек деревенский, а потом шахтером был. Он прошел огромную жизнь, но он так и остался со своим смоленским акцентом. Такой странный, такой сложный, такой шукшинский. Это был необыкновенный человек, который мне с детства прививал любовь, страсть к моей будущей профессии. Он мне говорил: «Дочурка, ты терпи, хорошего человека судьба пожмет, пожмет и отпустит. Так что ты давай, жди, она к тебе придет, роль». Он это, понимаете, в самые трудные моменты жизни он умел так перестроить, создать настроение ожидания, что все будет хорошо. Он был оптимистом, он был неожиданным, он был прекрасным. Сейчас это говорю, а сама себя вижу в фильме «Карнавальная ночь» и сразу же почему-то в роли директора текстильной фабрики. Я должна была принести на экран такие тайники, которую я никогда бы в жизни не могла бы раскрыть даже близким. Этого требовала от меня роль в фильме «Старые стены», роль директора текстильной фабрики, Анны Георгиевны. Это огромное событие, огромный этап в жизни, который уже пройден. И с тех пор наперебой все режиссеры стали меня приглашать в любых ролях: старух, молодых, средний возраст, веселых, толстых, худых и так далее. Все поверили в то, что я могу играть все, а и всего я, конечно, играть не могу. Но роли, которые выходили после «Старых стен», очень разнообразны. Это и «20 дней без войны», драматическая роль, это и семейная мелодрама, трагедийная роль, это и «Небесные ласточки», и «Соломенная шляпка», водевильные, музыкальные, эксцентрические роли. Это и лирическая роль в фильме «Шаг навстречу». Я сыграла в фильме «Сибириада» 5 вечеров у 2 прекрасных режиссеров, о которых, можно сказать, несколько лет назад я и мечтать не могла. Я не думала никогда, что я попаду в компанию с такими необыкновенными, тонкими, музыкальными, которые понимали именно меня через музыку в этих драматических ролях.
0: Людмила Марковна, я уже говорила в начале передачи, что ваши песни вызывают не меньше интерес у зрителей, чем ваши роли. Разрешите прервать ваш рассказ, чтобы дать возможность тем, кто этого желал, послушать исполняемую вами вместе с Андреем Мироновым песню Игоря Якушенко на слова Ольва «Старый граммофон». Thank you.

солнцем бледен, в пустой таверне, в чужом краю. Шонин увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

слова, устарел мотив. Вновь и вновь старый диск кручу, словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню

0: Людмила Марковна, вот когда вам грустно, какую музыку вы ставите на проигрыватель?
1: Я вообще никогда не ставлю веселую музыку. Вообще, такие моменты. Я очень люблю Рахманина. Первый концерт я с ума схожу. Это я умираю, понимаете? Как это можно? Это такая щемящая русская музыка. Люблю третий концерт. И вообще, очень люблю джазовых пианистов. Вот могу с Рахманиновым рядом ставить джазового пианиста. Симфо-джаз люблю. Ну, то есть все то, что, на чем я выросла.
0: Скажите, хореография, она что, систематически была в вашей жизни?
1: Никогда.
0: Вы занимались специально?
1: Нет. Только то, что было в институте кинематографии. Я с детства, это мне просто, наверное, дано.
0: Природная пластика.
1: Я вижу, вот как вижу, танцует кто-то. Я закрываю глаза, вижу это, понимаете? И могу повторить точно.
0: Скажите, пожалуйста, какой женский характер очень вам хотелось бы воплотить в кино?
1: Я бы хотела сыграть такого человека, чтобы на экране виден был процесс созревания нового качества, так бы я сказала, понимаете? Нового качества человека. Через какую-то драму, через какую-то радость, через какое-то событие. Ну и чтобы музыка присутствовала.
0: Людмила Марковна, ну мы надеемся, что эта песня в вашем исполнении доставит несколько приятных минут тем, кому мы ее адресуем, а именно Валентину Румянцеву из Москвы, Юрию Иовлеву из Ленинграда, Оксане Попович из Львова. Песня из кинофильма «Небесные ласточки».
2: Грустно листать страницы прежних дней и думать, что все прошло. Дать отдохнуть мечтам души своей разумной.

0: любого сна.
1: Пусть он еще мне скажет,
0: даже радость без вас грустна.
1: Пусть я лишу сознания,
0: вы бальзам для души больной, вы поэтический грез создания.
1: Боже, что со мной? Я не могу сказать вам нет,
0: но если так,

Возможно, не все из тех, кто просил нас пригласить к микрофону Людмилу Гурченко, знают о том, что в журналах «Наш современник» за этот год опубликована повесть актрисы о своей жизни. Мы рекомендуем вам прочесть ее.

0: Что? Слушаю вас.
1: Все по тому же вопросу.
0: По какому вопросу?
1: Что нам делать с Зиной, а?
0: С какой Зиной? Фамилия?
2: Ласточкина.
0: А что ж тут думать? Поступило заявление. Мы обязаны отреагировать. Если она хороший работник, объявим благодарность. Плохой вызов.
1: Ну, так же нельзя, Александр Сергеевич. Вот мы все с ней говорили.
0: А вот это напрасно. Вы с ней не в ЦПКО, а на работнице.
1: Да нет, мы говорили как с человеком. Хотели понять, в чем причина. Вы понимаете, она какая-то взволнованная, чувствительная.
0: Да.
1: Александр Сергеевич, может, у нее что-нибудь личное?
0: Что у ей, я не знаю. И знать не желаю. А у вас, товарищ Смирнов, философия гнилая. Человек, будь он хоть женщиной, хоть кем, обязан прийти на работу в нормальном состоянии, без чувств и волнений. И отбыть положенное. На работе никто ничего не чувствует. А работает. Вот приди после работы домой и чувствуй, сколько тебе угодно. А здесь тебе не красный уголок. Вот так.
1: Ну, Александр Сергеевич, ну, может, вы сами с ней поговорите, а?
0: С кем с ней?
1: С Зиной.
0: Фамилия?
2: Ласточкина.
0: Товарищ Смирнов, вы с одним сотрудником справиться не можете. Давайте ее сюда.
3: Александр Сергеевич.
0: Внучка. Слушаю вас.
3: Вы меня звали?
0: Фамилия?
4: Ласточкина.
0: Ну? Да как, товарищ Ласточкина? Мы будем работать? Или мы будем чувствовать? Что же вы молчите? Давайте говорите. Объясните эти ваши чувства.
3: Александр Сергеевич.
0: Так?
3: Я давно хотела вам сказать.
0: Так?
3: Я люблю вас.
0: Понятно.
3: Я не могу больше таить это в себе, Александр Сергеевич. Я очень, очень люблю вас.
0: Как же так, товарищ Ласточкин, как же так, в рабочее время вы обязаны...
3: Александр Сергеевич, вы помните ту поездку за город? Вы меня тогда проводили домой.
0: Да, было такое мероприятие. Меня обижал местком, я участвовал.
3: Вы были такой хороший в тот вечер, Александр Сергеевич. Вы на меня так смотрели.
0: Да?
3: У вас были такие глаза. Мне казалось, что вы чувствовали то же самое, что и я.
0: Ну что вы заявляете, что я чувствую то же самое? А вы чувствуете, что любите меня?
3: Да.
0: Ну что выходит, что я чувствую, что люблю вас? Ну и что же вы хотите?
3: Я?
0: Ну да, я понятно. Значит, вот садитесь, берите бумагу, перо, пишите.
3: Что писать?
0: Ну что, пишите, как все это произошло. Вы меня любите? Как любите? С какого числа? Я на вас посмотрел. Как я посмотрел? Какими такими глазами? На каком таком основании? Вот.
3: Александр Сергеевич,
0: да?
3: Дорогой, я вам давно уже все написала.
0: Да?
3: Я просто боялась. Вот эта записка.
0: Да. Дорогой любимый Александр Сергеевич, это мне, что ли? Да?
3: Да.
0: Если мне, попрошу в правом верхнем углу пометить, на чье имя пишет. Так, вот, подпись есть?
3: Да.
0: Зина. Что за Зина? Фамилия есть у тебя, нет?
3: Ласточкина.
0: Ласточкина, пиши, Ласточкина. Пол у тебя какой?
3: Женский.
0: Женский пол. Так, вот. Число есть?
3: Да.
0: Вот. Вот. Теперь идите, идите и работайте. Вот. И вещуйся. Понимаешь ты? Вот. А это дело мы разберем. Вот так, дорогой товарищ. И все, понимаешь ты.
1: Александр Сергеевич, ну как, а?
0: Что как, с людьми надо работать, товарищ Смирнов, чтобы на каждой бумажке была соответствующая резолюция. Вот мне товарищ написал заявление, я обязан отреагировать, понимаешь ли.
1: Да нет, как же вы решили с ней?
0: А что с ней решать? Я на ней женился и все.

0: Конечно, все узнали Аркадия Исааковича Райкина,
1: Андрея Миронова и артиста театра имени Вахтангова Василия Ланового.
0: Все артисты просили передать свои новогодние поздравления нашим радиослушателям и в первую очередь всем тем, кто первую ночь Нового года встречает на своем трудовом посту. С праздником вас, дорогие товарищи!
1: Дорогие товарищи, с праздником!

0: меня, знаете, есть такая песня, которую написала на стихи Ильи Резника. Называется она «Как тревожен этот путь». Можно я сейчас ее спою? Уж как-то она мне пришлась по настроению сейчас, а?
1: Пожалуйста, конечно, конечно.

0: Олег Павлович, вы любите цирк?
1: Цирк?
0: Цирк.
1: Цирк, это, Алла Борисовна...
2: Старый цирк, веселый, добрый цирк, с куполом залатанным, ветрами, клоуны, наездницы, борцы. И, конечно, первое, и, конечно, первое в программе... Парад-тале! Идут гимнасты на руках, але парад! И скачут клоуны в мешках, шпагоглотатель клонит шпагу к земле, чтоб не проглотить не кстати. Парад-але! Арену топчет важный слон, але парад!

Старый цирк, насмешливый чудак, ты умелой силой восторгался, царственным орлом сгибал пятак, и над глупой силою, силою, силою, и над глупой силою смеялся. Ха!

0: Рыжие дяди вчетвером на седле, на одном осле.
1: Мне иногда кажется, что цирк – это вечно живущее в нас детство, потому что для большинства людей самое яркое первое детское впечатление – цирк. И это уж навсегда.
2: Да-да-да, цирк. И для меня это еще более дорого, потому что когда-то я и сама работала в цирке.
1: Ах, да?
2: Да. Вернее, в единственном в мире цирковом училище. Правда, не на манеже. Нет, я была концертмейстером. Я вот почему вспомнила о цирке. В этом году...
1: Простите, теперь уже в прошлом году.
2: Да, в прошлом году цирк на Цветном бульваре отметил свое столетие. Было яркое празднество, и каких только там забавных историй не вспомнили артисты.
1: Алла Борисовна, артистами цирка я всегда восхищаюсь. Это ни с чем не сравнимый труд, а на манеже сплошной праздник.
3: Говорят, на белом свете жил-да был один чудак. Просыпался на рассвете, подымался на ракете и кружился над землею, разгоняя пыль и мрак.
4: И при этом, каждый раз напевал, шутя при этом, под звездный перепляс.
3: Да будет свет, да будет свет.

0: месяце послушаем беседу с клоуном, с лауреатом премии Ленинского комсомола Юрием Куклачевым.
1: Как бы нам все-таки вот поближе познакомиться с вашими партнерами?
2: Они сейчас сами познакомятся. Вот это кот Шнурок. Его так потому назвали, что он любит у всех на ботинках шнурки развязывать. О, молодец. У вас какие туфли?
1: У меня без шнурков.
2: Ну, тогда не страшно. А вот этот серый, это пожарник. Он очень не любит, когда кто-нибудь курит. Угу. Стоит закурить, он сразу подбегает и начинает брюки царапать.
1: Скажите, а вот, Юр, вот почему вот эта кошка, она так всех отталкивает и к вам так ластится?
2: А потому что она у нас самая главная. Это хозяйка дома, Стрелка. Ей же 8 лет, да, Стрелочка?
1: А еще кто у вас есть?
2: Ну, еще у меня есть вот... Катька, Кешка, Люлек, Ромашка, Килька, Мурка.
1: В общем, целая кошачья гвардия.
2: Да собачья тоже, можно так сказать. Ну-ка, паштет, иди сюда. Посчитай, сколько у нас собачек? 2 собаки? А себя-то забыл? Ну-ка, получше посчитай, подумай. Ай, браво, паштет. Конечно, у нас 3 собачки. Тюнька, Кронька и ты.
1: Юр, я вот смотрю на вашу труппу, она довольно разношерстная. Вот скажите, пожалуйста, как к вам попасть в артисты?
2: Ну, для этого прежде всего нужно быть кошкой. В крайнем случае, котом. Ну, а потом талант. У меня не все очень талантливые.
1: На арене, конечно, все ваши воспитанники ведут себя просто отменно. И ходят на задних лапах, и делают сальто, и прыгают. А что они еще у вас умеют?
2: Ну, они у меня еще умеют песни петь.
1: В самом деле?
2: Да. Вот Сокол у меня поет с дуэтом вместе с паштетом. Получается такой дуэт кошки с собакой.
1: А Сокол у вас откуда?
2: А Сокол у нас музыкальный кот, потому что он жил в семье композитора. Сокол, паштет, спойте. Но вы меня извините, мне пора идти. Сейчас мой выход.
1: Пожалуйста, конечно. Ни пуха вам, ни пера.
2: Спасибо.
3: С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души, бьют ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Встречая важного слона, смеются дети. Медведь ученый катит на мотоциклете. Танцует лошадь-краковяк, плюмаш искрится. Под самым куполом смельчак в ракете мчится. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство.

С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк.

0: К нам начали поступать поздравительные телеграммы из-за рубежа.
1: Поздравления из Кубы. Поэт Николас Гильен.
2: Una gran manifestación de simpatía y de cariño por la Unión Soviética.
3: А мы, кубинцы, с большой симпатией относимся к Советскому Союзу. И это потому, что мы всегда и во всем ощущаем тепло вашей дружбы. Она так много для нас значит. Совсем недавно эта дружба сделала возможным полет первого кубинского гражданина в космос. Этот полет – новое свидетельство крепнущего единства народов Кубы и страны Советов. Должен вам сказать, что достижения советского человека в смысле покорения космических далей уже не первые десятилетия привлекают мое внимание. Этому я посвятил свои стихи. Одно из них, юмористическое, было написано под впечатлением выхода первого человека, гражданина СССР, на космическую орбиту. Я бы хотел сегодня его вам прочитать.
4: El космонавта, sin saberlo, arruina el negocio del mito de Dios sentado a
3: tener. Космонавт в небесной дали развенчал беднягу Бога, восседающего строго на воздушном пьедестале. Выше, выше, выше, выше космонавт за тучу вышел. За последней пеленой купол неба ледяной. Холодина, необъятно и пустынно. Есть какой-то трон простой, но пустой.

и снова о космосе. Полет нашего первого кубинского космонавта стал темой самых разных произведений, стихов, песен. Одна из таких песен написана нашим известным композитором, певцом Освальдо Родригесом. Послушайте ее.

Поскольку сегодняшний вечер записывает журнал «Кругозор», то и несколько пародий специально для них. Начну я читать пародии с поэта, имя которого вам прекрасно известно. Это Евгений Евтушенко. Евгений Александрович считает, и совершенно, кстати, справедливо считает, что бы о нем ни говорили, лишь бы говорили. И вот моя последняя пародия вызвана стихами Евгения Евтушенко о творчестве. И в этом стихотворении Евгений Евтушенко сделал очень характерное для себя признание. Он пишет: «Неважно мне, я гений или нет, я неизвестных гениев поэт». Пародия под названием «Гений мгновений». «Я гений или нет, не очень важно, тем более, что гением быть страшно. Плащ гения по мне излишний шик, потом помрешь, а гениальность пшик. Я, как всегда, перед собою честен, беда, что гений может быть безвестен. Остановиться гением к чему, раз это неизвестно никому? Мне кажется полезным, да и лестным прожить не гениальным, а известным. Мне говорил знакомый эрудит: известность и таланту не вредит. Теперь и дураку должно быть ясно, безвестным в наше время быть опасно. Нет никакого смысла жить в борьбе, когда никто не знает о тебе. Я это понял в самой ранней юности, поэтому печатался я в юности, и неизвестных гениев кумир носил стихи когда-то в новый мир. Для этого стремился я в новаторы, чтоб знали конгрессмены и сенаторы, что прибыл к ним со станции зима, субстанция таланта и ума. Недаром проходил я испытания в Нимтане, Канада, Переделкино, Ирак. Пусть я не гений, но и не дурак. Я был худущим мальчиком московским, позднее стал в Калуге циолковским. Пусть скажут мне враги или друзья, кем в этой жизни только не был я. Хоть гениальность, говорят, от Бога, но гениев безвестных слишком много, не менее, чем в ящике сардин. Да, я не гений, но зато один. Только что вышла моя последняя, 7-я по счету книга. Вышла она в Ленинграде. Называется эта книга «С Пушкиным на дружеской ноге». Вот тема, так сказать, неосторожного обращения с Пушкиным пронизывает всю эту книжку от начала и до конца. Московский поэт Вадим Рабинович пишет лирическое любовное стихотворение с использованием такого образа. «Кривонос и косорыл удивился и смутился, серафимный шестикрыл в юном облике явился». Мало того, что он заимствовал чужой образ, он еще что-то с ним проделал. Пародия под названием «Рок пророка». «Я хоть музой и любим, только как ни ковырялся, шестикрылый серафим мне ни разу не являлся. Вместо этого уныл, словно он с луны свалился, серафимный шестикрыл на распутье мне явился. Нус свое начал речь, чем желаете заняться? Вот хочу жаголом глечь». Так я начал изъясняться. «Сочиняю для людей, пред людьми предстал не голым, так сказать, людца сердей, собираюсь глечь жаголом». Шестикрыл головой поник и, махнув крылом, как сокол, вырвал язный мой грешик, чтобы Пушкина не трогал. Вот мой сосед по дому, Петр Градов. «Написать бы про чудо такое, написать бы, как ночь хороша, только нет, как назло, под рукою ни бумаги, ни карандаша. За малым дело. Есть мечта у меня, есть забота, и живу я себя теребя. Написать бы нетленное что-то, чтобы вмиг обессмертить себя. В чем вопрос? Что казалось бы проще? Все для этого есть у меня. Есть талант поразительной мощи, в сердце даже избыток огня, налицо к вдохновению тяга, над столом Евтушенко портрет.
Есть уже карандаш и бумага. Есть желание, а времени нет. Григорий Корин. Ну, я взял стихи, такие добрые, хорошие, в хорошем смысле слова сентиментальные. Ты кроши, кроши, кроши хлебушек на снег, потому что воробей ест как человек. Написал я маленькую пародию под названием «Призыв». Ты пиши, пиши, пиши, сочиняй весь век, потому что пародист тоже человек. Он не хочет затянуть ту же поясок, для него твои стихи — хлебушка кусок. Ты пиши, и мой призыв не сочти залезть, потому что пародист тоже хочет есть.

0: Не упадите.
1: Ой.
0: Не боитесь когда-нибудь так вот вывалиться из окна? Что это вы там такое интересное увидели?
1: Пятна на солнце изучаю.
0: О, у вас в НИИ и этим занимаются.
1: А у нас всем занимаются.
0: А я думал, только двигателями.
1: Существуют же солнечные батареи. Почему не может быть солнечного двигателя?
0: Резонно. Ну, вы, возможно, до этого доживете. Так. А Ермаков Глеб Иванович здесь сидит?
1: Да.
0: А где он сам?
1: Обедает.
0: Ах, у вас обед еще. А вы уже?
1: А мы уже.
0: Ну, вот вам на десерт. Нет аллергии на шоколад?
1: Нет.
0: Прошу.
1: Спасибо.
0: А то у всех сейчас на что-нибудь аллергия. Ну что, давайте знакомиться. Губарь.

0: Ну уж под праздник мы всей комнатой в ресторан идем. Такой порядок. У вас тоже, наверное? Глеб Иванович, как насчет этого? Не оставляет коллектив без присмотра?
1: Глеб Иванович больше насчет рюкзачка и пшеночки с тушеночкой.
0: Турист, значит. Тоже дело. Так, ну, а ваш столик вот этот. Угадал?
1: Нет. Тут Светлана Александровна сидит.
0: Это кто?
1: Инженеру Ермакова.
0: Ясно. Ну, не этот же ваш стол, а?
1: Все правильно. Здесь Андрей.
0: Вот тебе, а вы где же сидите? Что-то больше столов у вас нет.
1: А я сижу, это через всю территорию надо идти. А сюда я просто в гости зашла.
0: Как же это я сразу не изобразил, а? Вы же по солнечным двигателям, поэтому у вас халат белый. Угадал?
1: Почти. Я в химлаборатории работаю.
0: Понятно.
2: Угу. Наташенька, здравствуй.
1: Здравствуйте, Светлана Александровна.
0: Здравствуйте. Хорошо у нас о вашем Ермакове отзываются. Толковый, говорят, а хороший начальник, считай, полдела.
2: А где это вы видели хороших начальников? Скорее покажите.
0: Ну, люди все разные.
2: Люди разные, а начальники все одинаковые.
1: Все?
2: А ты бы хотела найти исключение?
1: Ну, не мой начальник.
2: Ну, только со стороны виднее.
1: С чьей?
2: С посторонней.
0: Привет.
2: Привет.
0: Давно ждешь?
1: Порядочно. Мы вот тут решили, что вы в ресторан отправились.
0: Я уж собрался тебе звонить. Здравствуйте, Глеб Иванович. Я с Запорожского моторостроительного.
2: Ой, вы с Запорожского?
0: Да, Глеб Иванович у начальства. Скоро будет.
3: Ой, простите, пожалуйста, простите.
2: Каныгина Светлана Александровна.
3: Очень приятно. Губарь.
2: Вы очень, кстати. Вы знаете, я пишу диссертацию по малоцикловой усталости.
0: Ага.
2: Я знаю, у вас этим занимаются.
0: Подождите. Ну что, мы едем завтра?
1: Так я за этим и пришла, надо же что-то купить.
0: Ну, купим.
1: Когда? Сегодня некогда.
0: Ну, давай сразу после работы.
1: А я ничего с собой не взяла, ни во что класть.
0: Вот, пожалуйста, можете записать.
2: Нет, знаете, это неудобно. Я лучше скажу, что нужно. Вы уж окажите такую любезность. Я могу рассчитывать?
4: О, пакет хозяйственный Ермаков.
0: А ты думала.
2: А когда вы назад? К концу недели?
0: Ты палатку зашила?
1: Угу.
0: Тогда я утречком забегу.
1: Хорошо.
2: Значит, не в этот, а в следующий понедельник я вам позвоню.
3: Хорошо, хорошо, позвоните.
1: Я побегу.
0: Погоди, я записать.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Лидочка.
5: Товарищи, купите лотерейные билеты до САФ. Андрей!
6: Ку-ку.
5: Ну ладно, сколько тебе билетов, юморист?
6: Мне ли до билетов так один.
5: Андрей.
6: Лида.
5: Андрюша.
6: Лида.
5: Ну, Андрюша.
6: Ну, Лида, время игроков прошло. Игроки исчезли, вымерли с лица земли, как динозавры. Вот. О, машина.
1: Спасибо, только я не везучая.
6: Смотря в чем.
5: Зачем ты наши машины в чужое подразделение отдаешь?
2: А, это он с прицелом.
5: С каким прицелом?
2: С дальним.
6: Светик!
2: Молчу.
5: На тебе, Светочка, что ты хочешь?
6: И гараж.
5: Знаешь, гаражи не разыгрываются.
6: Да ты что?
5: Не разыгрываются.
2: Личную жизнь можно выиграть по вашей лотерее?
5: Это можно.
2: Но только чтобы личная жизнь, точно.
5: Да, вот тебе магнитофон «Легенда 404». Возьмешь деньгами, добавишь 50, купишь вязальную машину «Северянка». Ползунки вязать будешь. Ребеночка тебе надо заводить. Муж у тебя есть. Все у тебя есть.
2: Не имею морального права.
5: Ну зачем бабе диссертации?
2: Патриархат надоел? Мужик выродился, не тянет, пора снимать. Для этого нужны свои кадры.
1: Ой, ну ладно, я побегу, а то я никому не сказала. Встретимся у проходной.
0: Угу.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Светлана Александровна, до свидания.
5: До свидания, Наташа. До свидания, Наташа.
1: Пока.
0: Милая девушка.
6: Что?

0: Тук-тук. К вам можно?
1: Попробуйте.
0: Вот, посмотри. Сделала, как ты посоветовал.
2: Это что, руководитель ваш?
0: Вроде, он у меня на общественных началах. По-моему, получилось.
1: Да, получилось. Ой, Светик, ну...
0: А что вот с этим делать, не знаю. Вот.
1: Так.
3: Вас, кажется, Григорий Романович.
4: Здравствуйте, Глеб Иванович.
3: Здрасте, здрасте.
4: Здрасте, здрасте.
3: Ну что, мне сказали о вас?
4: А уж мне о вас наговорили.
3: Надеюсь, не лихом?
4: Ну что вы, наоборот.
3: Как устроились, нормально, помочь не надо?
4: Нет, спасибо, все хорошо.
3: Светлана Александровна, временный пропуск к нашему гостю.
4: Да, желательно бы.
5: С удовольствием.
3: Кофе, чай?
4: Да, собственно, мне все равно.
3: Светик, нашего фирменного.
6: Угу. Ермаков.
3: Что?
6: Тебе на трамвае не солидно.
3: Да?
6: На, вот тебе москвич.
0: Конечно, такому Ермакову такую машину.
6: Ой, ошиблась, это Волга. Ну что, тебе, может быть, тоже личная жизнь, а?
3: А, мне бы сейчас спокойную. Вот, товарищи, то, что надо. Складной велосипед. Прошу.
6: Ну что ж, вольному воле, только позвольте вам не поверить.
3: Андрей, она не верит. Скажи, мы еще на школьной скамье зареклись.
1: Да, Леточка, в автомобиле мы разочаровались в классе эдак в восьмом.
3: Да, мы тогда записались в автокружок. Но мы во все кружки записывались, искали себя. К автоделу подошли с полной ответственностью. Окрестные милиционеры от нас уже просто бегали. Ну, а кто не успевал, того мы за хобот, они нам правила уличного движения. Ну, а матчасть у нас была полуторка, старенький грузовичок, все при нем, даже с мотором.
1: Но без колес.
3: Ну, без колес, на кирпичиках. Правда, нам обещали, как в том анекдоте про сумасшедших с бассейна. Нам обещали воду налить, если будут хорошо себя вести, да? Ну, а нам сказали, вот будете хорошо учиться, будут и колеса. Вот мы с Андреем Николаевичем уши развесили. После занятий кто куда, в кино, там, на танцы, а мы с Андреем на нашу родную полуторку, я ключами.
1: Я помогал.
3: Чего ты там помогал? Нет, ну помогал, конечно, теоретически. Вот, походили мы, походили, колеса нам не дали, мы и плюнули, мы же не сумасшедшие.
4: Да.
3: Вот с тех пор у нас Лидочка к автомобилизму иммунитет.
6: Нет, я не понимаю, что школа не могла приобрести колес?
0: Да просто они недостаточно хорошо учились.
3: Естественно, когда же нам было учиться? Пока все кружки обегаешь, это же времени требует.
6: Андрей, ты не успевал?
3: Да, как всякий приличный гений. Задатки Лиды – это необходимые условия, но недостаточно. Их не рекомендуется форсировать. Вот почему юные вундеркинды так рано и кончают. Андрей у нас умница, вот он. Не растратил себя на арифметике и сохранился для тензорного. Или какое там у вас еще исчисление, Андрей Николаевич?
1: Тензорное, тензорное.
6: Андрюш, у тебя и двойки были?
3: Да, у нас все было, я правда не помню. Кто у нас больше, Андрей Николаевич, преуспевал в неуспеваемости, а?
1: Начинал не успевать ты, Глеб Иванович.
3: Да, товарищи, четверть начинала я. Ну, потом я кое-как выкарабкался, а Андрей как раз принимал эстафету.
1: Глеб Иванович, а потом начиналась новая четверть.
3: Да, но ведь потом она и заканчивалась. Все правильно, вот так вы всю школу и просмеялись. Потом меня забрали в армию, а Андрей почему-то в институт.
1: Да, и через энное количество лет товарищ Ермаков стал моим начальником. Почему-то.
3: К обоюдному удовольствию, теперь мы смеемся вместе.
1: И нет, я после. Субординация.
3: После, но не последний. Кто не может вовремя остановиться, обычно плохо кончает. Можно смеяться. Светлана Александровна, далеко пойдет. И вообще, Лида, автомобиль ведь это зло. Дело, конечно, не в окружающей среде, в выхлопных газах. Это все мура. Автомобиль, он всех уравнивает. Ну вот посади, скажем, на автомобиль меня, или
1: вот меня.
3: Да, или вот Андрея Николаевича. Все. Где я? Где Андрей? Машина есть, ума не надо, жми на железку. Все решает, сколько лошадей или правила уличного движения. Гении перестают обгонять. Заурядность начинает воображать, что и она не хуже. Все дружно плетутся в общем потоке со скоростью 60 км в час. Нарушается основа основ, естественный отбор.
6: Ой, ну тебя заморочил меня совсем. Я пошла. Да... Товарищи...
4: Губарь.
6: Губарь, вы не хотели бы приобрести билетик?
1: Лида.
6: Ну, а что, особенного?
3: Да, видимо, я вас не убедил. Днепру собираетесь и Волгу.
4: У меня есть.
1: Гаражи не разыгрывают.
4: У меня есть.
1: Да.
4: На все.
6: 20? Григорий Романович, вы уже откроете секрет, если не секрет.
4: Ну, надо же поддержать.
6: 1, 2.
3: Ведь только 3, не волнуйся.
6: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3: Аут.
6: Вот это я понимаю. А вы выродились. Не тянут.
3: Лида, динозавр.
6: До свидания.
3: До свидания.
6: Спасибо.
3: Пожалуйста. Пожалуйста.
6: До свидания.
4: До свидания.
1: Светик?
6: А?
1: А не обратила внимания, почему у тебя решение смещено?
0: Напутала, да?
1: Да нет. Обед кончился, все.
0: Ой, не успели.
1: Потом.
5: Значит, тут такое дело, Глеб Иванович.
3: Да, я в курсе. Андрей Николаевич, найди-ка нам протокол по прошлым испытаниям. Подсаживайся, а?
1: Глеб Иванович, у меня время на машине. Я сегодня обязательно должен прогнать задачку.
3: Ну, завтра прогонишь.
1: А завтра опять что-нибудь так и буду перекладывать.
3: Найди протокол и садись. Так, у них разрушение на двигателе, лопатка 5-й ступени.
1: Где-то произошло в полете?
3: Нет, при заводских сдаточных.
1: Аварийная лопатка, надеюсь, у вас с собой?
5: Да, конечно, конечно. Вот она, виновница. Вы понимаете, наши прочнисты говорят...
1: Я вижу.
3: Ну что, типичная усталость. Видимо, отсюда развивалась трещина и статический долом.
5: Да, хуже усталости ничего не придумаешь. Вот так с виду кажется все здоровое, крутится, вертится, внутрь не заглянешь, трещина растет, бац.
3: А где лопатки, которые вы привезли?
5: Принести.
3: Ну не сюда же, несите на стенд, мы сейчас подойдем.
5: Есть.
1: Вот свалился на нашу голову. А что, нельзя было отвертеться? Своих забот мало, да?
3: Отвертеться. Старик, это аварийная работа. Петру Алексеевичу уже 2 раза из министерства звонили. К среде надо дать заключение.
1: Министерство, звонки, ушлый товарищ.
3: Типичный представитель заводского толкачества. Хватка у него еще та, позавидовать можно.
1: Но ты ему не уступишь.
3: А куда мне? Вон, полна обойма зубов. А я к его времени уже буду в стакан класть. Ну ладно, все, пошли.
1: Пошли.
6: Андрей.
1: А?
6: Что, плохо, что смещено?
1: Что смещено? Смещено и смещено. Объективный факт. Науку нельзя подгонять под твою диссертацию.
5: Простите, Светлана Александровна, где у вас тут дорога на стенд?
6: Напротив, пожалуйста.
5: Спасибо.

0: Алло? Разбудила, милый?
1: Ну, Володечка, уж давно добрый день.
0: Ну, ты хоть отоспался. Послушай, там на столе квитанция. Поедешь в редакцию, зарули заодно в прачечную. Да. Да, я тоже. Ну, целую, милый.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
0: Чего, уже все испытали?
2: Все. Прибор накрылся.
0: Не расстраивайся так уж совсем. Поставите другой.
2: А другого нет.
0: Во всем институте?
2: Не-а. Уникальный. Прецизионный.
0: Ничего, Ермаков придумает, что-нибудь починит.
2: Светик, уникальный, прецизионный. В госповерку надо отправлять. Месяц.
0: Ну, для Ермакова месяц.
2: А не для Ермакова, квартал.
3: Так. Что будем делать? Надо что-то решить.
2: Глеб Иванович, я на машину. Как раз мое время.
3: Опять я свою. Я же договорился.
2: Ну, решить. Ну, что можно решить? В госповерку. Пожалуйста.
4: Так. Ну, что дальше, товарищи, а? Вы что, смеетесь, а? На заводе серию остановили. Товарищи, товарищи, это что в конце концов? Шутки, а? Это же не мне, это же государственное дело.
5: Глеб, я в информационной, заодно насчет пропуска, товарищ.
4: Товарищи, товарищи, давайте что-то решать, что-то придумывать. В конце концов, нет же безвыходных положений, а?
3: Не все так просто, Григорий Романович, не все так просто. Семенович, приветствую. Что, Петрович, у себя?
4: Ты, Петрович,
3: да нет, не надо, я сам зайду.
4: Так, в конце концов, не беспокоит же замминистра по всякому пустяку.

0: Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я слушаю вас.
0: Кто это?
1: Если вы замминистру, то через восьмерку.
0: Ладно. Ладно.
1: Да, такой пойдет.
2: Да, нравится он тебе.
1: Нравится, не нравится, делать придется, вот что.
2: Нравится, нравится. Понимаешь, чувствую сродство душ.
1: Ну так что, может быть, с Печенкиным поговорить, а?
2: Ну а что Печенкин-то? Станет он связываться, тем более не положено.
1: Заспиртянский-то свяжется, а?
2: Ну, а где ты его возьмешь?
1: Спирт? У Натальи? Сбегай, а?
2: Здрасте. Почему это я?
1: Давай, давай. Я же не могу разорваться. Сбегай к Наталье и возьми спирт, а я к Печенкину.
2: У Натальи может не быть.
1: Где? В химто-лаборатории. Все, разбежались.
2: На кого грузят, на том и возят.

0: пропуск я ходила, можете получить.
1: А куда это все подевались?
0: Вы меня спрашиваете.
1: Надо же, а? На минутку поднялся к начальству, думал, не помог ли где-нибудь на стороне достать.
0: Уникальный прецизионный?
1: Что?
0: Ну, прибор.
1: Да будь он не ладен.
0: Да, ну уж лучше ладен.
1: Да нет, я бы мог, конечно, нажать на все рычаги, но это же все время, времечко золотое. А сейчас с заводу каждая минута, бог знает, во что обходится.
2: У дороги чибис, у дороги чибис. Не переживайте, все уже делается.
1: Что, вы серьезно, Глеб Иванович?
2: Вполне.
1: Ну, товарищи, товарищи, да мы же для вас. Мы же вам памятник из титанового сплава откуем. Хотите, а?
2: Если такого качества, как ваши лопатки, не хочу.
1: Нет, серьезно, Глеб Иванович. Мало ли что вам для того же стенда понадобится. Присылайте чертежи. Фирма у нас богатая. Это для нас не проблема. Сделаем. Недавно у нас, между прочим, пансионат отгрохали.
2: Что вы говорите?
1: На самом Днепре, Глеб Иванович, катера, водные лыжи. Путевки будут, когда у вас отпуск, говорите, все это не проблема, а места у нас самые, что ни на есть, туристские.
2: Знаем, знаем, степь да степь кругом.
1: Но это вы напрасно, один Днепр чего стоит.
2: Андрей.
3: Порядок.
4: Поставь пока в шкаф.
3: Дай ключ.
2: Андрей Николаевич, нас вот с тобой тут на Днепр приглашают. Катера, водные лыжи. Может, поедем, а?
3: Да, я бы на недельку с удовольствием.
1: Только скажи.
3: Скажу.
2: Это для тебя сейчас, так как получите заключение, ни катеров нам не будет, ни водных лыж. Я вашу публику заводскую насквозь вижу. Ведь как вам что-нибудь нужно, вы сразу в Черную Волгу и в директорскую столовую. А как нам что-нибудь от вас?
1: А это смотря какое заключение.
2: А у нас для всех одинаково, объективное.
1: А я шучу. Шучу.
5: Здравствуйте.
2: Петрович, прошу.
5: Ну вот, все, Глеб Иванович, вот здесь вот триодик заменил, работает.
2: Вот, товарищи, наш лучший человек по электронике, Федор Петрович Печенкин. Mm-hmm. Прошу, любите жаловать?
5: Уж скажешь, тоже.
1: Зубарь запорожского моторостроительного.
5: А-а-а. Печенкин.
1: Очень приятно.
2: Так, ну как работает?
5: Попробуй, ну-ка включи. Только ты осторожнее. Самоконтроль поставь. Вот так. Вот. Вот так. Ну как? Все точно? А?
2: Как в палате меры весов?
5: Да, только так, Глеб Иванович. Горячка кончится, угу. Ты его в госповерку. Ну, там, да, знаешь, проверят, опломбируют, чтоб все честь по чести. Прибор, знаешь, уважения требует.
2: Ну да, да.
5: Да. То он сегодня иду по шестому залу. Бумага. На самописце кончилось. Угу. Ведь никому дело. Эх, моя воля этих лаборантов.
2: Ну, это же не мои.
5: Ну, у тебя порядок, знаю. Ну, ладно, все. Да, Глеб, у меня как раз разговор к тебе.
2: Угу.
5: Взял бы моего парня к себе, он, понимаешь, последний год дослуживает. А?
2: Петрович, нет вопроса.
5: Ну, а я бы тогда за него спокоен был. Не забалует.
2: Все будет нормально.
5: Угу. Да.
2: Андрей Николаевич.
3: Да. Петрович.
5: Ага.
3: Можно тебя на минуточку, а?
5: Да.
3: Иди сюда.
5: Ага.
2: Григорий Романович.
5: Да.
2: Ну так что, надо бы нам с вами график составить.
3: Да.
6: Давайте я вам покажу.
3: Так. Ну вот. Никто не видит.
5: Сюда вот лей. Так аккуратненько, аккуратненько. Ну что ты мимо-то льешь?
6: Тихо. Что тихо?
5: Все, подожди. Все, я сказал, все, завтра забегу. Все, осталось.
3: А еще осталось?
5: Вот это завтра. Все.
3: Вот.
5: Никак завтра работаем?
3: Да, как же.
5: А, ну да.
3: Да.
5: Ну ладно. Пойду я.
3: Угу.

0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Не надоело?
1: Слушай, а как тебе это удается, а?
0: Просто я достаточно дисциплинирована, чтобы не опаздывать. И недостаточно свободна, чтобы приходить за полтора часа.
1: Угу.
0: Как некоторые.
1: Понимаю.
0: Кстати, англичане практикуют гибкий рабочий день, не слыхал?
1: Слыхал.
0: Важно в месяц набрать число часов, а когда приходишь, когда уходишь, никого не волнует. Остроумно, правда?
1: Ну, на то они и англичане.
0: Но я сделала, что ты велел. Посмотришь?
1: Посмотрим, посмотрим.
0: Алло? Минутку. Тебя или Ермакова из цеха что-то срочное?
2: Нет, меня нет.
0: Алло, вы слушаете? А они уже вышли. Хорошо, передам.
1: Умница.
0: Да? На.
2: Свет, я же просил.
0: Наташенька ваша.
1: А это другое дело. Да? Привет. Нет, не видел. Ну, знаешь, мороз своего да дозором обходит владения свои, да. Ага. Купим. Господи, ну прямо на вокзале. Дождь кто сказал? Ермаков позвонит синоптикам, и никакого дождя не будет. Да. Ну ладно. Пока.
0: Ой, опять за город.
1: Ага.
0: Опять втроем.
1: Ага.
0: Ой, что будет?
1: Ты там что-то показать хотела?
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Угу.
0: На, вот, посмотри.
1: Так. Угу. Ну вот. Кое-что начинает вытанцовываться.
0: Ой, правда.
1: Правда, правда. Правда, вот это вот. Вот это придется переделать уже вот в этом аспекте.
0: С ума сошел, опять переписывать.
1: Перепишешь.
0: Да я два раза уже переписывала.
1: Еще перепишешь. Бог троицу любит.
0: Ну да, потом тебе опять взбредет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григорий Романович.
1: Здравствуйте.
3: Я там сижу, жду.
1: Григорий Романович. Посидите, пожалуйста. Глеб Иванович сейчас подойдет.
3: Договорились с утра.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Приветствую вас. Так, Андрей Николаевич, Григорий Романович, идемте.
3: Идемте, идемте.
4: Андрей Николаевич, мы вас ждем.
3: Андрей Николаевич.
1: Не обращай внимания. Смотри сюда.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лида.
5: Вы очень заняты.
1: Заняты
5: очень.
1: Очень. Что вы хотели, Лида?
5: Да хотела попросить, может, кто из вас за венком съездит?
1: Венком?
5: Вы ничего не знаете?
0: Нет.
5: Печенкин у нас умер. Федор Петрович.
1: Как?
0: Ужас какой. Да вчера только он... А что, от чего?
5: Пришел с работы, выпивший был. Сел футбол смотреть, ему плохо стало. Скорая приехала, а... Уж все.
0: Вот она жизнь, а? Суетишься, суетишься, строишь планы.
5: Да. Светлоночка, значит, съездишь?
0: Да, конечно. Только у Ермакова.
5: Вот, спасибо, милая, спасибо.
1: Слышал?
4: Да, слышал, знаю, жаль мужика.
1: Господи, я как чувствовал.
4: Только не паникуй.
1: Мне так не хотелось.
4: Да что это в самом деле, при чем тут мы?
1: И ты так подумал.
4: Сколько мы ему дали там, 300 грамм этой фляги, да?
1: Да.
4: Тоже мне доза, небось водки насосался, или портвейн, или еще какой-нибудь барбатухи.
1: Да может ему ни капли нельзя было.
4: Ну конечно, ребенок.
6: Тут плохо другое. Если этот спирт выплывет, ты же знаешь, как сейчас к этому относится. Да, то, что осталось в бутылке, там запер.
1: Запер. Запер, запер.
6: Не паникуй. Никакого отношения мы к его смерти не имеем. Ничего страшного не произошло.
1: Как? Ничего.
7: Глеб Иванович, ну вот, теперь вы куда-то запропали. Идемте скорее, пока вас не перехватили, и так все утро потеряли.
6: А Андрей Николаевич тут тарировку искал.
7: А. Глеб. Ну вот, я же говорил, нельзя вас оставлять.
0: Я поехала за венком, подпиши.
8: Ага. Да, там следователь приехал.
6: Следователь?
8: Из прокуратуры.
7: Ну, обычная формальность.
8: Сейчас всех вызывает.
6: Всех это кого?
8: Ну, кто имеет отношение.
6: К Печенкину?
8: Да нет, к спирту. Он же, говорят, от спирта.

0: Консервы чуть не забыли. На, положи. На спину не клади.
1: Так не хочется ехать.
2: Почему?
1: Не знаю. Какой-то внутри. Сама не пойму.
2: Просто ты устала. Да еще погода вон какая.
0: Сидят. Что вы сидите-то?
2: Ты шампура хоть почистил?
0: Я-то почистил.
2: О, как погода на человека действует, а?
1: А на тебя тоже погода?
2: А что, заметно?
1: Какой-то не такой.
2: Да, ты какая-то не такая, я какой-то не такой. Тоже погода.
1: Определенно вы сегодня не в форме.
2: Все ты замечаешь.
0: Братцы-кролики, ну что, мы едем или как?
2: Мы едем, а?
1: А может, не поедем?
2: Ну, правда, действительно.
0: Почему?
1: Ну, такая погода.
0: Какая погода? Завтра будет отличный день. Дождь покапал и прошел. Ну, вы лично как хотите, а я лично еду.
1: Андрюша один.
2: Да угу. Ладно, дядя шутит.
0: Пишите письма.
2: Старик только через мой труп.
0: Так, да? Ну, держи.
2: Это что, шашлыки будем жарить, что ли?
0: Защищайтесь, сударь.
1: Ой.
2: Ну, давай, давай.
0: Эдву премси.
2: Ну, пре.
1: Дуэль на шампурах современно.
0: А?
1: Ну, у вас здорово получается.
2: Садись. Тихо.
1: Андрюшенька, особенно у тебя.
2: Тихо. Так, иди сюда.
1: Тихо. Мальчики, осторожно, они же острые.
2: Так. Раз. Оп. Так.
0: Ну, Ермаков, держись.
2: Ой.
0: Что? Месье.
2: Да?
0: Je vous prie, жилетка.
2: О, je suis comme tout le monde, le monde est comme moi. На, держи.
0: Эх ты!
2: Ну что, ладно. Куда вам против голубых беретов?
1: Глеб, звонят.
0: Звонят, откройте дверь. Открой, а?
1: Угу.
2: Ну что ж ты?
0: Эх ты!
1: Ребят, Лидочка. Здравствуйте.
0: О, кто к нам пришел? Лидочка.
1: Товарищи, я попрошу без юмора.
2: Товарищ, вас без юмора.
0: Я могу без юмора, товарищ.
1: Я по делу.
2: По делу к вам.
1: Ребят, с Клавой Печенкиной. Клавонька, где ты там? Проходи, милый, проходи.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы проходите, садитесь, пожалуйста.
1: Уйдем. Нет, сиди. Ермаков, ты ведь Федю, Федор Петрович, ты ведь...
2: Одну минуточку. Наташ, поставь нам чайку, а?
1: Нет, спасибо, мы на одну минуточку. Уйдем. Клавонька, сейчас все узнаем и уйдем.
2: Наташ, поставь, мы действительно сами хотели, так что...
1: Хорошо.
2: Так, я слушаю вас.
1: Ермаков, ты ведь знаешь, сын у них, Толик...
2: Ну да, надо на работу устроить.
1: Да нет, он в армии. Вот сейчас приезжает, вызвали телеграммой отца похоронить. Угу. Ермаков, может быть, ему насовсем остаться с матерью?
2: Это вы меня спрашиваете?
1: Ну ты же служил, знаешь, что как. Парню 2 месяца осталось. Может, насовсем отпустит?
2: Надо попробовать.
1: А ей куда идти? В военкомат?
2: Да, прямо в военкомат.
1: Клавонька, слышишь, прямо в военкомат. А военкомат к военкому?
2: Да, прямо к военкому.
1: Ну, вот что мы хотели узнать. Ходатайство от института ей нужно?
2: Да, думаю, не повредит.
1: Простите, пожалуйста, Глеб, мы здесь будем или на кухне? Да нет, спасибо, я же сказала, что мы на минутку. Уйдем. Ну, хорошо, Клавонька, иди, милая, иди. Я тебя сейчас догоню, все узнай и догоню. Ой, господи, горе-то какое... Да, Ермаков, вот что хотели мы узнать еще. Ходатайство. Это ведь за подписью треугольника.
2: Я не знаю, Лида. Не знаю. Вам думать нужно головой. А вот что тут, что тут?
1: Глеб. А Тебя, Ермаков. Не ожидала.
0: Ну, ты даешь.
3: Глеб, я прошу тебя, догони ее. Ты слышишь меня? Я прошу тебя, догони ее. Андрей, что здесь происходит? Я спрашиваю, что здесь происходит?
0: Ну, что? Ну, Наташ, ну, достала человека, понимаешь? Ну, достала. Ну, она думает, в одном доме живешь, так можно в любую минуту явиться. Ну, есть телефон, позвони.
3: И только?
0: Наташ, ну, когда она на работе, по 20 раз на дню. Так еще и здесь. Ни сна, ни отдыха, измученной душе.
3: И только другой причины нет.
0: Вот на поезд опоздали, это да.
3: Так, хорошо. В какой квартире она живет?
4: Кто, Лида? Зачем тебе?
3: Зайду к ней.
4: Не надо это совершенно.
3: Хорошо, я сама найду.
4: Наталья! Наталья! Нет ее сейчас дома, у этой женщины умер муж. Они сейчас там готовят поминки.
3: Так приходили они что-то с поминками связано?
4: Если бы. Ты видела эту женщину?
3: Видела.
4: Ты видела, в каком она состоянии?
3: Глеб, это понятно.
4: Что это понятно? Это понятно тебе, понятно мне, ему понятно, но не ей. Зачем нужно было ее сюда вообще приводить?
3: Пусть она даже в чем-то и не права. Она все-таки женщина, а ты еще и хозяин.
0: Да уж, поинтеллигентнее можно было.
2: Ну ладно, все, выговорились. Собрание объявляю закрытым.
0: Братцы кролики, ну что, мы едем или как? Еще на 18:23 успеваем.
3: Глеб. Ермаков. Ну, я обещаю без собраний. Да-да-да. Ну, я прошу, не сердись.
4: Не висни, а?
3: Может быть, мне совсем уйти?
4: Может быть.
0: Ну, ты псих стал.
4: Ну, надо же этой идиотке, а?
0: Но она-то ничего не знает.
4: Да нет, Лида-то...
0: Лида? Брось ты мне, Лида. Что я, Натали, что ли?
4: Да нечего мне бросать.
0: У меня у самого из головы не выходит.
4: Ты про что?
0: Про то же самое.
4: Ты элементарных вещей понять не можешь. Пойми, рано или поздно это должно было произойти. Человек выработал свой ресурс, понимаешь? Не та машинка стала, подработала с машинкой. А он ее не берег.
0: А последняя капля наша.
4: Опять он со своей каплей. Да какая разница? Первая и последняя. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Простейшая арифметика, Андрюша. Слушай, а у тебя удобная позиция. По-моему, тебя не так волнует результат, как твоя эта капля или не твоя. Да не твоя, успокойся. Можешь спокойно переложить груз вины на Нинку из винного дела. Кто теперь вспомнит? Полегчало?
0: Нет.
4: Ну ладно, все, хватит, сняли эту тему.

0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Ну, как отдохнули?
1: Душевно.
0: Ой, вспоминала и завидовала. А я как проклятая.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Привет. Привет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вера.
2: Здравствуйте, Лельчика.
3: Ермаков, кого посылаешь на картошку?
2: Ой, Светик, завтра в колхоз.
0: Привет.
3: Иди получай сапоги и рукавицы.
0: Ну, неплохо было бы меня спросить.
2: Идите, идите, она все получит.
0: Что значит получит? Я никуда не поеду.
2: Андрей, дай мне последние результаты. По Днепру?
3: Ну, вы решите, наконец, едет, не едет.
2: Да, а то Петр Алексеевич просил. А все решено, идите, идите.
3: Светланочка, я записываю.
0: Да пишите, пишите сколько хотите. Да что это такое? Свет клином на мне сошелся.
2: Да, на тебе сошелся клином белый свет.
0: Да ну тебя, ну что, ты не знаешь, как у меня со временем? Мне суток не хватает. У меня все-таки аспирантский план.
2: А у меня народно-хозяйственный.
0: Ну что, послать, что ли, больше некого?
2: Кого?
0: Ну, смена кого-нибудь.
2: Хорошо, люди третью неделю в ночь выходят. Любой с радостью согласится. А ты в смену идет?
0: Да. Но это вообще не то, не сё.
2: Да? Да-да, Петр Алексеевич, несу. Несу. Ага. Андрей, давай.
1: На.
2: Ну, так что?
0: Да ладно. Поеду.
2: Ну, вот и умница.
0: Все настроение испортил.
1: А я бы с радостью.
0: Да. Тот-то ты ни разу не ездил.
1: Ну, не посылают.
0: Конечно, незаменимый такой.
1: Да.
0: Да, Андрей. На, вот, посмотри. Вот. Вся первая глава.
1: Погоди. Ты что, все начисто переписала?
0: Да. Да, я такая.
1: Делать тебе нечего.
0: Кстати, человеку это присуще делить работу на этапы. Зато я знаю, что у меня первая глава.
1: А это что такое?
0: Где?
1: А вот это вот.
0: А, это я думала...
1: Светик, там... ну никого не интересуют твои раздумья. Работа должна быть крепкой, а не такая каша-размазня. Ну, посмотри, бифштексу с кровью побольше, понимаешь?
2: Так, опять ты со своей диссертацией.
0: Ну, знаешь, это уже слишком.
1: Глеб Иванович, я не понимаю. Что случилось, Глеб?
2: В спирте был дихлоротан.
1: Чепуха какая-то.
2: Вскрытие показало.
1: Ну откуда дихлоретан?
2: Не понимаешь, Наталья, что в булочной работает. Перепутала.
1: Чепуха какая. Что же теперь? Погоди, получается, мы его... Что же теперь?
2: А теперь все. Все, абзац. Все к чертям собачьим из-за этой идиотки.
1: Но она не виновата.
2: А кто виноват? Я налил дихлоретан?
1: Но она же не нарочно, она просто перепутала.
2: Вот за просто перепутала, все угодим под суд.
1: Чепуха какая.
2: А ты как думал?
1: И она?
2: Нет, я сделал это исключение ради прекрасных глаз.
1: Глеб, это невозможно. Нам нужен был спирт. Она нам услугу оказала.
2: Медвежью.
1: Ты что?
2: Звоню, что?
1: Ни в коем случае. Нельзя ей говорить.
2: Что ты прикажешь делать? Надо идти признаваться, раз там дихлоретан.
1: Ни в коем случае. Ты что, хочешь, чтобы ее посадили? Ты этого хочешь?
2: Ну, все сядем.
4: Товарищи, между прочим, я сижу...
1: Мы заняты.
4: Простите, Андрей Николаевич.
2: Григорий Романович, да. Мы сейчас заняты. Что вы хотели?
4: Я хотел напомнить. Сегодня понедельник, завтра вторник, до среды, между
2: прочим. Спасибо, дни недели мы очень хорошо знаем.
4: Ну, когда же мы успеем, Глеб Иванович?
2: Вы странный человек, Григорий Романович. Вы считаете, что у нас один ваш завод, одни ваши лопатки. Мы тоже завалены работой, у нас тоже планы, тоже сроки.
4: Я все прекрасно понимаю.
2: А вы хотите, чтобы мы занимались исключительно только вами?
4: Ну, Глеб Иванович, вы же сами сказали.
2: Не волнуйтесь. Спускайтесь на стенд, мы все успеем. Не волнуйтесь, спускайтесь на стенд. Да, говорить ей, конечно, не стоит.
1: Да, конечно. Ты представляешь, что с ней будет?
2: Так, а если нас вызовут?
1: Думаешь, могут? Придумаем что-нибудь.
2: Что, например?
1: Ну, можем. Можем сказать, из дома принесли. А что? Спокойно мы могли принести из дома. Что, только у нее одной спирт больше взять негде?
2: Ну и где же ты его взял?
1: Привезли, Глеб, с севера, там в каждом магазине.
2: Уже готово с дихлоротаном? Уже попался, а там следователь, специалист, такой же, как мы в своей области. Да нет, историю, конечно, можно придумать более правдоподобную, но ведь нас возьмут под следствие, она узнает, тут же побежит каяться, ты же знаешь ее.
1: Черт, замкнутый круг. Ну, не знаю, остается молчать.
2: Вот, остается молчать.
1: А если вызовут?
2: А если вызовут, бог с вами. Какой спирт? Никакого спирта мы не давали.
1: Точно. А если как-то догадаются?
2: Догадаются, если только ты трепанешь.
1: Не болтай глупостей, пожалуйста.
0: На, подпиши.
2: Так... Начальнику отделения от инженера Коныгина С.А. заявление. Прошу перевести меня из лаборатории товарища Ермакова ГИ в любое подразделение. Ну, а причину надо указать.
0: Не важно.

0: прошу.
1: Ну-ка, дай сюда. Дай сюда. Что ты пишешь? Признаю свое поведение хамским. С переводом не согласен.
0: Ермаков.
1: Читать надо.
0: Светик, ты прости меня, я действительно погорячился, больше это не повторится. Светик. Светик.
2: Ой, а накурили, накурили. Ну, что это вы в комнате? Ну, ладно, я пошла. За сапогами и рукавицами.
0: Ну, пойдем, а то этот динозавр уже заждался.
1: Я догоню.

От гульщикам привет. Ты чего это? Понимаю. Не хочется, не работай. Да. Я на что? Нет. Друзья для того и существуют, чтобы на них разряжаться. Да. Да нет, уверяю тебя, он сейчас сам переживает. Пережевывает. Почему он? Я вчера тебе, между прочим, сам два раза звонил. Да. Да прощать, прощать. Альтернативы я тут не вижу. Нет, Натал. Тут я тебе не советчик. Ну ладно, я тебе еще позвоню. Пока.

Алло, алло, девушка, будьте добры, телефон юридической консультации на улице Свободы. Да-да, на улице Свободы. Спасибо.

0: Ой, хлопцы, задал я вам работы, а? Слушайте-ка, Глеб Иванович, а может, я вам помогу, разгружу вас чем-нибудь, а? Только скажите.
1: Пошли бы вы, Григорий Романович, по городу погуляли, что ли, а?
0: Я что, мешаю?
1: Да нет, не мешаете.
0: Просто неловко, вроде экскурсанта какого-то.
1: О, знаете что? Будьте добры, отнесите, пожалуйста, вот этот трансформатор в приборный, знаете где, да? Скажите, Ермаков просил. Будьте добры.
0: Ладно.
1: Так, пора выпроваживать.
2: Да. Как думаешь, Глеб? А он не мог видеть.
1: Как? Откуда? Что, у него рентген? Ты же за шкафом наливал?
2: Да.
1: Если только унюхал?
2: Ну да. Светик с ее носом не унюхал, а этот унюхал.
1: Кстати, вот она могла видеть.
2: Нет, она бы нам сказала.
1: Да, ты ее плохо знаешь. Она под дулом пистолета не скажет.
2: Нам. Нам давно бы сказала.
1: Логично, нам бы сказала. Ну-ка, давай с тобой проверим.
2: Что?
1: Держи ключи. Иди к шкафу.
2: Следствие ведут знатоки?
1: Ну ладно, ладно, иди. Он так и сидел?
2: Да.
1: А ты так и стоял?
2: Так вот.
1: Прекрасно. Так, теперь она?
2: Она на моем месте сидела.
1: Так, прекрасно. Ну-ка теперь отсюда.
2: Глеб, подойди.
1: Ну что, что, что?
2: Нет бутылки, я ее сюда ставил. Нету. Все, пропало.
1: Успокойся, успокойся, она у меня.
2: Где у тебя?
1: Дома, дома.
2: Ты что, ее вынес?
1: Нет, сама вышла, прошла через проходную, села в трамвай. А ты что хотел, чтобы я ее здесь оставил? А потом кто-нибудь и прямым сообщением к Печенкину? Еще как я проинтуичил.
2: Хоть бы сказал. Вон аж пот.

0: Ну, мы не идем еще на стенд?
1: Так а все, Григорий Романович, решили все.
0: То есть?
1: Сейчас подготовим заключение, можете брать билет.
0: Не понял.
1: По усталостной прочности ваши лопатки не проходят, увы.
0: Но ведь еще же есть.
1: Ну, испытаем еще 5 штук, погоды они не сделают. Чудес, Григорий Романович, не бывает. Так что ищите причины на месте, привозите новые лопатки, с удовольствием испытаем.
0: Но я же приехал для того, чтобы вы причину установили.
1: Ну, мы же не боги.
0: Не боги горшки обжигают.
1: Верно, но у нас и не частные гончарни.
2: Есть у меня вообще-то одно подозрение. Ну, это я так.
1: Любое подозрение нужно проверять. Это не день, не два, надо целую работу ставить. И не выдавая промечивых авансов, вы, Андрей Николаевич, можете назвать причину?
2: Нет.
1: Нет, и я не могу. А от подозрений Григорию Романовичу не легче. Так что так и договорились, да?
0: Ну ладно. Слушайте. Хотите, я вам все трансформаторы перетаскаю, а? Только сделайте что-нибудь.

0: Какое там еще подозрение-то?
1: Ты понимаешь, смотрел я под бинокуляром. На замках микротрещины. Угу. Видимо, большие остаточные напряжения могут
0: У меня такое подозрение, Андрюш, что ты идиот. Это без бинокуляра видно.
2: Ты что хочешь, чтобы он здесь остался?
0: Ну, не смыслишь ты в этом деле, Андрюша, но не лезь, я умоляю тебя. Если даже он о чем-то и догадывается, сам он никогда не пойдет.
2: Зачем ему в уголовное дело влезать? А вот если его вызовут, тогда что? Так что пускай он едет, пускай замки, трещины, это мы все сами. Напишем, позвоним, приедем, наконец.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лида.
2: Ну что, опять со списком? Теперь куда?
3: Мы Клаве Печенкиной собираем. Завком выделил. Но мы хотим от себя, от сотрудников.
2: Да, конечно, какой разговор?
0: Пожалуйста, забой.
3: Ой, у меня десятки сдачи не будет. Андрей, может, у тебя есть?
0: Да.
3: Что ты мне даешь? Я говорю, у меня десятки сдачи не будет.
0: Сдачи не надо.
3: Нет, ты видал, юморист у тебя дает 25 рублей и говорит, сдачи не надо. Я, конечно, ценю юмор, но надо знать, когда и над чем. Послушай, ты, Ермаков, здесь будешь?
0: Угу.
3: Я сдачу принесу.
0: Хорошо.
3: А ты в следующий раз думай.
0: Что такого?
5: Глеб, тебя секретарь просила зайти.
0: Спасибо.
5: Ну что, и тебе влетело? Да что, он не с той ноги, что ли, встал?
0: С чего это ты взяла?
5: Физиономии у вас были.
0: Да.
5: Соответствующие. Андрей, посмотри, вот не знаю, что здесь лучше.
0: Я тоже не знаю. Такую-то элементарщину можно самой?
5: Извини.
0: Пожалуйста.
3: А, Светланочка, мы тут Клаве Печенкиной собираем.
5: Ой, я выскочила сегодня без копейки. Андрей.
3: Нет, я вот тут Ермакову сдачу принесла. Рубль беру, а ты ему должна будешь.
5: Хорошо.
3: Ох, наревелась я вчера. Клаву-то я еще по производству знала, когда работала. Ох, и заводила была. Потом вышла замуж за этого горемыку. Правда, он тогда видный был.
5: А, по-моему, сын у них?
3: Да, сын Толик. Вот из армии приезжает отца похоронить. Клава в военкомат пойдет. Может, насовсем отпустят, раз такое дело. Хотя сын мужа не заменит. Придет, женится, только и видели.
5: Ну, внуки пойдут, будет ей хоть заботиться о ком.
3: Да. Хоть и бы пивоха была, я ведь его раньше знала. Хорошо. Добрый был. Добрый и слабый.
5: Лида, Лида, ну что?
3: Не буду. Нет, нет, не буду. Доброта его. Доброта его и погубила. Все друзья, приятели, все к нему. Кому телевизор почини, кому еще что, а он... Он безотказный. Деньгами-то благодарить не решались. Он бы и не взял денег-то, а вот... А угостить — это каждый. Кто водочки, кто спиртику. Да благодарились.

0: Пообедал?
1: Да, спасибо.
0: Спасибо тете Даше, что суп твой не убрала.
1: Спасибо.
0: Куда исчез?
1: Да надо было.
0: Странно. Ты знаешь, я тут подумал. Если всему виной остаточное напряжение, как ты утверждаешь...
1: Нет, это я предполагаю.
0: Вот и надо проверить. По-моему, что-то они там намудрили. Дело в технологии. Давай-ка займись этим. Надо все быстренько протонзометрировать. Сколько тебе лопаток на это? Ты слышишь, что говорю?
1: Слышу.
0: Старик, ну зря ты так расклеиваешься, ей-богу, ну. От того, что ты будешь трепать себе нервы, ничего ведь не изменится. Григорий Романович, ну что, заключение я составил. За билетом, конечно, еще не ездили, но ничего, мы сейчас кого-нибудь тут командируем.
2: А я никуда не еду, командировка у меня еще не кончилась, понадобится продлю.
0: Ради бога, мы вас не гоним, только что вам тут делать, я не знаю. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Вы с чем-то не согласны?
2: Не согласен.
0: Ну, тогда я отдаю под машинку.
2: Слушайте, вы понимаете, что это означает, а? Я вот с этим сейчас же иду к начальнику института.
0: Хоть к следователю, к черту или к дьяволу.
3: К следователю я не собираюсь.
0: Что вы сказали?
3: Вы что, думаете, я ничего не понимаю? Все я отлично понимаю. Конечно, неприятность. Чего не бывает. Но нельзя же в самом деле так вот раскисать. Если бы, знаете, каждый так, нам бы давно уже ни пить, ни есть было нечего. А мы и едим, и пьем, потому что есть обязанность, если хотите, долг. Вот и работайте спокойно, для нас сейчас это самое главное, а мы вам потом всем заводом в ножки поклонимся. Эх вы, слышали бы, как...

0: вашим заводом.
1: Так, так.
0: Запросите режим протяжки, в частности, скорость. Вы же замки там протяжкой делаете, да?
1: Да, но...
0: Связаться можно у секретаря, либо по телетайпу в административном корпусе.
1: Так, подождите, подождите. Что значит, вы думаете... Ага. Ну что ж, связаться-то я свяжусь.
0: Ты что на него ополчился?
2: Он клещ, Глеб, клещ.
0: А я тебя предупреждал. И, кстати, в данном случае он абсолютно прав. Так что хватит, старик, сопли распускать. Давай делом заниматься.
2: Все время такое ощущение, будто все все знают, но молчат. Из жалости или просто из желания себя не беспокоить. А мы с тобой, как страусы.
0: Ты мне не нравишься, Андрюша.
2: Ты мне тоже, Глеб.
0: Так, ну вот что, Андрей. Или ты берешь себя в руки, и мы работаем, или, извини, я понимаю, трудно сейчас с собой справиться. Так, давай мы сейчас тебя на Днепр пошлем.
2: Куда?
0: На Днепр. Сам же хотел. Посмотришь там на месте технологию, заодно катера, водные лыжи. И не будешь, наконец, мне мешать работать.
2: Работай.
0: Что, с видом на твою трагическую физиономию, что
2: ли?
0: А
2: что прикажете, спеть, сплясать? Что мне сделать?
0: Андрюша. Пойми, вокруг ведь не идиоты. Сколько мы с тобой знакомы, мы, кажется, считали, да? Я впервые перестаю тебя понимать. Утром, когда я все узнал, я ведь первый сказал, нужно идти и во всем признаться, а ты... Хватал меня за руку и говорил, не смей. И, кстати, был прав. Что изменилось? Должна же существовать какая-то логика в твоем поведении.
2: Не знаю, Глеб. Не знаю. Знаю одно. Надо пойти и во всем признаться.
0: Так, вот даже как.
2: Думаешь, истерика? Я все обдумал. Я все беру на себя.
0: Что все?
2: Все. Виноват я один.
0: Так, а спирт?
2: Спирт взял у Натальи.
0: Все-таки у Натальи. Еще вчера же утром ты
2: я
0: говорил.
2: Я консультировался с юристом.
0: Что?
2: Спокойно, я его еще по музыкалке знаю. Так вот. Если Наталья... Знала, что спирт будут пить, и налила по ошибке с дихлоретаном. Она привлекается по 106 статье. Это до 3 лет. Неосторожное убийство. А нам с тобой, мне, ничего.
0: Так, ну.
2: А если я сказал, беру спирт для промывки, а сам дал Печенкину? То она к уголовной ответственности вообще не привлекается.
0: А ты до 3 лет?
2: Я неизвестно. Судить будут, но как еще посмотрят? Он сказал, это юридический казус. Им такие задачки давали еще в университете по курсу права.
0: Так, лихо придумано.
2: Это не придумано, Глеб. Это все по правде, как есть.
0: Да, лихо придумано. А как же ты, Андрюша, за меня-то решаешь, а? Как-то не по-товарищески это.
2: Ну, не все тебе за меня. А потом брал спирт я, давал я.
0: Ну, в конце концов, чья была идея?
2: Ну, мало ли у кого какая идея. Я-то согласился.
0: Ладно, оба виноваты. Чего там так, что вот, Андрюша, либо оба идем и во всем признаемся, и тогда действительно по правде, либо оба молчим.
2: Ну, нельзя тебе идти. Глеб.
0: Почему?
2: Потому. Должен я и все.
0: Слушай, ты прям как Наталья, ей-богу.
2: Она тебя любит? Если с тобой что-нибудь такое. Она же все возьмет на себя. Ты не понимаешь, нет?
0: Вот даже как. Значит, ради меня она это сделает, а ради тебя не станет.
2: Не знаю.
0: Не надо, Андрюша, не надо. Ты же не Иисус Христос, ни мне, ни Наталье не нужна твоя искупительная жертва.

0: мой, а накурили? Накурили? Ну, невозможно с вами сегодня.
1: Глеб Иванович! Глеб Иванович, ура! В самом деле, изменили скорость. Действительно протяжка.
2: Ну, ой, так а я что вам говорил, а?
3: Вы же гений, Глеб
2: гений,
3: Иванович.
2: Гений у нас вот.
3: Значит, что же, хлопцы, летаем.
2: Летаем.
0: Ура!
4: Здравствуйте. Простите, кто из вас Ермаков?
2: Я Ермаков. Что вы хотели?
4: Можно вас на минуточку? Я следователь Шитиков из прокуратуры. Зайдите, пожалуйста, ко мне на второй этаж. Минут через 15.
2: Хорошо. Кто это был? Следователь.

0: Пожалуйста, дай мне сигарету.
1: Что ты, Светик, ну успокойся. Я же тебе сказал, это сделал я. Виноват я один.
0: Оставь. Что, я дурочка? Не знаю тебя, не знаю Ермакова.
1: Ну ладно. Ты что?
0: Понимаешь, у Володи сестра, а отец ее мужа какая-то величина. Я уверена, он может что-то сделать.
1: Не надо. Не надо ничего делать. И успокойся. Совершенно он здесь ни при чем.
0: Почему же его так долго держат?
1: Сейчас придет. Если кто и задержится, так это я. Только вот как с твоей диссертацией быть, а?
0: Все это глупости.
1: Ну ничего, я тобой буду оттуда руководить.
0: Нелепая затея.
1: Ну не скажи. Мог же Генри там писать рассказы? Мог. А Кибальчич там же разработал реактивный аппарат. А уж мы с тобой как-нибудь.
0: Все это ерунда. Это диссертация, вообще все.
1: Нет, нет, вот это я не понимаю. У тебя крепкая работа. Ничего не значит, что я тобой руковожу. Да, математическая подготовка у тебя действительно оставляет желать лучшего. Но основное, суть, это твое. Это твое.
0: Никому это не нужно.
1: Света! Ну, прости. Тогда я не понял.
0: Просто хотела что-то доказать. Не себе, конечно. Ему.
1: Кому?
0: Глебу. Ты знаешь, он меня никогда не воспринимал всерьез. Даже тогда.
1: Свет, я-то вообще ничего не знал.
0: Естественно. Такой малозначительный факт в его биографии. На отрезке времени ТН, ТН плюс единица. Длиной... В один трудовой семестр третьего курса.
1: Погоди, это сколько ж лет? 8? 10?
0: 9.
1: 9 лет. Светлана. Свет. Свет, не надо, ну. Погоди, подожди, а как же Володя-то? Володя, как?
0: Ну что, Володя? Любимый муж. Жарю ему котлеты, когда он случайно не в командировке. А по-твоему, лучше, как Лида наша? Бег на месте, изображать с этими списками. Как будто так можно убежать от одиночества. Я уверена, она и котлет-то никогда не поджарит. Кого жарить? Себе? Так пусть уж лучше Володя. Я не максималистка. Осуждаешь.
1: Нет, ну что ты.
0: Тебе этого не понять. Вы мужчины.
1: Пойдем покурим.
0: Ой, я совсем забыла. Курите здесь, я ухожу.
2: Ну что, собственно говоря, рассказывать и нечего. Вызывают всех начальников подразделений, только поэтому и меня. Ну, единственное, поинтересовался, почему он взялся не за свою работу, которая ему не положена была. Ну, я объяснил, в каких мы были отношениях, что он хотел сына к нам пристроить. Вот и весь разговор.
3: Значит, ничего не сказал.
2: Ты же не велел? Да, дотошный. Думаю, будет вызывать всех подряд, так что готовься. Надоело. Вкалываешь, вкалываешь, не для себя стараешься, для других. А приходится изворачиваться, хитрить. А другой ни черта не делает. И никакой тебе ответственности. Пришел, отсидел, все за ту же зарплату.
3: А может, не надо? Может быть, не надо изворачиваться, хитрить?
2: Вот ответь мне на один вопрос, Андрюша. Вот у тебя абсолютный слух, да?
3: Говорили, а что?
2: Музыкалку с отличием окончил.
3: Да.
2: А зачем ты в технику пошел, а?
3: То есть?
2: Ну, я бы к тебе на концерты с цветочками ходил бы, а? Да нет, вру. Пахать надо, понимаешь, старик, пахать, вкалывать. 6 лет я этому стенду отдал, 6 лет я его по винтику собирал. Что же теперь-то, псу под хвост? Скажешь, незаменимых нет, верно, заменят. Вопрос, когда? И будет ли эта замена равноценна? А если уж быть честным до конца, я его делал не для дяди, нет. Это мой пот, мои нервы, кусок жизни. Кусина, потому что в таком режиме я уже не смогу работать никогда.
3: Погоди, для чего ты все это говоришь?
2: Вот в ответ на твою реплику. Ты знаешь, я вот несколько раз замечал. Вот летит самолет, да? А ведь ты не посмотришь. А я всегда смотрю и удивляюсь. Такую штуку и так высоко закинули. Ведь летит, не падает. Могучий человек. Вот, вот она симфония. А я ее исполнитель. Если хочешь, первая скрипка. Это как на рулежке пассажир увидел, как у самолета крылья болтаются. У него одна забота, как бы они ни отвалились. Но ведь мы-то с тобой знаем, что крылья у самолетов не отваливаются. А вот двигатель, особенно по вибрациям, напряжен предельно, это уже наша с тобой пархия. И от того, как мы в ней с тобой управляемся, зависит не одна жизнь, а сотни, сотни жизней. А пассажир, он что? Он купил билет, он не думает, он летит, он доверяется целиком, не конкретно, конечно, Ермакову, Петрову, Сидорову. Он доверяется оптом, что о нем позаботились, что все сделано как надо, иначе бы не полетел. Но ведь я-то знаю, кому он доверяется. Мне. Наверное, когда композитор слышит свою песню. Дело даже не в том, знает или не знает, что это он написал, а поют твою песню. Это приятно. Вот так и мне. Поют, не поют, это еще полбеды, не смертельно. А вот если самолет...
3: Чего ты хочешь?
2: Я?
3: Да, ты.
2: Ну да ладно, да ты не подумай, что я тебя уговариваю. Нет, нет.
3: Но ты можешь так...
2: Как?
3: Жить.
2: Да, Андрюша. Потому что вот такие, как ты, не можете. А я должен, понимаешь, должен так жить. У тебя ведь, Андрюша, все здесь, в голове. Захочешь отнять, не отнимешь, при тебе останется. А у меня ведь мои железки отнять можно. Вот ведь как?
3: Я же сказал, Глеб, виноват я один.
2: Не знаю. Ну, может, ты и прав, а? Ну, действительно, не совать же 3 головы в 1 петлю. С нашей стороны было бы нерентабельно. Ну, Наталью я сумею уговорить, чтобы не рыпалась. Значит, один из нас должен взять огонь на себя, тогда другой выведет его из-под огня, и я тебя выведу, я обещаю. Алло, Беленкова, пожалуйста. Что, не будет совсем?
3: Она в отгуле.
2: Зачем ей?
3: Спроси.

0: Алло, Наталья, это я. Дело не в словах, а я не хочу оправдываться. Так, ну вот что, я хочу тебя видеть. Учти, если ты не приедешь, приеду я с ведром масляной краски и напишу на твоем доме на всех четырех стенах, что я тебя люблю. И в подъезде напишу, учти. Хорошо, я жду. Так, значит, идешь, да?
1: Я сказал все.
0: Если решил, иди сам. Это зачтется. Слушай, а вот этот твой музыкант, он ничего, мужик? Можно на него положиться, а?
1: Да не надо никого. Пусть будет, как будет.
0: Нет, ну такую жертву я не могу от тебя принять. Тогда я сам все возьму на себя.
1: Никакой жертвы. Никакой жертвы. Дело не в тебе. Во мне самом. Понимаешь? Никогда раньше не задумывался. Я всю жизнь за кого-то прячусь. Да-да. За папу с мамой. За тебя. За себя. Тоже удобно. Главное найти себе оправдание. А уж себе оправдание всегда найдешь. И всегда находил. Да. До сегодняшнего дня. А сегодня, сегодня словно все в ином измерении, где уже ничего нет, ни оправданий, ни обвинений, как и Печенкина нет. И я, Глеб, я к этому причастен, и надо за это отвечать. А не чтоб меня выгораживали.
0: Пойми, я хочу организовать тебе защиту в полном соответствии с советскими законами, а не пускать все на самотек.
1: Пойми, Глеб, мне сейчас это крайне необходимо. Смогу я сам за себя ответить или нет?
0: Уверен, максимум, чем это чревато, получишь административное взыскание. Ну, взыскание мы потом снимем и все дела. Так этот твой юрист из музыкалки, как с ним связаться? Домашнее у него есть?
1: Мы с тобой говорим, Глеб, как на разных языках.
0: Да нет, Андрюша, на одном. На одном, только ты в стихах, а я в прозе жизни.

0: Привет.
1: Привет.
0: А я боялся, что ты не придешь.
1: Пришла, чтобы ты не тратил масляную краску в подъезде. Ну что ты, Глеб?
0: Что?
1: Ну куда же я тебя дену с Ермаков?
0: А я действительно боялся, что ты не придешь.
1: Ну и хороший у тебя Ермаков.
0: Ну ты же не приходила.
1: А что же мне каждый день приходить убираться?
0: Ну, можешь вообще перебраться.
1: В качестве кого? Домработницы?
0: Жены.
1: Какое жалование положишь?
0: Я серьезно, вполне.
1: Ой, Глебушка, нельзя тебе так много работать. Ты меня пугаешь сегодня. Ну, ладно, возьмемся за уборку.
0: Ну, ладно, ладно, успокойся, успокойся. Проходи сюда, садись. Ты есть хочешь?
1: Ну, что ты на меня так смотришь? Ну, как будто вчера познакомились.
0: Это что, у тебя родинка, да?
1: Это чтоб меня не подменили. Да. На такое великое открытие у тебя ушло целых 2 года. Глеб, у тебя что-то случилось?
0: Случилось, случилось.
1: Что-то по работе?
0: По работе, по работе.
1: Ну, говори.
0: Говорить?
1: Угу.
0: Скажи, вот спирт, который ты давал Андрею, что это за спирт, а?
1: Спирт? Обычный, гидролизный. А что?
0: В нем оказался дихлоротан.
1: Нет.
0: У нас приборист отравился совсем.
1: Нет.
0: У нас сейчас следователь.
1: Я должна пойти?
0: Нет, он вызовет, когда надо будет.
1: Я клянусь тебе, что спирт был чистый, Глеб.
0: Толенька, это было бы прекрасно, чтобы стать правдой.
1: Да я же химик, я знаю, что я наливала. По инструкции дихлоротан всегда хранится отдельно.
0: Да? Скажи, ты можешь сделать анализ? Поехали, а?
1: Анализ? Так я же вам весь спирт отдала, последний.
0: Подожди, я сейчас.
1: Глеб! Как же это могло произойти?
0: Что, Ольга, хватит? Поехали?
1: Мы сегодня раньше кончаем, уже все закрыто.
0: А черт, ждать до следующего утра.
1: Нужна дистиллированная вода.
0: Ну, где же я ее возьму? Есть только в аптеке, а что, можно дома?
1: Нужна дистиллированная вода.
0: Ну, так я сбегаю.
1: Не надо. Наскреби в холодильнике и растопи.
0: Гениально. Сколько надо?
1: 100 кубиков.
0: Сейчас, я в 1 секунду, подожди. Ну что, вот соль, хватит, а? Что с тобой? Что с тобой? Ты что наделала? Идиотка, ты понимаешь, что ты... Ты же отравилась, Наталья. Подожди, я сейчас вызову скорую помощь. Они быстро приедут. Как там? 0,2, 0,3, да? Сейчас. Подожди, они сейчас быстро приедут.
1: Глеб.
0: Идиот.
1: Глеб.
0: Что ты сделал, а?
1: Глеб, подожди, не делай глупости, Глеб. Ты посмотри на меня. Ты видишь? Я жива. Жива. Ну, что ты на меня смотришь? Как будто бы я сделала харакири и приглашаю тебя танцевать. Просто горло обожгло. А спирт чистый.
0: Господи.
1: Знаешь, Глеб, я каждый раз, когда ложусь спать, пока не усну, лежу и думаю... Ты делаешь мне предложение. Вот как это будет? Что ты мне скажешь? Как ты мне скажешь? Сколько раз я себе представляла и так. А получилось и не так, и не так. Но почему в жизни, когда чего-нибудь очень ждешь, не сбывается? А если сбывается, то не так, как хотелось бы. Глеб, так покупать мне фату?
0: Ну, конечно же, покупать. Слушай, если этот спирт чистый, а? Надо же этому идиоту. Ну, подожди, я ему сейчас позвоню. Он у нас ведь там на Голгофу восходит, да?
1: Глеб, Глеб.
0: Что с тобой? Что с тобой, Наталья? Что с тобой? Что с тобой?

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это я. Я дал этот спирт Печенкину. Я не знал, что там дихлоретан.
1: Садитесь.
0: Спасибо.
1: Сегодня у нас понедельник. Кончается.
0: Вы знаете, я заходил к вам часа два назад. Вас не было.
1: А, да, мне говорили, передавали. А я у вас здесь с субботы.
0: Да. Собирался.
1: Что, простите?
0: Собирался с духом.
1: А, ну хорошо, что собрались. 15 сентября, в пятницу, Печенкин вынес с территории института ваш спирт.
0: Да.
1: На проходной он встретил своего приятеля, механика ОГМ Звонарева. Они пошли с ним в гараж, где этот спирт был выпит. Показалось мало, Звонарев пошел за красненьким, а Печенкин остался ему ремонтировать зажигание к мотоциклу. Оставшись один, находясь в состоянии опьянения, он наткнулся на бутылку с дихлоретаном. Выпил, почувствовал себя плохо. Ушел домой. Вернувшийся Звонарев его не застал. Сел на мотоцикл и на два дня уехал на рыбалку. А вот когда он вернулся и узнал о случившемся, он прежде всего пришел ко мне. Я был с ним в гараже. Вот фляга. Узнаете?
0: Да.
1: Там же обнаружена бутылка с дихлоретаном. Вот результаты экспертизы. К счастью для вас, спирт оказался чистым. Скажите, это обязательно нужно было? Этот спирт и тому подобное.
2: Андрей, простите, мне нужен...
1: Да, пожалуйста, мы практически все кончили.
0: До свидания.
1: До свидания. Алло.
3: Что?
1: Одну минуточку, простите.
0: Там дихлоретан. Она отравилась. Тем же самым.
4: Кто отравился?
0: Беленкова, Наташа.
4: Да постойте же, кто вам это сказал? Вы сказали?
2: Я.
4: Какая больница?
2: 33-я.
4: Спасибо. Алло. Здравствуйте, следователь Шитиков с прокуратуры. Будьте любезны, к вам поступила Беленкова Наталья...
0: Как... Владимировна.
4: Владимировна. Так. Понимаю. Понимаю. А анализ крови?
0: Она жива?
4: Понимаю.
0: Она жива?
4: Понимаю. Да жива ваша знакомая, жива. Ой. Так, хорошо, я подожду.
0: Господи. Спирт. Зачем же она его выпила? Зачем?
4: Ну, зачем это, я не знаю. Ну, вот как? Ну, знаете, возможно, бывает сильное нервное возбуждение. В таком состоянии человек практически может выпить все, что угодно. Ну, кислоту, например. Вкуса не почувствовать. Ну, знаете как, оставят на столе родители недопитое вино. И если ребенок попробует, и спазм сразу не наступит, то он так может все и выпить до конца, а потом вот везут. Алло? Да. Благодарю вас. Спасибо. Дихлоретан не обнаружен. Просто шок.
0: Шок? Шок — это опасно?
4: А вы что думаете? Умирают только от дихлоретана?

0: Привет.
1: Привет.
0: Ты представляешь, эта идиотка, я хватаю машину, прилетаю, говорят, выписалась, уехала.
1: Я знаю.
0: Ты что, дозвонился? Я звонил.
1: Я забрал ее из больницы.
0: Ты? Когда успел? В начале 9-го ее уже не было?
1: Успел.
0: Ты что, всю ночь дежурил, да?
1: Да, кстати, я еду в колхоз вместо Коныгиной.
0: Это еще зачем?
1: Я поеду.
0: Да брось ты валять дурака. Интересуешься, как булки растут, да? Так я тебе расскажу. Вот заметь, как только ты начинаешь проявлять инициативу, это бог знает во что выливается. Ведь шума-то наделал. Прямо драма, трагедия. А в результате-то что? В результате ружье оказалось незаряженным. Так что уж положись на мою широкую спину, нам ее с тобой на двоих вполне хватит, а?
1: Больше не хочу.
0: Ну, в жизненных вопросах я немножко больше тебя разбираюсь.
1: У меня своя спина есть.
0: Конечно, конечно. Только ведь ты на ней не таскал.
1: Вот и потаскаю.
0: Ну, не надорвешься?
2: Здравствуй.
1: Здравствуй, Наташа.
0: Привет. Так, ну, сейчас я с тобой поговорю.
2: Ты поехал, Андрей?
1: Поехал.
2: Счастливо тебе.
0: Мадам, в чем дело? Я прилетаю. Говорят, выписался, уехал. Это во-первых. А во-вторых?
2: Во-вторых, твои ключи.
0: Как это понимать?
2: Не понадобится больше.
0: Да что происходит? Я не понимаю.
2: А ничего не происходит, Глеб.
0: Но я же вижу.
2: Все уже произошло.

0: Опять воинский эшелон. Вы заметили, товарищ Акиф? Чем ближе к Москве, тем чаще воинские эшелоны нас обгоняют.
1: А это хорошо. Есть, значит, силушка. Да и не дойти, мне думается, Деникину до Москвы. Да, Сергеич, а далеко еще до нее?
0: Да что вы, разве не заметили? Давно дачные места пошли. Значит, подъезжаем.
1: Леса здесь какие. Березы много. Оттого лес светлый, нарядный. Вроде поезд скорость сбавляет.
0: Да, уже приехали. Собирайтесь, морячки!
2: Что, уже?
1: И здесь нас дождь встречает.
0: Да что дождь? Смотрите, кто нас встречает. Петр Петрович.
2: Кто?
0: Да академик Лазарев. Видите, вон, у фонаря. В мерлушковой шапке, в очках.
2: Вижу, вижу.
0: Петр Петрович! Петр Петрович, мы здесь!
3: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте! Ну, как добрались?
4: Всяко дороги было.
5: В общем, благополучно доехали.
4: Правда, вот из-за воинских эшелонов задерживались малость. А так...
5: Чего?
3: Ну, все здоровы?
5: Мы-то здоровы!
3: Ну, вот и прекрасно, вот и прекрасно. Теперь отправляйтесь отдыхать. А где же главный академик? Где товарищ Аким?
5: Эй, Сизов!
6: Вон,
7: здесь, ловите, мадам.
3: Так вот вы какой. Ну, здравствуйте, Петр, очень Петр, рад, здравствуйте. Очень рад. Прошу вас с товарищем Юргеевичем поехать со мной. Пойдемте, вот сейчас извозчика возьмем и быстренько доедем. Идемте.
0: Привести бы надо себя в порядок, а то вид у нас не очень презентабельный.
3: Ничего. Но позвольте, товарищ Аким, вы без шинели приехали?
1: Да вот так и приехал. В гимнастерке.
3: Вы ведь совсем промокли.
1: Ничего.
3: Ах, как неосмотрительно. Ну, не беда.
8: Ну, вот мы и приехали. Прошу вас, проходите.
1: Спасибо.
8: А вещи здесь можно оставить?
0: Да я здесь.
8: Кладите здесь. Вот, располагайтесь. Ага, все? Подружу. Ну, пойдемте. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Заходите.
0: Как приятно после такой дороги вот в домашнюю обстановку попасть.
1: Да, а то мы в последнее время все больше по теплушкам.
0: Да.
8: А вот, возьмите-ка эту куртку. Вот, и переоденьтесь в сухое, товарищ Аким.
1: Спасибо.
8: Вот, вот так вот. А потом спасибо. Будем вас лечить.
0: Во.
8: Вы ведь простыли.
1: Лечить?
0: Вы что, Петр Петрович, мы там 100 раз простывали за лето, хоть бы что.
1: И от такой ерунды лечиться, что вы.
8: А вот чихаете, значит, все же простудились. Ну,
1: да
8: идемте
1: ничего.
8: В столовую. Идемте в столовую, вот, идите. Тут уже
0: сюда.
8: Чай нам приготовили.
1: Чайку неплохо, сейчас горячий.
8: Вот. Садитесь.
1: Да.
8: Спасибо. Вот так садитесь. Так, ну-с. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Пейте.
0: Поверьте, Петр Петрович, вот как раз домой-то сейчас нам и не хотелось. Ведь только-только дела пошли.
1: Да.
3: А вот в нашу магнитку даже враги поверили. В Ростове-на-Дону, по сведениям, которые до нас доходят, собираются запродать всю аномалию.
0: Зелен виноград.
1: Это точно.
3: Товарищ Аким, а где сейчас Тихон Романович Оськин и его спутница, молодая учительница?
1: Полина Фомина?
3: Да. Полина Сергеевна.
1: На этот вопрос ответить не смогу. Не знаю. Но уверен, воюют где-то.
3: Да. Да, ну, пейте.
0: Спасибо уже.
3: Отогрелись немного, а?
1: Отогрелся. Спасибо, Петр Петрович.
3: Вот, а теперь идите горячую ванну принимать. И простуды как не бывало.
1: Ванну? Да нет. Мне на вокзал нужно. Утром будем теплушку разгружать.
3: Вы, молодой человек, теперь наш. Давайте слушайтесь. И вообще, лучше не упрямьтесь. Идите.
1: Ну, Петр Петрович.
3: Идите, сударь, вода стынет. А дрова по ордеру, дорогой мой, выдаются. Так что... Прошу.
1: Ладно, раз такое положение, спорить не приходится.
3: Да, товарищ Красин, приехали. Юркевич только что ушел от меня. Успешной ли я считаю работу экспедиции? Безусловно. Более того, Леонид Борисович, ее работа позволяет ставить вопрос практически.
2: Полученные результаты, на мой взгляд, представляют собой данные, вполне пригодные для технических разведок. Что? Что? А, да! Да, для закладки первых буровых скважин.
3: Товарищ Сизов, у меня, я его лечу. Вань не парится.
2: Хорошо, передам. Всего доброго, Леонид Борисович.
1: Федор Петрович, кто это обо мне спрашивал?
2: Нарком, товарищ Красин.
1: Нарком?
2: Да. Просил вам передать, чтобы в понедельник обязательно были на заседании комиссии.
1: В понедельник?
2: Да. Угу. А в Кремле он от нашего имени скажет. Несмотря на трудности военного времени, дело с Курской магниткой продвинулось вперед. Правильно я информировал наркома? Может он так сказать?
1: Вполне может.
2: Отлично.
6: 20 сентября 1919 года в помещении Московского отделения Академии наук заседала комиссия по Курской магнитной аномалии. Присутствовали академики Лазарев, Ферсман и другие ученые. Трудно поверить, это в голодной-то Москве обсуждался этот вопрос, когда деникинские войска были под Курском. Более того, во время заседания стало известно, что Курск уже во власти белых войск. И тут я потерял голову. Еще до конца заседания я выскочил из академии и помчался на Курский вокзал. Все, свой долг перед наукой я выполнил, мелькала у меня мысль. Экспедиция благополучно добралась до Москвы и уже отчитывается о своей работе. Теперь у меня одна задача — побыстрее туда, в армию, где воюет Станкевич. В тот же день я выехал с первым же красноармейским эшелоном в сторону Орла.
7: Слава Богу, наши доблестные войска заняли Курск. Теперь пировать можно со спокойной совестью. Эй, официант, еще бутылочку. Вот мы сидим с вами, дорогой господин Сапогов, в Ростове.
9: Да.
7: А раньше-то господа в бархатный сезон уезжали на берег Черного моря или в Крым.
9: Ничего, нам и здесь неплохо.
7: А супруга ваша в Крыму отдыхает?
9: Да. В Ялту укатила.
7: Ах, прекрасно.
9: А вы, Юлий Христофорович, кажется, на минеральные воды хотели?
7: Да, подлечиться.
9: Теперь можете ехать. Вы заслужили отпуск на лечение, и я вас отпускаю. Спасибо. Я вам его даю.
7: Спасибо.
9: У нас там в правлении достаточно жуликов, и кто-нибудь заменит вас на 3-4 недельки. Сам я тоже уезжаю.
7: А куда, осмелюсь спросить?
9: В Курск. Меня папаша к себе требует.
7: А, ваш тесть Савелий Павлович Бурыгин.
9: Вот именно. Ага. Он уже у себя в усадьбе хлопочет, и надо ему кое в чем помочь.
7: Ой, а на бирже-то что делается? Ой-ой-ой-ой-ой, теперь уже не кольца с бриллиантами идут с молотка, а дворянские имения, угольные шахты.
9: Да? О. Интересно, а сколько на сегодня продано участков Курской аномалии? Но я имею в виду не сами участки, а только акции.
7: Да, по-моему, около 100.
9: 100?
7: Да, конечно, среди покупателей есть много подставных лиц. Да.
9: Ясно, ясно. Не таким же, как, скажем, сэр Хольман и Демонжен быть на виду. Это им совершенно ни к чему.
7: А вот как они это сделали?
9: А очень просто. Сэр Хольман приобрел часть акций на будущие доходы с Курской аномалии. Но эту операцию он произвел через подставных лиц из штата своей миссии. А в портфеле Демонжена, как я посчитал, акции почти на 100 миллионов.
7: Но это же составляет больше трети всего капитала железнорудного общества.
9: Ну, все это лично для меня уже не имеет значения. Вот, посмотрите. Вот перепечатка из английской газеты. Вот почитайте, вот здесь, в это место. Вот ниже. Вот, это заявление британского премьера Ллойд Джорджа. Простите.
10: Так. Я не могу решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света, где проникавшие внутрь ее иноземные армии всегда испытывали страшные неудачи. А? Пойдемте подышим на балкон. А?
9: Пойдемте.
10: Ну вот здесь дышится как будто бы легче, правда? Ох, Виталий Алексеевич, а вот что это значит, Ллойд Джордж?
9: Это значит, что госпожа Антанта готовится бить отбой. Конечно, большевики Кремля и не угодны, как мне, вам и всему нашему кругу. Большевики — это наша общая гибель, смерть. Но не милейшему Деникину их победить. Он будет бит, как были биты Колчак и другие.
10: Тихо, что вы? Ну что вы такое говорите? Ну, за такие слова сейчас могут запросто взять да повесить.
9: Я ведь не у себя в Осваге, где, говорят, даже стены имеют уши. А на веранде в кафе у Романова. Здесь спокойно. Кстати, вы заметили, на аукционе я ни одной акции не приобрел.
10: Заметил, Виталий Алексеевич. По книгам видно, за вами лично нет акций.
9: А вы, небось, накупили, продайте. И поезжайте себе лечиться на минеральные воды. Но лучше в Сочи, если, конечно, туда сумеете добраться. Оттуда легче будет вам махнуть при случае в Константинополь или в любую страну Западной Европы, если вас только не влечет вглубь Азии.
10: Вы все шутите, Виталий Алексеевич.
9: Вот вам поручение. Пока я буду в Курске, продайте на бирже усадебку моего тестя. Возьмите, сколько не дадут. Потом будет поздно, мой дорогой коммерсант.
10: Боже мой, Виталий Алексеевич, я вложил в акции все свои средства, и вдруг вы такое говорите. Даже имени тести приказываете продать. Может, на фронте произошел разгром, а? А от нас, простых смертных, это пока скрывают. Может, в Европе революция?
9: Ну, успокойтесь. Пока что в Западной Европе все остается почти как было. Дела здесь на фронте идут прекрасно, и если не до Москвы, ну, то хоть до Орла Деникин, по всей вероятности, дойдет. Но военное счастье изменчиво, и этому учит нас сама история. И в момент крутых перемен главное, Юлий Христофорович, это не журавль в небе, а синица, которая у тебя в руках.
10: То есть?
9: То есть нечто реальное. Например, валюта, драгоценности. В этом суть поручения, которое я вам дал. Имение Бурыгина продать. Сейчас, в момент успеха Деникина, покупателей много. А деньги в уплату брать не бумажными ассигнациями, не выпущенными Деникиным колокольчиками и не катеринками, а лишь драгоценным металлом.
10: Вы имеете в виду только золотом?
9: Почему? Можно жемчугом, бриллиантами, золотыми пятерками и десятками, царской чеканки, долларами, франками, английскими фунтами тоже можно.
10: Так. А куда, сказали вы, послан Мамай?
9: А это ж не ваше дело, мой друг.
10: Но вы ясно сказали, я хорошо помню, что Мамай куда-то уехал. Куда же? А?
9: О кубышке своей подумали, Юлий Христофорович. А? Она там, в пруду, да? А хорошо вы ее запаяли. А ваши кубышки и ее сказочных богатствах мне Мамай уши прожужжал. Это когда же вы ее туда закинули? А? В 17-м?
10: Ох, боже. Ну? Да, в 17-м.
9: А,
10: значит, вы все знаете.
9: Знаю.
10: Скажите правду, Мамай сейчас там? усадьбе вашего тестя орудует, да? В пруду? А с ним и Зарайский, наверное. Он-то знает о кубышке. И ваш тесть тоже. Ой, я погиб. Я разорен. Я совсем нищий.
9: Ну, зачем так отчаиваться? Зачем? Вообще, конечно, жаль, если такая реальная ценность пропадет. Это не Панама, вроде нашего акционерного общества. Это вещь.
10: Ой.
9: Ну, успокойтесь, успокойтесь. Ну, сказано вам, не раскисайте. Там в усадьбе еще не додумались искать вашу купышку. Мой тесть пока занят другим.
10: А, но Мамай Зарайский.
9: Мамай? Ну, так уж и быть, скажу, чтобы вас перестало трясти. Мамай послан на одно задание в тыл красных. И уцелеет ли еще вопрос? Зарайский, подошедшим до нас сведениям, был арестован красными вместе с Якушевым. Оба, вероятно, уже расстреляны.
10: Ой.
9: Ну, а ой. С моим тестем я уж как-нибудь слажу.
10: Ой, ну, знаете, вот, Виталий Алексеевич, вы все-таки необыкновенный человек. Я просто сейчас...
9: Ну, ладно, позвольте вас поцеловать. Перестаньте, не люблю я этого. Я сам льстец, знаю цену лести. Сам обманщик, знаю цену обмана. Но вот этой душещипательности я терпеть не могу. Я человек... 20 века ясно вижу, что он нам несет. А вы, Каретников, еще в 19 веке, как и мой тесть. Вы обречены, мой дорогой.
10: Да? Обречен?
9: Да.
10: Угу. Ну что ж, давайте договариваться, как в 20 веке. Итак, сперва будет поднята из пруда моя кубышка. А уж затем я сбуду усадебку Бурыгина за реальные ценности. Согласны?
9: Что ж, дело есть дело. В таком случае завтра же на моем автомобиле мы вместе едем в усадьбу к моему тестю.

0: Витёк, дорогой.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Рад видеть. Наконец-то смог ко мне выбраться.
1: Ну, дела, дела.
0: Понимаю, понимаю. Юлию Христофоровичу нижайшее.
2: Здравствуйте, господин Бурыгин, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Видите, как обворовали меня, как обчистили.
1: Да,
2: да, да, да, да, да, да.
0: Ну, ничего, ничего. Я с них 3 шкуры спущу.
3: А ты там чего встал? А ну-ка, тащи бревно!
4: Тяжелый очень. Подмогу бы кого?
3: Подмогу, давай, давай.
1: А что здесь происходит? Кто эти оборванцы?
0: Да вот, останавливаю свое имение. Курский губернатор, дай бог ему здоровья, прислал 500 пленных красноармейцев и 10 казаков для их охраны.
3: Тащи бревно, скотина! Да тебе сказано! А тебе! А тебе! А
4: тебе известно, что делать!
1: Прекратите! Прекратите сейчас же! Можешь расправиться с ними, когда мы уйдем.
3: Да я ему тащи, он не тащит! Тащи, он не тащит! Тащи! Ладно, ладно, ладно. Ну давай, работай, работай!
2: Мне не хочется в 20-й век. Меня больше устраивает 19-й.
0: Ой, правы.
1: А в каменный век не тянет?
2: Нет, я мечтаю о золотом веке.
1: Ах, о золотом мечтаете, ну разумеется.
0: Пойдемте, господа.
1: Давайте, Юлий Христофорович, выходите из автомобиля.
2: Да страшновато.
1: Да не бойтесь, не бойтесь. Вас здесь бить не будут. Вас здесь ждет то, о чем вы мечтаете. И от чего я не откажусь. Проходите сюда, проходите.
5: Я нашел Станкевича в Орле. Нашел благодаря случайной встрече с Петькой, с которым служил сначала в железнодорожной комендатуре. Потом он был прикомандирован ко мне для охраны экспедиции. Правда, он все время рвался на фронт, и в конце концов ему это удалось. Петька сидел в тачанке и разговаривал с каким-то раненым. Рука на перевязи, голова вся в бинтах, одни глаза только видны. Не успел я подойти к тачанке, как раненый словно испарился.
6: Аким, здорово!
5: Здорово! Ты что тут в Орле делаешь?
6: Станкевича вожу.
5: Станкевича?
6: Да, понимаешь, мотор у него в ремонте, а Михейкина ранила. Вот мы с Антоном Владимировичем пока и ездим на тачанке.
5: Вот так новости. Ага. А как ты к Станкевичу попал-то?
6: Еще спрашивает. Сам мне в экономии все уши прожужжал. Человек, думаю, хороший. Я к нему и подался. И не зря. Его вся армия любит.
5: Ну, а как же, конечно.
6: Ну, знаешь, таких поискать.
5: Петька, а где тут берут на учет?
6: Че?
5: Ну, на учет где берут. И где бы подхарчиться.
6: А
5: ты проголодался.
6: Сейчас мы тебе справим обед. О, на. Банка консервов.
5: Спасибо.
6: Вот тебе.
5: Ух ты.
6: Хлеба.
5: Здорово.
6: Давай, действуй.
5: Угу. Сейчас. Так, так, так, вот. Так. А что это за тип тут стоял, а?
6: Да бес его знает. Раненый. Спрашивал про то, про сё. Станкевича дожидался, а потом вдруг пропал, когда ты подошел.
7: Товарищ Сизов, это как же вы сюда попали, а?
6: Извините, товарищ Станкевич. Проголодался, подкармливаю.
7: Да вы ешьте, ешьте, ешьте, не спешите, не спешите.
5: Я вот к вам.
7: А, ну, если так, поехали по дороге, все расскажете.
6: А куда ехать, Антон Владимирович?
7: Мне дивизию дали. Сейчас узнал. Едемте, Орлы, принимать ее. Мы накануне великого сражения, и, как говорится, драться так драться.
5: Ура! Дай-ка кнут, Петька! Ну, милые! Вперед!
7: Вы как дитя радуетесь. Радуетесь, что попадете, наконец, на передовую. А я давно уже на фронте, и профессия моя военная. А скажу вам, радоваться нечему, дорогой мой. Ведь это большая беда людская, война. И несет она много горя и страданий. Но это вы уверены сами понимаете. Вы лучше расскажите, что в Москве делали.
5: Отвез экспедицию, оборудование.
7: Так, так.
5: А в Москве попал на совещание комиссии, которая занимается аномалией. Угу. Там был отчет начальника экспедиции Юркевича о результатах работы.
7: И каковы же эти результаты?
5: Ну, академик Лазарев и другие ученые считают, что можно закладывать первые буровые скважины.
7: Ах, вот как и смело и наступательно. А еще лучше сказать, созидательно. В самый разгар войны творческий взлет — это прекрасно. Вот разобьем всех, кто мешает новую жизнь строить. А потом как следует за это возьмемся. Вы меня тогда примите в строитель, да?
8: Еще бы.
7: Сбылась, значит, мечта Тихона Романовича Оськина. Да. Кстати, вы ничего о нем не слышали?
8: Нет, ни о ком ничего не знаю. Даже как там моя мать в Грибовке, не представляю.
6: Ничего, Аким, мы еще поедим ее пирогов. А девчонки-сиротки с теткой Степанидой?
8: Были с ней, когда я уезжал.

0: Чего там опять стряслось-то? Дед Андрон! Дед Андрон!
1: Чего?
0: Что там такое?
1: Бурыгин с двухстволкой по деревне бегает. Грозится извести всех. А в том конце деревни казаки опять у людей скотину забирают.
0: Да что ты?
1: Да куда скотину? Бурыгин даже одежу и иконы велел отбирать. Говорит, у него с усадьбы растащили.
0: Господи, вот зверь-то что делает? Что делает?
2: Тетя Степанида, а в усадьбе пруд спустили.
0: Да полно тебе, девонька. Зачем им воду-то из своего пруда спускать?
2: Мужики, которых туда работать гоняли,
0: ну?
2: Сказывают, что их заставили какую-то кубышку искать.
3: Правда, правда?
0: Какую еще кубышку?
1: Да правильно, правильно девчонка говорит. Вот как Сапогов, зять Бурыгина, приехал,
0: ну?
1: А с ним еще кто-то. Так в раз мужиков из деревень пригнали и с баграми заставили какую-то кубышку искать. Да. Припрятали там, видать, чего-то, когда в 17-м году убегали-то.
0: Пруду-то? Ну, а нашли кубышку?
1: Да, видать, нет. Тогда и решили дыру в плотине пробить и всю воду из пруда выпустить.
2: И все равно не нашли.
1: А один ты из-за этого заболел даже. Его в Курск, в больницу отвезли.
0: Ну, туда и да.
1: Зять Бурыгинский тоже куда-то подался. А помещик-то теперь пьянствует да буйствует. О, это он палит. Ты, Степанида, девчонок-то в избу уведи.
0: И правда.
1: А то как пальнет, я тоже пойду от греха подальше.
0: Иди, иди, Андронушка, иди. Ну, к девке домой, домой скорее. Пошли, пойдем.
4: Я потребую, чтобы Сенат снова крепостной строй ввел. Я буду полное право иметь засекать вот всех плетьми. Да! Ты, старый хрыч, иди сюда.
1: Это меня, что ли?
4: Тебя. Иди, иди, иди. Это ты тут был. Власть.
1: Я.
4: Ты пред...

0: попала в него топором.
1: Ох. Лежит, не поднимается.
2: Бежать тебе надо, Степанида.
3: Ой.
4: Люди, люди, помогите Степаниде собраться. Пусть бежит.
3: Ой,
4: скорее.
3: Куда ж, да куда ж я?
2: Куда
3: ж я побегу-то, Господи? Да я кем вернется-то? А меня дома нет.
4: Да дам я тебе верных людей, ой, которые тебя спрячут. А если останешься, так и некому. Акиму-то будет ехать.
3: Ой, Акиму,
4: ведь изведут тебя, скорее, изверги. Ой, изведут. Ой.

0: Все, что случилось в Грибовке, стало мне известно гораздо позже. А в то время я был в дивизии Станкевича. Он принял ее в первых числах октября, самого трудного месяца 1919 года. С первых же дней дивизия Станкевича вступила в кровопролитные бои. Сражения под Орлом шли днем и ночью. Город встал стеной на пути белых войск. Меня Антон Иванович держал при штабе.
1: СИЗО, СИЗО! Ну, вставай, вставай!
2: Ну, чего тебе?
1: Слышь, вчера по всей деревне проверку делали.
2: Какую проверку-то?
1: Люди говорят, был тут один, пришлый, раненый какой-то.
2: Ну, ну и что?
1: В лицо его никто и не видел. Голова по самые глаза забинтована.
2: Забинтованный, говоришь? Постой. Ты Петьку не видел?
1: Ну, как не видел? Он за тобой пришел, вон, под рукомойником умывается.
3: Петька!
4: А?
3: Помнишь, когда я в Орел приехал? Там около твоей тачанки какой-то раненый был.
4: Ну, был.
3: А здесь он тебе нигде не попадался?
4: Постой. Кажись, попадался.
3: Ну.
4: Точно. Еду я с пакетом в штаб полка, а он у дороги сидит, переобувается. Я, правда, не стал останавливаться, на кой он мне. Да и спешил
3: ты
4: я.
3: Ты его у леса видел-то?
4: Там, возле опушки.
1: Может, и шпион какой?
4: Может, и шпион.
3: Вот это дела. Петька.
4: А
3: ты зачем пришел?
4: Зачем? Тебя Антон Владимирович зовет.
3: Так чего ж ты сразу-то?
4: Сразу. С дороги умыться ж надо.
3: Ну бегу же.
5: Товарищ Наждик, боец Сизов по вашему приказанию явился.
6: Товарищ Сизов, верхом вы умеете ездить, я видел.
5: Так точно.
6: А шашкой управляться вас научат. Я хочу вас в кавалерийскую часть направить. Вот вам письмо командиру. С комиссаром дивизии все согласовано. Сегодня отправляйтесь.
5: Товарищ Наждив.
6: Да, слушаю вас.
5: Антон Владимирович, вы же на Орел будете наступать, а я...
6: Вот что, товарищ Сизов. Положение сейчас слишком серьезное, чтобы тратить время на объяснения и уговоры.
5: Извините, товарищ Наждив.
6: Победа не за горами, и вы должны ее увидеть. Я очень хочу, чтобы вы ее увидели. А вашими глазами увижу ее и я. Вашими глазами, товарищ Сизов.

Смысл этих слов я понял позже, а в ту минуту не отдавал себе отчета в их глубоком значении. Напряжение на Южном фронте нарастало. Было бы чудом, писали буржуазные газеты мира, если бы голодные и плохо вооруженные армии Советов вдруг одолели хорошо обученные и оснащенные лучшей боевой техникой доблестные полки

которые ведут старые известные боевые генералы. Однако чудо свершилось. 20 октября красные войска после ожесточенных боев изгнали белых из Орла. «Еще немного, и мы будем в Курске», — думал я. «Увижу мать. А может, сюда скоро вернутся Полина и Оськин».

0: Ну вот, Поленька, до Белгорода мы наконец добрались, а теперь нам в Курск надо поскорей. Наши должны вот-вот его взять, а мы должны с тобой помочь курским подпольщикам большевика. А уцелело их немного. Не дать бы белым уничтожить при отступлении вокзал, почту, телеграф, банк и все ценное в городе.
1: А как же мы туда доберемся?
0: А да я тут договорился с возчиком одним, из зажиточных. Вот как раз к нему идем. А вон его повозка стоит.
1: А, вижу.
0: Ну что, хозяин, поедем?
2: Ну как договорились. Дочку свою сажай. Вот сзади. В воске тепло. Сена я положил много.
0: Ну, молодец, спасибо. Садись, Поленька. Ну-ка, дай помогу тебе.
1: Спасибо. Вот тише. Хорошо.
0: Ну, поехали, хозяйка.
2: Да. Да. Но! Куда ж ты дочку свою везешь?
0: Лечить в коренную пустынь. Больна очень.
2: Ну, сразу видать. Худая да бледная.
0: Тифом валела.
3: Стой! Стой! Стой!
2: Документы, патруль, предъявите.
4: Документы.
5: На документы.
0: А, вот, пожалуйста, ваше благородие, паспорт.
4: Ну-ка. Так. Махов.
5: Махов.
4: Егор Николаевич. Мещанин.
0: Так точно, ваше благородие. Махов.
4: Махов. Так что Махов? Это кто? Дочка твоя, что ли?
5: Дочка.
4: Да. О, да она прихорошенькая, а?
3: Ты дал?
1: И чего? Господин, лучше от меня отойдите.
4: Это почему?
1: На мне еще не все тифозные вши передохли. Можете заразиться.
5: Да?
4: Что? А ну, ямщик! А ну, трогай отсюда!
5: Давай, трогай.
4: А не задержись! Трогай!
2: Но! Чего доброго, от нее и правду заразу подхватишь.
0: Да нет, на ней ничего, хозяин. Она это нарочно, чтобы не приставали.
2: Но!
0: Молодец, Полина придумала, хорошо.
2: Ну, теперь уж близко. Ой, гляди. Гляди, никак опять патрульный. Рах его возьми, ведь только проверяли документы.
0: Да не похоже, что патрульный-то. Уж больно лошадь у него навьючена. Два мешка и чемодан огромный. Да нет, какой же это патруль?
2: Да ведь красные наступают, да скорее всего от них спасаются. Вон даха на нем дорогая, из богатых видно.
6: А ну, Лайка! Стой, высаживай!
2: Стой, ну!
6: Высаживай этих пассажиров.
2: Ну да как же так?
6: Я к твоей кибитке.
2: Ну как же так, ведь? Ну я ж договорился с ними.
6: Высаживай, тебе говорят.
1: Это Мамай Тихон Романович.
6: Ну быстро, быстро, вылезай. Ишь, расселись тоже мне, господа сударики. Я вас быстро из револьвера сниму.
1: Стреляйте, Тихон Романович.
6: Ну-ка.
2: Да что?
1: Вы наган у него из рук выбили.
3: Полина! Стреляй у него к гранатам!
0: Все.
1: Ой. Тихон Романович, что же теперь?
0: Все, а? Полина, все правильно. А где ямщик-то?
2: Да здесь я, под кибиткой.
0: Ямщик, вылезай. Ну, ты живой!
2: Да живой!
0: Вылезай, вылезай.
2: Вроде все цело.
0: Ну-ка, ямщик, помоги мне оттащить его с дороги.
1: Давайте, тихо, Романович.
0: Давай. Вот так вот.
1: Давайте.
0: Вот.
2: Слушай, ну зачем я только согласился ехать? Ой, ну в такую опасность. Ну, не время сейчас.
0: Да ведь замолчи-то, ради бога. Вещи, лошадь этого бандита себе заберешь.
2: Скажи мне, ну, а мне ничего не будет?
0: Да, сейчас им не до тебя. А в случае чего, этого его добра тебе на взятки хватит. Ой, еще, наверное, останется.
2: Ой.
0: Как-нибудь отбрешься, а мы пойдем.
2: Ой.
0: Пойдем, дочка. А ты, хозяин, давай обратно поворачивай.
2: Ну, заплати.
1: Дойдем.
0: Ладно, хватит с тебя.
1: Пойдем, Тихон Романович. А вон же домики видны.
0: Так это ж окраины Курска.
1: Ну вот. А как мы в Курске устроимся?
0: Там есть для нас надежная явка.
1: А бои, наверное, совсем близко идут.
0: Да. А вот домик маленький, видишь?
1: Да.
0: Вот нам как раз сюда.
5: Иду, иду.
1: Ой, Тихон Романович, мы вас давно ждали. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну-ну. Скорее раздевайтесь, нагрейтесь, греетесь. А это значит Полина Сергеевна, да?
0: Она.
4: Очень приятно.
5: Да, садитесь за стол.
0: Спасибо.
4: А что-то вы, Полина Сергеевна, вроде как не в себе. Заболели что-то?
0: Это нет, в дороге пострелять пришлось.
4: А, что, с патрулем неприятности?
0: Нет, старого приятеля встретили, Мамая.
1: Опять
0: Мамай? Ну да.
1: Ох, сколько же он натворил.
0: Теперь уже ничего не натворит.
4: Что, получил по заслугам, да?
0: Да.
4: Ну, правильно.
0: Ничего, ничего, не беспокойтесь.
4: Да, а вы слышали, конечно, что погиб Станкевич?
0: Слышали. Как же это получилось-то? Такого человека потерять. Ведь как раз тот момент, когда в бой должна была вступить ударная группа наших войск.
4: Да, корниловцы наседали на него с особым упорством. Но полки в дивизии обучены плохо. А Станкевич ведь всегда там, где положение самое трудное.
1: Он погиб в одном из таких боев?
4: Не совсем так. Кто-то, тогда мы еще не знали, кто... навел белых на дом, где заночевал Антон Владимирович. Но он был схвачен и связан, прежде чем успел оказать сопротивление.
1: Кто же их навел?
4: Вызнал пароль и выдал Станкевича белым все тот же Мамай.
1: Да, конечно, и в самом штабе были предатели. Один Мамай не смог бы захватить Станкевича.
4: Да, да, да.
1: Они Антона Владимировича там и убили?
4: Да нет. Его привезли в тюрьму. Ну, там уговаривали отречься от красных, обещали за это вернуть генеральское звание, дворянство, ордена. Он, конечно, отвечал, нет, нет. Ни пытки, ни угрозы не подействовали. Тогда его отвезли на станцию Золотарева и там повесили.
0: Ну вот, Поленька, выходит, ты все же отомстил Мамаю за смерть Надждима.
1: Скажите, а о матери Акима Сизова вы ничего не знаете?
5: Ну как же, знаем. Она тогда ушла из деревни, и товарищи спрятали ее в надежном месте.
1: Да.
5: А Бурыгин умер. Дом Степанида каратели сожгли, и деда Андрона убили. А Каретников из-за того, что Кубышку не нашел, попал в больницу.
4: Да-да-да. А Кубышку-то давно чекисты вытащили.
1: Да.
4: И не распечатывая еще до ухода из Курска в сентябре, отослали в Москву. А тогда ведь как получилось? Аким Сизов увидел, что кто-то в пруду копается, и сразу же в ЧК сообщил.
1: Вот обрадуется мать-то, когда он из Москвы вернется. А?
4: Так он не в Москве. Он на фронте воюет таким-то Сизов.
1: Да.
4: Как?
1: Да?
4: Да.
1: На фронте.
4: Сначала у Станкевича был, а потом Надждив отправил его в конную бригаду Виталия Примакова.
1: Значит, он где-то здесь, недалеко?
4: Ну, конечно. Воюет в эскадроне Степана Огуренко.
0: Огуренко?
4: Ну, да.
0: А, так знаю его. Теперь скажите, товарищи, каково у нас сейчас положение?
4: А положение такое, что наши не сегодня-завтра здесь будут.

Бригада Примакова при содействии латышской дивизии из ударной группы войск прорвалась в тыл белых. В этом рейде участвовал и я.

0: Почти до Курска пробрались. Рвали связь белых, разрушали мосты, портили железнодорожное полотно. Наш эскадрон шел на соединение с бригадой. Что это мы встали-то?
1: Да вон, Огуренко свой компас разбил.
0: Как разбил? Нечаянно, что ли?
1: Да какой нечаянно от злости? Не показывает ничего, ни на юг, ни на север, а черти знает куда.
0: А, ну это я сейчас выясню. Товарищ командир.
2: А что?
0: Товарищ командир, зря вы компас разбили, он не виноват.
2: Что? Думаешь, я никогда в руках компас не держал? И не знаю, как с ним обращаться? Но смотри, Сизоу, как вернемся, посажу на губу суток на 5 за дерзость.
0: Да я вам точно говорю. Здесь под землей действуют мощные магнитные силы. Вот они и смещают стрелку.
2: А не брешешь?
0: Нет.
2: А как же нам теперь к месту рандеву попасть? Я к утру должен привести эскадрон в деревню на соединение с другими подразделениями бригады. Примаков с меня шкуру сдерет, если мы опоздаем. А я битый час уже ориентировку потерял.
0: А давайте к железной дороге пробираться, товарищ командир. Она на восток от нас, а там вдоль нее двинемся на север. К месту рандеву.
2: Смотри, да. Раз ты такой знающий ученый, то ответишь мне и за восток, и за север. А откуда ты, Сизоу, знаешь, что здесь эти магнитные силы?
0: Ученые считают, что здесь имеется железная руда.
2: Ого. И много ее?
0: А кто ее знает? Это пока тайна природы.
2: Ты не хай тебя, бис, с таким талантом далеко пойдешь. А что, может, и откроет тайну, а? Найдет эту руду.
3: Найдет.
2: Эскадрон, железной дороги за мной.

0: Тайна Курской магнитной аномалии впервые раскрылась в 1923 году. Хотя научные и буровые работы начались уже в 20-21 годах. Я в то время учился на рабфаке. Одним из первых пробился к руде академик Губкин, лекции которого я потом слушал. Потом и я потрудился здесь. Сегодня огромные карьеры под Курском и Белгородом дают стране миллионы тонн отличной железной руды. И вот я, уже посидевший, стою перед одним из карьеров. Это гигантская, вырытая в земле чаша.
1: Простите, что прерываю ваши размышления.
2: Что?
1: Извините, пожалуйста, вы академик СИЗО?
2: А, да-да.
1: Аким Парамонович, я здесь в командировке
2: вы
1: от газеты.
2: Вы говорите громче, пожалуйста. Здесь такой шум сейчас.
1: У меня к вам вопрос.
2: Да, пожалуйста. Рад буду на него ответить.
1: Скажите, Аким Парамонович, где-нибудь в мире имеется что-нибудь равное по богатству железнорудных залежей тому, что мы видим здесь?
2: Наша Курская аномалия сегодня богатейшая в мире кладовая железных руд. Ей равных пока нет.
1: А правда, этот карьер чем-то напоминает железный перстень.
2: Что, вам и эта история знакома?
1: Да, я слышал легенду о железном перстне Лейста. Ну, а также о том, что вас еще в детстве называли академиком.
2: Вот как?
1: Удивительно. Ведь вы действительно стали академиком.
2: Железный перстень Лейста — это не совсем легенда. А академиком дразнили не только меня, но и других моих односельчан. А всю нашу деревню Грибовку называли Соломенной академией. Потому что жители ее помогали Лейсту в поисках железа. Смотрите-ка, чаша эта действительно напоминает железный перстень.
1: Аким Парамонович, вам, наверное, очень трудно пришлось, ведь вы уже взрослым стали учиться.
2: Ну, не знаю. Впрочем, есть на свете сила, способная одолеть все. Это могучая сила увлеченности. Вот, пожалуй, что мне и помогло.
1: Стать ученым?
2: Да, терпение, выдержка, увлеченность помогли всем нам пробиться к богатству недр, к руде.
1: Понятно.
2: А ведь мы часто стремимся установить истину сию минуту.
1: А это не всегда возможно.
2: На свете все возможно, мой друг, если как следует потрудиться.

0: мы вспоминаем Ангелину Осину Степанову. 18 мая 2000 года она скончалась на 95-м году жизни. В художественном театре с 1924-го. Легенда при жизни. Последний из мхатовцев, выходивших на сцену вместе со Станиславским и репетировавших с Немировичем Данченко. Актрису из нее, по ее собственному признанию, сделал Станиславский. Ему же принадлежат слова: «У нас давно не было такой молодой артистки. Ей предстоит большая будущность». Что касается Немировича Данченко, то здесь необходимо процитировать саму Ангелину Осину. «К Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко я попала уже опытной актрисой, с которой можно было говорить о форме, характерности, образе». Первая премьера года – спектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Поздняя любовь». «Позднюю любовь» поставил Николай Горчаков, он же режиссер спектакля. Еще один режиссер – Михаил Яншин, он же исполнитель роли Маргаритова. Его дочь Людмилу сыграла Ангелина Степанова. Почему мы обратились именно к этому спектаклю, который никогда и никем не причислялся к образцовым работам театра, как отметит в своей статье Елена Полякова? Что же определило наш выбор? Две причины. Во-первых, у той же Поляковой читаем: казалось, что пьеса написана именно для этих актеров, сочетающих тонкость психологии с тщательностью бытописания. А во-вторых, мы с вами не раз и не два слушали спектакли с участием Ангелины Степановой. Представить актрису в разных амплуа, в разных ролях, в разные периоды ее жизни – наша задача. В спектакле заняты Валерия Дементьева, Павел Масальский, Ольга Андровская, Владимир Грибков, Ольга Высоцкая. Итак, 70-е годы XIX века, один из тихих переулков Москвы.
1: Комната в доме вдовы Шабловой, обставленная старой потертой мебелью. Посреди небольшая изразцовая печь с низенькой лежанкой. Двери справа ведут в комнаты жильцов Шабловой, отставного адвоката Герасима Порфирьевича Маргаритова и его дочери Людмилы, девушки не первой молодости. Слева маленькая деревянная лесенка на антресоли, где живут два сына Шабловой, Николай и Дормидонт. Ненастный вечер. В комнате Фелицат Антонна Шаблова, хозяйка дома. Шаблова беспокойно прислушивается к каждому шороху, то и дело выбегает в сени, подходит к окну. Из своей комнаты неслышно появляется Людмила, скромно одетая девушка с шитьем в руках. Фелицат Антонна не замечает ее.
2: Нет, почудился, что очень я уж-то насторожил. Экая погодка-то! В легоньком пальте-то теперь, ой-ой! Где это мой сынок любезный погуливает? Ох, детки, детки, горе матушкино. Вот Васька уж на что гулящий кот, а и тот домой пришел.
3: Пришел? Разве пришел?
2: Ах, Людмила Герасимовна, а я вас не вижу. Стою тут да фантазирую сама промеж себя.
3: Вы говорите, пришел? Да вы кого же дожидаетесь? Я?
2: Да.
3: Я никого, я только слышала, вы сказали, пришел.
2: Это я свои тут мысли выражаю. В голове-то накипит, знаете. Погодка, горе, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку, да так-то мурлыч, даже захлебывается. Что очень ему сказать хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел. Мужское дело, дома не удержишь. Да вот зверь и то понимает, что надо домой побывать, понаведаться. Как, мол, там? А сынок мой, Николенька, другие сутки пропадает.
3: Как знать, какие дела у него?
2: Ну, а кому же знать, как не мне? Никаких у него делов нет. Баклуша бьет.
3: Он адвокатством занимается.
2: Да какое, матушка, адвокатство? Было время, да прошло.
3: Он хлопочет по делам какой-то дамы.
2: Ну что ж, матушка, дам. Дам-то даме рознь. Да ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо. В университете курс-то кончил. И как на грех тут заведись эти новые суды. Ну, записался он адвокатом, пошли дела, и пошли, и пошли. Огребай деньги лопатой. А того от самого, что вошел он в денежный купеческий круг. Но, сами знаете, с волками жить по-волчьи выть. И начал он эту самую купеческую жизнь. Что день в трактире, а ночь в клубе. Либо где. Ну, им-то что, у них карман-то толстый. А он барствовал да барствовал, а дела-то меж рук шли, да и лень-то. Ну, сколько он там не путался, а деньжат все прожил, знакомство растерял, и опять в прежнее бедное положение пришел. К матери. Значит, отстерляжи-то ухи на пустые щи. А привычку к трактирам-то возымел. Ну, в хорошее не с чем, по плохим стал шляться. И вот, видя я его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к своей знакомой даме, а он дичится.
4: О, робок должно быть характером.
2: Да полно, мапочка, что за характер?
4: Ну, бывают же люди робкого характера.
2: Да полно, какой характер? Да разве у бедного человека бывает характер? Господи, какой ты еще характер-то нашла?
4: А что же?
2: У бедного человека да еще характер. Чудно, право. Платья нет хорошего, вот и все. Или у человека одежи нет, вот тебе и робкий характер. Уломала я его, наконец. Да и сама не рада. Человек-то он гордый. Не захотел быть хуже других, потому что у ней с утра дома чифранты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
4: Молода она.
2: Да в паре женщина. Вот то-то и беда. Кабы старуха так бы деньги платила.
4: А она что же?
2: Она женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется.
4: Ну, может, она ему нравится.
2: Да ведь это же срам. Бедному человеку за богатой бабой ухаживать. Да самому еще тратиться. Ну, куда ему тянуть-то? Там такие полковники да гвардейцы бывают, что уж именно и слов-то не найдешь. Так взглянешь на него и скажешь, боже мой, ну, чай, поди смеются над Дашем-то, да она гляди тоже. Да потому судите сами, подкатит к крыльцу на паре с пристяжкой эдакой-то полковник. Брякнет в передней шпоре алисаблей. Взглянет мимоходом через плечо в зеркало. Тряхнет головой и прям к ней в гостиную. Ну, а ведь она женщина. Создание слабое. Сосуд скудельный. Ну, скинь на него глазами-то. И точно вареный сделался. Ну, где ж тут?
4: Так вот она какая.
2: Она это только с виду. Великой-то дама. А как поглядеть-то поближе, так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах и шлет за мной на картах ей гадать. Уж мелешь ей, она-то и плачет, и смеется, как дитя малое.
4: Как странно. Неужели такая женщина может нравиться?
2: Да ведь Николай-то гор. Засела ему в голову, что завоюю, мыл. Ну и мучится.
4: А что же это вы в потемках-то? Ничего, так лучше.
2: Ну что ж, посумерничаем. Подождем Николая. А вон кто-то и пришел. Пойти свечку принести.
1: Поеживаясь от холода, в комнату быстро входит человек в клетчатом сюртуке. Людмила бросается к нему.
4: Это вы?
5: Яс.
1: Узнав Дормидонта, Людмила разочарованно отступает.
4: А я думала... Впрочем, я очень рада. А то скучно одной. Это где ж ты был-то?
2: А я так полагал, что ты дома. И шишка козяк-то. Захвораешь, смотри.
5: Я брата искал.
2: Ну, нашел?
5: Нашел.
2: Ну, где ж он?
5: Все там же.
2: Это другой-то день в трактире. Ну, скажите, пожалуйста, на что это похоже?
5: На бильярде играет.
2: Ну, а что ж ты его домой-то не вел?
5: Звал, да не идет. Поди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоился. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу без тебя найду. Провожатых мне не надо, я не пьян. Уж я плакал перед ним. Я говорю, брат, вспомни дом. Какой ты добытчик? Люди работу ищут, а ты сам от работы бегаешь. Нынче, говорю, в Алавушника приходил к мировому прошению писать, а тебя дома нет. Это ты же всех отвадишь. А он говорит, я по грошам собирать не люблю. А вот последний рук у меня выпросил. Ну что ж, я дам. Брат ведь.
2: А, хозяк ты.
5: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я ежели когда дров наколоть, ну что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил. Да еще моцион. Ведь верно, Людмила Герасимовна.
4: Вы любите брата?
5: Ну как же.
4: Ну, так любите больше. Добрый вы, хороший человек. Пойду работу возьму.
2: Приходите, поскучаем вместе.
1: Людмила пожимает руку оторопевшему Дормидонту и уходит к себе.
2: Ишь, как перезяб. Все не согреешься.
5: Нет, маменька, ничего. Вот в среднем пальце владения не было. А теперь отошло. Сейчас я записание.
2: Ну, а я карточки разложу по ходу.
1: Фелицат Антонна вынимает старую колоду карт и усаживается рядом с сыном. Лицо Дормидонта выражает беспокойство. Он нерешительно обращается к матери.
5: Вы, маменька, ничего во мне не замечаете?
2: Нет. А что?
5: Ведь я, маменька, влюблен.
2: Ну что ж, на здоровье.
5: Так, маменька, серьезно?
2: Ну, верю, что не в шутку.
5: Какие шутки? Погадайте-ка.
2: Ну, давай, давай гадать, давай. Старый да малый из пустого в порожнее пересыпать.
5: Не смейтесь, маменька, не смейтесь. Она меня любит.
2: Эх, Дормидоша, не из таких ты мужчин, каких женщин-то любят. Одна только тебя женщина любить может.
5: Какая же?
2: Мать. Для матери чем плохо дитя, тем оно и милее.
5: Да, маменька, да разве я чем плох? Я для дома.
2: Да ведь я же знаю, про кого ты говоришь-то.
5: Уж как не знать? Ведь уж вот одна, а давеча, как пришел, бросилась ко мне. Это вы, говорит.
2: Бросилась? Ишь ты. Только не тебя она ждала-то. А не брата ли?
5: Да помилуйте, маменька, невозможно.
2: Ну, смотри, смотри, а дело-то похоже.
5: Меня, маменька, ну, меня. Эх, вот теперь только бы смелости. Да время бы узнать, чтоб в самый раз всю душу-то раскрыть. Действовать?
2: Действуй, действуй.
5: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
2: И путаница какая, не разберу. А вон, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посветить.
1: Из соседней комнаты выходит купец Дороднов, за ним Герасим Порфирьевич Маргаритов, седой старик в поношенном сюртуке.
6: То есть мы с тобой старые приятели?
7: Ну еще бы, сколько лет. Герасим Порфирьевич, знаешь что? Выпьем теперь. Я сейчас кучера к Бауэру.
6: Нет, и не проси.
7: А как же, ты можешь? Раз мне вдруг такая фантазия, должен ты меня уважить.
6: Да тебе-то фантазия часто приходит. Ты об деле-то? Завтра нужен нам к ваклеру?
7: Да что о деле? Я на тебя, как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыл. Вон где отыскал.
6: Благодарю. Да, вот куда меня занесла судьба. Ты добрый человек, ты меня нашел, а вот другие бросили на жертву нищете. Дел серьезных почти нет, перебиваюсь кое-чем, а ведь я люблю большие апелляционные дела, чтобы было над чем подумать, поработать, а вот на старости лет дел нет, обегать стали.
7: Да.
6: А ведь скучно без работы.
7: Да ведь скучно-то бы ничего, а поди чай, голодно.
6: Да. Да, и голодно.
7: Бодрись, Герасим Порфирьевич, бодрись! Авось с моей легкой руки. Ну, что ты по знакомству постарайся.
6: Ну, что за просьба? Я свое дело знаю.
7: Ну, так заходи завтра вечерком. Не бойся, я тебя не волить не буду. Я тебя легеньким попотчую.
6: Хорошо, зайдем.
7: Ну, так до приятного.
6: Постой, забыл.
7: Чего еще?
6: Подожди немного. Забыл тебе расписку дать, какие от тебя документы принял.
7: Ну вот, еще не надо.
6: Нельзя.
7: Да не надо чуда.
6: Порядок.
7: Ну и зачем эти прокламации?
6: В животе и смерти Бог вален. Конечно, у меня не пропадут, я теперь осторожен стал.
7: А что? Разве было что?
6: Было. Вот какой был случай со мной. Когда мое имя гремело по Москве, дело документов чужих было у меня хоть пруд пруди.
7: Да?
6: Ну, все это в порядке, по шкафам, по коробкам, под номерами. Только по глупости по своей. Доверие я прежде к людям имел. Бывало, пошлешь писарька, достань его в такой-то коробке дело. Ну, он и несет. И выкрал у меня писарек документ. Да и продал его должнику.
7: Велик документ.
6: В 20 тысяч.
7: Ого. Ну и что же ты?
6: Заплатил.
7: Все заплатил?
6: Все.
7: Как же, брось, ты извернулся?
6: Все свои трудовые деньги отдал. Дом продал. Все продал, что продать можно.
7: Да, так-то ты и в упадок пришел.
6: Да.
7: Пострадал, брат, занапрасно.
6: Да.
7: А ведь поди нелегко было.
6: Ну уж я один про то знаю, каково у меня было. Веришь ли, денег нет, трудовых горбом нажитых. Гнезда нет, жена и так хворала, а тут умерла, не перенесла. Доверия лишился, хотел руки на себя наложить.
7: Да что ты, наше место свято, что ты, полоумный ты, что ли?
6: Будешь полоумный. Вот так-то раз вечером... Тоска меня грызет. Хожу по комнате. Поглядываю, куда петлю-то повесить.
7: Да что ты, бог с тобой?
6: Да заглянул в угол. Кроватка там стоит. Дочка спала. 2 лет тогда была. Думаю, кто же у нее-то останется? Понял?
7: Ну как же не понять-то, голова?
6: Кто же у нее останется? Да вот так гляжу на нее. Возвелся я на этого ангела. И с места сойти не могу.
7: Ха.
6: А в душе-то точно тепло какое полилось. И все мысли сопротивные точно мириться между собой стали. Затихать да улегаться по своим местам.
7: Это такое, значит, произволение.
6: Слушай. Так вот, с тех пор я так и молюсь на нее, как на свою спасительницу. Ведь кабы не она, а убрат.
7: Да, это бывает. Только сохрани Бог всякого.
6: Да. Так а в чем я начал?
7: Ну вот.
6: Да. С тех пор я осторожен стал. Запираю все на ключ, а ключ у дочери. Все у нее. И деньги, и все у нее. Ага. Она святая.
7: Ну что, брат, ты такие слова. Ну,
6: что, что, не веришь? Святая, говорю тебе. Она кроткая, сидит, молчит, работает. А ведь кругом нужда. А ведь она все свои лучшие годы просидела молча, нагнувшись. И ни одной жалобы. А ведь ей жить хочется.
7: Да, да.
6: Жить надо. И никогда ни слова себе. Выработает лишний рублик, глядишь, отцу подарочек. Сюрприз. А ведь таких не бывает.
7: Да.
6: Где же они?
7: Замуж бы.
6: Да с чем? Чудной ты человек, с чем?
7: Ну, а вот теперь Бог даст мне дело-то. На 200 тысяч сделаешь, вот тогда уже будет с чем.
6: Ну, подожди немного, я тебе сейчас расписочку.
7: Ну, ладно, подожду.
1: Оставшись один, Дороднов оглядывает невзрачную обстановку, закопченные стены и потолок.
7: Тоже дела-то на свете всякие бывают. И все разное. И у всякого свое, и всякой должен о себе. И не пожалеть иного нельзя. А и жалеть-то тоже всякого не приходится. Потому вдруг с тобой самим может этот грех случиться. Так жалость-то нужно для себя поберечь. Строчи, строчи.
1: Дороднов смотрит на Дормидонта, который что-то пишет, сидя в стороне за столом.
7: Ради поговорить с тобой.
6: Чего ж?
7: Ну и ты, как тебя? Пописухин, иди сюда поближе.
6: А вы поучтивей, коль не знаете человека.
7: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий, в сети и будешь. Иди сюда, я тебе денег дам.
6: За что?
7: А вот так. За здорово живешь.
1: Оглянувшись, Дороднов достает из бумажника 3-рублевку и дает подошедшему к нему Дормидонту.
6: Покорнейше благодарюсь.
7: Эх ты шершавый, не нашей державы.
6: Да помните, что...
7: А что, милый друг, этот самый стряпщий не сфальшивит, если ему документы поверить?
6: Как можно? Что вы?
7: Я бы хорошему отдал. Да тебе спесиво очень. Надо его сударем звать, да и дорого. Так ежели ты тут какую фальшь заметишь, ты сейчас же беги ко мне. Так, ну и так, понял?
6: Да что вы, что вы, уж будьте покойны.
7: Ну, строчи, строчи, строчи, строчи.
6: Да я кончил.
7: А только ты смотри, ты стряпчем не гугу. Ты много ли жалований-то получаешь?
6: 10 рублей в месяц.
7: 10 рублей? Ну что, это ничего, хорошо. Тоже, брат, и тебе питаться надо чем-нибудь. Потому всякое от своих трудов должен. Вот ты гляди, птица ли там, или что ли.
1: Маргаритов вручает Дороднову расписку. Дормидонт уходит.
7: Что это у тебя за писарек такой?
6: А что ж писарек? Ничего. Глуповато, а так парень исправный.
7: Плут, я вижу, большой руки. Ты за ним гляди в оба.
6: Ну, не болтай пустого.
7: Да-да, посматривай. Ну, гости посидят, посидят, да и поедут. Постой. Вот было забыл. Ведь у меня дома еще документ. Только то особ статья, я его с семьей брата не мешаю. Уж я его хоть бросить, как в тушь пору. Да дай, думаю, посоветую, что с ним делать, ведь все-таки жалко.
6: Ну, а в чем же дело?
7: Видишь ты, документ этот достался мне по наследству от дяди. Вот со всеми бумагами, которые я тебе привез, да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Этого и жалеть не стоит, чтоб о нем не получив. Все, ладно? А то хоть и пропадаем.
6: А на кого документ?
7: На бабу. Вдова тут есть одна, Лебедкина прозывается, но путанная бабенка.
6: А у нее есть что-нибудь?
7: Да ведь как-нибудь. Она пространжира, но заплатить еще в силах.
6: Ну, давай. Давай получим.
7: Ведь получить-то можно, ежели пугнуть.
6: Чем?
7: Видишь ты, документ этот выдан за поручительство мужа. Ей не больно верили, а поручительство выдано фальшивое. Муж в параличе был. Без всякого движения, когда она этот документ-то выдала.
8: А так и погнуть.
7: Ну и следует. Только обстоятельному купцу связываться с бабой, я так понимаю, мораль. Я, значит, тебе передам, и ты как хочешь от своего имени, но мне, чтобы с этим делом не путаться.
8: Ну, ты считаешь, что все деньги у тебя в кармане.
7: Ну, получи хоть половину.
8: Все получим.
7: Не пожалеешь, значит?
8: Ну, а что ж плутал, жалеть?
7: Да ведь бабенка-то больно оборотится. Не плела бы тебя на старости лет. Ну, вот. Заговорит, растаешь.
8: Вот еще такой, вот тебе моя рука. Через 2 дня все деньги у тебя в кармане.
7: Значит, эту статью из головы вон. Завтра я тебе этот документ передам. Но ты ведь всего сегодня не переговоришь. Что-нибудь и к завтраму надо оставить. Ну, а теперь, по-моему, коли не пить, так самое время спать. Прощай.
8: Посветить стало кто-нибудь.
1: Маргарита услужливо подает купцу богатую шубу на меху, провожает в сени, затем возвращается в комнату. Входят Фелицат Антонна и Дормидонт.
2: Ужин не прикажете ли?
8: Ужинайте, коли хотите. Я ужинать не буду. Людмилочка! Людмилочка, я сегодня долго просижу. Ты спи. Меня не дожидайся.
2: А я сама, папа, нынче хотел посидеть, поработать подольше. Вы сейчас ужинать будете? Ждать никого не будете?
9: Да надо бы подождать. Да.
2: Ну так я с вами посижу.
8: Нет ли уж, Герасим Порфирьевич, мне деться за компанию? Погоди, будет и тебе дело. Людмилочка, а у меня дела. Опять дела. Фортуна улыбается. Повезло. Повалило счастье, повалило.
2: Как я рада за тебя, пап.
8: За меня. Да мне уж ничего не надо. Я для тебя живу, дитя моя, для одной тебя.
2: А я для тебя.
8: Помню. Погоди, Бог даст, будет и у нас довольствие. В нашем ремесле, коли посчастливится, так скоро богатеем. Вот поживешь тогда и для себя. Да еще как поживешь.
2: А я не умею жить для себя. В том только и счастье, когда живешь для других.
8: Не говори так. Не принижай себя, дитя мое. Ты меня огорчаешь. Я знаю свою вину. Я загубил твою молодость.
2: Ну что
8: вот
2: ты?
8: Я и поправить хочу свою вину. Не огорчай отца. Не отказывайся наперед от счастья, которого он тебе желает. Ну, прощай. Ангел-хранитель над тобой.
2: И над тобой, папа. Вот что видеть-то приятно. А у меня, сынки...
10: Маменька, я-то... Давайте я вас не покою. Разве я для дома не родитель?
2: Да так-то так, да ждать-то тебе много нечего. А вот брат и с умом, да лучше не говорить. Замучил мать, майся с ним точно, с колючим каким. Ну вот и стучаться, недолго дожидаясь, пойти велить, пустить на ворота запереть.
1: Дормидонт нерешительно подходит к Людмиле.
10: И теперь ли начать? Людмила Герасимовна.
2: Что?
10: Вы как о брате понимаете?
2: Я его не знаю совсем.
10: Ну, однако, по его поступкам.
2: По каким?
10: Против маменьки.
2: А что же он против нее сделал?
10: А в трактире сидит.
2: Ну, может, ему там весело.
10: Мало что весело. Это бы и я пошел.
2: Ну что ж, не идете?
10: Нет. Я не таких правил. Для меня дома лучше-с.
2: Ну, полноте. Ну, что ж тут хорошего? Ну, про нас говорить нечего. А мужчине-то, особенно молодому...
10: Да-с. Да-с, когда он не чувствует.
2: А вы что же чувствуете?
10: Да я-то...
1: Входит Фелицат Антоновна с письмом в руках.
10: Помешали.
4: Ой, Господи, что с вами? Что? Да вот, вот, чадо-то мое!
11: Что такое?
4: Вот, прислал с мальчиком из трактира.
11: Да? Можно прочитать?
4: Прочитайте.
11: Ой, маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Я связался играть с игроком, который гораздо сильнее меня. Он, как кажется, порядочный человек, ему нужно отдать деньги, а у меня денег нет. Поэтому я не могу прекратить игры и все больше затягиваюсь. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посыльным 30 рублей.
4: 30 рублей?
11: Кабы вы знали, как я страдаю из-за такой ничтожной суммы.
4: Ну, скажите, пожалуйста, ничтожной. Выработай-ка, пойди.
11: Я для скорости послал мальчика на извозчике. Я жду и считаю минуты. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Не жалейте денег, пожалейте меня. Не губите меня из копеечных расчетов. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
4: Хороша любовь, нечего сказать.
11: Ну что ж вы хотите делать-то?
4: Ну а что ж делать-то? А где ж я возьму-то? У меня всего 10 рублей, и то на провизию отложено.
11: А ведь надо послать.
4: Надо послать. Ты проиграл, видите ли. Ну кто же его заставлял играть-то? Кто? Ну, ведь сидел бы дом, дел лучше было.
11: Об этом теперь поздно разговаривать.
4: Да иди бы в самом деле нужно. А то ведь проиграл, граница-то небольшая.
11: Большая. Видите, что он пишет-то? Вы меня не увидите больше.
4: Ну ты, батюшки мои, ну не разорваться же мне из-за него. Господи, тиран, мучитель. Вот наказание-то. А за что? За что? Я его не любила. Я его не...
11: Ну что за разговор? Ведь только время проходит. Он там ждет. Страдает бедный. Ну,
4: да страдает он. Страдает. Варвар эдакой. Бери, Дормидоша, бумагу, напиши ему. Чего ты выдумал к матери за деньги присылать? Ты бы сам должен в дом нести, а не из дому тащить последнее.
11: Постойте, постойте. Так нельзя. Это бесчеловечно. Дайте мне конверт. Напишите только.
1: Дормидон подписывает конверт. Людмила поспешно достает из портмоне ассигнацию.
4: Что вы? Что вы? 50 рублей?
11: Теперь менять негде, да и некогда.
4: Да еще не последний ли у вас?
11: Ну, это именно такой случай, когда посылают последний.
4: Да ведь он сдачи-то не принесет. Господи, ведь теперь сколько за эти деньги вам заживать-то у меня придется?
11: Нисколько, нисколько. Вы свое получите. Эти деньги я не вам даю, с ним считаться буду.
4: Господи, и ангел вы небесный, ах ты, ну что, боже мой, Господи, да где ж такие родятся?
11: Ну несите.
4: Нет уж, я бы, я...
11: Несите, несите, он там ждет, считает минуты.
4: Дормидоша, иди ужинать, пожалуйста, и вы, а я сейчас.
11: Я не буду.
4: Я сейчас, Господи.
10: Вот теперь должно быть в самый раз.
1: Людмила идет к себе. Дормидон следует за ней.
10: Как вы к нашему семейству-то?
11: Что?
10: Я говорю, какое расположение?
11: Да-да.
10: Конечно, не всякий может. Постойте, маменька, постойте. Конечно, я говорю, не всякий может чувствовать.
11: Что? Я не понимаю.
10: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может...
11: Спокойной ночи.
4: Да иди, что, долго я ждать тебя буду.
10: Маменька, тут может быть вся моя судьба, а вы мешаете. Вот ушла. Ну, в другой раз. Дело, кажется, на лад идет.
1: Та же комната в доме Шабловой. Утро следующего дня. В помятом щегольском сюртуке за столом сидит Николай Шаблов, опустив голову на руки. Он спит после проведенной в трактире ночи. Из своей комнаты выходит Маргаритов. Старый адвокат собирается по делам. Он застегивает зеленую выцветшую шинель, надевает галоши, берет у Людмилы потрепанный картуз. Людмила провожает отца к дверям.
4: Прощай, папа.
6: Прощай, дитя мое. Пойдешь из дому. Вот тебе ключи. Пойдешь из дому, бери с собой. Не оставляй. У меня в столе документы, а я здесь никому не верю. Здесь, Людмилочка, сторона голодная. Народ живет изо дня в день, что урвет, тем и сыт. Утопающий, говорят, хватается за соломинку. Ну, а голодающий за то, что плохо лежит. Здесь все украдут, все продадут. А ловкие люди этим пользуются. Когда ты увидишь, нужно тебе купить человека на подлог, на преступление. Нужно купить девичью честь. Иди сюда, купишь и недорого купишь. Если сюда зайдет или заедет человек богатый, хорошо одетый, так знай, не за добрым делом он сюда зашел. Он ищет продажной чести или сон.

0: Понял, что рядом с нуждой всегда живет порок. Это страшнее. Нужде многое можно простить, ее и закон не так строго судит. А вот когда твое трудовое украдут, чтобы пропить свистом, с гамом, чтобы промотать буйной компанией, вот когда обиднут. Он, гляди, ему нужны деньги. Очень нужны. Чтобы пропить по грибке, проиграть на бильярде в трактире.
1: Папаша, он услышит.
0: Да пусть слышит, я правду говорю. Бежать бы нам с тобой из этого дома. А куда? Дешевые квартиры все такие. Либо за перегородкой мастеровые, которые совсем никогда не говорят по-человечески, а только ругают с утра до ночи. Либо у хозяйки муж или сын пьяниц. И вот ты, ангельская душа, ты должна жить под одной крышей с таким господином. Только видеть ты его для порядочной девушки уж есть оскорбление.
1: Папаш, потише.
0: А что за церемония с этим народом? Как его не бояться? Он в неделю гроши не выработает. А сидеть каждый вечер в каком-нибудь Кёнигсберге или Андрианополе нужны средства. Пусть всего береги документы. Да и деньги запирай покрепче. Да, кстати, о деньгах. Дай-ка мне на расход.
1: У меня нет денег.
0: А куда ж ты их дел?
1: Без трати. Ну, на что ты так смотришь, папа? Ну, хочешь, я тебе скажу, куда?
0: Нет, нет, не надо. Я знаю. Я знаю. Я что в глазах твоих ищу? На себя ты их истратила, бедненько. На свои ли нужды, на свои необходимые, или опять на баловство для меня, а не годного старика. Ну да вижу теперь, вижу. Ждать, Людмила, буду ждать. Не сумела ты скрыть. Ну, о деньгах ты не беспокойся, я у купца возьму. Прощай.
1: Прощай, пап.
2: Проводив отца, Людмила возвращается. Она с нежностью смотрит на Николая.
1: Милый мой, милый. Как неудобно ему, бедному. Дождусь ли я, мой милый, когда ты успокоишь свою умную, красивую голову на моих руках? Какое это было б счастье для меня.
2: Ходит Шаблова, укоризненно смотрит на спящего сына.
3: Вот, полюбуйтесь! А каково матери-то смотреть? Ух, беспутный голова!
2: Николай поднимает голову, оглядывается, не сразу понимает, где он.
4: Что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, маменька, особенно, когда вы бронитесь, из тысячи узнаю.
3: Ах ты непутевый! Из чего ты выдумал к матери за деньги присылать? Какие у матери деньги? Да не бы на дело, а то...
4: Ну, а что ж за беда такая-то? Знаете пословицу? Проиграл, не украл. Денег нет, так сам дома. Покорно вас благодарю. Вот одолжи.
3: И не подходи!
4: Ну, как вам угодно.
3: Долго это будет продолжаться, скажи ты на милость.
4: А что это?
3: Гульба твоя.
4: Не знаю, думаю, до первого дела.
3: Ты не отговаривайся, не отговаривайся. Нечего Бог тебя не видеть. Были у тебя дела, и теперь есть.
4: Нет, это не дела.
3: А что ж такое, по-твоему?
4: Делишки.
3: Ну вот, извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул. Много домой-то принес, мне же кормить вас нужно.
1: Об этом говорить не нужно. Я прошу вас.
3: Ну, пожалуй. Ну, как вам угодно. Но ведь жалко, мы же не миллионщики, поскольку за раз-то промахнулись. Батюшки... Что-то в кухне зашипело, бежать скорее.
2: Бросив хитрый взгляд на Людмилу, Фелицат Антонович

0: исчезает. Недоуменно посмотрев ей вслед, Николай вызывающе оборачивается к Людмиле, которая вытирает чашки.
1: Позвольте мне полюбопытствовать, с какой стати вы помешали маменьке говорить о деньгах, и каким это чудом она вас послушалась?
2: Я просила ее просто из деликатности. Ей нужно было говорить не о деньгах.
1: А о чем же?
2: Ей нужно было пожалеть вас самих, а не...
1: То есть, как пожалеть?
2: Пожалеть, чтобы тратить свое здоровье. И просить вас беречь его.
1: Да, вы стали поддакивать ей, конечно.
2: Да, да. И я стала бы умолять вас о том же.
1: Умолять? Ну, это слишком много чести для меня.
2: Я стала бы умолять вас оставить дурное общество. И не тратить даром своих способностей.
1: Да и прочие, прочие, знаю. Вы ведете себя, как и следует, чувствительной барышни. Чувствительные сердца всегда мешаются не в свое дело и лезут туда с советами, где их не спрашивают. Но маменька...
2: Ну, деньги можно приобрести, но расстроенное здоровье...
1: Да, невозвратимо. Бесподобно. Нет, ну, маменька, она чувствительностью не отличается. Деликатностью тоже. Для нее дороже всего деньги. Для нее нет выше преступления, как истратить лишние деньги. И она замолчала. Я ждал бури и заранее запасся терпением на двое суток. И вместо обычной рации мод, пьяница, растащил дом... Я слышу мораль от посторонних, которым до меня нет дела. А, черт, чудеса какие-то.
2: Извините.
1: Нет, ничего, разговаривайте, если это вам доставляет удовольствие.
2: А для меня всегда большое удовольствие говорить с вами.
1: Да, то есть поучать меня.
2: О, нет.
1: Да, почему же не поучить? Это так дешево стоит.
2: Не будьте несправедливы, не обижайте меня. Я не обиды заслуживаю от вас.
1: А благодарности? Разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы учите меня, не имея на то никакого права. Вы считаете меня дураком, только потому, что сообщаете мне за новость такие истины, какие знает всякий десятилетний мальчик.
2: Не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу, так просто.
1: Что просите? А зачем? Вы не знаете ни моей жизни, ни моего характера, ни положения, в котором я нахожусь. Вот маменька, простая женщина, а и та поступила лучше. Она знала, что мне деньги нужны, а не советы. И прислала мне денег.
2: Я вам прислала денег, а не маменька.
1: Вы?
2: Я не хотела сказывать. Но вы меня заставили.
1: Что такое? Вы прислали деньги. А зачем вы это сделали? Кто вас просил? Маменька, она заняла вас, она обещала отдать вам.
2: Нет, нет.
1: Как же это случилось?
2: Я прочитала ваше письмо. И я живо представила себе все ваше положение. Ну... Тут некогда было думать, нужно было торопиться.
1: Благодарю вас. Благодарю. Я, разумеется, отдам вам эти деньги при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
2: Может быть.
1: Вы не знаете меня. Я могу не заплатить вам. А вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
2: Да я об этом не думала. Я думала только о том, что вам необходимо нужны деньги.
1: Позвольте удивляться вам.
2: Чему ж тут удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я никого почти кроме вас не вижу. Вы имеете столько достоинств.
1: Боже мой. Вы меня любите?
2: Да удивительно было бы, если бы я не полюбила вас.
1: Зачем это? Ну зачем? По крайней мере, я себя не обвиняю. Я, кажется, не подавал вам никакого повода.
2: Нет, подали. А помните, месяц тому назад, вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если бы вас полюбил такая женщина, как я.
1: Так ведь это фраза, это та же шутка.
2: А зачем же вы мне тогда же не сказали, что вы шутите? Вы бы спасли меня от страданий. Нет, а слезы на глазах. Ведь если слезы неправда, так это уже притворство, обман, а не шутка. Какое надобно иметь сердце, чтобы шутить над такой девушкой, как я.
1: Боже мой, простите, нет, я не шутил.
2: Я прожила свою молодость без любви. С одной только потребностью любить. Я веду себя скромно, я никому не навязываюсь. Я, может быть, с болью сердца отказалась даже от мечты быть любимой. Но ведь я женщина. Любовь для меня все. Любовь — мое право. Разве легко побороть себя, свою природу? Но представьте, я поборола себя. И даже была покойна и счастлива по-своему. Разве честно опять будить мои чувства? Ваш только один намек на любовь поднял в душе моей мечты, надежды, разбудил жажду любви, готовность самопожертвования. Ведь это поздняя, может быть, последняя любовь. Вы знаете, на что она способна? А вы шутите над ней.
1: Нет. Нет, вы действительно заслуживаете и уважения, и любви всякого порядочного человека. Но ведь я-то способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
2: А на что мне она? Губите! Губите! Я и тем буду счастлива, если хоть чем-нибудь сумею усладить вашу жизнь, утешить вас.
1: Только усладить? Утешить? И за это губить себя? Вы себя мало цените.
2: Ну, разумеется, мечты-то мои другие. Моя мечта — видеть вас спокойным, счастливым. Для этого я готова на всякие жертвы. Решительно на всякие.
1: Ангел мой, Людмила Герасимовна, за прежнее вы простите меня. А на этот раз я поступлю с вами честно. Я вас разочарую. Ваши мечты так мечтами останутся. Спасти меня невозможно, у вас нет средств для этого. Я затянулся и затянулся очень глубоко. Вы только себя погубите. Поэтому лучше посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою и желать не умею. Мне нужно другое.
2: Ну что же другое?
1: Стыдно сказать.
2: Ну, если стыдно сказать, ведь стыдно и желать, и делать.
1: Да, может быть, вы и правы. Но либо я рожден с дурными наклонностями, либо еще не перебесился. Некрасива моя жизнь, Людмила Герасимовна. А впереди еще некрасивее.
2: Вы, по крайней мере, не обижайте меня, когда вам нужно будет утешение или участие.
1: Я благодарю вас. Благодарю.
0: Николай нечаянно вынимает из кармана маленький револьвер и хочет спрятать его, но Людмила останавливает его руку.
2: А вот это отдайте мне!
1: Осторожнее, он заряжен.
2: А зачем он у вас?
1: А я его купил дешево. Мимоходом у носящего на глаза подвернулся. Деньги остались, думал, все равно промотаю. А эта вещь полезная, может быть, и пригодится.
2: Я его запру у себя. Ну, когда понадобится, вы скажете.
1: Да, пожалуй, заприте. Уберите лучше. А то глядишь, глядишь на него, да и пожалуй.
2: О каких страшных вещах вы говорите так равнодушно?
1: Вот толков-то наделаю. Не влюблен ли безнадежно? Казенные деньги не затратил. Как будто нет причин проще.
2: Ну какие же?
1: Жить незачем. Как хочется жить, так нельзя. А как можно, так не хочется. Да, уберите лучше, спрячьте.
3: Эх, скверно жить, Людмила Герасимовна.
2: Ну, перестаньте, не мучьте меня. Ну, за мою откровенность. Будьте вы со мной откровенны.
1: Это что же вы хотите? Чтоб я рассказал вам всю гадость моего положения? Ну что ж, пожалуй, только не теперь. Устал я очень.
2: Да, и мне надо идти со двора. А вот уже в сумеречках. Обещаете, вы дома будете?
1: Дома.
0: Надев старенький серый бурнус и платок, Людмила проходит в сени мимо Николая, который задумчиво сидит у стола.
2: Ну, до свидания.
1: Черные очи, да белый грудь, до самой ночи мне спать не даю. Эх, вот не кстати-то. Не в таком я теперь расположении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем, что ж, помеха небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
0: Вбегает Дормидон с охапкой дров, кидает их у печи.
4: Маменька! Маменька! Маменька! Варвара Каритонна приехала.
2: И вы думаете еще? У нас курятник-то такая дам поедет. Не умеет она прислать-то. И лакей пошлет. Так мать собачью рыщи к ней побежит. А то очень нужен ей самой ехать-то.
4: Да я не знаю, кому же быть, как не ей.
0: Дормидонт и Фелицат Антонна бегут к окну.
4: Посмотри.
2: Что за чудо? И то ведь она. Видно, дело какое спешное.
1: Маменька, коли меня спросит, скажите, что дома нет.
0: Николай уходит.
2: Ах ты, аристократ! Видно, дело-то не тяга. Видно, у ней получше тебе есть.
0: Оставшись один, Дормидонт хватает веник, торопливо подметает полу входы. Фелицат Антонна вводит лебедину. Варвара Харитонна, пышная блондинка, останавливается у зеркала, поправляет шляпку с зелеными перьями, расстегивает бархатный салоп.
2: Какими судьбами, матушка, благодетельница, кому молиться-то прикажешь? Ах, душа моя, Фелицат Антоновна, поскорее. А что поскорее-то? Чай прикажешь? Ну вот чай. Ты мне карточки. Мига, матушка, карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними. По какой части-то? По Амурной стороне? Да. Поскорей. Трифову короля класть, это все того же, да? Да, все того же, только выкали ему булавкой глаза. Вот тебе, обидчику. Это кто у тебя? Сынок, матушка, вы тоже адвокат?
5: Нет, я так.
2: Да где ж ему? Он по домашней части. Ну, что ты тут толчешься-то?
0: Оглядываясь на Лебедкину, Дормидон нехотя уходит.
2: Матушка! Матушка, вантаж!
6: Ну, какой от него авантаж? Другую неделю глаз не кажет. Измучилась, не утерпела, к тебе бросилась.
2: Да придет.
6: Да, ты погляди хорошенько, займись этим делом, займись. А вот это какая дама? Вот при чем она тут? Вот за нее ему глаза и выколоть.
2: Не греши, матушка, не греши. Она в стороне. Видишь,
6: Ильич он от нее отвернулся.
2: Да верно ли?
6: Ну, гляди сама, коль не веришь, Господи. Ну, что ты меня обижаешь? Я тебе не угадывала. Ведь как бывало, скажу, жди.
2: Ну, так и есть. К вечеру и тут, как тут. Ты с радостью.
6: Ну, верю. Разложи-ка еще, я была и забыла совсем.
2: Это теперь на даму, да?
6: На меня.
2: А дело, что ли, какое?
6: Да ты гляди.
2: Вижу, вижу. Дело денежное.
6: Да. Ты смотри хорошенько, платить мне или нет. Пожалуй, что и заплатишь. Да. По видимости так выходит. Ах, не хочется платить. Время-то к зиме. Какие у меня зимой расходы, сама знаешь. Оперы, вечера, новости за границей получат скоро. Одни перчатки разорят.
2: Ну, что вы говорите-то, Господи?
6: Ах, не хочется платить. В зиме люди добрые занимают, а ты плати. Очень весело платить, мне самой деньги нужны. Тён, шляпка, что в ней особенного? А с меня за нее взяли, что и не выговоришь. Хороша?
2: Да хорошему-то все хорошо. А на волк хоть и лучше надень, а все волк будет. Да ты должна, что ли? Да?
6: Разумеется, должна, когда я не должна была.
2: Да кому?
6: Купцу дородному. Я у дяди его занимала, а ему по наследству досталось. Так тот был человек учтивый, подождал бы, а этот мужик серый.
2: Льготы не дает.
6: Срок вышел, так я заезжала к нему сегодня утром, чтобы переписать документ. Вы, говорит мне, сударыня, ничего не должны. Я ваше заемное письмо передал Стряпчему, Маргаритову. С ним и извольте считаться. Видимо, и дело, что взыскать хочет.
2: Маргаритову?
6: Ну да.
2: Так ведь он у меня живет.
6: Вот.
2: В этих комнатах. Да ушел, матушка, ушел.
0: Лебедкина подсаживается к Фелицате Антоновне.
2: Каков он? Ефиоп. Не уступит. Ни зерна макового. Чтоб ему на сделочку пойти. Ведь не свои деньги взял бы с меня... Половину, а я б ему за это 1000 рублей дала.
6: И заикнуться-то не даст. Честно, стужник, кстати, его одолела.
2: А велика ли половина-то?
6: 6000.
2: Ишь ты. Ведь, кажется, как бы руки подошли, украл бы для тебя документ.
6: Укради, укради, голубушка. Смерть не хочет сплатить.
2: Да, украдешь у него. Он за 7 замков запирает. Да еще дочка у него, барышня, тонкая. Но при всем том, кажется, с Николаем амурничает.
6: Ты говори прямо. Любовница она его, что ли?
2: Нет, Машка, нет, что ты. Девушка она скромная. А что, влюблена, как кошка, так это ж правда.
6: И то хорошо. Мне отличная мысль сейчас в голову пришла. Может, мое дело и поправится.
2: Он дома?
6: Не велел было сказать-то.
2: Занят?
6: Да нет,
2: какие занятия. Прогулял всю ночь, отдыхает.
6: Ну, так не нуждается ли в деньгах? Я бы с удовольствием. Нельзя ли мне его видеть?
2: А что мне для тебя нельзя ты, Господи? Все можно.
0: Фелицат Антоновна взбирается на лавку и стучит в стену.
2: Николя, поди сюда. Толкуйте, а я мешать не буду.
7: Чему обязан счастьем?
2: Уж скажите лучше блаженством.
7: Что прикажете?
2: Ничего не прикажу. Хотите кататься?
7: Что такое? Не понимаю.
2: Очень просто.
8: Я хочу прокатиться и приглашаю вас с собой.
7: И вы не нашли никого, кроме меня? Кажется, у вас провожатых недостатка нет.
8: Ну, положим, что это мой каприз.
7: А вот нынче у вас каприз приласкать человека, завтра каприз оттолкнуть, чуть не прогнать его. Как хотите, уважая себя, желая себе спокойствия при всей...
8: Поговаривайте, я позволяю.
7: При всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов.
8: Вы не знаете женщин. Их капризами надо уметь пользоваться. Женщины из каприза способны на многое.
7: Я не Дон Жуан.
8: И все Дон Жуаны. Иногда нравятся мечтатели и идеалисты. Говорят, в стрельне зимний сад хорош.
7: Да, говорят.
8: Вот бы съездить.
7: Вот вы и поезжайте.
8: Стрельни все-таки трактир, одной ехать неприлично.
7: А вдвоем с молодым мужчиной?
8: Тоже неприлично. Но я из двух зол всегда выбираю то, которое приятнее. Посидеть под пальмой и пообедать можно. Ну, чего вы боитесь? Я вас не задержу, я вас обратно домой привезу. И я заеду оттуда к вам чай пить. Ну, будьте полюбезнее.
7: Ну, пожалуй.
8: Милый друг мой, как иногда бывает скучно жить на свете.
7: Вам-то еще можно жить, а вот мне...
8: Как? Разве и вы тоже несчастны? Бедненькая, бежите от женщины. Да кто же так может утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку.
7: Отчего же вы плачете?
8: Милый друг мой, как тяжело бывает жить без опоры, без руководителя. Вы не знаете, я так несчастна.
7: Видно, мне придется утешать вас, а не вам меня.
8: Нет, нет, нет, это у меня на одну минуту. Я сейчас опять развеселюсь. Прощайте!
0: Лебедкина прихорашивается перед зеркалом. Николай уходит к себе переодеваться.
8: Я твоего сына беру с собой.
9: Давай, Дмитрий. Благо вам удовольствие. А чего он дом-то не видал?
8: Мы в парк едем.
9: И разгуляйтесь. Неужто ж на месте сидеть? Еще мысли в голову полезут. А что за охота думать-то? Нам не книги сочинять. А думать-то вред бывает.
8: Ну, едемте. Я готова. Я готова. Николай опускается по лестнице, на ходу надевая пальто. Заметив входящую Людмилу, он на мгновение задерживается, но затем решительно выходит.
9: Мой друг, прощай, душа моя. Жди, мы вернемся к тебе чай пить.
8: Милости прошу.
9: Ну, поживей, поживей, мой милый кавалер. Я снова готов, готов, готов.
10: Отец говорит, что богатые люди в наше захолустье за добром не ездят. Что-то у меня неспокойно сердце. Мне кажется, что это посещение не к добру.
0: Людмила смотрит в окно. С антресоли спускается Дормидонт.
11: Вот случай-то. Вот когда должно быть в самый раз. Людмила Герасимовна.
10: Что?
11: Не прикажете ли, что папеньке сказать? Я иду. Он велел мне в окружной суд приходить.
10: Нет, ничего.
11: Людмила Герасимовна.
10: Что?
11: Ну, вы видите. Брат. Брат-то точно барон какой в коляске развалился. Вот с тебя-то у человека нет. Ему скрываться.
10: Зачем скрываться?
11: Ух ты! Покатили!
10: Зачем скрываться?
5: От добрых людей. Ну и от кредиторов. Ведь его же Людмила Герасимовна. Его же на цугунь держат.
10: Что? Что?
5: Завтра в ГЭМУ опустят.
10: Как? Какой я?
5: К Воскресенским воротам. За долги. Беспременно ему сидеть. И очень долго сидеть. Я уж самый исполнительный лист видел. И кормовые представлены. Прежде только маменьке не сказываю. Чего ее беспокоить? Да по делам ему, по делам. Конечно, по родству жаль. Мы с вами, Людмила Герасимовна, навещать его станем. Все-таки брат. Калачков ему будем приносить. Ведь так, Людмила Герасимовна?
0: Теряя сознание, Людмила опускается на пол.
4: Что такое? Маменька! Маменька, Людмила Герасимовна, умирает!
0: Ранний вечер того же дня. За маленьким столиком у окна, освещенного лучами заходящего солнца, склонилась над рукоделием Людмила. Около нее в кресле расположилась Фелицат Антонна. Обе нетерпеливо посматривают в окно.
9: Самовар-то весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, а что им торопиться-то? Сидят, прохлаждаются, едят стерлядей. Да шампанское пьют. Да уж, нечего сказать. Варвара Харитоновна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это нарко. За Машки-то Баски, а дижонка нет. А с ней и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и сам деле помещик. А вон и они катят. Ой, сделайте одолжение, Фелицат Антоновна. Когда эта дама уедет, скажите мне, мне необходимо поговорить с Николаем Андреевичем. Отдохну, пойду, сегодня много ходила, устала.
0: Людмила уходит к себе. Дверь распахивается. На пороге появляются Николай и Лебедкин. Фелицат Антоновна спешит навстречу веселой вдовушке, помогает ей раздеться.
9: Вот уж говорю, Акритонна, и опять я вас вижу. Эх, счастье, в день по два раза. И самовар точно знает, для кого поставлю. Так старается, надсел скипевший.
8: И сама я пила уж.
9: Да нельзя же, матушка. Ну, хоть одну чашечку.
8: Погоди, Фелицат Антоновна, не мешай нам. У нас интересный разговор. Ну, как угодно.
9: Ну, может, после выпьешь, я подожду.
7: А что, Людмила Герасимовна, дома?
9: Дома, дома. Да не, ничего, она отдохнуть легла.
7: Во всяком случае, разговаривайте потише.
8: А я тебе на твоего сына жалуюсь. Может, помочь мне не хочет?
9: Что ты в самом деле, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Важность-то надо бы наставить. Мы для Варвары Харитоновны все должны, как рабы, ну, хорошо, не разбирать.
7: Хорошо, хорошо, маменька.
9: Да кажись, да заставь она меня человека убить. Убью для нее. Ей право, а не то, что малость какую.
8: Полно, я шучу.
9: Да какие шутки, нет, матушка. Он у нас такой зародился. Ничего-то для дома. А у нас, матушка, у бедных людей, кто в дом несет, тот и родит.
7: Да, но прежде нужно честно добыть, а потом уж в дом нести.
9: Вот нет ничего мне противнее вот этой твоей философии-то. Когда твоей чести дождется, а есть всякий день хочется. Уж там честно или нечестно, а в дом ты тащить обязан.
8: Оставь нас на минутку, нам поговорить нужно.
0: Лебедкина поправляет волосы, проходит по комнате.
12: За белая грудь, это до самой полночи мне спать не даю. Эх, красавица.
13: пошел, пошел.
14: Эх, победили ж мы.
15: А вы не засните?
14: Да, не мудрено.
13: Щедобелая грудь.
15: Да как же? Как же, друг мой? Ну, говорите, проснитесь.
14: Вот вам мой совет. Привозите деньги. Завтра же привозите. Другого вам ничего не остается.
15: Хороший совет. Покорно благодарю. Вдруг столько отдать?
14: Да в чем тут толковать-то? Сейчас деньги, сейчас. Вот тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Ведь вы же сами говорили, что поручительство фальшиво.
15: Ну так что ж такое? Если бы я попросила, муж никогда бы мне не отказал. Значит, это все равно.
14: Да ведь вы же не просили. Ведь подпись-то не его.
15: Как это вы странно рассуждаете? Да как же это он мог подписать, когда он был в параличе?
14: А ведь это подлог. Ведь знаете за это, что бывает?
15: Ах, да не пугайте, пожалуйста. Я сама знаю, что за это очень нехорошо.
14: Так привозите деньги. Нет, так достаньте, займите. Под какие бы то ни было проценты.
15: Да не хочется.
14: Боже мой, так ведь вы же должны. Вы брали деньги под этот такой...
15: Вот мимо. Какие резоны. Ну, разумеется, брала. Так ведь я те деньги, которые брала, уж истратила, а теперь мне надо отдавать свои, поймите вы меня.
14: Да поверьте вы мне, что я предлагаю вам лучшее, что только возможно.
15: Это не самое лучшее. Вы меня не любите, оттого так и говорил. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего обмануть этого дородного. Взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите пополам.
14: Ой, ну как вы хотите, чтоб я к честному человеку обратился с таким предложением? Как он посмотрит на меня? Что он мне скажет прямо в глаза?
15: Ну так сделайте то, о чем я вам говорила.
14: Невозможно.
15: Да ведь она вас любит ужасно, ведь вы сами говорили. Разве можно отказать в чем-нибудь тому, кого любите? Я по себе сужу.
14: Так ведь это же чистое создание.
15: И прекрасно, тем легче обмануть. Тогда половина денег ваша, а деньги хорошие, мой друг, и не лишние для вас.
14: Нет, нет, не искушайте меня деньгами. Я в крайности, в ужасной крайности. За себя поручиться нельзя. Может, найти минуту слабости и упадешь так низко. Меня завтра в яму повезут за долги. Меня ожидает срам, унижение. Пожалейте меня, не искушайте.
15: Так спасайте себя от срама. Вот вам средство.
14: Ну, есть и другое.
15: Так это так легко.
14: Ну, то еще легче. Я скорее себе пулю в лоб.
0: Бросив взгляд на Николая, Лебедкина вынимает платочек и прикладывает его к глазам.
15: Кого я делаю-то? Денег у меня нет. Достать мне негде, кто мне поверит. Я так много должна.
14: Тут слезы не помогут. Нужно действовать. У вас есть вещи, бриллианты?
15: Даже очень много.
14: Вот и хорошо. Надо их заложить в опекунский совет.
15: В опекунский совет? Только я не знаю, как же это.
14: Я вам помогу.
15: Покорно вас благодарю. Вы мой истинный друг.
14: Завтра пораньше поедемте вместе.
15: Видите, как это все прекрасно улаживается.
14: Что вы? Что с вами? Чему вы смеетесь?
15: Вы хотите, чтобы я рассталась со своими вещами? Да вы с ума сошли, вот потеха.
14: Позвольте, извините, я единственно из расположения.
15: Какой вы чудак! Да можно ли советовать такой женщине, как я, заложить вещи, бриллианты?
14: Так что же делать-то?
15: Нет, вы еще очень молоды. Неужели вы думаете, что у меня таких денег нет, что мне в самом деле трудно их найти? Да столько-то денег я вам через час доставлю.
14: Так в чем же дело? Я ничего не понимаю.
15: А в том, что хоть этот долг для меня и не очень важен, а мне его не хочется платить. 12 000 на кого бы то ни было составляет расчет. И вот, мне хотелось испытать, стоите ли вы моей любви, которой вы так давно добиваетесь.
14: Да, это совсем изменяет дело.
15: Давно бы надо было догадаться.
14: Но я не могу понять, как вы можете полюбить человека, который сделал гадость хотя бы и для вас.
15: А вы не беспокойтесь. Я и сама не очень добродетельна, и других сужу не строго. Если я вижу, что человек предан мне без границы, я и сама готова для него на всякие жертвы.
14: Да, об этом стоит подумать.
15: Вы еще собираетесь думать? Вы можете колебаться? Да ведь близко. Ведь перед вами то, чего вы так долго и напрасно искали. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. А умотворение самолюбия...
14: Черт возьми! Вы сводите меня с ума!
15: На ум навожу! Получить большие деньги, пользоваться расположением женщины, известной в обществе, за которой все ухаживают, возбуждать зависть, ревность. Для этого можно кое-чем пожертвовать. Вы очень милы, умны, но ведь все-таки вы...
14: Ничтожество перед вами, конечно. Я должен сознаться.
15: Нет, это уж слишком. Зачем унижаться? Я скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые опасны для нас. Вы не можете, вы не имеете средств преследовать. Вас нужно самой отыскивать в захолустье. Оцените это.
14: Ценю.
0: Внезапно Лебедкина целует Николая.
15: До завтра времени много. Я привезу завтра на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю и вам поцеловать меня.
0: Николай крепко обнимает и целует Варвару Харитоновну.
15: Вицат Антоновна, еду! Чего вы задумались?
14: Мне кажется, я помешаюсь.
15: Уж и домой. А что ж, мам, погостей-то? Вот еще. Ведь ты мои дела знаешь. Может, и сбудется, что ты пророчила про Трефота. Может, и приедет, так надо же быть дома.
16: Но в таком случае задерживать не смею. Поезжайте, поезжайте.
15: Прощайте. Целуйте, а то перчатку надену. Прикладывайтесь, пока не тесно.
0: Лебедкина сует в руки Фелициат Антонна ассигнации.
15: Прощай, душа моя. На, вот возьми. Забеги как-нибудь.
0: Фелициат Антонна подобострастно кланяется.
15: Ах, черные очи, да белая грудь, да самой полночи.
0: Николай помогает Варваре Харитонне одеть салоп.
15: Эх, распошел от умрачи. Эх, ты птичка! Эх, ты птичка моя райская!
0: В опустевшую комнату быстро входит Людмила.
2: Кажется, она уехала наконец. Ждала, думала. Ну, что ж тут думать? Тут нужны деньги. Видеть позор любимого человека. Нет, несчастье видеть легче, чем позор. Молодой человек, полный сил, умный, и его запирают в тюрьму вместе с промотавшимися развратниками, злостными банкротами. Я не выдержу. Слезы хлынут у меня.
0: Возвращаются Николай и Фелициат Антонна.
16: Ну, вот вам и Николай. Вы его видеть хотели. Ну, повалил тебе счастье, а женщин отбою нет. Вот жизнь тебе пришла.
0: Людмила и Николай остаются одни.
2: Не мешаю я вам?
14: Нисколько.
2: Вы как будто расстроены. Вы беспокоитесь? Может быть, ожидаете чего-нибудь дурного?
14: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
2: Знаю.
14: Так, пожалуйста, не презирайте меня.
2: Нет, за что же?
14: Ну вот и хорошо. Меньше хлопот. Оправдываться не нужно.
2: Оправдываться не нужно. Ну, если бы вы были так добры...
14: Для вас все, что вам угодно.
2: Мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
14: Извольте.
2: Только все. Все, ради бога, вы ничего не скрываете.
14: Прости, ничего не скрывать. Значит, вы подозреваете за мной что-нибудь очень дурное?
2: Если бы я подозревала, я бы вас не любила.
14: Вся беда моя в том, что я должен много.
2: Да, да, да. Но мне только и нужно знать, как вы задолжали. Кому? Сколько?
14: А вот когда я воображал, что я первый адвокат в Москве, я зажил очень широко. После студенческого-то безденья же, да 2000, 3-4 в кармане. Ну, голова-то и закружилась. Обеды да кутежи. Обленился. Ну, и дел серьезных не было. И оказалось к концу года, что денег нет, а долгов, хотя и небольших, довольно. А тут-то я и сделал непростительную глупость, от которой теперь погибаю.
2: Ну, что же вы сделали?
14: А я подумал, что бросать мне прежний образ жизни не следует, чтобы не растерять знакомство. Занял в одних руках значительную сумму за большие проценты, уплатил все мелкие долги и зажил опять по-прежнему в ожидании будущих благ. А мне казалось, что получу большой процесс. Ну, а дальше уж просто. Процесса большого не получил. Деньги прожил, а долг как петля на шее. Петля давит, тоска, отчаяние. От тоски праздная трактирная жизнь, вот и вся моя нехитрая история.
2: Много вы должны.
14: 1003. Для меня сумма огромная.
2: И у вас нет надежды поправить ваши дела?
14: Нет.
2: И в виду ничего нет?
14: Ничего.
2: Вам остается только...
14: Идти в тюрьму. Да. Как не здоровится, как голова горит.
2: Погодите. Я принесу одеколон.
14: Благодарю.
0: Людмила смачивает платок одеколоном и прикладывает к вискам Николая, который сидит, опустив голову.
2: Кому вы должны?
14: А что вам знать? Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
2: Говорите скорее фамилию. Я пойду просить его, чтобы он вам отсрочил долг. Я буду умолять, плакать перед ним.
14: Что вы, напрасно. Ничего не поможет. Это не человек, а железо.
2: Но как же мне помочь вам?
14: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую ничем нельзя поправить. Нет, то есть... Можно.
2: Ну, говорите, говорите, говорите.
14: Сделал глупость и запутался. Чтоб распутаться, нужно сделать...
2: Что? Что сделать?
0: Людмила нежно прикасается рукой к лбу Николая.
14: Хорошо мне.
0: Николай берет ее за руку.
2: И мне хорошо.
0: Вошедший Дормидон застывает в изумлении.
17: Вот оно что! Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папеньки вот приказали вам отдать. Чтоб сейчас, говорит, в портфель и на ключ.
2: Ага, хорошо, хорошо.
0: Рассеянно взглянув на бумагу, данную ей Дормидонтом, Людмила прячет ее в карман.
2: Больше ничего?
17: Ничего. Но каково доверие мне-то? Тебе, говорит, я могу поверить. Ты не то, что брат.
14: Он это сказал?
2: Вы не сердитесь на папашу. Он вас что-то не любит. Ну, потому что он вас мало знает.
17: Брату твоему я, говорит, грошу не поверю. А тебе могу.
14: Ну, хорошо, поди вон.
17: Ты что, куражишься?
2: Не надо.
17: Что ты куражишься? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями. Не то, что ты.
14: Да бросьте его, подите ко мне.
17: Мне, Людмила Герасимовна, надо с вами серьезно поговорить. Очень серьезно.
2: Я очень рада, и мне нужно. Но только не теперь, ну, после как-нибудь.
14: Говорят тебе, поди вон!
17: Пойду! Ты не знаешь! Посмотри, что у меня с Людмилой Герасимовной еще будет. Ну!
0: Дормидон поднимается наверх.
2: Ну, вы говорили, что есть средства.
14: Да, есть. Я сделал глупость и запутался. Чтобы распутаться, нужно сделать...
2: Что?
14: Преступление.
2: Ужасно. Ужасно. Нет, что вы говорите?
14: Вы требовали откровенности, я говорю правду. Чтоб выпутаться из долга, чтобы спасти себя от срама, мне осталось только одно средство – сделать преступление.
2: Как легко вы говорите о таких вещах.
14: Вы очень чисты, вы редко слышите такие разговоры.
2: Не делайте, нет, нет, не делайте преступления. О, Боже мой, Боже мой. Но если оно необходимо, заставьте меня, прикажите мне, я сделаю такое преступление.
14: Воровство.
2: Гнусно. Гадко.
14: Да, некрасиво.
2: Не смейтесь, я истрадалась, измучилась, слушаю вас.
14: Ну так успокойтесь. Что вам напрасно страдать? Предоставьте меня моей судьбе.
2: Нет, нет, постойте. Вы не отталкивайте меня. Я решила сделать все для вас. Все. Что бы вы ни задумали, я ваша сообщница. Что украсть? У кого?
14: У вашего отца.
2: Ну нет, вы смеетесь над моим горем. У моего отца нечего украсть.
14: Заемное письмо той женщины, которую вы сегодня видели, передано вашему отцу. Ей не хочется платить этих денег. И она предлагала мне половину, если я его украду.
2: Ой. Ой, какие страдания. И что же? Этих денег хватит, чтобы спасти вас.
14: Даже слишком.
2: И когда вы заплатите этот долг, вы бросите праздную жизнь, будете трудиться.
14: Да я не только брошу, я прокляну прежнюю жизнь. Такой урок научит хоть кого. Испытать в другой раз то, что я испытываю теперь. Сохрани меня, Бог. Что у меня впереди по выходе из тюрьмы? Какая карьера? Быть писарем в квартале, да и то надо кланяться. Репутация моя погибла навсегда. А если бы мне как-нибудь удалось избавиться от этой напасти, я клянусь вам всем святым, я сделаюсь хорошим человеком.
2: Нет, нет, нет.
14: Но спастись мне, Людмила Герасимовна, невозможно. Не думайте обо мне очень дурно. Успокойтесь. Успокойтесь. Чтобы спасти себя, я не стану искать никаких безнравственных средств. Я краснею за себя. Как я мог колебаться? Как я мог без негодования слушать это гнусное предложение?
2: Милый, благородный человек! Ах, как же мне спасти вас? Я люблю вас. Для меня нет жизни без любви к вам.
12: Не тревожьте себя. Успокойтесь. Я сделал глупость. Я и должен поплатиться. Так, вот что. Возвратите-ка мне револьвер.
2: Нет! Нет! Это тоже преступление. Еще хуже!
12: Успокойтесь. Я не решусь. Разве уж очень невыносимо стать?
0: Людмила делает несколько шагов к своей двери, потом останавливается и торопливо достает из кармана бумагу.
2: Вот, возьмите.
12: Что это?
14: Заемное письмо Лебедкиной? Нет, я не приму от вас этой жертвы.
2: Возьмите, возьмите, пусть оно будет у вас. Делайте с ним все, что хотите. Ваша воля.
14: Невозможно. Невозможно. Опомнитесь.
2: В моих руках средства, я должна помочь вам. Другой любви я не знаю, не понимаю. Я только исполняю свой долг.
0: Людмила быстро уходит к себе. Николай смотрит ей вслед.
12: Вы свой долг исполнили. Теперь уж и я знаю, что мне нужно делать.
0: Утро следующего дня. Фелицата Антонна прибирает комнату, расставляет по местам мебель, протирает оконные стекла, возится у печки.
16: Прогорели совсем дрова. Хоть закрывать так что ж пол. Угару бы не было. Ну да ведь голова-то своя, а за дрова-то деньги плачем. Что тепло на ветер-то пускать? Аль погодить... Кого это Бог несет? Какая-то женщина. И снова как незнакомая. Опять пойти.
0: Фелицата Антонна идет в сени.
16: Пожалуйста, матушка.
0: В комнату быстро входит женщина в синем бархатном салопе, закутанная в большой платок.
16: Кого вам угодно?
0: Оглядевшись, женщина открывает лицо.
16: Меня не узнала? Матушка Варвара Харитоновна, и то не узнала. Да как же ты подкралась? Я на извозчике. В карете-то ездить в вашу сторону неловко. Сейчас явится любопытный, кто приехал, да к кому, да зачем. Прислуга болтлива. А мне не хочется, чтобы знали, что я была у тебя сегодня. Да и не узнает никто. Стряпчий дома? Нет, матушка, с позаранку ушел. А дочь его? Она не войдет. А чего ее здесь делать? Мы это только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишней свечи не жечь. А то целый дик сидит у себя в комнате. Да нынче либо больна, либо расстроена чем-то. Что тебе нужно-то, дорогая моя? Николай Андреевич... Сейчас поклить. Николя! Иди сюда. А ты не беспокойся. Я постерегу. Коли стряпчий придет, я тебе спрячу.
0: Укоризненно взглянув на вошедшего сына, Фелицата Антонна удаляется.
16: Здравствуйте. Вот я и приехала.
12: Вижу. Привезли деньги?
16: Привезла.
12: Все?
16: Все. Разве все нужны?
12: Конечно. А на что же вы надеялись?
16: На вас, мой друг.
12: За кого же вы меня принимаете?
16: Я вас всегда принимала за благороднейшего человека. Но ведь вы меня так любите. Для любимой женщины можно решиться.
12: И вы совершенно уверены в любви моей.
16: А разве это не правда? Разве я не вижу по глазам вашим?
12: Вы проницательны. Вероятно, вам не раз приходилось испытывать силу ваших прелестей над мужскими сердцами.
16: Да, бывало.
15: Я в этом счастлива, для меня жертвовали очень много.
17: Так что вы нисколько бы не удивились, если бы и я...
15: Чему так удивляться, мой друг?
14: Вы правы.
0: Николай подает Варваре Харитоновне документ. Бегло проглядев бумагу, Лебедкина кладет ее в карман.
15: Ох!

0: делать?
1: Да ведь кроме сердца вашего...
0: Деньги вы хотите сказать? Деньги я отдам. Только не вдруг. Я сама нуждаюсь, но я понемногу выплачу вам все, что обещала. Это мой первый долг.
2: Нет, постойте, как же так? Я дело сделал. У вас на руках ваш документ, а у меня ничего, кроме обещаний, слов, которым нет никакой цены. Вы меня обманываете.
0: Я все исполню, только не вдруг. Подождите.
2: Нет, возвратите мне документ.
0: Вы его сами очень простыли. Вы меня за дурочку принимаете, мой друг.
2: В таком случае я заявлю, что вы похитили у меня документ. Вас обыщут.
3: Лебедкин бежит к дверям, но Николай оказывается там раньше.
2: Я вас не выпущу отсюда.
0: Вы так не шутите. Ну что, если бы я была женщина нервная, вы бы меня перепугали ужасно. Хорошо, что еще у меня есть характер, и я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень плохо и осторожно.
3: Лебедкина незаметно подошла к печке и, быстро открыв дверцу, бросила бумагу в огонь.
2: Позвольте, что вы делаете?
0: Посмотрите, как весело горит, как быстро исчезают строчки. Вот ты, Петя, даже улетел в трубу. И осталось и следа от моего долга.
2: Мне уж остается только удивляться вам.
0: Ох, отлегло от сердца. Ох, мне теперь совсем легко.
2: Так верю.
0: И как скоро и просто все сделалось. И знаете ли, мне себя и винить незачем. Все чужими руками. Не правда ли, я почти совсем не виноват?
2: Разговаривайте, разговаривайте, я вас слушаю.
0: Что это? Вы на меня так презрительно смотрите. Вы разве лучше? Правда, я предлагала деньги, но ведь надо же было, чтобы нашелся такой джентльмен, который бы решился вот на такой подвиг. Когда за деньги все на свете можно сделать, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виноватой не считаю. Да мне бы и в голову не пришло. Я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Надо же было, чтобы в наше общество явился такой милый, такой обязательный молодой человек, такой любезный, который, конечно, за деньги...
2: Ну, довольно уж! Дайте мне поговорить немножко. Вы поручали мне это нечистое дело, желали испытать, стою ли я любви вашей, по крайней мере, вы так говорили. Но представьте себе, что я доверяюсь вам и желал испытать, стоите ли вы моей любви.
0: И оказалось, что не стою. Очень жаль, на всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая, вероятно, имеет все достоинства, нужные для вас. Вы можете быть счастливы с ней.
2: Да уж, постараюсь.
0: И прекрасно. Я независтлива. Стряпчий матушка идет, я его издали признала. Ой, спрячь меня, покуда душа моя. А как он придет, ты меня выпроводи. Я тебе задним крыльцом приложу. Помни, душа моя, Фелицат Антоновна, я у тебя не была, и ты меня не видала.
4: Хорошо, матушка, не видала и в глаза не видала. Уж зачем тебе это нужно, я не знаю, а хоть только побожиться не видала. Ну, чей тоже у тебя свои резоны здесь?
0: Само собой, каретку я ставила близёхонько у зоологического сада. Погуляем, да минут через 10 опять к тебе подкачу, уж тогда, значит, за правду приехала.
4: Как твоей душеньке угодно, так и будет. Твори, что только тебе в голову придет, а наше дело потрафлять по тебе.
2: Как все это тонко и хитро.
0: Нам, женщинам, нельзя жить без хитрости.
4: Вот правда-то. Вот слова твои справедливые. Схитришь да сожжешь, только и поживешь свое удовольствие.
0: Ну, пойдем, ты скажи своему сыну, что я у него в долгу не останусь.
4: И говорить-то не хочу. Думаешь, разве он смеет сомневаться?
3: Вызывающе взглянув на Николая, Лебедкина в сопровождении Фелицата Антоновны уходит.

0: С антресоли спускается Дормидонт, скипы бумаг в руках. Он подвигает стол к печке и начинает прилежно разбирать документы.
1: Присесть за дело. С одной только доверенности 7 копий снимать. Хоть бы уж помог, что ли, в самом деле.
2: Давай, я наверху займусь. А ты, Дормидонт, сделай милость. Когда Людмила Герасимовна выйдет из своей комнаты, кликни меня. Мне нужно поговорить с ней, прежде чем она увидится с отцом.
1: Хорошо, кликну.
0: Николай уходит.
1: Как же, дожидайся. Нечем тебе с Людмилой Герасимовной разговаривать-то. У тебя все пустяки на уме. Брат, я глупостям не потарчик. Сиди себе наверху. Видно, не с чем в трактир идти. Скучно ему стало.
0: Увидев вошедшего Герасима Порфирьевича Маргаритова, Дормидонт бросается ему навстречу, помогает снять шинель, галоши.
3: Что ты смотришь на меня? Устал, брат, я. Хлопот куча, а уж стар становлюсь. Не прежняя пора. А мне бы теперь бодрости-то и надо. Повалили дела, Дормидон, повалили процессы. Был я у Дородного вчера на вечер. Собралась вся эта пьющая компания. Все тузы, одолели меня совсем. У одного дела, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи, говорит, нам твою честность, а, Дормидон? Каково это слово? Я говорю, да я честнее вас всех. Ну, говорит, и покорно благодарим. Да, теперь бы кончить 2-3 дела хороших, зарекомендовать себя, а там день лопатой греби. Что, Людмилочка, не выходила?
1: Не выходилась.
3: Не знаю, мне дайте стакан чая. Сунула ключи от комода. Я-то занят был, словечко с ней не перекинул. Уздоровали?
1: Не знаю.
3: Ну, садись, пиши. Я сейчас портфель возьму, да к тебе подсяду. Пишешь ты довольно четко. Вот а то врешь иногда так, что только руки в раз разведет.
1: Враг я здоров, Герасим Порфирьевич. Ну, без умысла. От мечты.
3: Уж ты не мечтай, когда дело делаешь. А то третьего дня вместо департамент написал фикстуар. Видишь, как четко вывел.
1: Это я завидца думал. Так что волосы-то крепче держались, фикстуар в уме и держал.
3: Надо департамент, а ты фикстуар.
1: Нет, я уж теперь фикстуара писать не стану.
3: Какой фикстуар? Зачем фикстуар? А ты пишешь.
0: Покачав головой, Герасим Порфирьевич идет к себе.
1: Нет, шабаш. Мечтать мне невозможно. Все, что есть в голове, все и пишешь. Вот недавно гербовый лист 40 копеек испортил. А ведь это расчет. Надо копию с купчей лето такого-то выводить. А я кольцо души девицы я в море уронил. Это на 4-м стихе одумался, да по лбу себе ударил.
0: Входит Маргаритов, садится за стол, вынимает бумаги.
3: Докажи, говорит, нам твою честность. А, Дормидон? Да чем же я, говорю, свою нечестность-то доказал? Вы, я говорю, придите сами ко мне честность получить. Много ли у нас документов? Погляди-ка по списку.
1: 16. А 17 я вчера принес.
3: Вы, я говорю, сами народ обманываете. Да будь ты, говорит, среди нас хоть один честный человек, мы тут тебя озолотим. Нам, говорит, это очень нужно. 14, 15, 16. А где 17?
1: Поищите.
3: А где 17? Ну-ка, подай сюда списку.
1: Извольте.
0: Маргаритов тщательно проверяет поданный Дормидонтом список.
1: Да уж все тут ошиблись, обсчитались.
3: Заемного письма Лебедкина нет.
1: Тут.
3: Да нет, говорят тебе.
1: Да тут.
3: Ну, погляди сам.
1: Да не может быть, не верит.
3: Ха, вот глупый.
1: Да не может быть. Потому честность у нас. Вы отдали мне, вели домой снести. А у меня так же, как у вас в кармане. Честно и благородно. Я отдал Людмиле Герасимовне. Они честнее нас с вами. Сказал, положите в портфель. Значит, оно в портфеле.
0: Дормидон пересчитывает документы, заглядывает в портфель.
1: Вот хоть убейте. Хоть к присяге ведите.
0: Маргаритов еще раз лихорадочно перебирает бумаги и пристально смотрит на растерявшегося Дормидонта.
1: Что вы на меня так смотрите? Что вы на меня так страшно смотрите?
3: Ты разбойник.
1: Ну нет. Не надеюсь, Герасим Порфирьевич, не надеюсь быть разбойником.
3: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Говори.
1: Вчера былась. Даже два раза былась.
3: Ты разбойник.
1: Ну за что обижаете? За что?
3: Продали.
1: Да возможно ли продать, когда я Людмилу Герасимовну не отдал? Ни в квартире, так у них.
3: Позови ее ко мне.
1: Людмила Герасимовна, можно войти? Не отвечает.
3: Ну, постучи хорошенько.
0: Внезапно дверь распахивается.
3: Что такое?
1: Убита! Герасим Порфирьевич убита!
3: Да.
1: Без движения!
3: Неужели? Кто же из вас?
0: Герасим Порфирьевич поднимается, делает несколько шагов в комнате Людмилы, закрывает лицо руками. На пороге появляется Людмила.
4: Ой, как вы меня напугали!
1: Но зачем же у вас возле кровати на столике пистолет?
4: Не ваше дело, молчите, пожалуйста. Я сегодня всю ночь не спала. Сейчас прилегла, так сладко заснула.
3: Ах ты глупец. Ах ты глупец. Что ты со мной делаешь?
1: Нет, вы спросите меня, что со мной-то было. Был ли я жив? У меня по сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедки?
4: Отдал.
1: Что? Говорил я вам?
3: Ну, извини, Вась. Извини. Теперь я спокоен. Ну, садись, пиши.
1: Честность необыкновенная.
3: Ну, пиши, пиши, пиши. Да не наври с перепугу-то.
1: Так бы стараться, что на удивление.
3: Так оно у тебя.
4: У меня его нет.
3: А где же он?
4: Я отдала его.
3: Кому? Как отдала? Зачем?
4: Вот так нужно было. Я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Дитя мое, ты ли это говоришь? Ты не могла уберечь, сохранить чужого, что нам не принадлежит? Что доверили твоему отцу, надеясь на его честность? Я ничего не понимаю.
4: Да, я не могла сохранить.
0: На лестнице показывается Николай.
3: Или я старый глуп стал, или все перевернулось на свете. Ни честности, ни чужой собственности не стало. Воровство перестали называть воровством.
4: Я не могла иначе поступить.
3: Какими ловушками? Дитя мое, скажи мне, какими ловушками? Какими хитростями поймали тебя? Каких дьяволов вызвали из ада, чтобы обмануть, опростить твою праведную душу?
4: Папа, папа, ничего этого не было. Никто меня не обманывал, не обольщал. А я сама отдала. Папа, я видела, что человек гибнет. Что если не помочь ему сейчас же, ему грозит позор. Быть может, самоубийство. Ну, когда мне было думать? Ну, тут нужно было спасать и отдавать все, что было под руками.
0: Людмила и Маргарита замечают Николая.
5: Брат, мучил ты нас. Мало тебе этого. Погубить ты захотел нас совсем.
3: Так это он.
5: Он.
3: Вот когда я нищ, ничтожный старичишка. Был я беден, был я жалок, но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
4: Ты от меня отказываешься?
3: О нет, прости меня, я сам не знаю, что я говорю. Как же мне бродить по свету без тебя? Дитя мое, пойди ко мне. Я тебя прощу. Будем вместе горе мыть. Вместе оплакивать новый грех. Твою слабость. О, нет. Я не брошу тебя. Мне самому страшно стало. Как же я могу оставить тебя ему? Моту, пьянице.
4: Умоляйся!
3: Умоляйся! Чужим горем живет он, чужими слезами. Мать, брат, мучается, работает, а он пропивает их выстраданные копейки. Да какие деньги у бедной семьи? Разве их на разврат хватит? Нет еще где бедных тружеников попроще. И тех обобрать. Пусть они плачут, да горе мычут. Что ему до чужих слез? Ему вещей не надо. Дитя мое, пойди ко мне. Уйдем от них.
2: Папаша, я правильно отвечать не стану. Вы очень стары. Не к нему, ко мне пойди. Я обижен напрасно.
3: О, чудовище. Дитя мое, пойди ко мне. Пойди ко мне.
4: Папа, я пойду
2: к тебе, ко мне.
4: Я пойду к нему.
3: Стой!
4: Судьба связала меня с ним. Что же мне делать? Я вижу, чувствую, что я убиваю тебя. Я и сама умираю. Но я его.
3: Ты мне возвратила жизнь однажды. Ты же отнимаешь ее у меня.
4: Ах, если бы я могла жить для вас двоих. Папа, прокляни, оттолкни меня, но полюби его.
3: Его? Его? За что? Он взял у меня все. Он взял у меня чужие деньги. Взял у меня деньги, которые мне не возвратить. Не выработать во всю жизнь. Он взял у меня честь. Еще вчера. Вчера меня называли честным человеком. Доверяли мне сотни тысяч, а завтра уж будут называть меня вором. Из одной шайки с ним. Он взял у меня
6: последний. Взял дочь.
2: Ничего я не взял у вас. Никогда ничего дурного я не сделал вам. Вот ваша дочь. И вот ваш документ.
0: Ничего не понимая, Маргаритов смотрит сначала на заемное письмо Лебедкиной, поданное ему Николаем, потом на дочь.
6: Что? Как? Документ.
5: Что я говорил? Что у нас все честно и благородно.
3: Что это значит? Ты не успел продать его. Тебя совесть задрела.
2: Вы не умеете ценить благородство в других. И не стоите, чтоб с вами честно поступали. Я нынче же видел Лебедкина.
3: Зачем же этот документ был у тебя? Зачем ты его взял у Людмилы?
2: Я поверенный Лебедкиной. Зачем мне нужен был документ, этого я вам не скажу. Положим, мне нужно было снять с него копию.
0: Не зная, что сказать, Маргаритов растерянно смотрит на Николая, медленно поднимается и протягивает ему руку.
6: Ну, извини, брат, я горячий. Здесь сторона такая, что поневоле подумаешь.
2: Прощайте.
4: Куда же? Что с вами будет? Мне страшно.
2: Не беспокойтесь, я решился покориться своей участи. У меня теперь есть хорошее впереди. Это любовь ваша.
4: Варвара Харитоновна Лебедкина подъехала. Встречать буду.
3: Ну вот, кстати, не заставила себя ждать.
0: Герасим Порфирьевич важно усаживается за стол и раскладывает бумаги. Вслед за Фелицатой Антонной входит Лебедкина. Она насмешливо смотрит на адвоката.
7: Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
4: Вот он, матушка.
7: Вы адвокат Маргаритова?
3: Так точно, сударыня. К вашим услугам. Коллежский ассессор Герасим Порфирьевич. Маргарита, прошу покорно садиться.
7: Беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Доротнову.
3: Так точно, сударыня.
7: Я желаю заплатить деньги.
3: И прекрасно делаете, сударыня. Пожалуйста.
7: Что?
3: Деньги.
7: Дайте документ. Без документа я денег не отдам ни за что.
3: Пожалуйста, деньги, тогда и документ получите.
7: Неужели вы осмеливаетесь сомневаться? Вот вам деньги. Покажите мне документ. Я хочу видеть его.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте, это ваша подпись, сударыня. Вы ее признаете?
4: Что такое? Позвольте.
3: Вы ее можете не признать, если вам угодно.
0: Лебедкина вопросительно смотрит на Николая, который стоит с видом полного безразличия.
7: Моя рука.
3: В таком случае я перечту деньги и сделаю надпись на документе.
0: Маргаритов неторопливо пересчитывает деньги, расписывается. Лебедкина манит к себе Николая.
4: Это все значит.
2: Это значит, что я давеча был осторожнее вас, за что себе очень благодарен. Ведь я вам дал только копию. Вам бы посмотреть получше.
4: Вот оно что?
2: Не станете ли упрекать меня?
7: Нет, не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я давеча просил у Доротного денег на расходы. А он мне сказал, получи, говорит, госпожа Лебедкиной, так половина твоя. Потому я эти деньги считал пропащими.
4: Невежа.
3: Совершенно невежа. Вот,
6: Людмила, тебе половина.
7: Мне?
6: Тебе.
7: Папа, мне?
6: Тебе. Бери. Не бойся.
7: Папа.
6: Это твое приданое.
7: Да? Значит, это не мои. Их нужно будет отдать.
6: Вот глупенькая, ну, разумеется, отдай жениху.
0: Людмила передает деньги Николаю.
7: Так вот вам.
6: Что ты делаешь?
7: Ну, как ты же сам сказала, отдать жениху. Папа, это ему в задаток. Он хочет быть твоим помощником.
8: Нет, писарем, только с одним условием.
6: С каким?
8: Вы хороший адвокат. У вас доверенность передоверим, иначе вы не возьмете.
6: Ну, разумеется, передоверим.
8: Так вот, передоверьте все дела мне. Вы уже старый человек. Вам пора заканчивать свою карьеру. А мне надо начинать.
7: Пап, тебе пора отдохнуть. Мы тебя успокоим.
0: Герасим Порфирьевич целует Людмилу и своего будущего зятя.
7: Николенька. Ну, а ты говорил, что она тебя любит.
0: Фелицат Антоновна снисходительно смотрит на Дормидонта, который смахивает навернувшиеся слезы.
6: Ничего, маменька, пущай. Я для дома. Будет хлопот по судам бегать, а я по домашней части. Я, маменька, детей его буду нянчить. Вот так.
7: Ну что ж, матушка, как-то правду сказали. Пришлось тебе заплатить-то. Что я заплачу или истрачу, я никогда не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я и эти заняла. Все пустяки, а у меня до тебя серьезное дело. Ты мне погадай. Опять на Трифова. А ну его надоел. Только вот я не знаю, какой масть положить. Разношерстный, что ли? Усы другого цвета. Ну, какого ты не избери, какой бы он шерсти не был, хоть и в колоде такой не найдешь, для тебя я все-таки гадать буду. Рыжему червоному королю черные усы выведу и загадаю.
9: Ну, пойдем скорей.
7: Совет на любовь.
6: Так и будет, сударыня. Дормидон, садись, пиши от моего имени доверенность на имя Николая Шабова. Только смотри, не ври.
10: В аккурате сделаю.
6: А вы не сомневайтесь. У нас все честно и благородно.
11: Пьесу Александра Николаевича Островского поставили Николай Горчаков и Михаил Яншин. В роли Людмилы – Ангелина Степанова. В роли Маргаритова – Михаил Яншин. Фелицата Шаблова – Валерия Дементьева. Николай Шаблов – Павел Массальский. Варвара Лебедкина – Ольга Андровская. Дормидонт Шаблов – Владимир Грибков. Спектакль ведет Ольга Высоцкая.

0: Синие морозные сумерки. Парк, снег, стволы лип. Появляется мальчик со скрипкой. Черный футляр в руке. Он очень озяб. Воротник поднят, на ногах ботинки с галошами. Но он никуда не спешит. Наоборот, садится на заметенную снегом скамейку и съеживается. Это грустное зрелище, когда человек сидит и замерзает. Появляется Катя. Катю я знаю, я живу в той же квартире, что и она уже несколько лет. Катя в платке и валенках, торопится и на ходу касается каждого дерева, ни одного не пропускает. Прикладывает к стволу ладонь, подержит немного и спешит к следующему дереву.
1: Холодина. Ну что за холодина? Такой холодин. Ой, ты чего? Ты чего тут сидишь? Замерзнуть захотел? Ты что, разве не слышал, по радио говорили? К ночи 19 градусов будет. Ты что, музыкант? Это кто?
2: Чего пристало-то? Никто, скрипка.
1: Скрипка? И ты на ней играть умеешь? Интересно?
2: Интересно.
1: А чего тут сидишь? Замерзнуть захотел? Тебя как зовут? Ну, говори, чего ты, вот человек.
2: Меня? Ну, Гена.
1: Гена. А меня Анна-Мария.
2: Чего?
1: Сразу два имени. Анна и Мария. Это они меня так решили назвать. Ну, родители. А их теперь нет. Они уехали в Америку, когда мне исполнился ровно год. И их корабль разбился у знаменитого острова Сейбл.
2: Чего?
1: Слыхал про такой остров? Не веришь? Я могу тебе дать почитать про этот остров. Ну вот, и они решили меня назвать Анна-Мария. А в милиции говорят, это нельзя, чтобы у девочки было сразу два имени. Давайте, или Анна, или Мария. А мама говорит, это наша девочка. Мы хотим, чтобы она была Анна-Мария. А милиция отвечает, мало ли что, все равно. Несправедливо, скажи.
2: Не знаю.
1: Ну вот. А мама говорит, а знаешь, напишите, что хотите, мы все равно станем ее называть Анна-Мария. А папа говорит, да ладно, напишите Катя. Ну и написали Катя. А это все просто так. Ну чего ты все молчишь? Ты же синий совсем стал, замерз. Ну и смотри, превратишься в сосульку.
2: А тебе-то что?
1: Ничего. Просто тебя через 1000 лет могут разморозить. Раскопать и разморозить. У нас в квартире живет замечательный ученый. Володя, он говорит, что через 1000 лет все может быть. И размораживать научится. Представляешь себе? Через 1000 лет тебя потихонечку раскапывают, размораживают. Ой, Генка, ты куда? Ты чего? У тебя что, случилось что-нибудь?
2: Ну чего ты пристала-то? Не лезь! Есть, пошел! Чего это ты там делаешь?
1: Что?
2: Чего ты там у деревьев крутишься?
1: А, это просто так. Ты видишь, как они замерзли? А к ночи еще холоднее будет. И когда я делаю вот так, ладошку прикладываю к стволу, то там получается сахар.
2: Сахар?
1: Ага. Вроде сахара, сок такой. Он оттаивает и поднимается по стволу к самой макушке. И дерево становится тепло-тепло, и уже никакой мороз не страшен.
2: Ври!
1: Правда-правда. Но самое главное, чтобы рука была теплая, самое главное, чтобы началось. Вот попробуй сам. Нужно только очень плотно приложить руку к стволу. Ну-ка, дай-ка твою руку. Вот так. О, видишь? И сразу увидишь, какое дерево принимает тепло, а какое не принимает.
2: У меня не принимает.
1: Еще бы.
2: Руки замерзли.
1: Ну разве это руки? Это же ледышки, а не руки. Ты с ума сошел? Ну как же ты играть будешь? Ты же отморозил руки.
2: Хватит, наигрался уж.
1: У тебя что, случилось что-нибудь, да? ну что? У меня постоянно что-нибудь случается, я же не замерзаю. Я вон живая, подвижная, и замерзать не собираюсь.
2: Слушай, Генка, пойдем к нам. Пойдем, правда, у нас знаешь, как хорошо. У нас и поиграешь, у нас тепло, уютно, картины, все такое. А я твою скрипочку понесу.
1: Я еще никогда не видела мальчиков, которые на скрипочках умеют.
2: Пошли, правда, Генка. А мы скажем, что мы на улице скрипочку нашли. И ходили по театрам спрашивать, не потерял ли кто скрипочку.
3: Чего-чего?
2: Ну, можно сказать, что мы сели в трамвай, а трамвай шел, никак не мог остановиться и испортился. Ну, пойдем, Генка, ну, пошли, ну, пожалуйста, ну, пойдем.
3: Не тяни ты меня, не пойду. Меня из школы выгнать хотят.
2: Ну, так и знала, что у тебя неприятности.
3: Да что там неприятности? Директор сказал, скрипка скрипкой, арифметика арифметикой. И слышать ничего не хочу. Потом позвонил матери на работу. Она, конечно, на меня. Ты, говорит, кроме своей скрипки ничего не замечаешь. Глаза мои, чтоб тебя не видели.
2: А у тебя мать не любит, чтобы ты на скрипке?
3: Почему? Понимаешь, я играю в ванной. Все дырочки заткнул, все равно слышно.
2: Подожди, какие дырочки? При чем тут дырочки? Я не понимаю.
3: Внизу для вентиляции, что ли? Соседи говорят, я им перепиливаю нервы. В ванной не помыться, не постирать, не побриться. Гонят в дом пионеров.
2: Ну, а почему бы тебе действительно не пойти в дом пионеров?
3: А я хожу в дом пионеров. Только в ванной мне больше нравится. Там у меня лучше получается. И вообще... Я хочу играть в ванной.
2: Ну да, ну да. Ну, замерзать тоже глупо, я тебе скажу. Ну, мне тоже многое, что не нравится. Я живу то у дяди Пети, то у тети Любы, то там, то сям. Ну, мы же не взрослые, верно?
3: Не взрослые? Не взрослые не люди, да?
2: Да, вообще-то, конечно.
3: Конечно.
2: Слушай, Генка, ты совсем замерз, ты же синий совсем. Ну, пойдем, пожалуйста, а? Пойдем к нам, Геночка, я тебя очень прошу. Я тебя с Володей познакомлю. Ты знаешь, какой Володечка? Он как волшебник. Он обязательно что-нибудь придумает. Ну, пойдем, а? Смотри, и скрипочка совсем замерзла. Слушай, на! Держи мои варежки, мне не холодно. Вот, смотри, прикладываю руку. Есть, пошел. Теперь не замерзнет.
3: Ври!
2: Правда, правда, смотри. Смотри.

0: Представьте себе контур домика на фоне зимней улицы, с силуэтами церкви и строительного крана, с теплыми огоньками. Здесь живет Катя. Кстати, я тоже уже много лет живу в этом доме, но это не имеет особого отношения к тому, что происходит. Небольшая комната с довоенной мебелью. Входит Петр Петрович, Катин дядя. В руках сумка с бельем и березовый веник.
1: А, ученый! Эх, чему ты только ученый!
2: Замрите, дядя Петя!
3: Фу ты! Чудишься, ученый!
0: Чудю, дядя Петя! Чуду! Черт, как сказать, чуду! Чудю! Чудю! Анны-Марии нет?
1: Нет еще, товарищ ученый! Вся с ребятишками, как маленькой. Тебе бы своих давно завесть, а ты... Эй, бога, хороший ты парень, а к делу не пристанешь
0: так
1: никак.
0: Так что же к делу, дядя Петь? Дело у меня есть. Не получается только дело мое. О, Анне-Марии подарок придумал. Шпаги.
1: Эть. Балуешь, Катюшка, балуешь.
0: А вы что, в бане, что ли, были?
1: Да сходил.
0: Да, так не мешало б.
1: Чего?
0: Ну, чего? У меня где-то и огурчик есть. Мама из Мичуринска прислала.
1: А, огурчик. Огурчик — это ничего. Но это что? Я ведь чего хочу? Я это... Красок не хватает, понимаешь? Холста тоже. Я ведь на эскизах бы все в отдельности. Вот, смотри.
0: Что это?
1: Меню из ресторана. Вот, холодные закуски. Икра кетовая в яйце. Чувствуешь? Яичко беленькое, а в нем суриком так. Так-так-так. Икра. Ну и лучок зелененький, масельца. Ну, картина.
0: Держательно.
1: Пальчики оближешь. Да. А в перспективе борщ дымится.
0: Ой, дядя Петя, аппетитно, даже слюнки текут.
1: Что?
0: Дядя Петя, меня нету. Тетя Кланя пришла, будет дело.
1: Явилась, не запылилась.
4: Катька где? Картошку в суп бросил?
5: Бросил. Ну что, что шумишь-то? Вот ураган, а?
4: Ураган. Ее не за дрожжами, а только за смертью посылать.
5: Ну, полно, полно воевать-то. Садись, вот чай с холоду-то. Вот тут конфетки. Натюрморт.
4: О, натюрморт, натюрморт. Некогда мне. Вон, я принесла баранки. Ну, вот что это за человек, а? Ну, что это за люди? Не знаю, просто честное слово.
5: Баранки. Опять баранки. Баранки да баранки.
6: Входи, входи, чего? Не стесняйся, Леночка, входи. Да не пойду я. И ванной все равно нет. Ну, что, у нас так хорошо, тепло, уютно все такое. Смотри, как у нас хорошо, видишь? Тепло, уютно, все такое, картины. Дядя Петечка, добрый вечер.
5: Здравствуй, Катюшка.
6: Знакомьтесь, это Гена. Скрипач.
7: А, здрасте.
5: Здравствуй.
6: Геночка, ну чего же ты? Ну, открывай скрипочку, начинай. Ой, как он играет, дядя Петечка, как он замечательно играет.
0: Это, конечно, играет не Гена. Он умеет пока только гаммы, да и скрипка его еще в футляре. Но Катя уже слышит музыку.

0: что же это? Ну что же это опять, а? Зачем ты натаскала полную кухню грязных камней? Стараешься, чтобы в квартире порядок был.
1: Кланя.
0: Петя, ну ты видел? Натаскала полную кухню грязных камней.
1: А может, ей по ботанике задано?
0: Какая ботаника? Камни с улицы. Все заступаешься. Весь двор смеется, чтобы сейчас же все выкинула. Катя, я тебе последний раз говорю.
2: Да, после такого не только не поиграешь, но и в доме не останешься. И Катя с Геной оказались во дворе. Вот он наш двор. Самый обычный небольшой двор. От других его отличает разве что склад магазина. Светит фонарь, падает редкий снег. Стоит запряженная в телегу большая лошадь. Грузчик стаскивает с телеги последний ящик, ставит его на плечо и скрывается в освещенном проеме полуподвала. Там склад.
3: Ну что, доигралась со своими камнями? Ну зачем они тебе?
4: Ну ты что? Ты знаешь, какие они красивые? Вон, смотри. Голубые, желтые, зеленые. А еще, говорят, бывает лунный камень. Слыхал? Ну чего ты такой, Кен?
3: Я бы как раз сейчас заниматься начал. У меня ведь расписание. Вон все музыканты, или в балете, например. Они всегда в одно и то же время...